Епископ Праги противился этому строительству, но король Вацлав IV, поддержавший идею горожан, уговорил его. Именно этой часовне суждено было стать трибуной для Яна Гуса. Давайте зайдем внутрь.

Когда входишь в часовню, первое, что поражает, насколько здесь все просто. Она даже снаружи очень аскетична, а внутри никаких излишеств. Как она не похожа на пышные соборы того времени. Здесь нет икон, статуй, нет даже алтаря. Такое ощущение, что эта часовня была создана для одного, для проповеди.

часовня вмещала 3000 человек, что было почти десятой частью тогдашнего населения Праги. Но несмотря на большие размеры, она так и не получила статуса приходской церкви. Хотя у Гуса была возможность излагать свои взгляды студентам, он стремился обращаться к простому народу. Ян понимал, если народ останется невежественным в вопросах веры, то религиозные суеверия будут все больше распространяться. В 1400 году Ян становится священником, и начиная с 1402 года он проповедовал в этой часовне на протяжении 10 лет. С этой кафедры Гус проповедовал. Он был смелым и талантливым оратором. Его речи оказывали огромное влияние на слушателей. Популярность Яна постоянно возрастала. Его приходили слушать не только простые люди, но даже сам архиепископ Праги и королева София, супруга короля Вацлава. Она сидела справа от кафедры в специальной оратории. Королева София даже сделала Яна своим личным исповедником. Некоторые пражские женщины так увлекались проповедями Гуса, что специально селились рядом с Вифлеемской часовней. В одной из своих проповедей Ян сказал, что некоторые женщины лучше отстаивают истину, чем иные богословы. Вообще, Гус был довольно застенчив и робок с женщинами. Он даже их несколько побаивался и старался пореже исповедовать. В отличие от Лютера, который женился и воспитал множество детей, Гус всю жизнь оставался безбрачным. Интересно, что в 1521 году с этой же кафедры проповедовал немецкий реформатор Томас Мюнцер. С улицы в часовню можно попасть через три входа. Существует и четвертый, но он соединяет часовню сразу с домом проповедника. Входы расположены так, что во время проповеди люди, которые решают уйти или прийти наоборот, не мешали другим слушать. Каждая стена в этой часовне рассказывает, что же здесь проповедовалось. О чем нам рассказывает Восточная стена? Прежде всего, на ней находится оратория, место, с которого проповеди слушали богатые и знатные люди. Именно там находилась королева София, когда приходила сюда. В Евангелии нуждаются не только простые люди, но и образованные, не только бедные, но и богатые. Над ораторией есть две фрески. Первая изображает изгнание торговцев из храма. Гус часто обличал духовенство в жадности, высокомерии, симонии и сребролюбии. Архиепископ, который вначале симпатизировал Гусу и понимал, что его обличения не беспочвенны, даже назначил его синодальным проповедником. Это была важная обязанность, состоявшая в произнесении наставлений духовенству. Гус стремился не к расколу, а к церковному возрождению. Он хотел, чтобы церковь сама жила так, как учит верующих. Например, пражский кановник, первый чин после архиепископа, проиграл в кабаке все деньги и в полночь нагишом вернулся домой. Чтобы его впустили, он долго стучал и кричал на всю улицу. Такое он проделывал несколько раз. Именно против подобного поведения священнослужителей и выступал Ян Гус. Обличения Гуса раздражали священников. На него начали поступать жалобы и доносы. Один из доносчиков писал: «У нас раздаются возмутительные проповеди, которые терзают души набожных людей, уничтожают веру и делают духовенство ненавистным народу». Священников выводило из себя утверждение Гуса, что брать деньги за таинства и обряды, особенно с бедных, является ересью. На второй фреске Восточной стены изображен папа в сопровождении прилатов. Этот период был непростым в истории католической церкви. Она находилась в состоянии раскола. В XIV веке папский престол был перенесен из Рима во французский город Авиньон. Но римское духовенство не могло с этим смириться и избрало второго папу в Риме. Оба папы называли себя законно избранными и, не стесняясь в выражениях, проклинали друг друга. Чтобы прекратить раскол, был созван церковный собор, который низложил обоих пап и избрал нового. Однако низложенные папы отказались подчиняться этому решению. Так вместо двух пап их стало трое. Причем, что это были за папы? Один из них, папа Иоанн XXIII, призвавший Гуса на суд в Констанц, вообще раньше был пиратом. На его совести было множество преступлений. Такая ситуация ужасала искренне верующих христиан. В одной из своих проповедей Гус сказал,
что грубо ошибался, считая папу безгрешным. Впрочем, добавляет он, я и самого себя считал хорошим человеком, пока основательно не познакомился с Писанием. Из этих слов становится понятно, что Гус не просто критиковал папство, но он думал о личном росте и о духовном изменении. Прежде всего, он применял Писание к себе самому. Главным же объектом обличительных проповедей Гуса стали индульгенции. За деньги папы обещали прощение любых грехов, даже будущих. Папская булла об индульгенциях не согласуется с учением Христа, ибо если так продавать отпущение грехов, которое может даровать один только Бог, тогда и сам дьявол мог бы явиться и дать деньги, и тотчас попал бы на небо, иронизировал Ян Гус. Рядом с восточной стеной находится колодец. Так необычно видеть колодец внутри здания. Откуда он здесь взялся? Часовню строили на земле, на которой находился сад. И колодец решили не засыпать. Несмотря на то, что здесь проходили богослужения, колодец оставался рабочим. Тогда не было кулеров с холодной водой, и каждый жаждущий прихожанин мог напиться из колодца. Существование здесь колодца очень символично. В Евангелии сказано, что из чрева верующих потекут реки воды живой. В то время действительно это место было источником жизни и благодати. Люди переживали здесь очищение и освежение, поэтому и приходили сюда толпами. Настоящая церковь всегда должна быть колодцем.

Мы продолжаем экскурсию по Вифлеемской часовне, в которой на протяжении 10 лет служил Ян Гус. Каждая стена этой часовни рассказывает о том, что же здесь проповедовалось.

О чем же рассказывает «Южная стена»? Здесь изображены сценки из жизни простого народа. Вместо обычной церковной росписи Гусс повелел нарисовать сюжеты, наглядно иллюстрирующие его учение. Ян проповедовал очень практично, приводя много примеров из повседневной жизни. Он хотел, чтобы его понимали все, в том числе и простые люди. Вперемешку с иллюстрациями на стене помещены выдержки из его проповедей. Во время проповедей в этой часовне он говорил, что реликвии, которые хранятся в соборах и привлекают туда верующих, ложны. Ян приводил такой пример. Если собрать все берцовые кости святой Бергитты, которые хранятся в соборах Европы, то получится, что она была сороконожкой. Наша вера должна утверждаться на Писании, а не на реликвиях и чудесах, учил Гусс. Однажды в одном небольшом городишке Германии появилась живая кровь Христа, исцеляющая больных. Тысячи людей со всей Европы устремились туда за чудом. Пражский архиепископ послал туда комиссию, состоящую из трех магистров, в числе которых был Гусс. Исследования показали, что чудеса оказались обманом, а кровь – обыкновенным маслом, смешанным с ржавчиной. После этого Гусс написал трактат, где утверждал, что ни одна капля крови Христа не может где-либо находиться, потому что он вознесся на небо целиком. Что же нам говорит Западная стена? Прежде всего, здесь размещены деревянные хоры. Над ними ноты гуситских песен. Одна из них называется «Вставай, большой город пражский». Ян ввел в часовни пение на родном языке. Он и сам сочинял песни на чешском. Позднее Мартин Лютер развил практику общинного пения. Совместное песнопение объединяет христианскую общину, а единство верующих – вещь очень важная. Реформаторы это отлично понимали. Самая большая картина на западной стене изображает сражение гуситского войска с крестоносцами. Обратите внимание, гуситы сражаются под знаком чаши, что символизировало причастие и хлебом, и вином. Умеренное крыло гуситов даже назывались чашники. Перед нами знаменитая репродукция, на которой изображены Мартин Лютер и Ян Гусс, которые причащают прихожан хлебом и вином. Остается лишь догадываться, что переживали верующие, когда впервые причащались не только хлебом, но и вином. До этого их учили, что такая Евхаристия доступна только священникам. И вот у прихожан появилась возможность причащаться обоими видами. Так устранялся барьер между мирянами и клиром. Здесь вы видите отрывок из трактата, который называется «О причащении под обоими видами». Его написал последователь Гусса Якоубек. Именно Якоубек в 1414 году вел здесь причащение и хлебом, и вином. У католиков миряне причащались только хлебом. Это нововведение вызвало разногласия среди последователей Гусса. Когда у Яна спросили, правильно ли поступил Якоубек, тот ответил, что в этом вопросе каждый должен поступать по своему разумению. Желающие причащаться под обоими видами должны так и поступать. Те же, кто причащается только хлебом, не теряют своего спасения. Из этого ответа Гусса видно, что его волновали не столько догматические тонкости, сколько нравственная сторона веры. Он говорил о чистоте, о справедливости, о помощи ближним, о важности проявлять веру в делах, поэтому его слова так касались людей. О чем же рассказывает Северная стена? Справа Ян Гусс на костре, в центре император Сигизмунд и римский папа, осудившие реформатора на казнь, а слева Ян Жижка, легендарный предводитель гуситского войска.

То, что проповедовалось здесь, не могло не вызвать возмущения в католической церкви. Тучи над головой Яна сгущались. Эта стена словно возвещает о приближающейся расправе и о дальнейших войнах, которые вошли в историю под именем Гусицкие. Проповедовать правду никогда не было легко. Под изображением казни Гуса старинная надпись, у которой любопытная история. В 19 веке часовню закрыли и снесли. На ее месте вырос жилой дом. В середине 20 века часовню восстановили. Восстановили ее из чудом сохранившихся древних частей и на основании старинных гравюр, на которых она изображена. Во время реконструкции обнаружили, что в одном из пражских зданий используются фрагменты древних стен. На них была едва различимая надпись. Когда ее расчистили, то с удивлением увидели слова Яна Гуса. Это старинное изречение вновь находится в часовне. Времена меняются, здания рушатся, а слова продолжают жить.

Прямо к часовне примыкает домик проповедника. Комната Гуса находилась на втором этаже. Между первым и вторым этажом находится выход на кафедру. Гус, получив откровение, мог сразу идти и проповедовать. Вот и комната Гуса.

Эта комната показывает, что он вел довольно аскетичный образ жизни. Даже его недоброжелатели относились к нему с уважением. Один из личных врагов Гуса так писал о нем. «Жизнь его была сурова, поведение безупречно, бескорыстие такое, что он никогда ничего не брал за требы и не принимал никаких даров и приношений». Сейчас здесь располагается музей, проходят концерты, выставки, проводятся университетские мероприятия. Богослужение совершается в этом здании лишь раз в год, 6 июля. В день памяти Яна Гуса христиане разных конфессий собираются здесь на праздничную службу. В наши дни это здание является лишь памятником истории. Колодец в нем давно не функционирует. Но то, что происходило здесь в начале 15 века, принесло живую воду для многих сердец не только в Чехии, но и по всему миру.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Life TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем, и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем, хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это «да» и «аминь», но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем, мы как будто все это видим, понимаем, но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешняя, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи,
это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое, это написано в Исаии 43 глава 19 стих, там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава 1 и 2 стихи, там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы, я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое, но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний, это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него, мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе, мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего». Опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матвея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду». Да, истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно. Это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь.
И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест, его бьют, там кровь течет и так далее.

Далее, но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа.

его духовное измерение и эту, ну, можно, может быть, так можно сказать, систему жизни, вечной жизни, он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы, до поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира. Но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как Он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что Он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, Он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся.
нашим новым человеком, который такой, как он. И когда мы

мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят. Но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые, и это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве. И тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

0: В этом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Важные решения. Президент Трамп взвешивает варианты следующего этапа войны с Ираном, а премьер-министр Нетаньяху планирует принять меры в отношении марионеток Тегерана. Также анализ Игаля Кармона о растущем влиянии Турции на Ближнем Востоке и ее амбициях в отношении Иерусалима. И еще «Голос из пустыни», свиток Исаии, которому 2000 лет, теперь выставлен на обозрение. А также подготовка к Йом-Кипуру, священному дню еврейского календаря. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите спецвыпуск программы «Место встречи Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свонсон. Президент Трамп на перепутье по поводу Ирана. Он должен решить, хочет он уничтожить Иран или нет.
0: Новые сообщения вызывают вопросы о роли России в ударах Тегерана по американским войскам. В Израиле премьер-министр Нетаньяху обещает свергнуть исламский режим и его союзников.
1: На предвыборном митинге в Северной Каролине президент Трамп заявил, что война с Ираном может вскоре закончиться. Он сказал собравшимся, что Иран хочет сделку, но не готов к ней. Их громят, и они так сильно хотят договориться, что звонят и говорят об этом. Но, по-моему, они еще не готовы. Хотя мы, конечно, можем договориться в любой момент. В то время как Трамп говорит о прекращении войны, фотографии, полученные эксклюзивно CBS News, показывают, какой ущерб нанесли иранские атаки американским базам по всему Ближнему Востоку. Эти снимки были предоставлены действующими военнослужащими на условиях анонимности. Сейчас возникают новые вопросы о том, как Иран мог нанести некоторые из этих ударов. CNN сообщает, что российские спутники, возможно, предоставили Ирану разведданные, в том числе перед ударом 27 марта по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате которого были ранены американские военнослужащие. По имеющимся данным, российские спутники пролетели над целями перед иранским ударом. Недавно обнародованное видео Пентагона демонстрирует, на какие невероятные меры пошли американские военные, чтобы вернуть домой двух сбитых американских летчиков. Один из них, известный как «Браво», выжил после того, как из-за неисправности парашюта упал на землю со скоростью, по оценкам, от 70 до 100 миль в час. «Мой парашют был поврежден во время атаки. Когда я поднял глаза и не увидел его над собой, меня охватил ужас». И тогда я начал молиться: «Господи, да будет воля Твоя. Но если я должен выжить, мне нужна Твоя помощь». Браво выжил, получив перелом позвоночника и другие травмы. Ему удалось избежать плена и подняться на возвышенность, где он дождался спасателей. Он считает это свидетельством Божьей милости. Второй летчик также выжил и был спасен. Невзирая на войну на Ближнем Востоке, спустя 6 лет после заключения соглашений Авраама, Израиль и Марокко налаживают отношения. В ходе встречи с представителями США в Нью-Йорке страны договорились преобразовать дипломатические представительства в полноправные посольства. Мировые лидеры собираются в ООН, а администрация Трампа второй год отказывает палестинской делегации в выдаче виз. Госдепартамент заявляет, что палестинские власти не выполнили обязательства, предусмотренные соглашениями по достижению мира с Израилем. В новом докладе ООН говорится, что США, возможно, совершили военные преступления в ходе атак на школу и спорткомплекс в Иране. В докладе также говорится, что иранское правительство совершило преступление против человечности в ходе репрессий, в результате которых погибли десятки тысяч протестующих. Президент Трамп рассматривает возможность начала очередной крупномасштабной военной операции против Ирана. В интервью Трамп сказал: «Мне предстоит принять важное решение, хочу ли я уничтожить их или нет». Он также добавил: «Любой вариант возможен». В следующий вторник в Нью-Йорке Трамп планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Он хочет выслушать их мнение, прежде чем принять решение о действиях Вашингтона в отношении Ирана. Трамп не уточнил, примет ли он это решение до или после промежуточных выборов. Он также отмечает, что Иран по-прежнему заинтересован в соглашении. Тем временем Иран быстро отстраивает атомный объект «Талеган-2», расположенный примерно в 20 милях к юго-востоку от Тегерана. Израиль неоднократно наносил удары по этому объекту, в том числе дважды в ходе недавнего конфликта. Спутниковые снимки показывают, Иран укрепляет подземный объект железобетоном, что повышает его защиту от авиаударов. В настоящее время объект накрыт большим брезентом, который, по мнению Института науки и международной безопасности, предназначен для сокрытия работ по реконструкции от спутникового и воздушного наблюдения. МАГАТЭ передало дело Ирана на рассмотрение Совбеза ООН в связи с тем, что Иран не предоставил инспекторам доступ и информацию, необходимые для учета его ядерных материалов. Это сообщение поступило на фоне сегодняшнего митинга, в котором приняли участие сотни тысяч иранцев, чтобы выразить свой протест против США. Митинг был организован исламским режимом после нескольких месяцев войны. Некоторые участники скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» и заявляли о своей готовности взять в руки оружие. США одобрили выдачу виз президенту и министру иностранных дел Ирана для участия в Генассамблее ООН, несмотря на то, что между двумя странами продолжается война. Вашингтон запретил президенту палестинской администрации въезд в страну, однако Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы позволить ему выступить онлайн. Ожидается, что премьер-министр Нетаньяху также прибудет в Нью-Йорк, где у него запланирована встреча с госсекретарем Марко Рубио. В четверг после встречи Нетаньяху с Илоном Маском в Техасе может состояться неподтвержденная встреча с Трампом. Выступая в четверг в резиденции президента Израиля, Нетаньяху изложил бескомпромиссный план завершения войны Израиля против Ирана и поддерживаемых им террор-группировок Хамаса и Хизбаллы. «Мы должны довести дело до конца». Он заявил, что это ответ Израиля террористам Хамаса, ответственным за убийство израильтян 7 октября. Что касается Ирана, Нетаньяху заявил, что Израиль добился прогресса, но ему еще предстоит довести дело до конца. «Мы должны, прежде всего, свергнуть иранский режим. Это наша главная задача. Кроме того, мы должны ликвидировать Хизбаллу и Хамас». Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
0: Далее. Отношения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном становятся все теснее. Что это означает для Ирана и для Израиля? Мнение Галя Кармона. На протяжении почти трех десятилетий Галь Кармон и Институт исследований СМИ Ближнего Востока отслеживают высказывания и действия ближневосточных лидеров.
1: Теперь он предупреждает о растущих региональных амбициях Турции и о том, что они могут означать для Израиля. Крис Митчелл говорил с ним на эту тему. Давайте посмотрим сюжет. Игаль Кармон, основатель Memory Middle East Media. Почти 30 лет вы занимаетесь аналитикой. За последние несколько недель образовался альянс между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Какова ваша оценка этого явления? Этот альянс является ответом на амбиции Ирана. У Турции амбиций не меньше, чем у Ирана. Их цель – возродить Османскую империю на религиозной основе. Они хотят вернуть себе как можно больше территорий бывшей Османской империи. От Ливии до Сомали, от Судана до, конечно же, Ирака и частей Сирии. В 6, 7, 8 и 9 веках они были повсюду, пока не пришли в упадок. Они не являются источником стабильности. Президенту Трампу будет сложно признать, что именно тот человек, которого он считает союзником, привел всех боевиков ИГИЛ в Сирию через турецкую границу. Он поддерживает мусульманское братство, которое является главным фактором дестабилизации во всех арабских странах. Также он пристально наблюдает за Иерусалимом. Он расширяет свое влияние. Один из его министров заявил: «Я хочу стать губернатором Иерусалима». Он хочет возродить Османскую империю. В этом заключается его цель. Он пытается проникнуть в Ливан, что обернется катастрофой. Президент поймет, что все те, кого он считает друзьями и союзниками, Эрдоган и пакистанец Асим Мунир, я называю его Бен Ладен Мунир, а также правитель Сирии Ахмед Аль-Шараа, террористы и, конечно же, Катар. Для президента будет тяжелым ударом осознать, что в час беды они оказались на стороне врага. Катар – союзник Ирана, безусловно. И Галь Кармон, спасибо, что поделились анализом и рассказали, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке. Спасибо.
0: Далее. 2000-летняя библейская реликвия и послание, актуальное по сей день. Великий свиток Исаии. В тот момент, когда еврейский народ стоял на пороге возвращения на свою древнюю родину, в Иудейской пустыне было обнаружено древнее библейское сокровище — свитки, остававшиеся скрытыми в течение почти 2000 лет. Джошуа Свонсон познакомит нас с великим свитком Исаии и объяснит совпадение, связывающее свитки Мертвого моря с зарождением современного Израиля.
1: Впервые с 1968 года одна из самых значимых библейских рукописей мира представлена в Иерусалиме. Вот оно, уникальное событие, которое бывает.

0: Сегодня эти древние свитки хранятся в здании, специально построенном для того, чтобы рассказать их историю. Храм книги, место, где сейчас хранятся свитки Мертвого моря, был построен по образцу верхушки глиняных сосудов, в которых хранились свитки. Свиток — это чудо, на которое можно смотреть бесконечно.
1: Длина свитка — 7 метров, 17 сантиметров. И он датируется примерно 120-125 годом до нашей эры. В нем содержатся все 66 глав книги Исаии.
0: На 17 листах кожи животных, сшитых льняной нитью, нанесены 54 столбца древнееврейского текста.
1: Этот свиток – объект всемирного наследия, поэтому мы хотим показать его как можно большему количеству людей. И мы должны его защищать.
0: В 1947 году произошло одно из величайших археологических открытий 20 века. Пастух-бедуин обнаружил в пещере недалеко от Кумрана на северо-западном берегу Мертвого моря кувшины с древними свитками. Среди рукописей, найденных в пещере, был великий свиток Исаии.
1: Это те самые кувшины, которые бедуин вынес из пещеры, когда впервые побывал там.
0: Обнаружение свитков в пустыне совпало с переломным моментом в процессе возвращения еврейского народа на свою древнюю родину.
1: 29 ноября профессор Сукеник отправился в Вифлеем и купил два свитка и два кувшина. А ночью было объявлено о разделении земли на два государства и создании государства Израиль.
0: Как раз когда близилось возрождение еврейского государства, из пустыни появилось древнее свидетельство библейского наследия еврейского народа. В 1947 году мар Афанасий Самуэль, глава Сирийской православной церкви в Иерусалиме, приобрел 4 из первых 7 свитков Мертвого моря, в том числе великий свиток Исаии. Год спустя, когда Израиль возродился, а в Иерусалим пришла война, Самуэль вывез их из региона и перевез в Соединенные Штаты. Несколько лет спустя он выставил их на продажу в неожиданном месте. Это и есть та самая газета Wall Street Journal.
1: Да, это оригинал газеты Wall Street Journal от 1 июня 1954 года. И можно увидеть между объявлениями о сельхозтехнике, автомобилях, мелким шрифтом
0: об одном из самых ценных артефактов в истории.
1: Да, на продажу выставлены 4 свитка Мертвого моря.
0: Профессор Сукеник скончался в 1953 году. Год спустя его сын, археолог Игаэль Ядин, узнав об этом объявлении, тайно организовал покупку этих 4 свитков для Израиля.
1: Он пишет срочно. Это свиток, выставленный на продажу. И посмотрите сюда, в том числе и свиток Исаии.
0: Спустя 7 лет после обнаружения в Иудейской пустыне, великий свиток Исаии и 3 других вернулись на родину в Израиль, а возраст слов, записанных в них, насчитывает более 2000 лет.
1: Вот что здесь написано о грядущих днях. Народ не будет воевать против народа, и они больше не будут учиться войне. Эти слова высечены над входом в здание ООН.
0: Для христиан этот свиток содержит некоторые из самых известных пророческих отрывков Священного Писания.
1: Вот дева понесет и родит сына, и назовет его Эммануил.
0: Слова Исаии по-прежнему актуальны.
1: Несомненно.
0: Название выставки происходит от гласа вопиющего в пустыне, который, по словам Хагит Маоз, звучит и по сей день.
1: Этот свиток пролежал 2000 лет в пещере, в кувшине, и мы до сих пор слышим его голос из пустыни.
0: Но как рукопись, написанная на коже животного, смогла сохраниться в Иудейской пустыне на протяжении 2000 лет? Джошуа – это Кумран, откуда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад в этих скалистых утесах были обнаружены древние рукописи, навсегда изменившие библейскую археологию. На следующей неделе в программе «Место встречи Иерусалим» Крис Митчелл познакомит нас с общиной, которая когда-то жила в той пустыне.

0: И мы узнаем, почему сохранившиеся свитки Мертвого моря – настоящее чудо. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Да, Джошуа, невероятная история.
0: Это было захватывающе.
1: Даже не сомневаюсь. Смотреть на эти свитки было просто потрясающе.
0: Да, экспозиция огромная. Ты смотришь на него через стекло, но при этом чувствуешь древность текста, и он как будто оживает для тебя.
1: Это тот же текст, что и в Библии, которую мы читаем сегодня. Это подтверждает ее подлинность. Есть один отрывок, который запомнился мне, когда я читала книгу Исаии. Это Исаия 11:11-12, и он как раз описывает то, что происходило в то время. В тот день Владыка во второй раз протянет руку, чтобы вернуть уцелевших, которые останутся из его народа, вернуть их из Ассирии, из Нижнего и Верхнего Египта, из Куша, из Елама, из Шинара, из Хамата и из морских островов. Он поднимет знамя народом и соберет изгнанников Израиля. Он соберет рассеянный народ Иудеи из четырех концов земли.
0: И что происходит?
1: Воплощение в жизнь. Здесь собрался еврейский народ.
0: И время тоже интересно. Исаия жил примерно в 660 году до нашей эры, а свитки датируются серединой второго века до нашей эры. Это максимально близко к датам жизни пророка. И это еще одно из знамений, которые показывают, что не только эти истории и персонажи реальны, но и то, что они по-прежнему взывают из пустыни. Эти слова по-прежнему влияют на нас сегодня. Да, еврейский народ возвращается на свою землю. Исаия предсказал это тысячи лет назад, и вот это происходит.
1: Да, и если подумать о тех местах, которые Бог упоминает в Священном Писании, то мы знаем, где они находятся. И люди жили там, особенно в 50-е годы, когда евреи вернулись из соседних арабских стран. Вот что тогда происходило.
0: Хагит и весь Израильский музей проделали потрясающую работу. Вы были там в тот день, когда мы снимали. Это было особенное событие. Одна из тех съемок, на которую пришел весь коллектив. Они хотели быть там.
1: Все хотели увидеть.
0: Да. Проходя по разным залам, можно прикоснуться к истории, увидеть кувшины, в которых их нашли. История о том, как был основан современный Израиль, и о том, как свитки обрели новую жизнь, когда еврейский народ вернулся на родину, и что это была именно книга Исаии. Именно эта книга у нас есть. Невероятно.
1: Поразительно. Но мы должны в это верить. Да.
0: Верно. Если есть возможность посетить Израильский музей, чтобы посмотреть эту выставку, сделайте это.
1: И обязательно прочтите книгу Исаии.
0: Это особенная выставка. Если хотите понять, что нас ждет, прочтите книгу Исаии.
1: Далее. Самый священный день в еврейском календаре – Йом-Кипур, День Искупления.
0: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: Для евреев всего мира самым священным днем в году является Йом-Кипур, День Искупления. Это день поста, молитвы и покаяния.
0: В этот день евреи просят у Бога прощения, предварительно примирившись друг с другом. А то, как этот день отмечается в Израиле, не похоже ни на что на свете. Давайте посмотрим сюжет. Йом-Кипур, День Искупления, является кульминацией 10 дней благоговения. Это 10 дней, которые проходят между Рош-Хашана и Йом-Кипуром. Это очень тяжелые дни покаяния, размышлений и стремления к Богу, когда мы готовимся предстать перед Ним в состоянии поста и смирения в день Йом-Кипура. Здесь, в Израиле, в Йом-Кипур жизнь всей страны замирает. Улицы пустеют, прекращается работа общественного транспорта,

0: транспорта, останавливается телевещание, и в этот единственный день в году на всей земле страна останавливается, чтобы обратиться к Богу Библии. В течение 10 дней благоговения евреи приветствуют друг друга на иврите фразой «Гмар хатима това», что означает «Да будет твое имя записано в книге жизни». В Йом-Кипур они верят, что эта книга закрывается, поэтому молятся и постятся. Это 25-часовой пост, который начинается вечером накануне и продолжается в течение всего дня. Он сопровождается торжественной молитвой и прекрасными литургическими песнопениями, возносимыми к Богу. Мы произносим слова молитвы и покаяния. В течение дня в синагоге читают книгу Ионы. Иона – это символ покаяния. Иона часто олицетворяет наши собственные поступки, сомнения, непослушание, поступки, противоречащие тому, к чему Бог призвал нас, когда велел призывать других к покаянию и созидать Его Царство. В Йом-Кипур евреи также произносят особую молитву, называемую «Видуи». «Видуи» – это центральная молитва исповеди и прошение о прощении, которую еврейский народ произносит в Йом-Кипур. И эту молитву они возносят не только от своего имени, но и от имени всего еврейского народа по всему миру. «Видуи» состоит из громкой части, произносимой хором, и тихой, которую каждый произносит в молитве индивидуально. То, чему мы учимся у еврейского народа, и это весьма важно, особенно в контексте Йом-Кипура, заключается в том, что недостаточно просто сказать, что ты сожалеешь. Нужно признаться, извиниться и одновременно предпринять конкретные шаги, чтобы изменить свое поведение. Книга Левит гласит, «Господь сказал Моисею, «В 10-й день 7-го месяца будет день искупления. Созывайте священное собрание, смиряйте себя и приносите Господу огненную жертву. Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что это день искупления, когда для вас совершается искупление перед Господом, вашим Богом». В Библии Йом-Кипур описывается как великий день суда, когда мы предстаем перед Богом. Поэтому этот день считается днем суда. Врата открываются, и Хашем судит наши души, оценивая наши добрые и плохие поступки. Мы просим у Хашема прощения, и Он дарует нам свое прощение. Мы ищем Его лица, и Он там. Его милость проявляется каждый день, и это особенно заметно именно в этот день. Крис Митчелл, Новости CBN, Иерусалим.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы можете получать доступ к материалам CBN через соцсети. Молитесь за мудрость для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
1: Молитесь за защиту Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля и нас с вами, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, друзья.
1: Добрый день.
0: Мы продолжаем размышлять над лицемерием.нет. И сегодня у нас такая, казалось бы, избитая тема бездонная о виртуальных мирах. О том, как человек погружается в какой-то виртуальный мир, избегая реальности.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну вот сегодня я хотел бы поговорить на эту тему в контексте христианства и в контексте некоторых повелений, которые даны христианам в Священном Писании. Ну или рекомендаций, как минимум. Потому предлагаю вот начать с стиха, который апостол Павел рекомендует верующим, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 текст. Может, вы прочтете?
1: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
3: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Как побег от реальности в виртуальный мир может согласовываться вот с этим текстом?
4: Ну, все зависит, наверное, от того, что именно ты в этом виртуальном мире ищешь и на что обращаешь свое внимание, на

0: что его тратишь.
1: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ведь мы не ставим вопрос о том, что виртуальный... Ну, виртуальный мир — это что? Вот, может быть, с этого начнем тогда?
2: Ну, давайте попробуем дать определение.
3: Давай.
2: Определение виртуального мира. Виртуальный мир, в первую очередь, это нереальный мир. То есть это противоположность реальному миру, так?
4: Он как бы существует, есть, мы его видим, но...
2: Но он выдуманный, в нашем воображении.
4: Он воображенный.
2: Он выдуманный.
0: Да.
2: Он не настоящий.
0: Угу.
2: Что может быть виртуальным миром? Куда человек убегает от реальности?
4: То есть источники виртуального мира, да?
2: Да.
4: Это может быть художественная литература быть?
2: Может быть.
4: Книги, фантастика.
2: То есть стили, человек
4: роман.
2: Открывает книгу и погружается в тот
4: мир
2: этой книги, да.
4: У которого есть автор свой.
2: Ну, естественно.
0: Ну, всякая
4: Который,
0: книга
4: может, тоже
0: является...
4: этим живет и хочет передать этот мир другому человеку.
0: Но всякая ли книга является, например, вымышленным повествованием?
2: Художественная, я полагаю, что всякая. На то она и называется художественная, потому что там...
4: Вымысел.
2: Да, она почему художественная? Потому
4: Или
2: что
4: желание чего-то, да?
2: Нарисованная. Художник нарисовал картину. Вот здесь вот художник, в данном случае автор, нарисовал нам вот вымышленный мир. Нарисовал его словами в тексте, вот в книге. И мы читаем, погружаемся. Там есть какие-то свои персонажи, они живут своей жизнью.
4: Красивое мы описание такое художественное.
2: Переживать там как-то. Мы вот начинаем жить этим. Подходит под виртуальный мир?
4: Да.
2: Историческая
4: яркая картинка, приятный глаз.
2: Литература уже не совсем так, потому что она хотя бы описывает реальные события.
3: Я прочитаю официальное определение.
2: Ну, замечательно.
5: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Виртуальный мир, жанр, интернет-сообщество, который часто принимает форму компьютерно-моделированной среды. Находясь в этой среде, пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей, и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представленные в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего имени, ника, фотографий и так далее.
2: Ну, это очень,
3: поэтому,
2: я бы сказал, это очень узкое определение.
3: Нет, я думаю, что это мы расширили. Дело в том, что пока не появилась интернет-среда, и не появились соцсети, не появились игры компьютерные. Вопрос о том, что такое виртуальный мир, вообще не стоял. Не было этого.
2: Вы знаете, не соглашусь. Было,
3: я не встречал.
2: Мы называли другими словами это. Это называлось побег от реальности.
3: Другими словами назывались, но все-таки виртуальный мир имеет узкое,
2: конкретное... Ну а побег
3: конкретное...
2: от реальности куда? У нас просто не было слова «виртуальность», потому что это слово не русское, и пришло оно к нам с появлением вот как раз-таки интернет всяких сообществ, онлайн вот этих вот игр и ну, всего, что вы прошли. А на самом деле понятие побега от реальности существовало,
3: тогда
2: и в психологии оно существовало вообще очень давно.
3: Почему бы не называть, например, виртуальный мир виртуальным миром, а побег от реальности побегом от реальности?
2: Дело ну хорошо, никаких проблем, давайте называть это побегом от
3: Я
2: реальности.
3: Я бы не называл художественную литературу виртуальным миром, потому что, в принципе, ее так никогда не называли.
2: Угу.
3: Побегом от реальности в художественную литературу может быть, побег от реальности в художественную литературу может быть.
0: И то с натяжкой.
2: Вы не заметили, что мы
3: понимаю, что просто наши зрители могут нас не понять.
2: Да,
3: люди пользуются общими терминами, а мы начинаем этим термином придавать.
2: А вы не заметили, что мы именно этим и занимаемся почти на каждой нашей встрече? То есть мы даем, мы берем определение, которое есть, а потом мы говорим, правы или не правы, или чем. Мы даже начали с этого в самом первый раз, когда мы сказали, что такое лицемерие. Мы прочли определение, начали это обсуждать и поняли, что в этом определении чего-то не хватает. И мы тогда сказали, что там не хватает мотива. Ну вот, потому что мотивом может определяться, будет это действие там лицемерием или нет. Поэтому не всегда те определения, которые мы читаем, не всегда они действительно полноценны, действительно объективны. Вот. Но если вы хотите, давайте называть это побегом от реальности.
0: А может быть,
2: для меня
0: вообще
2: не поменяется смысл.
0: Мне кажется, может быть, вообще художественную литературу сейчас не трогать, а поговорить о том виртуальном мире, которому есть определение официальное, и все этого придерживаются.

0: по крайней мере, у нас будет база, от чего отталкиваться, и мы об этом точно сможем.
1: Ну, давайте я тогда добавлю еще третье. Это художественные фильмы. Тоже погружение в нереальность.
2: Ну, можно добавить четвертое, например, алкоголизм.
1: Легко.
2: В зависимости от наркотиков.
1: Легко.
2: То есть если это... говорить о побеге от реальности, человек, убегающий от реальности, да. Он может использовать разные там психотропные вещества, да, чтобы оказаться в мире ином.
1: Чтобы забыться.
2: Но это совершенно... Это видите, какой широкий спектр. Поэтому действительно нам надо сузиться и говорить о чем-то конкретном.
1: Я почему расширяю? Потому что я хотел бы поговорить о том, что объединяет все это. И в чем истинная опасность всего этого. Потому что опасность, допустим, наркотиков и алкоголя мы видим только в том, что они разрушают человека физически.
2: Морально.
1: Ну да. А художественный фильм разрушает человека морально?
2: Не все.
3: Смотри, какая тема фильма, может быть.
0: И литература.
2: И литература.
3: Есть, есть фильмы исторические,
0: есть,
3: например.
0: Есть множество художественной литературы, которая, наоборот, человеку помогает делать такие выводы, мораль.
3: Для своей души, да?
0: Выстроить как-то вот, ну, для того, чтобы остаться личностью.
1: А есть такая, которая разрушает?
0: Ну, конечно, есть. Всегда есть положительная.
3: Мы считаем, что она запретная литература. Но почему-то вот наша греховность туда хочет войти.
1: Давайте приведем простой, наверное, пример из очень распространенной литературы. Романы разрушают или созидают?
0: Ну, скорее, романы скорее разрушают.
1: А почему?
0: Ну, потому
2: смотря
0: что...
2: Смотря какие романы, смотря кого.
0: Смотря кому, да.
1: А потому что то, что человек читает, то, во что он погружается... В романе обязательно есть какой-то любовный треугольник, или больше, или меньше. Обязательно происходят какие-то измены.
0: Он начинает идеализировать себе, может быть, это тоже может того быть. Человека, которым, с которым ему хочется.
1: Знаете, как написано, на что смотришь, в то и преображаешься. Даже если ты смотришь на это и осуждаешь это, тем не менее, оно начинает на тебя влиять, вне зависимости от твоих собственных желаний.
3: Оно
1: если ты проводишь
3: эту категорию.
1: Да. А потом ты начинаешь это видеть в этом реальном мире во всем. Я знаю очень многих людей, которые, ну, скажем так, жены проводят много времени за чтением романов и просмотров сериалов, которые крутятся вокруг семейных, бытовых, вот таких вот любовных треугольников и все прочее, а потом начинают подозревать своего мужа в том, что он изменяет, хотя он всегда оставался верным. И все. И она уже слепо верит, что он изменяет. И видит эти вещи во всем. Просто потому, что она смотрелась.
2: Ну, тогда надо говорить.
3: Верно.
2: Не вообще не о всех фильмах, не о всех книгах, а нужно говорить об опасностях, которые нас могут подстерегать, когда мы читаем художественную литературу, как верующих людей.
1: Да, но это вот это как один из примеров опасности.
2: Фильмы, да, понятно, что много опасностей подстерегает. Но точно так же много опасностей нас подстерегает и в реальной жизни.
1: О, да.
2: Так, если говорить в реальной жизни.
1: Поэтому... Но только в реальную жизнь мы не можем полноценно контролировать. А наше погружение, я не могу...
2: Мы, у нас нет выбора, жить или не жить.
1: Нет. Я хочу сказать, что я не могу контролировать, что вы скажете или что вы сделаете. Вот, я не могу, я знаю, что я иду на работу или еду на работу, я не могу контролировать.
0: Там собьет машину или не собьет машину, понятно.
1: То есть реальную жизнь я не контролирую, разве что отчасти. И только небольшую часть. А вот чем я себя напитываю, что я смотрю, что я читаю, где я провожу большую часть своего времени,
0: что есть
1: это я контролирую.
0: Очень. Это вот рыбу ешь, да. И очень важно тщательно отбирать косточки, чтобы не навредить себе.
1: Угу.
0: Правильно?
1: Ну, а другой говорит, а я не буду эту рыбу есть вовсе, да?
0: Ну, если он не хочет, пожалуйста, это его право. Здоровье. Пусть не читает художественную литературу, пусть не смотрит художественные фильмы. Угу. Это его право.
1: Больше ли у него шансов себе не навредить при этом?
0: Не знаю, сможет ли он.
2: Он все равно что-то будет это чем-то заменять. И то, чем он это заменяет, там тоже надо отбирать косточки.
1: Будет ли заменять? А и надо ли в том, в чем он заменит, отбирать косточки?
2: Наверное, косточки надо отбирать везде.
1: Вот это интересный нюанс. Давайте еще раз этот текст. Только то, что истина...
0: Ну а что истина?
1: Честно.
0: Что истина в этом мире?
2: Что добродетель?

0: Да, что похвала, что добродетель.
1: Ну, уже многие рассматривали художественные фильмы, и мультипликационные фильмы, и детские, и потом начинали показывать. Смотрите, вы удивляетесь, почему у нас дети себя ведут так, а вы посмотрите, что они смотрят, и чему их там учат. И психологи разбирают и показывают, как вот то, что они смотрят, казалось бы, безобидное, начинает влиять на подсознание, и вырастают дети, которые не просто непослушные, но которые вообще не умеют себя вести, не поддаются ни обучению, не поддаются ни воспитанию, вообще ничему, какой-то...
0: Ну, это неоспоримый факт. Средства массовой информации и то, что ребенок смотрит, влияют.
2: Формируют человека.
0: Да, на формирование.
1: И вот получается эдакое лицемерие. То есть я ребенку убираю от него все эти мультфильмы, которые его уничтожают, но потом наполняю себя фильмами, литературой, вот, которая уничтожает меня.
3: Вот это называется лицемерие.
0: Да, если дети так делать, если, это лицемерие.
2: Это, если так, это лицемерие.
0: Да. Но ведь мы же не все мультфильмы убираем у детей.
2: Да.
0: Есть мультфильмы очень даже хорошие. Вот мы говорили
3: поучительные.
0: Да? Помните, мы говорили.
1: И потом мы говорим, что даже хороший мультфильм тоже надо включать ему в меру. Да. Иначе что происходит?
3: Дозировать время его.
1: Дозировать.
2: Конечно.
3: Посвящение.
0: Да, во всех вещах. Чрезмерность, излишество – это всегда плохо. Да.
2: Сами нам рассказывали, что женщина выпила 7 литров воды и умерла.
1: Да. А этот, если говорить о виртуальном мире, о котором вы прочли, уже связанный с интернет-сообществом, он затягивает? Затягивает как наркотики?
0: Безусловно. Вот когда дети сидят, например, с малолетства, им дают вот такие вот планшеты всякие, вот они заходят туда, сами же находят быстро, причем очень мультики всякие там. И родители-то... Им хорошо. Ребенок молчит, и ладно, и они счастливы, они занимаются своими делами. Но что смотрит ребенок?
1: И что происходит?
0: Кто формирует, и кто формирует?
3: И как это скажется потом, когда он вырастет? Как это,
1: знаете, почему я такую категоричную позицию сейчас занимаю? Потому что на самом деле я и сам прошел через это. Я знаю, что такое игромания. Я, скажем так, был геймером. Вот. И я знаю, как сильно это затягивает. И я точно так же знаю, что мне вот на данном этапе, несмотря на то, что я как бы уже давно от этого, давно в этом не живу, но я знаю, что мне нельзя даже приближаться. Точно так же.
3: На сегодняшний момент, да?
1: Да. Да.
2: Как с алкоголем.
1: Как с алкоголем, как с наркотиками.
3: Но ты себя заставляешь это делать? Или у тебя в сердце уже влечение такое?
1: На самом деле, чем больше времени проходит, тем легче.
3: Привязанность.
2: Тем больше отпускает.
1: Тем больше отпускает. Но при этом я прекрасно осознаю, что мне нужно сдерживаться, и очень сильно сдерживаться, когда дело касается, допустим, игр.
2: Очень правильно.
1: Любых.
2: Мы за.
1: Даже самых, казалось бы, безобидных. Потому что, зная, что у меня была такая зависимость, я могу сорваться, и что потом будет?
3: Это как у алкоголика. Если много лет не пьет, потом вот буквально там вот чуть-чуть, и он вспоминает все это, и все возвращается.
1: Но точно так же, как с алкоголиком, мы говорим, что никто из них не планировал становиться алкоголиком. И все они говорили, что, стакан пива
3: такой.
1: Это ничего страшного, и все нормально. И один раз это никаких проблем, и иногда по праздникам это никаких проблем. А потом вот эта вот черта начинает отдвигаться, и он сам не заметил, как он стал алкоголиком. То же самое происходит с виртуальными мирами. То же самое происходит с игроманией. То же самое происходит с киноманией. И то же самое происходит, пусть меня сейчас закидают камнями и скажут, я еретик, то же самое происходит с художественной литературой. Потому что это побег от реальности. А почему побег от реальности? Потому что меня чем-то реальность не удовлетворяет. Потому что я не могу справиться со своими житейскими проблемами. И в итоге...
0: А что плохого, если я немножечко убегу от реальности? Я хочу расслабиться, отдохнуть.
1: А что плохого в том, что я выпью банку пива? Сейчас ничего.
3: Тем более никто не увидит.
1: А завтра,
0: это
1: изменит
0: банка, все. Банка пива, выпил, опьянел, например. перестал контролировать свои эмоции, чувства, пускаешься во всякие грязные помыслы, помыслы, выражающиеся в поступках.
1: А вы думаете, что виртуальная реальность или даже вот вымышленная художественная реальность, когда ты погружаешься в фильм или когда ты погружаешься в

0: в книгу, она не дает вот этот же эффект опьянения? На химическом уровне в голове эффект тот же.
1: Не знаю, мне слово «погружаюсь» вообще не понимаю. Я смотрю, когда я что-то смотрю или читаю, я всегда смотрю с позиции какой критической оценки. Нельзя сказать, что я погружаюсь и вот отдаюсь этому, да? Угу. Иногда я получаю удовольствие, иногда мне не нравится. Дело в том, что мир наш очень серьезно поменялся. Мир, в котором мы живем, имеет мультимедийное мышление. Угу. Если раньше такого не было.
2: Это благословение или проклятие?
1: Ну, не надо говорить о том, это благословение или проклятие.
2: То есть две крайности,
1: это другой
2: да?
1: Благословение
2: и проклятие.
1: Это другой
2: крайности.
1: Мир. Если раньше мир был больше как бы такой, ну, даже сейчас читать меньше, люди меньше читают. Раньше люди много
2: есть
1: читают.
2: Есть заменители просто.
3: А любая вещь в этом мире несет
1: а сейчас мультимедиа
3: и благословение.
1: Мир. Люди мыслят картинками, видеосюжетами, музыкой, мыслят так. Потому что мир поменялся, это мультимедийное мышление человека, это характеристика постмодернистского общества. И теперь мы говорим, нельзя смотреть. Я бы так вопрос не ставил, потому что это неграмотный вопрос.
0: Смотреть что?
1: Вопрос для меня вот что.
0: Потому
1: вопрос...
0: что я в данном случае очень четко отсек именно художественные произведения.
1: Вопрос для меня не то,
0: несут в себе,
1: что читать.
0: Ну,
1: это читать или не читать, смотреть или не смотреть. Для меня вопрос, что читать и что смотреть.
0: Именно.
1: Вот это очень важно. И художественная литература, и фильмы художественные попадают под эту же категорию. Что читать и что смотреть? Очень много художественной литературы, которая описывает просто переживания людей, описывает быт людей, описывает какие-то культурные, исторические моменты. Да? И человеку, читающему там же, ну, классику, я согласен, не все, и далеко не все. И, может быть, большинство, я бы, например, да, как верующий человек, отложил бы в сторону. Но есть вещи, которые...
3: Даже полезно.
1: Даже полезно читать, потому что они помогают тебе понять внутренний мир другого человека, переживания другого человека, эмоции другого человека. Иначе ты становишься как,
0: знаете, что помогает,
1: как робот становишься. Ты все чисто тупо рационально.
2: Что можно, что нельзя.
0: Сейчас меня закидают еще помидорами. Ну,
1: да мы не будем кидать.
0: Дело... Ну, вы-то не будете, другие будут. Но я скажу так, что не это помогает на самом деле понимать другого человека.
1: Не только дух
0: Божий помогает понимать другого
1: человека. Не только это помогает.
0: Взаимоотношения с людьми, с реальными, замечу, людьми, помогает понимать других. Чем больше я общаюсь с реальными людьми, тем больше у меня своих опытов. Тот человек, который написал красивую художественную книгу относительно каких-то взаимоотношений каких-то людей, он их описал. Откуда он взял их?
1: Это притча своего рода.
0: Либо он их придумал, но он не мог их придумать, если у него не было опыта. Значит, у него был опыт. И вот этот вот опыт он передает через художественную литературу. У меня есть два варианта. Я могу прочесть эту художественную литературу и перенять этот опыт. А могу этот опыт получить сам, когда я буду общаться с одним человеком, потом общаться с другим человеком, потом общаться с третьим человеком.
1: Научный мир знаете, как строится, Андрей? Если бы мы все научные открытия делали сами заново, мы бы до сих пор ни в какой науке не продвинулись. Точно так же и с опытом.
0: Если
1: я никогда не переживу весь спектр человеческого опыта, который вообще человек может пережить.
0: А мне не надо.
1: А мне не надо, но для того, чтобы быть более, ну, больше понимать людей, я могу воспользоваться опытом другого человека. И это я нахожу в фильмах, в книгах. Здесь, ну, я раньше сам...
0: Почему я это говорю? Потому что это вопрос времени и ценности этого времени. Сейчас расхожая поговорка, да, время – деньги. Мне кажется, это гораздо больше даже, чем деньги. Я бы сказал, что время – это отношения. Потому что вся наша жизнь – это отношения. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с людьми. Как только человек перестает строить отношения, все, он больше не человек. И изначально Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
1: По-другому еще говорят. Как человек перестает развиваться и расти, он начинает деградировать и умирать. И это не только область отношений, это область личного роста, анализа, понимание, осознание.
0: Да. И вот тут-то как раз приходят все эти исследования, которые показывают, что художественная литература, художественные фильмы, они способствуют деградации, а не росту. Научная литература, историческая литература, научные фильмы, исторические фильмы, исследовательские, они способствуют росту. Художественные – это вымысел, и вымысел способствует деградации. И именно об этом говорит апостол Павел вот в этом послании.
3: Ну, не все,
0: когда он говорит вымысел, только Андрей. То, что истинно.
1: Я не вижу здесь в этом.
3: Мы же о притчах говорили.
1: Вымысел?
0: Говорили.
3: Это что, вот когда притчами разговаривает, сам Христос разговаривает притчами. Что это?
1: Вымысел.
3: Это вымысел. Для чего он это делает?
2: Но
3: чего
2: он из жизни прибегает?
3: Из жизни. А это что?
1: А это что,
3: жизнь?
1: Из жизни?
3: Ведь художественная литература полна как раз именно житейскими примерами, образами. Ведь вымысел это не означает... Ну, даже вот смотрите, басни Крылова мы читаем. Мы восхищаемся, как удивительно тонко он подмечает вот какие-то вещи, о которых нельзя сказать открыто. Угу. Да? Мораль какая там красивая в этих баснях. Но он с помощью чего это делает? Вымышленных персонажей.
0: Вы знаете, в «Рабасне Крылова» совершенно недавно, вот, немножко отвлечемся, видел сочинение одного школьника, я уж не знаю, в каком классе он был, по поводу басни Крылова, по поводу «Стрекозы и муравей». И вот он пишет, говорит, а что вы все так осуждаете? Я вот своими словами
3: «Стрекозу»?
0: Передаю, да. Что вы все так осуждаете «Стрекозу»? А что стоило этому муравью? Ну, пустил бы. Должен же кто-то плясать, должен же кто-то петь, должен же кто-то радовать, вообще вот додавать вот эту красоту.
2: Кого-то развлекать.
0: Вот. И она этим занималась. Он занимался другими делами. И что он теперь из себя строит, что вот я тебя не пущу? Пустил бы, не обеднеет. И вот в таком ключе, ну, только другими словами, более таким детским языком, ну, вот это было написано. И я вот так вот посмотрел и думаю, вау. Потому что это выбивает из-под ног все наши стереотипы. Это переворачивает мир с ног на голову, а может быть, наоборот, на ноги.
3: Да нет, всегда найдется тот, кто дополнит еще чем-то эту общую картину, сделает еще какой-нибудь там вывод. Это как раз к тому, что мы не должны... что-то новое придумывая, да, или открывая, не отрицать при этом опыт предыдущих, понимаете? Угу. Он очень важен.
1: Конечно.
3: И очень ценен.
0: Именно поэтому я говорю о времени, потому что я считаю, что жизнь слишком коротка, и время слишком важно,
3: поэтому
0: чтобы тратить на вот эти не приносящие пользы вещи.
1: А что в жизни нам приносит пользу?
0: То, что истинно, да. Что честно, что развивает.
3: Я вообще думаю так, что нельзя прописать для каждого человека, вот это тебе принесет пользу, тебе вот это не принесет пользу. Я думаю, каждый должен для себя сделать все-таки сам. Есть вещи, ну, как бы общие, и все это признают, что есть общее какое-то зло, да, и все понимают, что от него вот, ну, пользы точно нет. Но есть вещи, которые мы не можем вот сказать, что вот, ну, совершенно точно и абсолютно, что... Вот то, что мне не приносит пользу и тебе не принесет, ты этого не делай.
0: Нет, но мы также иногда говорим, что наше общество уже заражено. Когда одно поколение, а потом другое поколение вырастает на вот так вот, вот на планшетах или на мультиках круглосуточно крутящихся, потому что у родителей нет времени. Или как в прошлый раз мы говорили, родители не научились общаться между собой и решать конфликты мирным путем. И уже ребенок не умеет, и у нас уже одно поколение не умеет, второе поколение не умеет. А потом мы начинаем говорить, вообще-то, друзья, это норма,
1: Андрей,
0: и надо нам к этой норме жить. А вообще-то это никогда не было нормой.
1: Вот что скажу. Я глубоко убежден, что компьютеры, художественная литература, фильмы могут причинить огромнейший вред. И здесь нужно иметь великую мудрость. Но твой подход, категорично отвергающий все, он для людей делает хуже. Он не смотрит на таких, говорит, фанатик. И...
0: Да. Но поэтому, я и обращаюсь поэтому, не к тем, которые так...
1: Поэтому я отошел от этого. Надо действительно великую мудрость иметь. И глупый тот родитель, который будет своих детей на всем этом воспитывать, и сам на мыльных операх,
0: да,
1: сериалах,
0: да,
1: и все. Это действительно... Что тут это однозначно, с христианской точки зрения, это неверно.
0: Угу.
1: Но надо... Но на всем ставить крест, это тоже неверно.
0: Объясните, пожалуйста, вот этот текст.
1: Пожалуйста,
0: только то, что истина.
1: Так.
0: Только то, что честно.
1: И чем проблема?
0: Об этом помышляйте.
1: И что такое истина? Истина —
0: пожалуйста,
1: живой Христос.
0: Вот как в вашем истина понимании это живой текст Христос. Согласовывается с вашим принципом?
1: Если я могу сказать: Господи, давай вместе с собой сядем и посмотрим этот фильм.
0: А будет ли он это делать?
1: Смотря какой фильм. Вот если он не будет, и я не буду этот фильм смотреть. А если он со мной рядом, я буду смотреть.
0: Вот будет ли он это делать? Вот вопрос.
2: Друзья мои, вот для меня лично Библия, Слово Божие — это как руководство к жизни. Я вот уже давно как бы в церкви познаю Господа. Для меня вот этот текст — это как бы письмо великого апостола Павла к своему сыну, духовному ученику Тимофею. И он пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно». То есть, чтобы поступать истинно, честно, нужно где-то брать какие-то...
0: Подпитку.
2: Подпитку, какие-то источники, которые как бы об этом говорят. Или направляют на что-то. Поэтому вот что значит вникать в себя и в учение? Люди, мне кажется, вот бегут от этого, современные люди, погружаясь в этот виртуальный мир, различную литературу, различные фильмы, чтобы не допустить такого времени, когда ты остаешься один и вникаешь в себя. Потому что если мы сейчас вот будем вникать в себя, то, мне кажется, мы будем больше разочарованы. Потому что находим в себе, что мы не такие, какими должны быть. Вот, поэтому очень важный момент — вникать в себя, но в свете чего-то. Вот как раз этим светом является учение, которое когда-то Тимофей услышал там от своей бабушки, и Тора, которая была на тот момент. Сегодня для нас учение — это вот Божьи советы, как быть счастливым, как быть блаженным, как служить этому обществу, людям, как избавиться от лицемерия. Мне кажется, вот эти вот два момента — вникание в себя и в учение. И если мы будем заниматься этим постоянно, то у нас будет внутренняя сила сопротивляться вот искушениям современного мира. А сегодня их достаточно больше, чем было раньше.
0: И вот вникая в себя и в учение,
2: да,
0: мы сможем
2: видеть разницу.
0: У Тимофея
2: не было интернета, не было там каких-то, может быть, увлечений других чем-то.
0: Ну, наверное, в то время было что-то другое.
1: Было не меньше.
3: Апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно.
0: Да. И вот он предостерегает, что не полезно. Ну что ж, спасибо, интересная была беседа. Я думаю, мы еще много продолжим эту беседу, может, даже и за кадром. Но, тем не менее, увидимся еще в следующий раз. У нас есть еще острые темы. Спасибо.

Чакры нельзя измерить никаким современным медицинским аппаратом. Но почему-то существуют целые направления на Западе и в России, которые основывают лечение человека на данном учении. Мы вернемся к первоисточнику и разберем, что подразумевают под собой чакры. Это религия или наука? Есть ли научное обоснование существования чакр? Согласно науке, не существует никаких психоэнергетических центров. Ученые выяснили, что ни МРТ, ни КТ не обнаруживают никаких чакр, так как в физическом мире их просто не существует. Тогда вопрос, где же они находятся? Чакра – это круг, колесо, диск или падма, со слова в санскрите, что означает лотос. Чакра относится к духовным практикам индуизма. Это психоэнергетический центр в тонком теле человека. Когда же они произошли, эти чакры? Самыми ранними текстами, где встречаются упоминания о чакрах, являются, во-первых, йога-сутры Патанджали, которые датируются примерно 2 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры. Мы привыкли считать, что чакр всего 7, но на самом деле в текстах индуизма разное их количество. Система 7 чакр была изобретена Чарльзом Лейдбитером, который являлся оккультистом, медиумом и соавтором Елены Петровны Блаватской в написании книги «Чакры». Дело в том, что в теософии Елены Блаватской

учеником которой он являлся, особое значение всегда придавалось числу 7. И теософы пытались подогнать под это число вообще все восточные понятия, с которыми они сталкивались. Отсюда и всякие идеи семи рас, семи тел человека и так далее, чего ни в одном тексте буддизма и индуизма вообще не встречается. То есть это все выдумки Блаватской и ее последователей. Каждая чакра, согласно индуизму, в человеческом теле имеет соответствующий символ, мантру и цвет, а также соответствующий элемент – цветок лотоса, животное и божество. Эти символические образы иллюстрируют качество каждой чакры. Великий французский индолог Андре Паду в контексте концепции чакр предложил термин «имажинальные», то есть «воображаемые». То есть йог созерцает не какие-то реально существующие органы, которые недоступны для простых людей, а он просто своей фантазией их порождает, вызывает к жизни. Поэтому чакры существуют только в воображении. Другой индолог, переводчик санскрита Андрей Игнатьев говорит, что чакры – это фантом, который вызывает к жизни сознание адепта. Потому что если бы чакры были чем-то объективно существующим, то их описания не различались бы столь сильно в разных источниках. Йог не видит чакр. Он их визуализирует, он порождает их своим воображением, силой своей мысли. Какая же цель раскрытия чакр? Чакры раскрываются только с помощью йоги, так как они тесно связаны между собой. И автор этих учений один и тот же – древний змей Патанджали. Одна из целей учения йоги – раскрытие чакр, этих ворот в теле и душе, дабы энергия скапливалась и росла внутри вас. Эту энергию часто представляют и описывают как свернувшуюся змею, известную как шакти или кундалини. Цель данной практики, как и цель йоги вообще, поднять эту энергию в сознание, чтобы достичь осознания того, что мы тождественны Богу. То есть человек – это Бог. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, шат-чакра Нирупани, Брахма, Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах. Соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Об этом пишет Ритбитер. Все-таки наш мозг, наше сознание – это обитель Господа или змея. Для всех тех, у кого есть тело, их тело – это храм Шивы. Оно дает им сиддхи, достижение йогической цели, а именно спасения. Пишется в Упанишадах. В Библии, Евангелии от Иоанна, в 14 главе написано, «Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И для того, чтобы раскрыть чакру и объединиться с Шивой, необходимо заниматься йогой, в особенности кундалини-йогой. Кундалини представляет собой змея, который спит у человека у основания позвоночника. С помощью из заклинаний и мантр, и духовных упражнений йоги поднимают этого змея, свое сознание, чтобы отдать ему свою волю. Возникает вопрос, мы хотим отдать свою волю Господу или змею? Таким образом, когда человек занимается кундалини, открывается третий глаз. То есть змеиная сила кундалини борется за то, чтобы поселиться на месте в нашем сознании, которое предназначено для Господа. Что же Бог говорит об отношении к поклонению другим божествам? В исходе 23 главе в Библии сказано, «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Откуда у нас есть система семи чакр? Как было уже сказано выше, Ритбитер является автором западной системы семи чакр. На спиритических сеансах я действительно видел, что голос медиума, его манеры и сами его черты действительно совершенно менялись физически. Но это всегда означает полное подавление его «я», говорящее через него сущностью, что должно быть совершенно чуждо системе подготовки, принятой нашими учителями. Об этом пишет Ритбитер. Господь запрещает обращаться к спиритам, к умершим
Это написано в книге Левит, 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». В Левитам 20 главе написано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». В Исаии 8 главе: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Цель данных чакр или работы с ними в индуизме – это открытие третьего глаза. Третий глаз, другие названия – глаз разума или внутренний глаз – это мистический и эзотерический невидимый глаз, обычно изображаемый расположенным на лбу, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Шива и Будда всегда изображаются с третьим глазом – это божества в индуизме. В индуизме и буддизме третий глаз расположен примерно посередине лба, немного выше соединения бровей, представляя просветление, которое человек достигает посредством медитации. Индусы также помещают тилаку между бровями как символ третьего глаза, который такое можно увидеть, также такое можно увидеть на изображениях Шивы. Буддисты считают третий глаз глазом сознания, представляющим собой точку обзора, с которой достигается просветление за пределами физического зрения. Вы думаете, что вы на пути просветления и открытия тайн Вселенной. На самом же деле может быть такой опыт, которым поделилась одна из адептов. Ее зовут Риторша, как она представилась на сайте. Одна из поклонниц йоги и раскрытия чакр. Она открывала третий глаз и написала следующее. «Но факт остается фактом. Кундалини вас пробудится, вне зависимости от того, верите вы это или нет. А вы не сможете ею управлять. Управлять вами будет она. И вот лежу я в шавасане, это поза в индуизме, с закрытыми глазами, и вижу яркие фиолетовые круги перед глазами, а внутри в теле разливается приятное тепло. Я даже не смогла сдержать улыбку. Когда практика закончилась, я рассказала об этом своему тренеру, на что она ответила, что у меня открылась аджана, то есть третий глаз. Он представлен фиолетовым цветом. Дальше же события стали развиваться крайне негативно для меня. Я стала ощущать упадок сил, а все созданное мной ранее начало рушиться. Негативному воздействию подверглись все сферы моей жизни – семья, здоровье, бизнес, финансы. Разрушение началось так быстро и так стремительно, что я не успевала тушить пожары и незаметно для себя погрузилась в депрессию. Еще о змеиной силе или кундалине пишет сам Чарльз Ледбитер и Елена Блаватская в книге «Чакры». Они говорят о том, что пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Змеиная сила не только вызывает их, но и усиливает их действия до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им. Ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению. Об этом пишет Ледбитер и Блаватская в книге «Чакры». Еще они пишут следующее. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьшее из зол, на которые она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Чарльз Ледбитер, Елена Блаватская. Книга «Чакры». Невозможно себе представить Иисуса Христа, который бы творил с человеком то, что делают бесы, представляющиеся энергией кундалини или змеиной силой. В Библии описан характер Иисуса Христа в Исаии 42 главе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Если у вас проблемы со здоровьем, то идите к врачу, а не обращайтесь к шарлатанам и оккультистам. От первых, в лучшем случае, никакой пользы, от вторых – только зло, поскольку это прямой контакт с бесами. В церкви чакры не чистят,
тут такой чушью не занимаются, пишет протоиерей Дионисий.

Что же такое истинное просветление согласно Слову Божьему? Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум,

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаю, что я открыл для себя, Лиза. Мужчины и женщины очень разные, и свои послания мы готовили по-разному. Это было настоящее приключение, не так ли?
2: Да, правда.
1: И было интересно.
2: Просвещение разума.
1: Ну да.
2: Потрясающе.
1: Да, мы объединились для общего дела, для общей цели, чтобы поговорить о браке. Потому что мы с тобой знаем, и это совершенно очевидно всем, что брак подвергается атакам, и происходит это уже давно.
2: Да.
1: Однако в последнее время и сам институт брака подвергается атакам.
2: Да. Мы обсуждали эту тему. Люди подходили к нам и спрашивали, почему вы не сделаете цикл занятий о браке? Мы говорили, о чем проповедуешь, что мы подвергаешься атакам. Так что не будем говорить ни о браке, ни о воспитании детей. Будем делать другое. Но когда мы увидели, что самоопределение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
2: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака. И только он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. «Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака».
1: Как мне это нравится.
2: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
2: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом. 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
2: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
2: Как ты думаешь, почему он подвергается атакам? Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея. Но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к Римлянам 2.24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам, исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
2: Верно.
1: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал, «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так к кому обращен этот наш курс?
2: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
1: Правильно.
2: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят, «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
1: Да.
2: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
1: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
2: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
1: Да.
2: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
1: Жаль, что мы не делали так.
2: Да.
1: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
2: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения.
1: Наши отношения.
2: Да, у нас всегда был хороший брак, но мы еще никогда не изучали брак так глубоко. Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить. Итак, Бог не только создал брак, но Он также имеет и план для него.
1: Да.
2: План этот не изменился, но всегда был предметом дискуссий. Мы можем поговорить об этом.
1: Итак, брак был создан Богом. Он был задуман и создан Богом. Это произошло до создания любого другого служения, любого другого института.
2: До грехопадения.
1: До грехопадения. На самом деле, брак — это самый древний институт на Земле. Бог создал брак, и вот что удивило меня. Обо всем творении Бог говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Но о том, что человек один, Бог сказал «нехорошо». Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания. Особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил. Фарисеи постоянно старались уловить его в словах.
2: Уличить в нарушении закона.
1: Да, в нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга? Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится». Мне это очень нравится.
2: Крепко прилепится.
1: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да. Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
2: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
1: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
2: Мы стараемся есть хорошую пищу.
1: Покупаем ее в специальном магазине.
2: Мы не хотим ничего искусственного.
1: Правильно.
2: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
1: И в чем есть жизнь?
2: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит, «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». «Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти». И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
1: Очень сильно.
2: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
1: Да.
2: Одинаковое не есть одно, а то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции. Но наши различия — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят, давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
1: Говоря об искусстве, произведение Микеланджело — потрясающее искусство.
2: Да.
1: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии послания Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
2: Осквернить ее.
1: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
2: Ее приходилось реставрировать.
1: Приходилось реставрировать, но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
2: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
1: Ну вот оно, законничество.
2: Иисус сказал, Моисей дал возможность развода как уступку.
1: Уступку.
2: По причине вашего жестокосердия. Однако это не...

0: есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит: «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
1: Да, должны исполнять изначальный план.
0: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал, «Вы должны исполнять план Божий»? Думаю, потому что Он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
1: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
0: Да.
1: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить Его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
0: Мы эту тему раньше не обсуждали.
1: Ученики Иисуса возразили: «Если таковы условия брака, мы в замешательстве». Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. Вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена, потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
0: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
1: Я рад, что Иисус никогда не сказал: «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
0: Ты всегда приятен.
1: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики прямо говорят: «Зачем тогда жениться?» Но Иисус сказал: «Не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью». Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул: «Ого! Не каждый является достаточно зрелым». Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса. Для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
0: Да.
1: «Брак не для каждого», — сказал Иисус.
0: Да.
1: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него. Ну разве не потрясающе?
0: Мое любимое место.
1: И мое тоже.
0: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
1: Да.
0: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так: «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят: «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать: «Как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?»
1: Я думаю, что мы ответственны.
0: Мелкое.
1: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
0: Да.
1: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал: «Боже, какие бремена несут люди!»
0: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
1: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак, это было легко?
0: Нет.
1: Так.
0: Нет.
1: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы «нет».
0: Нет, нет.
1: Но оно того стоило?
0: Абсолютно.
1: А были времена, когда наш брак казался нам безнадежным?
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Да.
1: Так что...
0: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
1: Да, я это понимаю.
0: Ну, в общем...
1: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
0: Да, абсолютно.
1: И я тоже.
0: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
1: Да.
0: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
1: Хорошо.
0: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить

0: о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги Бытие, 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина – носители образа Божьего.
1: Да.
0: Поэтому, когда наше общество…
1: Не только мужчина, и не только женщина. Мужчина и женщина.
0: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак – это атака на отношение Бога со своим народом. А атака на пол – это атака… На образ Божий.
1: На образ Божий.
0: Атака на отражение Бога на земле.
1: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
0: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит, «И благословил их Бог». Он благословил их, и мужчину, и женщину. Не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им, эти слова обращены к обоим, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
1: Правильно.
0: Они были близкими союзниками и сотрудниками. Им были доверены полномочия из книги Бытие. Бог сказал, «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается, пусть все приумножается».
1: Послушайте эти слова, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте».
0: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал, «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал, «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал, «Плодитесь». Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею, это значит содержать все в порядке. И дальше, «Владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.
1: Да, это так. После грехопадения началась война между женским и мужским полом. И теперь вместо владычества – доминирование и манипуляция. Мужчины пытаются доминировать над женщинами, а женщины пытаются манипулировать мужчинами. Так ведь? Вместо плодовитости – бесплодие.
0: Верно.
1: Вместо…
0: умножения – разделение.
1: Вместо умножения – разделение. Статистика называет 30 причин, почему брак делает взрослых и детей лучше. Это исследование проведено официальным государственным агентством. Но сейчас разделение, а не умножение. А враг не хочет, чтобы у нас было приумножение. Когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу, я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
0: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
1: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания – нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит, «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит, «Какой мужчина?» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному».
0: Да.
1: Нехорошо. Но Он сказал, «Хорошо весьма», когда мужчина и женщина соединились. Они стали одной плотью. И я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака. Я постоянно готовился к служению. И я проводил буквально полтора часа.
0: Когда Джон ел, спал, что бы он ни делал, он всегда думал о служении.
1: И я каждый день молился по полтора-два часа. Исходя из моих наблюдений, Я пришел к выводу, что Лиза молилась 10 минут в день в душе.
0: Ну, я еще молилась в машине.
1: Ну да, в машине.
0: Вдобавок к тому, что я молилась в душе, итого 15 минут.
1: Я, как молодой муж и глава семьи, чувствовал ответственность за то, чтобы принимать правильные решения. Однако более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по полтора часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
0: Я была чувствительной в духе.
1: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне, возьми лист бумаги и нарисуй круг. Я взял бумагу и нарисовал круг. Потом он сказал, теперь весь круг заполни крестиками. Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал, заполни круг крестиками. Потом Господь сказал, проведи линию посредине круга. Я провел линию прямо по центру. Он сказал, это половина ты, а вот это Лиза. Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой. Вот это ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%. Он сказал, крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения. А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы. Вот что Бог сказал мне. Если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы, без доминирования над нею, без давления на нее. Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение. Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
0: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила, что за ужасное решение? Я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная. Но Джон не обращался ко мне, потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.
1: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
0: А владычество?
1: Состязание.
0: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
1: Верно.
0: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
1: Хорошо сказано.
0: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
1: А единство силы.
0: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
1: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
0: Абсолютно.
1: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме». Абсолютно.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Влада.

Привет, как вы поживаете? Я Влада из Швейцарии. Добро пожаловать. Сегодня мы поговорим о моем альбоме «Все о тебе». Это альбом не обо мне. Он называется «Все о тебе». Только благодаря Божьей благодати я могу быть здесь, в Нэшвилле, в Нью-Йорке. Это мой дом в Соединенных Штатах. Мы проводим туры сейчас, когда только что вышел этот альбом, который я хочу вам представить. Итак, заглавная композиция называется «Все о тебе». Это очень особенная песня для меня. Я проснулся посреди ночи, и у меня уже была партия баса. Все уже было во мне, и мне нужно было просто встать и все это записать. Вначале она называлась «Все не обо мне», и я подумал, что это неправильно, не стоит так называть. Теперь она называется «Все о тебе», и это здорово. Надеюсь, вам понравится.

Привет, это снова Влада. Эта песня называлась «Все». Сложности случаются, и я переживаю это каждый день с тех пор, как уехал из Швейцарии. Я оставил работу мечты, а я был музыкальным промоушен-менеджером в Швейцарии. Но я оттуда ушел где-то 3 года назад, чтобы заниматься только музыкой. Я приехал в Нэшвилл и потом в Нью-Йорк. Бог верен. Я не знал, как я буду жить, ведь я оставил работу. Но я знал, что я призван быть в Штатах и заниматься музыкой. Бог очень верен. Я не платил аренду на протяжении 3 лет, потому что люди поддерживали меня. Спасибо всем, кто участвовал в этом. У меня были машины, у меня были обеды бесплатно, и ко мне было так много милости за все это время. Вот что означает сделать один шаг из лодки навстречу Иисусу. Мы читаем об этом в Новом Завете. Это страшно, но я хочу ободрить вас. Если вы призваны выйти из лодки и начать делать то,

чему призвал вас Бог, сделайте это. Бог будет верен. Если Он призвал вас, Он будет верен и обеспечит вас. Это мое свидетельство. Это было немного обо всем. Следующая песня называется «Не суди».

Эта песня называлась «Неизвестный». Бог никогда не изменяется, Он всегда тот же. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я христианин уже 17 лет. И все это началось с того, что я стал участником госпел-хора в 93 году. Я даже еще не был христианином тогда. Но мы пели песни об Иисусе в госпел-хоре в Швейцарии. Я был верующим с самого раннего детства, но не знал Иисуса, не знал Бога. На самом деле я Его не знал и не читал Слова Божьего. И тогда я подумал, мне стоит прочитать этот Новый Завет. И когда я его начал читать, а мне было тогда 21 год, я понял, вот оно, это то, чего я искал. Оглядываясь назад, я понимаю, что я старался избегать внутренней пустоты внутри себя, наполняя ее абсолютно всем подряд, без исключения. Меня бросало из отношений в карьеру и успех. Я старался заполнить эту пустоту, но ничего не получалось, и я думал, что ничего и не поможет. И я по-прежнему верю, что ничто такое, как секс, наркотики или рок-н-ролл, никогда не поможет. Даже три большие F, быть футболистом, фешенебельным или на Facebook, это все не наполнит вас. Это все я пережил. Именно об этом следующая песня. Она называется «Только ты». Я искал и исследовал многое, что могло бы наполнить меня, но я осознал, что только одна личность — Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой, Троица, может сделать это в моей жизни. И я по-прежнему иду этим путем. «Только ты». Надеюсь, вам понравится эта песня.

Это была песня «Только ты», и я уверен, что вам нравится наше шоу. Конечно же, я должен рассказать вам, что мой новый альбом только что вышел. Вы можете найти его на iTunes. Он называется «Все о тебе». Вы можете найти его на iTunes, в магазинах, или зайти на страницу в интернете vladamusic.com. Если вы запомнили, это мое имя, Влада. И, конечно же, я надеюсь увидеть вас где-то в туре. У нас будет тур в Штатах и Европе. Вы можете найти информацию в интернете и во всех социальных сетях. Есть видео на YouTube и разных блогах. Там вы можете найти все, что вы ищете. И что, возможно, еще важнее, возвращайте сюда к нам, смотрите эту передачу. Но на этом наше время закончилось. Надеюсь, еще пересечемся где-нибудь с вами. А пока, пока.

наша стая облетела поля и леса, пустыни и побережья вместе с Иесода. Мы научились многим вещам и помогли большому количеству птиц. Теперь можно и отдохнуть. Нас пригласили на обед голуби, которые живут на большом дубе. Марта всегда много суетится и старается все делать идеально. Ее сестра Мэри более спокойная и не такая щепетильная. И у них обеих прекрасные голоса.

0: удивительный, величественный, проницательный, непревзойденный королевский пернатор Грей Гудот.
1: Ну, наконец-то меня прилично представили. Мне нравится, как ты все тут украсила. Для меня?
2: Не совсем. Мы ждем наших друзей на обед.
1: Очень празднично. Но хочу вам напомнить, что мы, удоды, как представители королевства, издали важный указ.
3: Что такое указ?
0: Это закон.
2: Ох-ох-ох.
1: Зачитай.
0: Чоппари, чоппари, чоп-чоп-чоп! Официальное заявление. Королевский совет удодов, северное отделение считает, что любой друг Иесада является нашим врагом.
4: Чоппари, чоп!
2: Почему же вы так думаете?
5: Чарли.
0: Ларри.
5: Для нас все птицы желанные гости. Мы, голуби, считаем, что вам надо посчитать как-то иначе.
1: Это мы еще посмотрим, плетяне Чарли.
0: Вас предупредили.
5: Это только ты так считаешь. Продолжаем.
2: Но, брат мой...
5: Не волнуйся, Марта, все будет хорошо. Голуби друзья всем. Даже удоды не могут это изменить.
2: Мэри, ты закончила уборку?
3: Да.
2: Надеюсь, что так. Я хочу, чтобы все было идеально.
6: Ах, какой красивый закат.
7: Прекрасный.
8: Извините, простите. Эй, послушайте.
7: Что?
8: Я голоден.
9: Ты всегда голоден.
8: Я знаю, но поэтому я такой ценный гость на любом званом обеде. Я ем все.
9: Даже скользких грязных саламандр
10: и электрических угрей.
8: Ну, может, я и не так уж голоден. Когда мы уже прилетим? Я хочу пить.
1: Хотел бы я знать, что будет на том обеде.
0: Я думаю, сэр, что там будет какая-то еда. А пить будут нектар.
1: Да пусть они там хоть колпаки наденут. Меня интересует только Иесада.
0: Вот колпак Иесада вряд ли наденет.
1: Ох, будет ли он там?
9: Да нет.
11: Нет, да. Нет такого правила, чтобы младший брат сидел за столом для детей, а старший брат сидел со взрослыми птицами. Точно есть! Нет, нету!
10: Боюсь, что есть!
11: Тогда скажи мне, что это за правило?
10: Почитай мать и брата твоих!
12: Там не так сказано!
11: Так!
12: Не так!
13: Ребята, ребята, прекратите ссору, прежде чем приступите к обеду на дубе, хорошо?
11: Ладно, когда он признает, что я прав...
9: Только когда ты признаешь, что не прав.
5: Иесада, вот и ты, друг мой.
13: Давно мы не виделись.
2: Ты забыла подмести столовый уголок.
3: Я подмела.
2: Может, и подмела, но плохо.
7: Спасибо вам за приглашение.
2: Пойдемте, я покажу вам наше дерево.
8: Как они сделали, что цветы так растут?
6: Они своими когтями сплетают стебли цветов вместе, как веревки.
8: Для этого, наверное, нужен большой талант и много времени.
3: Мне помогли соседские птенцы-воробьи. Мы поем, и это как игра.
6: Похоже, это очень весело.
8: Интересно, уборка моего гнезда может превратиться в игру? Я могу из веточек, цветочков и перьев сплести очень красивое украшение. Хотя нет, не стоит.
2: Это большая комната.
7: Да уж, точно большая.
13: Какая красивая.
8: Я еще никогда такого большого стола не видел.
2: А куда подевались Джейк и Поджек?
14: О, у них там небольшие разборки перед обедом.
6: Не стоит так беспокоиться, Марта.
2: Я столько работала.
13: Мы знаем.
2: Угощение готово.
13: Мы знаем.
2: Ох, а те удоды?
13: Удоды недовольны. Ведь я говорю о доброте, сострадании и помощи другим. Но однажды и они с этим согласятся. Нам нужно стараться больше обращать внимание на то хорошее, что нас окружает.
2: И радоваться друг другу.
15: Садитесь за стол.
14: Я слетаю, позову ребят.
7: Я полечу с тобой.
8: Это была закуска или десерт?
11: Нет, да. Нет, нет. Сказано, почитай отца и мать, а не брата и мать.
10: Но почему там так сказано?
11: Потому что это логично.
10: Но тогда это бы означало, что я не сильнее, не умнее и не больше тебя.
11: Вот ты и понял.
10: Но как старший брат, я имею особые права и привилегии.
16: Права и привилегии.
11: Неужели? Но почему?
10: Например, потому что Иесада выбрал первым меня.
11: Он выбрал нас обоих одновременно.
16: Одновременно.
7: Ребята, вы еще не закончили спорить?
16: Нет.
14: Вы спорили перед этими малышами?
16: Где Иесада? Мы хотим Иесада.
7: Похвальное желание, мои юные друзья. Но Иесада всегда очень занят. Ох, так никого и не останется за обеденным столом.
6: Мы прилетели. Все уже здесь.
13: Пустите детей приходить ко мне. Чтобы быть большим, нужно быть таким, как эти маленькие птенцы.

0: лесные пеликаны.
1: Марта и Мэри. Чудесный обед.
2: О, спасибо.
3: Спасибо.
1: Нехорошо, когда мы трудимся по принуждению или ради похвалы. Очень важно все в жизни делать с любовью. Любую работу нужно выполнять с хорошим отношением и радостью в сердце, не ожидая ничего взамен.
4: Похоже, у них там отличный обед. Орехи, фрукты, рыба, червячки.
5: Хватит про меню. Ясно там?
4: Извините, сэр, я проголодался. Не видно из-за горы продуктов.
6: Иесада сказал нам, что главное то, что у тебя в сердце. Если хочешь быть большим лидером, ты должен стать

0: Слугой. Всегда поступай правильно. Будь ты маленький птенец или большая птица, живи с открытым сердцем, наслаждаясь всем тем прекрасным, что есть в жизни.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Мария Вероника Глазунова, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Наталья Жуковская, Яна Перетядько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Яна Перетядько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. А у других все лучше. Это история о слоненке Ларе. Ларе живет в Африке, в деревне слонов, со своим большим семейством. Ларе хороший слоненок, но он часто бывает всем недовольный. То неудобно ему, то далеко к воде идти, то листья невкусные, то игрушек мало, то скучно, то неинтересно. Эх! И вот сегодня Ларе тоже был в плохом настроении. Сегодня он был расстроен из-за того, что у него не такая, как ему казалось, красивая деревня, как соседняя, где живут зебры.
1: Вот у зеброчек красивые и аккуратные домики, а у нас некрасивые, и трава у нас вытоптанная, и вообще у них так красиво, а у нас... Эх!
0: Вздыхал недовольный Ларе.
1: Не нравится мне здесь. У них все лучше.
0: И тут у Ларе появилась отличная, как ему казалось, идея.
1: А чего я здесь сижу? Я же могу к ним пойти жить. Конечно. У них, наверное, и трава вкуснее.
0: Ларе решил пойти в деревню к зебрам.
1: Все, пойду.
2: О, а как сыночек, же мы, сынок?
3: А как же мы?
2: Куда ты?
0: Спросили взволнованные родители.
1: А родители у них тоже, наверное, лучше. Потому что зебры играют все время. А вы меня заставляете уроки делать, игрушки складывать и ложиться рано спать. А я не хочу. Вот так.
0: Капризно сказал Ларе и пошел в соседскую деревню. А родители растерянно смотрели ему вслед. Зебры оказались гостеприимными и разрешили Ларе жить в их деревне.
4: Привет, давай к нам, догоняй. Давай, я побежала. Я бегу, догоняй.
0: Целый день Ларе бегал с ними и веселился, а к вечеру очень проголодался.
1: Ох, как классно добегались, а? А когда кушать будем? Я такой голодный.
0: Зебры с радостью угостили гостя своим травяным пирогом. Но Ларе не очень понравился вкус этого блюда. Он привык ужинать листьями деревьев и бананами, а не травой. После ужина зебры повели слоника в его домик.
4: Все, спокойной ночи.
5: Спокойной ночи.
4: Пока-пока. До завтра.
5: До завтра. Пока.
0: Пожелали новые друзья Ларе и ускакали к себе. Домик оказался совсем маленьким, как для Ларе. Слоненок еле пролез в двери. Все было маленьким и неудобным.
1: Ой, так, я... Ой, ну, а что это? Не помещаюсь. Ой.
0: Пока Ларе пытался разместиться в своем новом жилище, он разбил чашку и сломал стул. И кровать была слишком маленькая и неудобная. Утром Ларе проснулся недовольный и грустный. Ему не понравилось жить в тесном домике, и еда была не такая вкусная, как дома.
1: Не нравится мне у вас. Пойду я лучше в деревню к мартышкам. Вот, все, пошел.
0: Сказал недовольный слоник и отправился на поиски лучшего места. Приблизившись к деревне мартышек, Ларе услышал смех и очень обрадовался.
4: Давай к нам.
0: Ларе решил, что здесь он точно останется навсегда.
1: О, у них весело. Это хорошо.
0: Мартышки были рады играть с Ларе и вечером пригласили Ларе в домик, который находился на дереве. Как Ларе не пытался взобраться на дерево, ему так и не удалось.
1: Нет, мне здесь тоже не нравится. Кто это дома на деревьях строит? Ну, придумали такое.
0: Возмутился слоненок. Ларе обиделся на мартышек и ушел из деревни. Недовольный слоненок брел по тропинкам, бурча себе под нос. Внезапно он заметил, что зашел очень далеко и совершенно не знает, где он находится. Слоненок испугался. ведь ночью в Африке опасно. Ларри решил во что бы то ни стало найти себе укрытие. Это было нелегко, ведь он не знал, куда ему идти. И с каждой минутой становилось все темнее и темнее. И вдобавок к этому пошел дождь. Наконец Ларри набрел на небольшую пещеру и спрятался там. В ней было холодно и темно. Ларри хотел кушать и спать, ведь прошлой ночью выспаться ему так и не удалось. И тут Ларри вспомнил свою деревню, свой домик, свою мягкую кровать, свои игрушки, мамину еду и игры с папой. Теперь это все не казалось ему скучным, плохим или некрасивым. Но наоборот, он все отдал бы, чтобы оказаться сейчас дома, в своей родной деревне, со своими любимыми родителями. Но как это сделать? Ведь он заблудился. Слоненку стало так горько на душе, что он заплакал.
1: Я хочу домой, к маме и к папе.
0: Плакал слоник. Внезапно слоненок услышал какой-то шум. Он слышал приближение чьих-то шагов. Этот кто-то был очень большой. Под его ногами трещали ветки и кусты. И что самое страшное, эти звуки приближались все ближе и ближе к слоненку.
1: Ой, как страшно! Папа!
2: О, сынок, это ты?
0: Ларри услышал самый родной голос на свете. Голос папы. Да, действительно, это был папа, который уже несколько дней искал своего недовольного сыночка.
1: Папа, это ты?
0: Ларри высунул свою голову из пещеры и увидел папу.
2: О, ну наконец-то, мы тебя нашли, сынок.
1: Папа, а я, а что,

0: Я вам все еще нужен после такого?
1: Спросил неуверенно Ларри.
2: Конечно, ты наш сын, и мы тебя очень любим.
1: Успокоил папа малыша. Ларри был счастлив. Папа рядом, и он отведет его домой, в свою любимую деревню, в свой дом, к своим родным и близким. Ларри с папой вернулись домой. Слоненку было очень стыдно за свой поступок.
0: «Мама, папа, простите меня, я очень плохо сделал. Я не ценил вас и все, что у меня есть. Но я понял, что лучше вас нет никого на целом свете, потому что вы мои. И дом я свой люблю, и деревню люблю. А то, что мне не нравится, я постараюсь исправить, а не убегать».
1: Сделал вывод Ларри. Часто ты можешь заметить, как хорошо у других, но, к сожалению, пропустить то прекрасное и чудесное, что есть именно у тебя. Важно ценить и любить своих родителей, любить свой дом и место, в котором ты живешь, потому что это твои родители, это твой дом. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

сегодня я еще немножко скажу о любви Господа, то, что важно для нас знать, потому что, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы не были разбиты и не перестали любить людей. Очень важно вот это знать, и это будет проповедь называться «Отверженная любовь». Я говорю сейчас о Божьей любви, и знаете, когда мы приходим к Богу, мы должны твердо знать, приходящего к Нему Он не изгонит вон. То есть, когда мы приходим к Нему и выражаем Ему свою любовь, Он точно нас примет. 100% примет. То есть, Иоанна 7:37 сказано, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Это значит, что Господь всегда тебя примет. Есть также, может быть, мама или папа, кто всегда тебя примет. И ты можешь быть уверен, что ты можешь прийти, попроситься там, на ночлег гости или покушать, или с какой-то нуждой, или с какой-то бедой. Это шестая глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Смотрите, точно мы можем приходить к Богу. Мы должны быть уверены в Нем. Он верный, он очень любящий, и это надежный человек. Понимаете, когда человек говорит тебе, я всегда тебе помогу или всегда тебя приму, когда ты придешь, это так вселяет надежду. Я немножко обучался в художественной школе, ну, пару лет, и уже будучи взрослым. А потом нам нужно было строить лагерь, и я тогда не мог уже там находиться, потому что нужно время, нужно просто ехать и работать. А там встречи были там, в 10, в 11 часов. И это было очень интересно, сидеть у холста, учиться учителю. Учитель очень хороший, азербайджанец. И он знал, что я верующий, так хорошо относился. Он говорит, здравствуй, брат, здравствуй. Обнимал меня этот пожилой человек, старенький, пожилой человек. У него сахарный диабет, он очень старенький. Его жена также музыкант, но такой хороший человек. И вот он меня встречает в магазине как-то уже, вот, не знаю, год назад, может быть, даже и не прошло, и раньше, и говорит, если вы придете к нам, Володенька, я всегда вас приму, всегда к нам добро пожаловать на занятия. Знаете, когда человек так говорит, вот слава Богу, правда, так хорошо на сердце, да? Хвала Богу за доброту, хвала Богу за любовь, за принятие. Итак, есть Бог, который всегда нас примет, и есть люди, которые нас примут всегда в определенной ситуации. То есть, если они художники, они могут нас принять и помочь. Если они наши родители, да, или кто-то из близких друзей, они примут нас. Но есть также и отверженная любовь. То есть нам важно знать, что не все люди примут вашей любви. Не все.

к сожалению. И моя цель этой проповеди – предупредить нас, еще раз кого-то, может быть, а кого-то, может быть, в первый раз, что любовь твоя, она может быть отвержена, отвергнута людьми. А это приносит большую боль. Это приносит большое разочарование. И может принести остановку, если ты этому позволишь. То есть ты даже начнешь думать, а не напрасно ли я это все делал? И зачем вот, наверное, не нужно было вот протягивать руку помощи, не нужно было делать то и то, у тебя могут... Может быть, возникнут сомнения, и сатана через это захочет тебя остановить в твоем добре, остановить в твоем служении, остановить, чтобы ты перестал молиться за этих людей, перестал с ними общаться, чтобы ты перестал их любить, чтобы ты перестал их приглашать, чтобы ты перестал их угощать, чтобы ты перестал посылать им письма добрые, поздравления, приветы. Это хочет сделать сатана. Он хочет разделить тело Христа, и он хочет остановить Церковь Христову от доброго дела. И тогда звучит такое выражение в Библии. «Не говори», Бог говорит, «не говори, как он мне поступил со мною, так я поступлю с ним». То есть, вы понимаете, люди этого мира, они учат отвечать так же, или адекватно. Я даже с ужасом видел, как человек вроде бы образованный, он говорит, когда вас ругают в интернете, ругайте их еще громче. Я думаю, Господи, что вы говорите, пожилой человек, что вы говорите? Где-то такое, то есть это заблуждение этого мира. Это заблуждение. Нет. Господь говорит как раз, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, смотрите, молитесь за тех, кто вас обижает, и кто вас гонит. И это значит, что когда вы проявляете любовь, вы можете быть отвергнуты. И я хочу развернуться. А когда вы будете отвергнуты, то в разной степени мы с вами переживем отверженность. В разной степени и в разных чувствах, но мы переживем нехорошее чувство. Ну, может быть, кто-то возрадуется в этот момент. Это тогда полная победа. Но, как правило, мы чувствуем себя грустно. Потому что люди не понимают. Однажды, много лет назад, я стоял на остановке у вокзала, и я видел, как одна молодая девушка, она мучилась с болями, зубной болью. И мне так было жалко ее. Я сказал, зуб болит, да. И я предложил помолиться за нее, но она сказала нет. То есть я не знаю, по какой причине она отказалась, но это называется отверженность. И благословляем ее. То есть, есть такие люди, которые даже перед смертью им предлагают помолиться, но человек отказывается. Но, как правило, многие соглашаются. Однако же, отверженность – это обязательная составная часть в этом мире. Это не от Бога, это не у Бога, это не у любящих людей, но это должно, как сказать, в нас вызвать правильную реакцию. Это будет испытанием для нас. Любовь, казалось бы, как можно отвергать любовь? Как можно отвергать доброту? Как можно отвергать протянутую руку помощи? Но в этом мире все бывает. И это не от Бога, это от лукавого, это от этого мира. Но у Бога всегда люди примут. Если ты придешь к Богу, я хочу тебя прославить, я хочу поклониться, Господь всегда тебя примет. Аминь. Если мы придем к Нему, Господь, дай мне откровение слова, скажи мне что-нибудь из Писания. Он нам что-то сердечно так подскажет, мысль такая придет, откровение придет. Если мы попросим у Него что-то, Он готов нам дать. Он, конечно, хочет, чтобы мы верили, чтобы мы твердо верили. Он говорит, верите ли, что я могу это сделать? Бог хочет, чтобы мы в этот момент прощали других людей, чтобы наше сердце было открытым, чтобы мы имели милость к окружающим. То есть тогда Бог дает милость оказавшему милость. Скажите аминь, да? Давайте, дано будет вам. Написано, какой меры давайте и дастся вам. Какой меры мерите, такое вам будет отмерено. То есть, на самом деле, законы веры в нас должны действовать положительно, любовью. Но Господь предупреждает нас. И Он начал об этом предупреждать с Евангелия Матфея 10 главы, что когда вы придете, вы скажете слова мира, вас, если сыны мира, мир на них придет, если не будут сынами мира, мир к вам возвратится. То есть, говорит о том, что ваш мир может быть отвержен. То есть кто-то не откроет вам дверь, кто-то вежливо откажется, кто-то сурово откажется, кто-то оскорбит вас. И когда вы проповедуете Евангелие на улице, вы несете от всего сердца, вы идете и говорите слова любви, а вас отвергают.

И поэтому тема называется «Отверженная любовь». Любовь, которую вы предлагаете, спасение, которое вы посылаете, оно вдруг не принимается. И я хочу сказать сегодня это для того, чтобы мы были готовы и были готовы к этому. Вы знаете, когда людей учат, пожарных учат, они готовы должны быть к любой ситуации. Врача готовят, они готовы к ситуации. Те, кто работают с детьми, с инвалидами, детками, они их учат, как быть готовым к ситуации. Если агрессия или нападение, все. Люди готовят, психологически готовят. Бог готовит нас духовно к тому, чтобы твое и мое служение, чтобы наше сердце, нашу любовь и доброту кто-то отвергнет, и чтобы мы могли продолжать любить. Продолжать идти дальше. И поэтому Христос сказал о том, что «меня гнали, будут гнать и вас, слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше». И Он сказал в Матфея 10 главе, что ученик не выше учителя. То есть, если меня гнали, будут гнать и вас. То есть, один мужчина мне сказал: «Володя, ты не думай, что сейчас вот все тебя поймут, и каждый тебя поймет. Ты что, хочешь быть выше Бога? Вот Бога гнали. А что, ты тогда хочешь быть выше Его? Тебя не будут гнать». Ну, в его словах, он по-дружески говорил, была часть истины. Господь сказал: «Ученик не бывает выше учителя. Меня гнали, будут гнать и вас». То есть мы хотим, чтобы у нас было по-другому. Мы хотим, чтобы люди приняли все наши слова, чтобы нам поверили, чтобы имели полное доверие к нам, чтобы открыли сердце свое. Мы хотим так. И это было бы справедливо, потому что мы действительно их любим, мы хотим им служить. Но это не будет так всегда. И мы пишем письма, я пишу письмо одной молодой женщине, я говорю: «Я хочу вам помочь. Приходите, я хочу вам поговорить». Человек пишет: «Я не готова к разговору». Вот. Проходит несколько дней, я пишу еще одно письмо. Мое предложение остается в силе. Я вот выслушал одну сторону, а теперь я хочу выслушать вас, вторую сторону. Приходите, когда будет время, я хочу вам помочь. То есть все равно я предложил. То есть когда... Потому что ты протягиваешь руку помощи, ты знаешь, чем помочь, ты знаешь, что сделать. Но это не значит, что каждый человек это примет. А что же хочет Бог? Он хочет, чтобы мы оставались в любви. Чтобы мы оставались такими, как вот сейчас в Господе, если мы в правильном состоянии, если мы в любви, если Татьяна в любви, Наташа в любви, Галина в любви, и Володя, и Анна. Если мы во Христе, если мы все любим детей, и Кариночка, например, и Лиза, и каждый, кто любит, хочет служить, будем готовы, мы должны быть готовы быть отверженными. Христос сказал: «Вы будете преданы, готовьтесь к предательству». То есть написано, что предадут друг друга, там будут в синагогах будут вас бить. Это представьте, вы ученики, вы идете в Божью школу, Иисус, сам Иисус, допустим, учит вас на какой-то поляне или на горе, и Он вдруг вам это говорит. И Он говорит, что с вами будет вот это происходить. И когда вас изгонят из одного города, идите в другой. Смотрите, Он не говорит, что у вас будет все хорошо. Бог честный. Он говорит: «Аминь». Он не говорит, что никто о вас не подумает плохо. Нет. О вас будут плохо думать, а когда вас будут убивать, то люди будут думать, что тем самым еще и Богу служат. То есть вот такое есть. И это означает, что то, что я говорю сегодня, это не что иное, как Евангелие от Иоанна, от Луки, и Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, которое говорит нам о страданиях. То есть возьми крест свой и следуй за мной. Смотрите, возьми крест свой, это не значит, что нужно ожесточиться на людей, нужно отвернуться от них, нужно о них плохо думать, нужно сердиться, нужно писать им гневные письма. Нет, тогда это как раз мы не берем свой крест, мы просто в ответ сражаемся. Но взять свой крест – это значит просто принять то, что такое возможно. Итак, слово говорит: будьте с вашей стороны в мире со всеми людьми. То есть главное, чтобы мы были в мире, чтобы мы благословляли. Скажите аминь, да? Вот. И теперь, итак, люди должны принять обязательно любовь от нас. Ну, они должны принять, но они не все примут. И вы знаете, написано прямо в Библии. Слушайте, пожалуйста, дорогие, такое серьезное слово. Дух Святой сегодня проговорил мне 2 Фессалоникийцам 2:10. Не приняли любви истины своего спасения. Сосредоточимся, укоротим текст. Не приняли любви. Не приняли любви.
А там еще истинные. То есть любовь и истина – это одно и то же. Бог есть любовь, да? Он есть истина, он есть путь, он есть жизнь. Это одно и то же. Иисус есть

есть путь, истина и жизнь. Истина любви. Не приняли любви. Да, это парадоксально. Но как можно не принять любви? Истины любви. Ну как можно не принять... Ну, какая-то добренькая тетя в Советском Союзе или продает мороженое, или продает булочки, и вдруг она угощает ребенка, говорит, на, детка, держи, вот, иди кушай, вот. Как можно не принять? Как можно не принять подарок? Но есть люди, которые, я переношу в духовный смысл, которые не принимают Божьей любви. Дает нам Иисуса, дает нам исцеление, дает нам радость, дает нам прощение, праведность. Однако же люди... не принимают. Не принимают по нескольким причинам. 2.12 сказано, не веровавшие истине. Все проблема, что люди не верят, то есть они не доверяют. И поэтому там, где люди не верят, то есть не имеют доверия, они не принимают самые лучшие пожелания. Возможно, их в жизни обманывали, возможно, этот мир жестоко над ними глумился, политики могли обманывать, депутаты могли обманывать, может быть, сверстники обманывали, что бы ни было. И вдруг человек, он не расположен, чтобы принять самое доброе, самое хорошее. Теперь, если я скажу вам, что ваша любовь, я скажу такое грустное утверждение, если я вам скажу, что ваша любовь обязательно победит сердце какого-то человека, то есть он обязательно станет верующим, обязательно поверит. Я не могу это утверждать, потому что слово говорит, что некоторые поверили, а прочие ожесточились. Итак, пример этому – Израиль. Написано, остаток только спасется, то есть часть Израиля. Итак, если вы даже, или я, мы будем любить ну, всем своим сердцем, вот любить... также, ну, в какой-то мере, похожей любовью на Христа. Я не дерзну сказать любовью Христа во всей его полноте. Это великая любовь. Это великая любовь. Но представим, что мы любим вот любовью Иисуса Христа. Вот настолько великой, настолько возможно. Но Христа ведь он любил так, его же не приняли. Пришел к своим, свои его не приняли. Иоанна 1:11. Вот пример. Не принята любовь. И это грустный факт. Это не для того, чтобы сказать отрицательно об этом мире. Не для того, чтобы обидеть кого-то или сказать, но я просто хочу сказать, чтобы мы с вами, Володя Первый, мы все должны продолжать людей любить. Ничего не должны быть им должными, кроме взаимной любви. То есть должны. Вот это слово «должны» – это долг. Это правильно. Заповедь – это то, что мы должны. Пусть это слово не раздражает вас, но я должен любить, я хочу любить. Бог во мне хочет любить людей, он желает, но я должен также быть готов к тому, что моя любовь, твоя любовь, она может оказаться безответной или отверженной. И поэтому, смотрите, место Писания, Деяния 7:25. Моисей думал, что поймут братья. Моисей любил свой народ, любил. Он, будучи сыном дочери фараоновой, усыновленным, он имел полноту власти, и он хотел помочь своим братьям. От чего он это сделал? От своей любви к своему народу. Он сжалился, потому что египтянин жестоко избивал израильтянина. И он пошел, заступился, и он думал, что поймут братья, что его рукой Бог дает им спасение. Но они, что написано дальше? Прочитаем вслух. Но они не поняли. Вот это слово «не поняли». Итак, любовь может быть не понята. Это как... это как правило, как, не знаю, исключение из правил, или как, можно сказать, которое тоже в жизни будет. Не потому, что вы неправильно любите, не потому, что вы несовершенны. Мы несовершенны, но вы любите. Вы достаточно любите для того, чтобы сделать хорошее, доброе, приятное, и довольно много сделать человеку. Но, однако, не каждый в это поверит. И поэтому я говорю честно, по основанию Слова Божия, Моисей думал, что они поймут, но они не поняли. Неправильное это учение, неправильное желание помочь Израилю. Нет, желание правильное. Вот. Но, а потом, поняли ли его израильтяне? Поняли ли, когда плакали в шатрах? Поняли ли, когда роптали?
когда они понимали его любви и доброты, он же нянчил их, он же мог жить в Египте, он же мог оставаться наследным принцем, он мог иметь огромные египетские сокровища, но он ради народа Божия, он почел это тщетой, то есть напрасным. Написано, что он отказался быть сыном,

все это лишь частичка того богатства, которое принадлежало ему. Мы можем только посмотреть. Мы можем только посмотреть на египетские сокровища. Что-то где-то сохранилось. Но все это принадлежало, могло принадлежать Моисею или многое из этого. Однако же он это все почел для себя страдать с народом Божиим. Он хотел помочь нации, он захотел помочь народу, но они его не поняли, и потом роптали тоже, обижали. Какой еще пример? Апостол Павел. Любил ли он свой народ? Он сказал, для меня непрестанное мучение за братьев моих, израильтян по плоти. Я хотел бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Он готов был свое спасение променять на их спасение. Это что-то. Но он говорит, Бог сказал ему, Деяния 22:18. Деяния 22:18. Вот. Он говорит, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь не примут твоего свидетельства. Итак, свидетельство может быть не принято, да. Поэтому, друзья мои, что останавливает церковь? Когда нас отвергают, отвергают свидетельство, отвергают молитву, отвергают тебя, думают о тебе, что ты обманщик. Написано, ваше имя пронесут как бесчестное за Сына Человеческого. Бесчестное. Это называется отверженная любовь. И вот в этом состоянии это является для нас проверкой и испытанием то, что произойдет с нами или уже происходило с нами. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы покорились Его любви, проявили терпение и имели мир Божий в своем сердце, независимо от того, кто к нам относится. Написано, открывайте свои желания, мир Божий, который превыше ума, наполнит вас. То есть, потому что мы знаем, кто нас любит. Мы знаем, кто нас принимает. Аминь. Род Парсли проповедовал, я еще раз расскажу. Он так необычно говорил. Он Библию как свитки показывал. Вот так он носил. Он говорит, вы говорите мне, что вас не любят. Я вам здесь покажу, кто вас любит. Он так говорил. Я сейчас покажу. Но он говорил со своим таким ажиотажем, пастор большой церкви, многотысячный. Здесь я покажу вам, кто вас любит. Да, действительно, Бог нас любит. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Но теперь любовь – это та сила, которую не надо останавливать. Надо любить тех, кто нас не любит, кто плохо о нас думает, кто нас пишет плохо о нас, или говорит, или вообще не пишет нам, или не игнорирует нас, и не приглашает, или не ценит то, что вы делаете. Что бы ни было, можно пополнять список. Господь говорит, это наша с вами часть. Потому что, скажите, все ли в мире, любовь ли каждой девушки принята? Нет. Любовь каждого юноши принята? Нет. Даже в обычной земной любви не каждая любовь, она двухсторонняя, она не каждая любовь ответная. Это факт. То есть нет любви в сердце другого человека. Если ты любишь, не значит, что любит тебя. И это больно, это тяжело. Я не хочу говорить сейчас психологически, но это факт жизни. Человеку тяжело. Страдает девушка от неотвеченной любви, страдают юноши. Но Божья любовь, она также может быть отвержена. Не потому, что что-то с этой любовью не так. Нет, с ней все в порядке. Эта любовь хорошая, чистая и добрая. Но Бог тебя всегда примет раз, и второе, всегда найдутся те люди, которые будут рады твоей любви. Господь говорит, идите на перекрестке, идите, приглашайте, чтобы дом мой наполнился. Потому что пошли посланники, это проповедники, пророки, они сказали, идите, все заколото, готово, дома много холодца. Я просто говорю с юмором, потому что у меня сварено холодец, 11 литров холодца. Вот. И говяжий, немножко свинины, да. Но извините, но я просто как друг вам говорю. И можно сказать, ой, приходите, да, дома холодец, или дома щи, борщ. Но есть люди, которые не придут, а есть те, которые придут. Понимаете? А в Библии написано, все заколото, все. Так, на холодец срочно приходите, пока еще есть.

И тогда Бог хочет, чтобы было принято, понимаете, как Он хочет, чтобы было принято. И человек, который любит, он хочет, чтобы приняли его любовь. Я говорю, возьмите, возьмите холодец одной хорошей, доброй женщине. Возьмите, у вас сын, возьмите побольше. Нет, нет, я возьму немного. Ну, а знаете, если бы она совсем не взяла, то было бы так, ой, как тяжело. Лукавый человек, который не любящий, он скажет, ну ладно, в мире придумали поговорку, мне больше достанет. Ну, люди так говорят. Ну, а любящий человек скажет, нет, нет, вот как, возьмите, пожалуйста, я от всего сердца прошу. Потом, вот, и хлава Богу, человек берет, вот, может быть, по скромности, я возьму вот немножко, вот немножко. Вот. А кто-то возьмет больше, и хозяин будет рад. Так вот, Господь зовет всех, но не все принимают. Там было жаркое, там не то, что холодец, там все, там был шашлык, там было жаркое, там все было на самом высшем уровне. Все приготовлено, и специи, и все там было. Но они говорят, извини, не могу. Это называется отверженность. Не могу. У меня такие обстоятельства, такие и другие. Смотрите, отверженность. Вообще на земле это всегда болезненно, тяжело для нас. А как же у Бога? Написано, они не приняли любви истины для своего спасения. Есть что-то там еще печальное и ужасное. Написано, они тогда будут верить лжи. Неправедное обольщение за то, что не приняли истину любви. Итак, кто не принимает истину любви, он может попасть в действие заблуждения. Вот что опасно. Или когда люди принимают заблуждение, они не могут принять истины о любви Божьей. Но я сейчас не хочу вдаваться в Божий суд, но там большая опасность. Ну, хорошо, подытожим. В чем опасность того, что люди не принимают истины спасения? Там же и ответ. 2 Фессалоникийцам, да? Написано, не приняли любви истины спасения, 10 стих. Потому что придет сатана со всяким обольщением погибающих. Со всяким обольщением погибающих кого? Тех, которые не приняли истины любви. Вот те, которые не приняли истину любви, к ним придет антихрист со всяким обольщением. И за то, что написано, за это пошлет им Бог действие заблуждения. Поэтому люди начинают всякую астрологию верить, всякие слухи верить, всякие басни, сплетни, всякие клевету верить. Верить в всякие там гороскопы и прочее. Почему? Потому что не приняли любви Иисуса Христа. Поэтому не принять любовь очень опасно для самого человека. Дальше. «Да будут осуждены все неверующие истине». Оказывается, эти люди попадут под осуждение. И Господь скажет, «Я алкал, вы не дали мне есть». То есть вы не проявили любви. «Да будут осуждены». А он дальше, «Мы же должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Святого Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Я заканчиваю проповедь. Итак, это так нам предупреждение. Написано Иоанна, Матфея 10, 17, «Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах вас будут бить». И поэтому это такая истина, что люди будут бить словами, да, может быть, где-то и физически, могут бить и обижать. Особенно сейчас у мусульман это вот проявляется, потому что там отрекаются, если стал христианином, от него отрекутся, то есть его будут проклинать, его не будут считать больше за брата, там нужно огромную цену заплатить, его будут избивать родственники. То есть вот это происходит в мусульманских странах часто. За любовь к Иисусу Христу. Вы знаете, один из лидеров Хамас, у него же сын верующий, христианин, живет в Америке. Много лет стал христианином. Вот. Потому что он был сидел, ну, у него был жизненный путь, он увидел, как сидят в тюрьме. Он был сидел в тюрьме тоже, и Хамас сидели. И как Хамас пытали своих, заставляли их быть радикальными, как Хамас издевались над своими палестинцами. Вот, ему открылся Господь, он стал христианином. Поэтому один из главных лидеров Хамас, у него сын христианин. И поэтому он публично выступал в Америке, он так далее. Всякое бывает. Но я скажу, что огромная цена платится. Поэтому не всегда любовь будет принята, не всегда. И это нужно принять. Я вас прошу, запомните это слово, потому что вам будет очень больно.
Сверстники в школе отвернутся. Студенты могут отвернуться. Кто-то найдется, кто будет ненавидеть вас. Кто-то будет бороться с вами. И я говорю, потому что мы проходим все в этой в своей жизни что-то подобное. Проходили. А может быть, еще будем проходить. И Господь говорит, любите врагов ваших. Разница в том, что мы не только удаляемся от зла, мы удаляемся от зла, но остаемся в любви. Скажите аминь, да? Мы удаляемся от зла, но продолжаем любить. И прямо давайте скажем, я хочу удаляться от зла, но оставаться любящим. То есть, если мы закроемся в себе, все, изоляция происходит, мы перестаем служить, проповедовать, молиться, любить, наше сердце другое. И тогда мы не можем принести плод. Но Христос – пример отверженной любви. И Он сказал, придите ко мне все, я дам вам покой. Мы видим, как Его отвергли в Назарете, да? Мы видим, как Ирод отверг. Ирод и Понтий Пилат. И Понтий Пилат сказал, царь иудейский, он признал его, но на расстоянии, а надо признать его лично, мой царь. Не царь только иудейский, а царь моей души, мой спаситель и мой Господь. Вот. Люди признают, что есть Бог, но они его держат на расстоянии, они ставят эту надпись, но Бог хочет, чтобы любили, приняли истину. Что есть истина, спросил Пилат, а истина стояла прямо перед ним. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас, друзья мои. Иисус сказал еще одно, может быть, последнее, здесь пару мест. Смотрите, Он говорит, вложите себе в уши слова эти. Представляете? Я вот сегодня хочу сказать, давайте вложим это в наши уши, в наше сердце. Слова. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Луки 9:44. Иисус говорит им, они никак не могли это принять. Но как это Иисуса будут предавать? Как это Его будут бить? Как? Он говорит, вложите себе в уши. И вот сегодня я хотел бы сказать вот этим словом, друзья, давайте вложим в свое сердце, в свои уши, что тебя, Надю, за то, что она вкусно готовила и любила, и все делала, могут отвергнуть, как повара, могут отвергнуть, могут обидеться, могут что угодно. Вложите себе в уши, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. И это вот сейчас, если это не актуально для вас, то сохраните себе на будущее. Любовь обязательно во многих случаях будет отвержена. Теперь, я думал, также дома скажу, мы любим фильмы с счастливым концом, как говорится, happy end, то есть счастливый конец. Но не у каждого человека будет счастливый конец. Не каждый примет Евангелие, к сожалению. Не каждый примет любовь. Поэтому мы хотим, чтобы каждый, вот я сейчас буду любить, я сейчас буду все делать для человека, и мы с вами соглашаемся любить, мы соглашаемся прощать все, мы соглашаемся, не знаю, сделать что-то много и даже больше. И вдруг человек все равно относится к нам отрицательно. И что тогда? И тогда нельзя допустить разочарования, а просто принять истину, что есть люди, которые не примут истинной любви. И поэтому нам не надо расстраиваться. Это просто жизненный факт. Кто-то нас не любит, кто-то нас не понимает, кто-то нас отвергает. И нам их должно быть очень жаль. Потому что те, кто не любят, они, написано, тьма ослепила глаза. Он не знает во тьме, куда идет. То есть, он, написано, есть человек-убийца, кто не любит брата своего. То есть, понимаете, поэтому на самом деле, если мы посмотрим словами Писаний, то те, кто не любит, отвергают любовь, они находятся в печальном положении. А Господь хочет, чтобы мы с вами продолжали любить. И это любовь, которая долго терпит. Именно Божья любовь, она вытерпит все это. Она в ответ все равно человека обнимет. Ты его обнял, поцеловал его в щеку, как брата. Может быть, Он все равно тебя будет отвергать, а Божья любовь все равно будет любить. И она просто смирится с этим фактом и будет продолжать любить. Любовь удивительна. И она дает нам божественный мир, и мы спокойны. Мы говорим, Господь, слава Тебе. Тебя ведь отвергали, Тебя гнали, Тебя били, Тебя распили. Божья любовь. А я разве ученик выше учителя? Разве что теперь должны все меня любить? И все должны меня... Как это так? Почему меня не любят? Все же должны меня принимать. Ведь я же их люблю, ведь я же им хочу добро. Друзья, мы не выше учителя. Слава Богу, что мы не выше учителя. Но усовершенствовавшись, будем как учитель. А как мы будем как учитель? Мы будем висеть на кресте, образно говорю, и говорить, «Отче, прости им, они не знают, что делать». Вот тогда мы будем как учитель. Мы будем всех прощать и любить.
Аллилуйя. Помоги нам, Господь. Спасибо всем за внимание. Спасибо, кто слушал эту проповедь. Спасибо, кто пришел в церковь. Особенно тем, кто смог посетить собрание.

0: Здравствуйте. Как вы думаете, какое качество психологи называют одним из критериев зрелости и признаком высокого интеллекта? Чувство юмора. Как развить чувство юмора не просто у себя, а у своего ребенка? Сегодня мы будем говорить об этом. И на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Сентюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы часто беспокоимся о том, чтобы развить у наших детей смелость, ответственность, трудолюбие, умение общаться, но не думаем, например, о том, что важно развивать чувство юмора. Вот. Я, когда размышляла над этой темой, подумала о том, что мы на самом деле очень редко думаем о том, как вот это чувство юмора приумножить у наших детей. Это первое. Второе, не каждый взрослый обладает чувством юмора. А если у родителей такого чувства нет, как его воспитать в своих детях? В общем, итак, давайте начнем с того, почему это важно развивать у детей чувство юмора.
1: Да, не только у детей, но и у себя самого. Если ты не обладаешь этим чувством юмора, следовало бы поучиться его развить. Потому что кто-то говорит, у меня таланта нету к этому смешить людей. Людей смешить не надо, мы же не клоуны все здесь. Клоуны мы можем встретить в цирке. Но вы знаете, когда унылый дух сушит кости, когда от унылого духа нашего, от плохого настроения у нас все болит, а ученые говорят, что смех продлевает жизнь человека, да даже только для того, чтобы у нас всегда было хорошее настроение, чтобы мы всегда были с вами позитивными, нам нужно позитивно мыслить на жизнь. Если этот позитив, этот заряд эмоций у нас будет, то и негатив, конечно, к нам не так уж и сильно, как говорится, и прилипать будет. Оно будет от нас отскакивать, потому что на любые затруднения мы всегда будем смотреть с юмором. И в любой ситуации, какой бы мы ни оказались, вместо того, чтобы впасть в истерику, допустим, идя по улице, женщина может сломать каблук. И может возникнуть две ситуации. Одна из ситуаций, она сядет, расстроится и не знает, что делать. Вторая ситуация — посмеяться над этим, позвонить по телефону подруге, чтобы помогла, либо второй каблук сломать и идти дальше по жизни. И потом об этом еще рассказать кому-то, вместе посидеть, посмеяться об этой интересной истории. И я люблю посмеяться над собой, над своими порой поступками, неудачами. Иногда, да, мне бывает грустно. Ну, а в основном нужно веселиться. И когда ребенок рождается, часто в роддоме, когда приносят малыша, говорят, ой, вы представляете, принесли малыша, а он лежит, улыбается. Улыбается, такой миленький, такой хорошенький. Но это еще не говорит о том, что у ребенка есть чувство юмора. У ребенка зарождаются эти эмоции, он ими начинает только... Они как бы невзначай в нем еще пока проявляются. К году только ребенок понимает, что мама что-то смешное может сделать, что-то смешное одела. И он, смотря на маму, может как-то отреагировать, засмеяться, что мама там какие-то рожицы ему скривляла смешные, или что-то, какую-то интересную сказку, потешку, может быть, рассказала, стишок какой-то интересный, ему это понравилось. Только к 4 годам ребенок по-настоящему начинает смешить других детей. И не так, как взрослых, как
0: самих. Не просто откликаться на что-то.
1: Да, а только действительно начинает смешить детей. И часто, когда детей спрашивают, что вы делаете, сидите, они говорят, а мы друг друга смешим. И, как правило, это у них первые такие безобидные не темы, но хотя взрослых это часто раздражает, да, можно так сказать, туалетные темы. Вот собачка там пошла, пописала или покакала, и им это смешно от этого, потому что они только пытаются, только пробуют. Они потом смеются друг над другом и потом говорят, начинают смешные рожицы друг другу корчить. И им от этого смешно. А нам кажется, дети занимаются глупостью. Но на самом деле дети стоят в таком важном

0: этапе развития, когда они учатся, когда у них формируется этот этап юмора, чтобы ребенок по жизни смотрел не с грустью, а с весельем на всю свою жизнь.
1: Но главное, чтобы юмор ведь был не жестоким.
0: Конечно.
1: И чтобы он был не направлен вот на того человека, которому неприятно. Может, да. кому-то неприятно, что над ним смеются. А ребенок продолжает это делать. Да. Ну, тому же ребенку, ну, его товарищу.
0: Да, понятно. Да, конечно.
1: А кто-то из детей любит, чтобы над ним смеялись. Ну,
0: да, и это ребенок, да. Я думаю, что не я думаю, а вернее, я знаю, что дети, которые сидят в том же кругу, где они общаются, тому, которому не нравится, он разворачивается, начинает плакать и говорит, как дети обычно любят, говорит, ты плохой, ты про меня почему так говоришь? Начинает либо выяснять отношения, либо разворачивается, начинает плакать и показывает, что он обиделся. А другой продолжает сам смеяться над своими же собственными неудачами какими-то. И дети потом понимают, что с этим человеком можно шутить дальше, а с этим не стоит, потому что человек постоянно обижается. Ну, так у них они прощупывают почву, с кем можно шутить, с кем нельзя. И когда у ребенка начинается развиваться чувство юмора, важно родителю в этот момент сказать, что действительно над кем можно смеяться и с чем можно смеяться. И если действительно это беда, допустим, внешность человека, ни в коем случае высмеивать нельзя. Абсолютно нельзя, потому что человек не сам себя сделал, сотворил, и не по его инициативе он так выглядит. У кого-то там часто дети комплексуют о том, что у меня большие уши. И сейчас очень хорошо они это делают. Родители заставляют записаться на операцию косметическую, и им эти ушки поправляют, потому что они комплексуют, говорят, надо мной смеются. Если мы правильно будем учить своих детей тому, что нельзя смеяться над внешностью другого человека, ребенок наш, когда вырастет, естественно, он это понимает, и этого делать он не будет. А кто-то пользуется своей внешностью смешной. Часто мы смотрим «Ералаш». Там такие незаурядные личности есть. И эти дети, они порой высмеют свою собственную внешность. И они смеются над этим. И смеется вся страна над этим. И им от этого хорошо. И всем детям от этого хорошо. А потом, когда у ребенка формируется чувство юмора, главное маме и папе помочь это сделать. Играйте с ребенком в смешные игры. Есть такая очень хорошая игра, как «Activity». Когда развивается воображение, когда ты можешь продолжить, что-то добавить, показать, изобразить. И у ребенка вот развивается в этот момент такое воображение, как можно сделать так или иначе, чтобы другому человеку это было интересно. Можно также сделать какие-нибудь постановки из его любимых героев мультипликационных. К примеру, изобрази мне своего любимого Мишку. Как он выглядит, на ушко пошептал ему, и он, конечно, другим деткам показывает. И они начинают отгадывать, кого мы изображаем, медведя, собачку, кошечку. Они так любят, кстати, изображать животных, и они все над этим смеются. И у нас такая есть у друзей, когда мы встречаемся с детьми, есть такая труба, туннель такой, через который волшебный, через который дети проходят и выходят каким-то животным и начинают что-то показывать, а другие дети наши сидят, в ладоши хлопают и отгадывают это животное. И всем смешно, и этому ребенку смешно, и другим смешно становится. И никто от этого не комплексует, конечно. Еще как можно развить чувство юмора у ребенка, это, конечно, читать смешные рассказы вместе с родителями. Читать рассказы и показывать, а акцентрировать внимание, где действительно смешно, в чем неординарна эта ситуация, чем она смешна, что я помню в детстве у нас приходила с библиотеки женщина одна и читала рассказ про шишки, когда они там, мальчики не могли выговорить слово шишки, фывки, хыхки. И мы все тогда, помню, сидели, смеялись над этим смешным рассказом. И вы знаете, мы по сей день выросли. Я смотрю сейчас другое поколение, и все до сих пор над этим рассказом смеется. Рассказы Носова, все они очень смешные. Испорченный телефон, Мишки на каше. И наши дети растут на этих рассказах. Мы читаем детям эти рассказы, и они действительно смеются. И спрашиваем, а как бы ты поступил в этой ситуации? Как бы ты, что бы ты сделал? Живая шляпа. Сначала вроде такая страшная, захватывающая история. Оказывается, там котенок был. И как смешно они себя вели. И в этой ситуации показывается, что не всегда страх, он, его можно и в смех превратить. Не всегда нужно бояться, еще можно и посмеяться. И это все развивает чувство юмора. И также хочу сказать, стимулируйте познавательный интерес ребенка. Если ребенку это интересно, если он зашел на эту почву, помогите ему, помогите с ним вместе составить какую-то историю. К примеру, возьмите несколько карточек и переверните их. И говорите, давайте мы с тобой вместе, Митя, составим рассказ, смешную историю. Есть писатели, которые пишут историю, а есть наша с тобой будет история. И мама начинает. Однажды рано утром большой медвежонок взял с собой, и ребенок вытягивает карточку любую. Ну, к примеру, холодильник. Достает холодильник. Ха, ну хорошо, холодильник. Дети, мама с ребенком посмеялась. И пошел этот Мишка с этим холодильником по лесу. Шел он и дошел до большой ели. Посмотрел на эту ель и увидел. И ребенок достает следующую карточку. И там, к примеру, лягушка. И там сидела большая лягушка. И ребенку интересно, у него опять обрисовывается этот мир интересных красок. Он начинает фантазировать, а потом говорит, мама, можно я дополню, можно я скажу, что эта лягушка там делала на этом дереве, что Мишка ей сказал. И, конечно, у ребенка начинает появляться интерес к этому.
1: То есть, я смотрю, здесь развивается не только чувство юмора, но фантазия. Воображение, вот. Да, умение и придумывать сюжет.
0: Да, да. Чтобы потом, в последующем возрасте, когда ребенок вырос, в последующее время, когда ребенок уже вырастет, чтобы он мог, как сказать, чтобы не комиком был, а вот как бы смог рассказать какую-то интересную историю, мог проанализировать ситуацию и придумать ее немножко чтобы посмешнее было, чтобы оно не так было страшно, чтобы это было интересно. Конечно, это и воображение должно быть. И чувство юмора, оно приходит. И не нужно думать, что у меня этого таланта нету. Талант есть у всех. И он по чуть-чуть. У кого-то совсем маленький. Семечки все, у всех Бог зародил эти семечки. Но главное, есть ли в нас это желание, чтобы пробудить их. Потому что кому-то дано большего, а кому-то дано меньше. Если я хочу иметь это чувство юмора, я начинаю в себе его развивать. Я могу посмотреть тот же самый смешной какой-нибудь мультфильм вместе с ребенком и говорить, о каких смешных моментах здесь было. Ну и, конечно, сказать ребенку обязательно нужно, что есть и жестокий юмор. Юмор, который может обидеть другого человека. И ни в коем случае обижать другого человека нельзя, не высмеивать его никак, его поступки нельзя. Какие-то, если человек не хочет, то этого делать не нужно. И никогда не нужно шутить так, чтобы человек после этого обиделся. Чтобы ты оказался на высоте, это уже шутка переходит в унижение. И ребенок должен почувствовать эту грань, что сегодня мы учимся шутить, но даже когда мы придумываем рассказы с детьми, если ребенок начинает где-то влавствовать один герой над другим, мы должны, как родители, ему объяснить о том, что нехорошо, потому что вдруг та же самая лягушка обидится на Мишку. И что же дальше будет? Поэтому ей будет обидно, если он так себя поведет. Поэтому нужно как-то обыгрывать эту ситуацию. Но для этого взрослый человек и существует, чтобы помочь ребенку.
1: То есть нужно корректировать поведение, что ли, ребенка, потому что дети ведь они не всегда тонко чувствуют.
0: Да, конечно.
1: И еще у них нет опыта, они не все могут понять, могут иногда не понять, что вот это обидно. Им кажется, что это смешно им, да. Но они не думают, что это может быть обидно другому, пока вот эта твоя подружка, которую ты обидела, не встанет и не скажет, я с тобой больше не буду играть.
0: Да.
1: А может быть, она так не скажет, а затаит в себе. Тогда девочка, например, и не узнает, что обидела.
0: Да.
1: Ну, то есть здесь нужно учить.
0: Вы знаете, итальянцы такой народ очень интересный. Они любят очень сильно шутить. И шутят так, и когда они слышат новую шутку, и он может сидеть в обществе с тобой и говорит, сейчас, подожди, я отцу позвоню, и сейчас ему эту шутку расскажу. И они смеются над этой шуткой. Итальянцы, они очень любят шутки. И когда приезжают, допустим, они знакомятся с кем-то, с другой нацией, они говорят, как на вашем языке звучит та или иная фраза. И когда он получает ответ, он ее или записывает, чтобы потом, впоследствии, он мог шутить и смеяться. Часто мы можем тоже наблюдать, как родители, дети с детьми шутят, родители с родителями, взрослые со взрослым. А бывает, что ребенок может начать шутить и с родителями. И вот когда ребенок шутит со взрослыми, ему нужно тоже дать понять, что существует и грань, где есть взрослый и где есть ребенок. Что может ребенок сказать взрослому, что может сказать ребенок ребенку. И то, что они могут друг другу сказать, ребенок взрослому это сказать никак не может, потому что все-таки должно быть уважение к старшему.

0: старшему поколению. Если ты хочешь пошутить, то шути очень аккуратно и корректно, чтобы не обидеть взрослого человека. И это очень важно на самом деле, потому что если мы с детства будем детей приучать к этому, во-первых, у ребенка здоровое чувство юмора будет, и никто не будет потом в обиде. А с таким человеком всегда интересно сидеть в компании. И часто говорят, ну кто нам что-то может рассказать интересное, как правило, на какого-нибудь балагура, весельчака, который может с любой ситуации выкрутиться. И бывает, когда какая-то ситуация напряженная на работе, и ты хочешь поддержки какой-то от этого человека, и он может рассказать какую-то интересную историю, которая тебя отвлечет от этого. И, конечно, жить становится легче, и веселее смотрится на жизнь в дальнейшем. И поэтому многие люди также считают, что чувство юмора, когда человек смеется, как пустосмешье, говорит, пустосмешье, как будто грех, что ты много смеешься. Но разве грех смеяться? Бог не хотел, чтобы люди плакали. Он, конечно, заложил в человеке это чувство юмора, чтобы человек умел смеяться и радоваться жизни. Ведь что, все, что не написано, написано, все, что не делайте, делайте с радостью, делайте с любовью, конечно. И радость должна быть в сердце. Бог с радостью творил человека, с радостью творил этот мир. И, конечно, человек, он в радости и в любви создан. И в этом мире живет, который был с радостью и с любовью сотворен. И когда наш ребенок смеется, мы не должны в этом тревожиться. Мы должны больше тревожиться, когда наш ребенок чаще плачет. Потому что плакса уж это действительно большая проблема, чем ребенок, который смеется и радуется жизни.
1: Ну вот у меня сын, он как бы более спокойный и склонен иногда, может быть, к каким-то переживаниям, но он любит, в принципе, попрыгать, подурачиться. Я ему всегда говорю: сынок, как мне нравится, когда ты дурачишься. Ну, конечно, все в рамках, прилично, да, он там никого не задевает своим поведением. Я говорю, больше смейся. Мне, говорю, нравится, когда ты радуешься. То есть, ну, важно поощрять.
0: Однозначно, однозначно. Потому что когда ребенок радуется, мама сразу понимает, что когда ребенок веселится, что мама понимает, что ребенок ему не болеет, что он счастлив, что он прыгает, он здоров. Главное, чтобы какие-то должны быть границы этого счастья. Не так, чтобы уже ребенок прыгал и люстра на потолке ходила. И не дай бог бы сорвалась. Как одна родительница говорит, вы не представляете, мои дети вчера так веселились, что они на люстре катались, и в итоге ее оборвали. То есть должны быть все-таки границы этого все-таки счастья. И когда ребенок в своем веселье заходит за эти границы, конечно, мы уже должны тоже ему сказать, что мы хорошие, здесь нужно остановиться.
1: Угу. Олеся, я благодарю вас за участие в программе, спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: популярны, а фильмы про ангелов и демонов бьют рекорды по просмотрам. Они щекочут людям нервы, вызывая любопытство, смешанное со страхом. Насколько на самом деле опасен духовный мир, невидимый человеку? Узнаем сегодня. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Андрей, здравствуй.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, я не склонен к тому, чтобы смотреть какие-нибудь сомнительные передачи про экстрасенсов, но я вижу очень много рекламы, которая идет и по телевидению, или можно ее увидеть в транспорте. Людям предлагают такие передачи, чтобы посмотреть что-то потустороннее. И несмотря на то, что часто можно увидеть даже какие-то разоблачения подобных передач, все равно людей влечет какой-то тот невидимый мир. Все равно они открывают, включают телевизор на новые передачи и смотрят. Почему людей влечет к таким передачам?
1: Ну, это можно определить по греховной природе человека. Потому что Писание говорит, что все мы согрешили, и один из моментов греховной природы – это гордость, гордыня. Люди пытаются, что, вторгаясь в сферы духовного мира, то, что они не видят физическими глазами, они хотят как бы узнать будущее. А узнав будущее, что управлять своей жизнью, как боги здесь на земле. Есть такая поговорка. Если бы я знал, где я упаду, то я бы соломку подстелил. То есть люди хотят увидеть будущие проблемы, чтобы как-то их избежать или подготовиться. То есть это первый аспект. Апостол Павел об этом говорит, что есть категория людей, которые пытаются вторгаться в сферу служения ангелов.
0: Да.
1: Они говорят, что они надмеваются плотским своим умом. То есть вот как раз гордость. И они пытаются влазить в те сферы, которые они не видят. Второй момент, почему так люди заинтересованы сверхъестественным духовным миром, что люди хотят через это получить некую духовную силу и влияние. То есть, чтобы управлять ситуацией, оказывать воздействие на других людей и через это иметь какую-то выгоду. То есть, может быть, финансовую, там, или по службе своей, или привлечь внимание представителей противоположного пола, да, вот как есть такое понятие, заговорить другого человека, чтобы он обратил внимание. То есть люди движимы своими корыстными интересами и своей гордыней.
0: Но обращаясь к таким силам, люди, например, пытаются решить свои проблемы. Кто-то болезнь, кто-то постоянную неудачу. Называя это с глазом или еще чем-то. Какие открываются у человека лазейки, через которые вот эти нечистые духи могут проникнуть в жизнь человека?
1: Ну, прежде всего, когда человек сам начинает, не понимая вот этого духовного мира, влазить в этот духовный мир через определенную оккультную практику, через восточные религии, ну, которые практикуют выход души в астрал из тела. Когда люди идут гипнотизером, то есть когда... в состоянии гипноза, гипнотизер манипулирует душой этого человека, отключает его самоконтроль и начинает управлять его внутренним миром, его поведением. Вот. Очень опасно это занятие астрологией, то есть попытка заглянуть в будущее самому, не с Богом, и управлять будущим самому. Также очень опасны такие ситуации, когда человек теряет, можно сказать, самоконтроль и свое сознание. То есть это алкоголизм, наркомания, когда человек находится в такой стадии алкогольного или наркотического опьянения, что он не помнит, что с ним происходило, что он делал, что он говорил, где он был, чем он занимался. Вот. Очень опасны такие сверхпроявления эмоций. Психологи называют это состояние аффекта. То есть, когда человек может настолько быть захвачен эмоциями, да, что он не контролирует то, что с ним происходит. И вот в этот момент может, если это неверующий человек, еще раз говорю, нечистый дух может войти в жизнь человека.
0: То есть, пребывая с Богом, все-таки ты имеешь защиту.
1: Да.
0: И Бог, даже если ты не контролируешь ситуацию, может тебя защитить.
1: Потому что в Библии есть обетование. Бог говорит, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе.
0: Да.
1: Бог говорит, если ты в моей руке, да, ничто не может.
0: Героиня сегодняшней истории попалась на крючок, как говорят, с первой дозы. И заплатила за это страшную цену. Давайте посмотрим.
2: Оксана Семенец мечтала стать врачом и сразу же после школы поступила в медицинское училище. Но осуществить мечту ей не удалось.
3: В медучилище я попробовала наркотики. Мне уже было неинтересно учеба, мне уже надо было где-то брать деньги, покупать их, чтобы быть в нормальном состоянии.
2: Деньги добывались любым способом. Воровство, аферы, вымогательство. К концу первого курса Оксана не могла прожить и дня без дозы. Зависимость была сильнее, чем мечта стать врачом. Когда Оксану отчислили из училища, ей оставался один путь – в криминал.
3: Занимались мошенничеством, воровством. Отбирали, забирали. Забирали квартиры, переписывали на других, продавали. И деньги, конечно, спускались на наркотики. Совесть не мучила, не было такого. Было такое внутреннее состояние, очень жестокое. И жалости не было вообще.
2: Оксаной стала интересоваться милиция. Чтобы уберечь дочь от тюрьмы и страшной компании, мама Оксаны хотела, чтобы та вышла замуж. Женщина надеялась, что семья и забота о ребенке помогут Оксане покончить с наркотиком.
3: В то время у меня был парень, который со школы еще любил меня, бегал, знаете, как называли, влюбленный гном. То есть, как бы хороший мальчик. Вот родители дружили с родителями, и мне пришлось выйти замуж за него.
2: Вслед за Оксаной муж тоже стал принимать наркотик. Молодая мама вернулась к прежнему образу жизни. Наркотики, разбой, кражи. Трехмесячный сын был совершенно заброшен, и Оксана отвезла его к своим родителям.
4: Рос я так с бабушкой. Бабушка меня воспитывала. Очень переживал. Хотелось бы тоже, как бы, чтобы мама была там, и отец. Так сложилось. Мне где-то было лет 6-7. Она приезжала, забирала меня гулять, но ненадолго. Мы гуляли там, фотографировались. Но в тот момент, когда мы гуляли, я был очень счастлив. Очень. Конечно, хотелось, чтобы было дольше. Но я же не понимал, что это так. Она сейчас погуляет, уедет и все. Радовался тому, что было.
3: Домой приезжала очень редко, приезжала тогда, когда, можно сказать, были куражи. То есть я заработала там энную сумму денег, я приехала ночью, дала маме на воспитание ребенка и уехала. То есть я дома могла не появляться по полгода, по году. То есть это нормально для меня было.
2: 5 лет употребления наркотиков сделали Оксану полностью зависимой и практически неуправляемой.
3: Видела, как мои ребята, те же ребята, которые когда-то были, мы были в группировках, меня уже потихоньку отталкивают, то есть я уже не нужна уже в таких, как бы, вот, в таком обществе. И нам давали такие мелкие работы, и дошло до того в моей жизни, что мы начали курировать девочек путан на трассах. Они заработали, там какую-то часть денег они должны были нам отдать. Если не отдавали, мы забирали наглую, отдавали им цыганам, тем же барыгам, поменять на наркотики их, то есть это было для нас. А что с ними там происходило, нас это мало кого и волновало. Были случаи, которые девочки не возвращались. Волновал наркотик, нас волновали деньги. Нам надо было сделать так, чтобы мы нормально жили, чтобы мы дышали, чтобы мы питались.
2: За такой образ жизни вскоре пришла расплата. Оксана попала в больницу с воспалением легких. При обследовании у нее обнаружили ВИЧ.
3: Я поняла, что это серьезный приговор, что это уже, как бы можно сказать, конец моей жизни. Меня это обозлило. Почему я?
2: Отныне преступления Оксаны стали еще более циничными и жестокими.
3: То есть меня ничего не останавливало. Если раньше, чем мы смотрели девочки, которые стали на трассе, мы присматривались, у кого-то там детки были, еще как-то где-то что-то может, мы понимали, кто-то вышел для того, чтобы заработать, детей прокормить там. Когда я уже вышла с больницы, то есть для меня ничего нет, ни дети, ничего не останавливали меня.
2: Оксана балансировала на грани. ВИЧ, наркотики, преступления. Казалось, дальше уже некуда. Хуже только смерть. И она не заставила себя ждать.
3: Я начала закалываться в такой степени, начала принимать все барбитуры, которые есть. Помимо наркотиков, я еще ела таблетки. И вены, конечно, они быстро у нас сгорели. Вен не было. И мне пришлось открыть пах. Я открыла пах, буквально туда укололась пару раз. На следующий день я встала, уже у меня нога опухла. И дальше уже начались такие вещи, там за 3-4 дня буквально я просто горела, нога распухла, теряла сознание практически. Друзья где-то, ну, с теми друзьями, с которыми я жила на квартире, то есть любимый, как бы сказала, на то время я считала, что у меня есть любимый, вот, тоже ушел с квартиры.
2: То теряя сознание, то приходя в себя, Оксана буквально ползком добралась до телефона и позвонила матери.
5: Мне даже не хочется вспоминать, что это было. Для меня это было вообще что-то с чем-то. Ужас.
2: Каким бы ни было уродливым дитя, мать бросится на его защиту. Чтобы попасть в квартиру Оксаны, матери пришлось выбить окно. Она нашла дочь без сознания. Уже в больнице выяснилось, что началась гангрена.
3: Так мутно все это помню. В палате был ужасный запах стоял, потому что это была гангрена. То есть вонь такая была. Четко помню, она умрет, ничего не делайте, готовьтесь идти домой маме. Мама плакала, то есть они вообще думали, что я ничего не слышу.
0: Оксана словно специально стремилась себя уничтожить. Каждый следующий ее поступок был страшнее предыдущего. Андрей, именно вот так, наверное, и выглядит демоническое влияние на человека.
1: Да, Библия очень четко говорит, как ведет себя враг душ человеческих, дьявол. То есть, uh-huh. прежде всего, говорится, что он есть обманщик. Uh-huh. И поэтому сейчас самый распространенный обман, который действует в нашем мире, это он заключается в чем? Счастье человека зависит от количества удовольствий. То есть, чем больше у тебя удовольствий, тем ты более счастливый человек. Об этом говорит вся реклама. Чем больше ты будешь кушать, пить, чем больше у тебя будет машин, домов, поездок, чем больше у мужчины будет женщин, у женщины будет других мужчин, чем больше будет денег, ты будешь счастливым человеком.
0: То есть... Об этом кричит даже кричат социальные сети.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Вот какой я счастливый.
1: Вот где я сейчас отдыхаю,
0: где,
1: что
0: да.
1: я кушаю.
0: Завидуйте мне.
1: Да, да. Вот этот самый большой обман. То есть люди пытаются набраться больше удовольствия для того, чтобы быть счастливым.
0: Андрей, я хочу тебе сейчас прочитать вопрос одного из наших телезрителей, угу. который хочет получить ответ на свою ситуацию. Дмитрий описывает свое состояние и спрашивает, что же ему делать. «У меня очень тяжелая депрессия и апатия. Мне очень сложно с ними жить. Мою голову забивают дурные мысли, от которых постоянно тревога и боль. С ними очень сложно жить. Бывало такое, что я на время справлялся и забывал об этом, но они приходили вновь и вновь».
1: Ну да, по этим проявлениям видно, что что-то в его жизни произошло. Поэтому я бы, конечно, ему рекомендовал не затягивать решение этой ситуации, а найти в своем городе церковь, где есть опытный служитель, и попросить такой глубокой духовной консультации, uh-huh. чтобы он мог рассказать, чем он занимался в прошлом. То есть это может быть оккультизмом или там беспорядочная сексуальная жизнь, uh-huh. или он обращался к гипнотизеру. Вот тоже я был в одной церкви, и служитель церкви попросил меня побеседовать с молодым человеком, который сидел в конце зала. После служения подошел к нему, он так озирался по сторонам, говорит, пошли со мной. И так вот ушел молча так. И когда он привел меня в свою квартиру, я был в шоке, потому что там был мусор, там были окурки валялись, все стены были разрисованы пентаграммами. И вот он из своего такого воспаленного такого разума начал мне говорить, uh-huh. что однажды он попал на сеанс гипнотизера, и когда его ввели в состояние транса, и вывели, после этого он стал слышать голоса. Uh-huh. Он убегал от этих голосов и так далее. То есть вот пришла в его жизнь такая вот демоническая активность. Поэтому надо обязательно проконсультироваться у опытных служителей, uh-huh. исповедаться. И когда будут обнаружены вот такие вот духовные двери, надо в этом каяться пред Богом. То есть призвать имя Иисуса Христа. Потому что Иисус очень четко говорит, когда сильный охраняет с оружием свое имение, свои владения, ничто не может как бы расхитить. Но когда более сильный приходит, то тогда забирает свое имение и оружие. А Писание говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится любое колено небесных, земных и преисподних. Потому что Иисус сильнее любого беса, демона и так далее. Поэтому, когда наш телезритель попросит Иисуса Христа войти в его жизнь, исповедует его Господом и Спасителем, и когда он исповедует, чем он занимался, и будет, после этого будут, может быть, сожжены эти книги по гаданию, по астрологии, всевозможные амулеты, угу. и когда в его доме будет совершена молитва верующих, еще будет хорошо там провести несколько молитвенных служений, чтобы сказать, духовный мир очистился в этой квартире, то, конечно же, придет освобождение и духовное исцеление.
0: Спасибо большое, Андрей, за ответ. Страх и депрессия и отчаяние преследовали нашу героиню Оксану Семенец. Смогла ли она победить и выжить? Узнаем прямо сейчас.
5: Врач как сказал, что ничего делать не будем, потому что уже все, уже поздно обратились к врачу, вернее. А я попросила что-нибудь сделать, она говорит, что сделать? Можем только, может, попробуем ногу отрезать. Я, конечно, подумала, а потом я решилась. Вот делайте все, если уж теряете ребенка, нельзя. Лучше без ноги пускай будет. Правда, я такая подумала.
6: Именно этого подготовки к операции, к ампутации, приходили верующие женщины. То есть, они в основном общались с мамой, там, вдохновляли ее, там, чтобы она там не переживала. Даже везли уже на ампутацию в операционный зал. То есть, они также присутствовали в этом дне, молились.
2: Слова тех молитв поднимали в сердце Оксаны новые, неведомые чувства. С ее глаз словно спала пелена, и она впервые увидела себя и свои поступки со стороны.
6: Когда меня везли, меня как бы такое что-то внутри подняло, как вот я увидела себя сверху. Я увидела, настолько была моя, когда я была жестокая, гордая. Такая сейчас униженная, обиженная, вся такая, какой-то такой, как бы сейчас я понимаю, что это такая духовная грязь, которой я была. Говорила, Господь, пожалуйста, оставь меня живой. Я вспомнила, что у меня есть Антон, сын, вот, и каялась где-то внутри. Просила просто, чтобы он меня оставил жить, что я буду воспитывать сына. Вот единственное, что я помню, что я просила.
2: Операция по ампутации ноги прошла успешно. Оксана осталась жить. Но все ее благие намерения и обещания Богу забылись сразу же по возвращению домой. Не Оксана заботилась о сыне, а ее маленький Антон как мог помогал ей.
4: Где-то там может воды подать или что-то подержать. С одной ногой или с двумя. Я просто был счастлив того, что она рядом.
2: Но Оксана не могла этого оценить и не видела причин для радости.
6: Задала вопрос, почему ты меня оставляешь жить в таком состоянии? Вот почему? Но где-то подсознание еще понимало то, что это то, что я посеяла, я пожинаю сейчас своей жизни. Но жить с этим я не собиралась. Как бы я хотела все равно умереть.
2: Сломленная, искалеченная Оксана еще не знала, что ее жизнь уже поворачивается в другом направлении. Но однажды в их доме появились верующие люди, которые пришли навестить Оксану и ее маму.
6: Вот и меня заинтересовало. Вот мама их завела, они пришли. Со мной как-то нормально так поговорили. Дали мне понять, что я сейчас вообще нахожусь в том состоянии, вообще... Брала ли я, давно ли я брала зеркало, задали мне вопрос в руки. Давно ли ты брала расческу? Такие вещи, которые мне надо было услышать. Такие жесткие вещи в мою сторону. Где-то думаю, ничего себе, как вот ты хам. Я хотела мне сказать, ты хам, ты как вообще себя вести? Я вот такая несчастная, вот я сижу тут на кровати. И он как-то мне так все это говорил, что оно меня затрагивало внутри. И сказал, я ничего не знаю, я завтра прихожу, ты должна быть одета, обута, я тебя забираю. Ты поеди завтра в церковь.
2: Тот разговор прозвучал для Оксаны как вызов и вернул ее к жизни. На следующий день, как и обещали, ребята заехали за девушкой и отвезли в церковь.
6: Я так сильно плакала.
5: Прости. Прости, долги наши. Так же, как мы прощаем должниках наши. И не веди нас в искушение. Но избавь нас от лукавого.
6: Конечно, жалею, что потеряла сколько времени, занималась таким.
2: Именно в церкви у Оксаны появились новые друзья, которые помогали и поддерживали ее. Один из них стал навещать молодую женщину каждый день.
4: Я смотрел на нее, как на человека, которому надо помочь. Сначала она не хотела, конечно, даже жить. Она считала, что если девушка, женщина уже без ноги, то она уже, если инвалид, она уже никому не надо. И потом уже, когда мы начали ездить везде, на служение, в церковь, тогда потихонечку пришли другие чувства, такие близости, дружить начали.
6: Постоянно смотрели какие-то фильмы, там, какие-то проповеди, вот такое вот. Ну, общение постоянно происходило. Вот. Меня он учил ходить на костылях сначала, потом уже на палочках научили меня ходить, потому что была эта коляска сначала. Вот. И как бы мы так вот общались каждый вечер, как-то это было все уже дружеские какие-то отношения. То есть я могла рассказывать там, какая была, то, что меня тревожило.
2: Они стали настоящими друзьями. А когда Оксане пришлось надолго уехать в другой город, Виталий понял, что ему не хватает ее. Он испытывал уже нечто большее, чем просто дружеские чувства. И когда Оксана вернулась домой, она услышала первое в своей жизни признание.
6: Это было долго, это было 2 часа разговора. Ну, разговор ни о чем. Что-то хочет сказать, а не может. Все попало, говорит, там, за служение, там, ну, за что-нибудь, только не за это. И он уже сел и сказал мне.
4: Я тебя люблю.
6: То же самое сказала, тоже, что ты мне нравишься. Ну, мне кажется, что это как бы чуть ненормально. Потому что я человек как бы без ноги, тебе не надо, тем более ВИЧ. Это были разговоры, это был долгий разговор, и настаивал, он настаивал.
4: Я, наоборот, в ту сторону думал, не я заражусь, а наоборот, ее Господь исцелит.
2: Настойчивость Виталия победила все страхи Оксаны. Она вышла за него замуж и родила ему 3 совершенно здоровых деток. За 9 лет совместной жизни у Виталия не обнаружили ВИЧ. Произошли перемены и в отношениях со старшим сыном Антоном.
6: Я каялась перед Антоном, это ему было 10 лет. Прости меня за то, что я бывшая наркоманка, за то, что я не уделяла время тебе, то, что тебя не воспитывала, за то, что там, может, был без таких подарков, которые бы хотел бы и ты иметь там. Было покаяние, слезы были перед сыном, было сокрушение.
4: Ответил, когда она просила прощения, ее слова, то, что все нормально, чтобы она успокоилась и не переживала вообще по этому поводу. Я не обижаюсь на нее. С 11 лет, как она приехала, она сразу, пыталась мне помогать. Ну, она пыталась дать, чего не было там, может быть.
6: В данный момент я счастлива, потому что я живу. И живу не для наркотика, а живу для людей. Мы ездим по тюрьмам с мужем, мы служим в тюремном служении. Наша миссия – ездить вдохновлять. Это есть то, что меня поддерживает. Это есть мое, как бы, в этом я, этим я живу.
4: Очень сильно ее люблю. У меня в мыслях не было о другой подумать женщине.
5: Да, я вижу, что он ее любит. Хороший.
4: Благодарен Богу за то, что я, благодаря ей, приобрел настоящего друга, добрую жену, заботливую жену, верную жену. Она подарила мне счастье, настоящее семейное счастье. И себя, и детей.
5: То, что было, конечно, и сравните, что сейчас, это совсем другое.
6: Для меня Иисус – это отец, в первую очередь. Я знаю, что это заботящийся отец, который имеет во благо, жизнь во благо для меня. Это было для меня слово, которое я впервые услышала в церкви, что он имеет жизнь во благо. Лучшее намерение у него только. Поэтому я поверила этому слову, и сегодня живу с ним, и верю дальше.
0: Оксана сказала, что поняла, в какой духовной грязи она находилась. Андрей, наверное, такое прозрение и понимание своей ситуации – это первый шаг к борьбе против демонического влияния.
1: Да, конечно. Потому что человек должен вначале осознать, где он находится, то есть как далеко он ушел от Бога. Опять же, в притче о блудном сыне написано, что когда блудный сын, он расточил все имение, которое забрал у отца, и он нашел одного там более-менее богатого человека, который пас свиней и попросил своего наемного работе, чтобы пасти этих свиней и кушать вместе со свиньями из этого корыта. И написано, в такой ситуации он, придя в себя, осознал. То есть вот в жизни с Оксаной что-то было подобное. То есть оказавшись на самой глубине жизни, куда уже падать некуда, там просто смерть, все. Вот пережив все вот эти вещи, вот, она вдруг осознала, что дальше так она жить не может, как и блудный сын. Он сказал, я не могу больше так жить. я согрешил. Я встану и пойду. И Оксана решила, чтобы жизнь ее поменялась. Я просто был настолько поражен милостью и благодатью Божией к жизни Оксаны, что, находясь в таком состоянии, будучи инфицированным СПИД, не имея одной ноги, Бог даровал и потом полноценную семью, здоровых детей. Я опять же вспомнил тот стих, о котором мы говорили чуть выше. Иисус говорит, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус о себе говорит, а я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком.
0: И сейчас мы будем молиться за тех людей, которые испытывают на себе влияние духов по тем или иным причинам. Андрей, я приглашаю тебя помолиться за таких людей.
1: Аллилуйя, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе как к Богу человеколюбивому, который любит каждого человека, который любит каждого грешника. И мы знаем, что Твое желание, чтобы каждый человек был спасен, чтобы он в веру принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, стал Твоим детем, Господь, и получил истинную свободу от всякой демонической активности. Да. Боже, мы молим Тебя сейчас за наших телезрителей, у которых серьезные проблемы, которые потеряли сон, у которых и серьезные болезни, Господь, одержимости, Господь, зависимости, Боже, чтобы сейчас они пришли в себя, Господь, и решили, что так продолжаться больше не может, чтобы они решили, встану и примирюсь с Богом. Я прошу Тебя, даруй им дар веры, Господь, чтобы в этот момент они призвали имя Иисуса Христа. И Слово Твое говорит, что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Господь, я прошу Тебя, даруй нашим телезрителям силу, Господь, прийти в поместную церковь, Господь, найти служителей, Господь, и попросить о помощи. Я молю Тебя о служителях церкви, чтобы они, движимы любовью к этим людям, Господь, могли полноценно послужить им, чтобы пришла Твоя божественная победа в их жизнь, чтобы пришла жизнь с избытком, как Ты сказал, Господь. Мы молили Тебе, Господь, нашего имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. И нашим телезрителям хочу сказать о том, что, друзья, если вы испытываете в своей жизни демоническое влияние, не затягивайте. Идите в церковь, идите к служителям, открывайте Библию. Ищите Бога в своей жизни, потому что другого способа освободиться от демонического влияния, кроме как прийти к Богу, не существует. Только Бог, только свет может сделать эту работу. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня мы поговорим о счастье. И первый вопрос, который я хотел бы задать всем присутствующим в студии, что такое счастье, на ваш взгляд?
1: Ну, я счастлива, потому что у меня хорошие родители, хорошо учусь, ни в чем почти не нуждаюсь. Ну, я счастливый человек.
0: Хорошее мнение. Еще есть мнение?
2: Оксана? Говорят, что счастье у каждого свое. Вот, у Риты в том, что родители хорошие. Мне, например, до недавнего времени казалось, что счастье — это когда у тебя все хорошо. Или, как сказал персонаж одного из мультфильмов, счастье — это когда у тебя все дома.
0: Спасибо, мнение. Еще есть мнение?
3: Для меня тоже, как Юля сказала, все согласен. Есть у каждого свое счастье. Для меня счастье — это уверенность в завтрашнем дне. Какая-то хотя бы. Ну, и радость сегодняшнем дне. Это счастье.
0: Угу.
4: Это семья. Потому что, когда я потеряю успех, я его обрету снова. Когда я потеряю счастье сегодняшнего дня, придет завтрашний день. К сожалению, если я потеряю семью или близкого человека, я не обрету его снова.
0: Угу. Вы знаете, сегодня очень много представлений есть о счастье, и у каждого оно свое, и оно имеет право существовать. Многие говорят о том, что счастье — это когда тебя понимают, счастье — это когда тебя любят, счастье — когда тебе не нужно врать о том, что тебе хорошо, есть такое мнение. Более старшее поколение говорит, счастье — это тогда, когда у тебя на следующий день болит в другом месте. Вот такая есть мысль. Вы знаете, и это не ложное ощущение. Все, что мы перечисляем, все, что мы можем сегодня назвать своим ощущением счастья, оно имеет место быть. Вы знаете, но это все хрупкое понимание. В каком смысле? Потому что все это может улететь, многие так представляют, как птица, да? Оно раз и улетело. И в любой момент мы можем стать менее счастливыми или даже несчастными людьми. Интересно, Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Счастье» пишет о том, что старичок и юноша, они искали клад. И в их понимании найти клад и обрести счастье было одинаковым. И вот они искали, всю жизнь искали, и вот так Антон Павлович Чехов говорит: «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Сам старик 10 раз искал, и отец его, и брат, и вот цитата, и ни шута не нашли, так и умерли без счастья». Вы знаете, мы иногда похожи на этих персонажей. А Антон Павлович Чехов пишет о том, что вот такая позиция русского человека, да? Если ты нашел клад, значит, ты счастлив, да? Если ты что-то приобрел, то ты имеешь счастье. И вот здесь он пишет о том, что русскому человеку свойственна вера в то, что ты будешь счастлив когда-то, правда же или нет? И даже если не ты, то следующее поколение обязательно будет счастливым. Наверное, и ваши родители, и мои родители жили, может быть, не совсем счастливой жизнью, а может быть, счастливой жизнью, но всегда у них присутствовала вера о том, что мои дети будут какими? Более счастливыми. Итак, счастье – это не только, наверное, материальные какие-то ценности, но и это имеет характер более духовного. Вот русские писатели как раз об этом говорили. И мы сегодня задаем для себя вопрос, на который стоит сегодня ответить. Есть ли счастье? А если есть оно, то в чем? Давайте попытаемся нащупать сегодня или ответить на этот вопрос. Есть ли счастье? Вот такой однозначный вопрос. Кто может?
2: Как в одной песне пел, счастье есть, его не может не быть.
0: Ага, хорошо.
2: Счастье есть, но вот опять же оно у каждого свое. Но да. Истинное счастье как бы находится в том, что не меняется ни со временем, ни с возрастом. Как бы для себя я счастье нашла в отношениях с Богом.
0: Угу. Спасибо. То есть мы можем сказать о том, что счастье есть. И для каждого в чем оно? Кто может поделиться? В чем же счастье ваше? Да, мы услышали о том, что добрые родители, ни в чем не имеет человек нужду. А что-то еще? Кто может поделиться?
2: У меня вот счастье всегда, когда я могу, ну, чем-то помочь другому человеку. Когда вижу какой-то там, ну, отклик в глазах другого человека, есть там порадуюсь с кем-то или, ну, наоборот, поплачу с кем-то. Как бы его горе или радость, там, и горе становится меньше, радости больше, и мне хорошо от того, что вот этому человеку хорошо. Вот такое счастье, которое, ну, определяется людьми, с которыми общаюсь.
0: Угу, спасибо.
4: А, ну, счастье... Так, сложно сказать о том, что счастье — это вот, это когда я помогаю, или когда я там зарабатываю много денег, или что-то такое. Потому что это все проходит и уходит. А мне не хочется, чтобы мое счастье оно проходило и уходило, как изо дня в день. Хочется, чтобы счастье оно было постоянным. Ну и вот, и почему нельзя сказать то, что я чувствую счастье? Потому что я чувствую радость. Я чувствую радость от сегодняшнего дня, от того, что я с кем-то пообщался, я чувствую радость от того, что я где-то побывал. А счастлив я не от того, что я где-то и что-то, но вот счастье — это, наверное, какое-то состояние. То есть, ну, для меня счастье — это состояние, это когда я переживаю. Ну, вы должны понять, что я объясняю.
0: Когда ты радость, да, переживаешь?
4: Нет. Я могу быть счастлив без радостных моментов. Да, то есть, ну, получается, если я, ну, радость и счастье — это разные вещи. Вот я про это и говорю, то, что и счастье, оно состояние человека даже.
0: Угу. Сергей?
3: Вот почему говорят, что дети — это счастье, да, когда рождается в семье ребенок, все это счастье, как бы, и оно не пропадает, пока ребенок с тобой, счастье не пропадает, да? Иногда бывает трудно, тяжело, радостно, грустно, но счастье это остается, да? Вот. Мне кажется, что счастье для человека — это когда он чувствует себя кому-то полезным, кому-то нужным. Я сам ощущал на своих родителей, когда они всю жизнь для нас как бы с моим братом жили, да, и до сих пор живут. Я вижу, что для них вот немного было грустновато, когда мы уже сами, например, могли себе что-то позволить, обеспечить себя, когда мы уже не нуждались в их помощи. Я чувствую, что они, им как-то от этого грустно, что они уже как будто не могут дальше продолжать от нас заботиться, что мы как бы уже сами можем о себе позаботиться. И как-то им от этого грустно. Я чувствую, что я тоже, ну, когда человек теряет эту возможность о ком-то заботиться, о кому-то быть полезным, кому-то помочь, он теряет счастье, получается, смысл жизни, может быть, в этом. Вот. Что ты живешь для кого-то, ну, когда ты живешь для кого-то, а не для себя. Поэтому люди, которые имеют много богатства, умирают в конце и скажут: я так и не был счастливым. Ну, есть у меня куча денег, есть у меня популярность, известность, да, звезды. Но, как говорится, это, в этом не было счастья. Вот.
0: Угу. Спасибо. Еще кто-то может? В чем же оно, счастье?
5: Ну, лично для меня счастье выражается в том, то, что мне хорошо и другим людям хорошо. То есть никто от этого не страдает. Счастье — это может проявляться в общении, как уже молодые люди сказали, в каких-то ценностях, вещах, которые с тобой присутствуют.
4: Вопрос в том, что как быть счастливым, когда не все хорошо, да? То есть, ну... Это же, ну, давай.
5: Ну, надо находить такие моменты. Вообще, счастье, оно есть везде. Это проблема уже людей. Находят ли они счастье или нет? Ищут ли они его?
4: Ну, так и в чем счастье? Ну, когда нет, нечему радоваться. Скажи, в чем счастье?
0: Ну, дай совет вот Саше.
5: Когда у меня бывают такие моменты, не знаю. Я звоню подруге. Рассказывает то, что у меня на душе, мне становится радостно то, что она меня выслушивает. Мы потом идем куда-нибудь гулять, я не знаю, посидеть где-нибудь.
2: Счастье, наверное, в том, что

0: ты не можешь, ну, не делаешь никому ничего плохого, когда ты не радости, ну.
1: Мысль такая, что ты, счастье, когда ты, твои эти эмоции плохие не влияют на других людей, ты имеешь в виду?
0: Ну да.
1: Вот. Но мне вот близко то, что сказала сейчас Полина, да? Вот, о том, что, ну, когда есть люди, с которым можно поделиться, к которым можно обратиться. А вообще очень для меня близко в жизни моей было то, что есть у меня Бог, с которым я могу всегда, который мне может заменить всех друзей, любых там, например. Потому что друзья, они все люди. Мы все люди, и никогда никого до конца не можем понять. А вот счастье это в том, что есть тот, который нас может понять в любой момент. Вот какими бы мы ни были, тогда вот прийти к нему. И вот я понимаю, что у меня на самом деле один был друг в детстве, вот как говорится, вот у тебя есть там самый лучший друг. Вот. Но у меня один был, и то мы сейчас с ним редко общаемся. Но сейчас я понимаю, что друзьями вот могут быть многие люди. Каждый из них на разном расстоянии от меня, конечно, находится там, в плане отношений. Но вот Бог, Он может заменить тебе всех просто, и родителей, и друзей, которые тебя поймут в любой ситуации. Вот это счастье.
2: Спасибо. Ну, как бы вы сейчас сказали о том, как определили бы счастливого человека, ну, кроме вас? То есть не надо говорить, посмотрите на меня и увидите счастливого человека. Вот счастливый человек, какой он?
3: Я думаю, то, что он всегда улыбается, делает добро, ну, что-то в этом роде.
2: Так, хорошо.
4: Вообще счастливый человек, да? Вот ты просто подходишь к человеку, начинаешь с ним разговор, и из этого разговора ты сразу можешь понять, что у него за настроение, его интонацию. Естественно, если человек это все с радостью тебе говорит, с каким-то блеском в глазах, то понятное дело, что он счастлив, что, ну, что-то хорошее в его жизни есть.
2: А притягивают счастливые люди к себе?
5: Да, иногда бывает, просто идешь по улице и чувствуешь какое-то притяжение человека, понимаешь, что вот это счастливый человек. И в обществе счастливого человека всегда хочется находиться, потому что как бы и свое горе куда-то уходит, и его счастье тебя заражает.
2: То есть можно сказать, ты за счет кого-то чуть-чуть тоже становишься счастливым, да?
1: Заходишь в магазин, очень явный пример, и сразу видишь, вот кассир счастлив, же девушка обычно, или нет? Потому что если она сидит с такой миной и давайте быстрее, что они не положили. Ну, настроение сразу видно. А это обычно очень прикладывается, как у тебя в семье. Такие отношения у тебя будут на работе, везде ты в обществе будешь. Мне кажется, вот семья очень важна. Очень важно, если женщина, например, ну, важно ей быть, ну, заложена матерь, да, материнское чувство. Если, например, девушка, например, или женщина вот в 35 лет, ну, там не получилось, еще детей не имеет и так далее. Очень, очень видно, то есть она не имеет пока этого счастья, не обрела. Вот, она не может понять вот тех, которые вот обрели, и поэтому ей грустно. Может быть, это отражается на ее отношении на работе и так далее. Вот, когда поссорились, например, с мужем, это тоже отражается все на работе, на окружающих. И видно сразу, заходишь, там, работник, который счастливый, в банк заходишь, кассирши, общаешься в кассе, да, с работницей.
6: Хорошо. Ну да, вопрос какой еще был?
1: Как видно счастливых людей?
2: Как можно определить или как выражает человек, который счастлив?
6: Но определить легко, ну и в принципе и неизвестно, счастлив он или нет. Мы не можем это определить, потому что ну, он радостный или нерадостный, или лицемерие. В конце концов, ему за это платят. Вот. А как стать счастливым? Вот как стать счастливым, если у тебя серьезно? Вот я вот мне еще раз повторяю то, что быть счастливым легко, когда у тебя. Как Иов, да, в Библии, если кто-то не знает, да, когда у него все отняли. Когда у него умерла семья, умерли дети, скот потерял, состояние, ну, грубо говоря, потерял сейчас квартиру, работу.
2: И внешний вид.
6: Да, семью, да, болезнь была тяжелая, проказа. Вот и получается, мое счастье зависит от обстоятельств, которые вокруг меня. То есть, если вокруг меня, допустим, вот человек счастливый, то есть, ну, я тоже от него заражусь, правильно? А если от меня человек несчастливый, тогда я счастливым тоже не стану.
2: То есть вопрос заключается, Александр...
1: Как найти счастье, которое будет независимо, да, от других,
6: да,
1: обстоятельств?
6: То есть счастье это состояние, которое плавающее, или все-таки можно добиться того, что счастье это станет образом жизни?
2: Хорошо. Кто хотел бы ответить на этот вопрос?

0: Да.
1: Мы вначале определились о том, что...
2: Ага. То, что это еще зависит от человека. Если он уверен в своем счастье, то что вот в себе, во внутреннем, я счастливый, мне не важно там все такое. То...
1: Мы можем возвратиться сейчас в начало нашей беседы, и мы говорили о том, что все, что мы перечисляли, учиться в престижном вузе, там, еще что-то, это все материальные блага, которые... Да, вот которые... Вот, ну... улетают как птица, да, это все может разрушиться, как ты приводил пример с семьей Иова, да, он имел, раз, и нет, это ничего. Но древний пророк Агей пишет о том, что он пережил такой опыт, он сблизился настолько со своим Творцом, что он понимал, что даже если овец не будет в загоне, и виноградная лоза не даст плода, да, он говорит, я все равно буду благодарить и славить Господа. Вот это должен пережить каждый человек, встречу с Господом. Потому что это то, что, наверное, не может отлучить нас, как Павел к римлянам пишет в 8 главе. Ничто не может отлучить меня от любви Божией. И поэтому сегодня, когда мы говорим о счастье, о внутренней гармонии, как правильно Полина подметила, то мы должны для себя сделать небольшой такой вывод о том, что если нас интересуют только материальные какие-то блага, да, и счастье заключается только в том, что если я что-то приобрету, как из рассказа Чехова, найду клад, то это все хрупко. Рано или поздно это все. И многие сегодня люди, которые прожили очень большую, насыщенную жизнь и безбедную, в конце жизни они заявляют, что они так и не почувствовали счастье. Человек это может ощутить только когда прошел какой-то жизненный этап. И интересно, вот сейчас мне вспомнилось такая иллюстрация, когда многодетный отец, у них спор вышел с миллионером. Кто из них богаче? И вот миллионеру говорят, слушай, вот ты, если тебе еще миллион дать, ты как бы не отказался? Он говорит, конечно, нет, все это. А многодетный отец говорит, а мне детей достаточно. И вот кто из них богат? Богат – это когда тебе достаточно. Вы согласны или нет? Вот счастлив человек, ну, я имею в виду этот пример как бы утрированный такой, счастливый человек – это когда у тебя что-то достаточно, да? И не просто достаточно, а ты еще можешь поделиться чем-то. Вот поэтому, когда мы начинаем только заниматься приобретением и считаем, что счастье – это как птица, которая должна прилететь к нам, то это неправильно. Еще одна история, которая тоже мне вспомнилась, это в притчах, в народной мудрости о том, что мама говорит о том, что, сынок, ты сейчас выйдешь из дома, и первое, что ты поймаешь, будет твоим счастьем. Он вышел, смотрит лошадка. Погнался с ней, и явно, что он ее не догнал. Следующее, он бегает за зайцем, и тоже его не догнал. За голубем, и тоже голубь от него отлетел. И он сидит и думает, ну что, я без счастья буду. Смотрит, ворон червячка кушает. Он подкрался к нему и как-то поймал его. И ворон ему говорит, слушай, ты хочешь быть счастливым? Он говорит, да. Ты, говорит, принеси соломки, морковочки положи и зернышек рассыпь возле дома. Он сделал так. И когда он это сделал, то и лошадка сама вышла из леса, зайчик прибежал, и голубь прилетел. О чем мы, эта история нам говорит? Что мы можем гоняться за счастьем, да? А для счастья необходимо что-то сделать, и оно само придет. Поэтому сидеть и ждать, и сказать, научите меня быть счастливым. Как стать счастливым? Дайте мне формулу арифметическую. Это неправильно. Нужно сделать. А чтобы знать, как стать счастливым и что нужно делать, мы уже с вами здесь говорили о том, что у нас есть Священное Писание. У нас есть Библия, которая говорит, Евангелист Матфей, 5 главу посвящает счастливым людям. Помните, как она начинается? Блаженные. Блаженные – это люди счастливые, счастливые люди, которые счастливы не в земном понимании, а в небесном. И он говорит, это те люди, которых нам сегодня не понять. Правда, многим, когда читают, это счастливые люди – это те, которые нищие духом, эти, которые миротворцы, милостивые, плачущие, которых гонят. Вот как нам сегодня понимать такое, когда Библия нам говорит, что… Ты можешь быть счастливым, но счастливые люди, они немножко не в наших рамках понимания. Как сегодня стать счастливым человеком? Как понять?
3: Вот на самом деле,
0: Вы сказали, я с вами согласен, что к счастью надо еще и силу, и труд приложить. Вот. Просто так, ожидая счастья, что она прилетит, как птица, на самом деле не придет. Потому что Бог заложил в каждом

0: из нас вот стремление к этому счастью и возможность счастью. Вот. Но чтобы его получить, чтобы оно у тебя было, нужно потрудиться. Чтобы создать семью, нужно потрудиться. И нормальную семью, которой ты будешь счастливой, в котором ты сделаешь других людей счастливыми. Вот. Это огромный труд, я согласен.
1: Когда мы читаем с вами Священное Писание дает нам ответы на некоторые вопросы. И первый, и два вопроса. На два вопроса мы можем найти ответ в нем. Это кто я и зачем я здесь? И вы знаете, если мы ответим на эти вопросы или найдем ответы на эти вопросы, мы будем счастливыми людьми. И тогда мы будем с вами жить здесь на земле, и многие вещи нас не будут волновать так, как, может, волновали раньше. Мы обретем такое внутреннее спокойствие, да, как мы уже здесь с вами говорили. Мы будем радоваться тому, может, что и не нужно радоваться, и мы бы не радовались раньше. А обретя Господа, обретя познание, кто я и зачем я здесь живу. Ведь Священное Писание говорит, а кто мы такие, да? Мы не просто результат какого-то взрыва, да, или эволюционного процесса. Мы созданы по образу Божьему.
0: То есть получается, чтобы стать счастливым, нужно понять цель своей жизни.
1: Да, кто
0: для чего
1: я
0: мы
1: и
0: созданы,
1: зачем я живу.
0: И зачем.
2: Тогда, да. Я так понимаю, исполнять это, что ли, или просто... Ну, а если я не хочу быть тем, кем я хочу, тем, кем мне нужно быть?
1: Это твое право, это твой выбор.
2: Но это несчастье.
0: Что ты просто будешь несчастливым, и все.
1: Нет, ты будешь счастливым, но в том понимании, в каком ты для себя определишь. До определенного момента, до определенного времени, когда, может быть, кто-то станет более счастливым тебя, и тебя будут переполнять эмоции, ты будешь нервничать, тебя будет раздражать, что кто-то счастливее тебя. Ведь сегодня мы наблюдаем это в мире, когда люди переживают о том, что кто-то более успешен, кто более счастливым. И они хотят стать счастливыми, да, но за счет других. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что за счет других мы не станем счастливыми. Если ты сегодня общаешься с счастливым человеком, ну, на время ты почувствуешь себя каким-то, да, другим, восприятие твое будет другое, но... Ты вернешься домой и поймешь, что что-то у тебя не хватает. Поэтому, если человек не ответит на два самых главных вопроса, кто я и зачем я здесь? Кто я? Священное Писание нам говорит, что мы сотворены по образу Божьему, мы его дети. А зачем мы здесь? На это тоже надо ответить. Если мы ответим и на этот вопрос, зачем мы здесь, наша жизнь может поменяться. И тогда слова, сказанные Спасителем, «блаженны вы», они обретут смысл и нашего понимания. Мы станем такими же.
2: Как ответить?
1: Ответить?
2: Где найти тогда?
1: Найти где? А что ты хочешь найти?
2: Зачем я здесь?
1: Зачем я здесь?
0: Да. Ну вот, Саша, мы говорили о том, что многие люди умирают с кучей там богатства, да, с многим там популярностью, и так и не становятся счастливыми. Говорят, что так я за всю жизнь ничего и не приобрел, а то, что у меня было, это только счета. Получается, когда они ставили себе вопрос, зачем я здесь, у них была цель, это за тем, чтобы заработать побольше денег, побольше там машин себе купить, больше виллу построить, больше популярности.
1: Ну, такой потребительский подход, да?
0: То есть цель жизни – это чисто в наращивании богатства и материальных благ. А вот получается, по-другому мы должны, если мы отвечаем на вопрос, зачем я здесь, и понимать, что жизнь здесь, на этой земле, тебе дана для того, чтобы ты познавал Бога. Вот, а познавать Бога можно как? Ну, даже вот в семье, в отношениях с людьми, в работе. Все это лишь средство. Когда мы поймем, что все это лишь средство для того, чтобы как-то познавать Бога, нашего Создателя, Творца. Вот. И это делает счастье. Счастье делает просто, вот, когда ты понимаешь, что ты на правильном пути. И вот все эти средства, у кого-то там даже один ребенок в семье, может быть большое счастье, а у кого-то 10 детей в семье, вот это большое счастье. Мне кажется, здесь, вы сказали, счастье, оно не может измеряться большим, меньшим. Счастье – это вот то, что есть. У кого-то один ребенок счастье, у кого-то 10 счастья.
1: Достаточно.
0: Да, достаточно. Кому как.
1: Да, вот можно сказать следующее о том, что если бы каждый из нас узнал о том, что у нас где-то там, далеко, живет бабушка, и она имеет миллионы, это бы как-то отразилось на нашу жизнь?
2: Конечно.
1: Вы знаете, и сегодня то, что звучит со страниц Священного Писания, оно тоже меняет многих людей. Это почти такого уже, наверное, резонанса, весть, когда мы узнаем о том, что мы дети царя. Ведь это так же. И у нас есть предназначение прожить так, как что подобающе было, как царским детям. И это очень приятно. Это накладывает и большую ответственность. Это не только мы имеем какие-то возможности больше, да, что-то приобрести. Я хочу сказать о том, что для многих сегодня, что до тех пор, пока мы будем, как здесь сказано, жить потребительски, то есть что-то накапливать, что-то приобретать, мы не почувствуем себя счастливыми. Нам необходимо пережить этот опыт, когда мы будем чем-то делиться и что-то отдавать. Вот это будет перемена в нашей жизни. Мы станем самыми счастливыми людьми, когда у нас будет что давать и чем делиться. И мы других сделаем немножко счастливее. И еще хотелось бы прочитать один стих, который поможет нам, может быть, переосмыслить то, что мы говорили сегодня в теме. «Чему-то радуемся, о чем-то плачем, и каждый день живем все так же, не иначе. Кого-то любим мы, а кто-то любит нас. У каждого есть добрый и недобрый час. На смену солнечным приходят дни несчастья. Всю жизнь мечтаем мы, но не приходит счастье. Оно в надежде и любви, и в вере в Бога. И долго нам идти к Нему совсем не надо. Оно везде и всюду есть, и будет рядом». Иначе говоря, что счастье – это не просто ощущение какое-то. Счастье – это путь, жизненный путь, по которому нам необходимо пройти. И этот путь приоткрывает нам сам Творец, сам Господь. И мы обретем истинное счастье, если найдем этот путь и будем идти по нему вместе с нашим Господом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера, технический директор, там же у него под боком. Он размещает все так, как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей команды, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входят и штатные сотрудники, и члены правления, и просто люди, которые помогают нам финансово. Все они являются членами нашей большой команды. Сегодня в этой очень особенной программе я решил проинформировать вас о том, что требуется для проведения каждой лекции и каждой программы для донесения каждого послания. И это действительно настоящая, тесно сплоченная команда. Моей жене пришла в голову идея, у нее всегда хорошие идеи, перечесть все наши усилия, рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы

0: TBN.
1: Обучение – жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
2: И впервые мы встретились в 55-м году.
1: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
2: Да, да.
1: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
2: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
1: Это удивительно. Это похвально. Этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
2: Конечно.
1: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
2: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
1: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
2: Конечно, вынужден был это сделать.
1: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей. И рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
2: Да, да.
1: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
2: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
1: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
2: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
1: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
2: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
1: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе. И фактически он работает больше всех для функционирования всех наших систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, я говорю о системах PowerPoint. Я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду. И мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
2: Насколько я помню, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
1: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
0: Совсем нет.
1: А ты, Марк?
2: Совершенно нет.
1: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение — это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителями этой модели мира, модели перед потопом. Мы проводим настоящие исследования в гиперборической биосфере, чтобы в точности воспроизвести мир перед потопом. И, конечно же, необыкновенно важное значение имеет фактор времени. Ведь то, что мы обнаружили в природе, научно доказывает описанное в Библии. В тесной хронологии, всего лишь несколько тысяч лет назад, Бог своим словом сотворил Вселенную, Землю, все живые системы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. Это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем плоды их труда, в синтезе мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем, Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
0: Конечно, радостно. Это говорит мне о том, что Бог создал все раньше нас.
1: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки, находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтит Биддл, он сам хотел присутствовать здесь, и когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма. Он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования. И довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
2: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
1: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
2: Верно, верно, Карл.
1: Насколько я помню, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
2: Доктор Эйнштейн.
1: Доктор Альберт Эйнштейн.
2: Альберт Эйнштейн.
1: Ты даже и представления не имел, кто он такой.
2: Верно.
1: Уже позже тебе стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел. Но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок, и в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог, тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
2: Большое спасибо.
1: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо

0: санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джаткинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
1: Спасибо.
0: Расскажи нам, какова твоя профессия?
1: Я профессиональный санитар, я работаю ему вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
0: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь. Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца собственности. Ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательства того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если подсчитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому, застывшие в граните элементы также говорят нам об этом. Например, в работах доктора Роберта Джентри они называются плеокрическими ореолами. Как раз они и указывают на то, что Земля сформировалась очень, очень быстро. Это моя сестра, Пегги Робертс. Это моя сестра. Я по-прежнему могу называть тебя сестра. Я никому не буду говорить, сколько тебе лет. Я немного больше 29. И я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
2: Очень.
0: Фактически, она одна из тех, которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос, но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить, и мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
2: Да.
0: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке?
2: В общем, да.
0: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета?
2: Да, все, которые мы получили.
0: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
2: Да, нравится.
0: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
2: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
0: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чапман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бассетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
1: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
3: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
1: Очень нравится.
3: Отлично. Оба этих человека — профессиональные педагоги, очень хорошие

0: христианской школы. Как она называется?
1: Оливия Christian School с южной стороны Далласа.
0: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
1: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
0: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
1: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
0: Прекрасно, Брайан. А какое у тебя образование?
1: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивен Остина и степень магистра биотехнологии из того же университета.
0: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вам еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
1: Конечно.
0: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
1: Верно. Как и сказано в Библии.
0: Верно, как сказано в Библии. Доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
1: Здравствуй, Карл. Я очень рад быть здесь.
0: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонде, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском заведении?
1: На медицинских факультетах университетов Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
0: А это прекрасно. Здесь, в нашем зале, сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях. И очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
1: Конечно.
0: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
1: С музеем мы связаны с 84 года, и в действительности с тех пор мы и начали понимать то, что наша Вселенная относительно молодая.
0: Это замечательно. Мы всегда очень любим подобные заявления. Поскольку у нас есть всего лишь несколько минут, я приглашу сюда очень особенную команду. Боб, Бу и Трент. Идите ко мне и встаньте возле этого изобретение. Это репродукция мира. Перед потопом. Самое лучшее, о котором мне только известно. В ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например, мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
1: Для меня это большая привилегия.
0: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
1: Немного.
0: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс, он держит график, потому что...

0: Он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гиперборическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
1: Мне нравится здесь работать все 10 лет.
0: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас, Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключение я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
1: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
0: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты. Он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем. Вот это снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

Только подумайте, он восседал здесь с нами. Давайте все обдумаем. Где сейчас Павел? В Галатии. Говорят, что он проповедует язычникам, и многие внимают его словам. Ну и пусть носится со своими язычниками. Но он их учит, что они тоже избранный народ. Богохульство! Вот что я вам скажу. Павел представляет угрозу для народа. Христиан становится все больше. Если мы хотим выжить, нужно избавиться от Павла. Я завтра плыву в Галатию. Нет нужды. Павел скоро должен будет вернуться в Иерусалим. Если вернется, то обратно уже не выйдет. Деяния.

Кто здесь? Пора положить конец богохульству. Thank you.

Я нашел его. Он там. Он еще жив? Не знаю. Павел. Он умер. Павел. Не покидай нас. Павел. Смотри. Павел, давай отнесем его в дом и промоем ему раны. Все хорошо. Я сам. Я хочу, чтобы они увидели. Я хочу, чтобы они знали, что слово Божье вечно и не может дрогнуть. Пусть они узнают.

Вот так мы поступаем с христианами, что устраивают в нашем городе беспорядки. Еще! Еще! Кажется, теперь мы понимаем друг друга. В тюрьму их.

0: Silas.
1: Sila.
0: Are you all right? Gakti.
2: I'm all right.
1: Порядок.
0: I'm sorry.
1: Прости, что втянул тебя в такое. Ради Иисуса я готов принять любые страдания. Ты знаешь это, Павел. Давай сбежим отсюда. У меня нет сил даже встать. О чем ты говоришь? Найдутся ли у тебя силы петь? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: О, нет. Нет. Они сбежали? Начальник меня убьет.
1: Не причиняй себе никакого зла. Ибо все мы здесь. Что же мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса.

0: Говори, что ты еврей, а учишь вопреки закону Моисея.
1: Я не учу вопреки закону. Говорю вам, закон был соблюден.
0: Это все из-за того Иисуса. А сейчас ты говоришь язычникам, что они наследуют наше благословение.
1: Когда-то я тоже был таким. Ревниво чтил закон, ненавидел христиан.
0: Я стерег одежды избивающих камнями мученика Стефана.
1: Стефан не был мучеником.
0: Послушайте меня. Те, кто умирает за Иисуса, воистину того заслуживают.
1: Прошу вас, Иисус не был пророком. Он был шарлатаном.
0: Нет. Он наш Спаситель.
1: Он сатана.
0: Казните меня, разорвите меня, но я не буду слушать, как вы поносите имя Христа.
1: Хватит с меня.
0: С этого момента я буду проповедовать только язычникам.

Моя жизнь для меня ничего не значит, Господи. Если мне доведется умереть за Тебя, буду считать себя благословенным. Как мне донести до них правду? Утешь меня. Утешь меня и укажи мне путь, Господи. Павел, не бойся говорить. Я с тобой, и никто тебе не причинит вреда, ибо многие души ищут тебя.

Иисус, я с тобой, я на твоей стороне. Я произнесу святое имя Господа распятого. Иисус, я с тобой. Мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена. Славь Иисуса, неси Слово Его, возноси Его имя и славу Его. Славь Иисуса, распевай Его имя, передай всему миру слова Его. Иисус, я с тобой, мой голос не дрогнет, пока Царство Божье не наступит, и миссия Его не будет исполнена.

Я тронут, друзья. Но все эти дары потопят корабль. Запомните меня, братья мои, ибо я вас запомню навсегда. Мы еще увидимся, если на то будет воля Божья. Скажи правду, Павел, мы еще увидимся. Нет. Но я учил вас праведному слову. Да пребудет отныне с вами Святой Дух. Благослови вас, Господь. И не теряйте веру, друзья мои.

Зачем нам плыть в Иерусалим, скажи? Тебя там подстерегает опасность. Я чувствую ее. Я тоже Лука. Но Святой Дух ведет меня. Ради Иисуса я готов умереть, Лука. Никто не отнимет у меня жизнь раньше, чем на то будет воля Божья.

Вы много на себя берете, капитан. Господь спас мою жизнь сегодня и будет спасать меня до тех пор, пока я не выполню свою миссию. Анания, мы дали клятву. Продолжай. Мы не будем есть, пить, пока Павел не умрет. Дать клятву несложно, но что дальше делать будем? Мы знаем. Скажи римскому капитану, чтобы привел завтра Павла к нам. Скажи, что мы желаем его допросить по нашему закону. Как только он появится, тут же его и убьем. Думаю, капитан явится с солдатами. Нас двоих недостаточно, чтобы все прошло успешно. Анания, 40 человек приняли эту клятву. 40 человек к нашим услугам. Тогда да будет так. Шпион! За ним!

Твой племянник не из робких. Римские законы не позволяют мне освободить тебя, Павел. Зато позволяют оберегать тебя от посягательств. Пришли 200 солдат, 200 копьеносцев и 70 всадников, чтобы доставить его в Цесарию. Похоже, ты спасен еще раз. Господь через добрых людей являет чудеса свои. Римляне не исключение. Павла необходимо предать смерти. Что же он такого натворил, что заслуживает смерти? То же, за что вы распяли Иисуса. Богохульство против нашего закона и предательство закона вашего. Я не совершил ничего похожего. Правда в том, что я проповедую имя Иисуса воскресшего. Только оно и вызывает в них гнев. Это богохульство! Он привел язычника в храм. Покончить с этим лгуном! Тише! Тихо! Римские законы здесь ни при чем. Это исключительно еврейский вопрос. Приказываю отправить тебя в Иерусалим. Тогда я буду взывать к Риму. Если бы я был виновен, то принял бы смерть. А так я не виновен. Как римский гражданин, требую быть услышанным Цезарем. Я зашел в тупик, Агриппа. Я не могу разобраться в этой религиозной чепухе. Как я могу отправить его к Цезарю, если сам не понимаю сути обвинения? Я знаю, ты не еврей, но ты хотя бы разговаривал с ним. Что ты скажешь? Просто удивительно. Говорят, ты исповедуешь странную и опасную веру. Я проповедую слова Иисуса. Наверное, должен быть более легкий путь. Почему ты избрал именно этот? Услышь меня, царь Агриппа, молю тебя. Поверь, то, что я говорю, правда. Когда-то меня звали Савлом. Я посвятил свою жизнь преследованию верующих в Христа. Я бросал их в тюрьмы и наблюдал за их смертью. Но однажды, по пути в Дамаск, на меня и моих попутчиков снизошел свет с неба.

0: и был он ярче солнца. Мы пали на землю, и я услышал голос. Савл, Савл, за что ты преследуешь меня? Это был Иисус, воскресший Господь. С того момента я ослеп. Он наказал мне идти в Дамаск. Там, когда я лежал при смерти, было мне видение, которое позже сбылось. Увидел я святого, который благословил меня и сказал: «Брат Саул, прозрей и встань». Он наказал мне подняться и молиться. С того дня, царь, я покорно исполняю святое видение. Моя вера не опасна, нет мне ничего странного. Все, что я говорю, было сказано до меня еще Моисеем и пророками, что Христос будет страдать, умрет и воскреснет из мертвых.
1: Воскреснет из мертвых? Что я тебе говорил? Ты сумасшедший, Павел. Этот человек сумасшедший.
0: Ты почти убедил меня принять христианство. Этот человек не совершил ничего плохого.
1: Прекрасно. Хочешь в Рим? Отправим тебя в Рим.

В Риме Павел был арестован, освобожден, затем снова взят под стражу. Но он не прекращал исполнять свою миссию. В заключении он писал свое послание любви. «Любите друг друга чистосердечно. Прощайте, как Господь простил вас. Христос дает мне силу. С Ним я могу достичь всего». Будучи приговоренным к смерти римским императором Нероном, Павел написал: «Я готов представиться, близится мое время. Я праведно сражался, прошел свой путь, изберег веру. Да пребудет с вами Господь Иисус Христос. Аминь».

Хочу начать с вопроса. Когда вы слышите слово «святость», какие ассоциации у вас возникают? Что вам представляется, когда кто-то произносит это слово? Чистота? Добродетель? Свет? Мне иногда при слове «святость» представляется очень темная комната со множеством свечей и атмосферой благоговения. Другие, возможно, представляют людей в длинных рясах, монахов или монахинь, очень святых. Некогда такие люди жили в пещерах и достигали особой близости с Богом. Третьи думают, что святость – это когда человек что-то особенное делает или, наоборот, от чего-то воздерживается, не пользуется косметикой, не ходит в какие-то места. В наши дни слово «святость» вызывает самые разные ассоциации. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу немного иначе. Ведь пока мы не поймем истинного значения слова «святость», нам трудно будет понять, что такое Божья святость. Загляните в ваше пособие, там есть четыре пункта, четыре небольших зарисовки, четыре истории, и у каждой истории одна простая мораль. Не теряйтесь в деталях, там нет глубокого и скрытого духовного смысла. Все эти истории из моего детства, так что не нужно копать слишком глубоко. Интересно, что символизирует этот вид стаканов? Ладно. Думаю, через несколько минут вы поймете, для чего эти истории. Когда я был маленьким, мы всегда ездили в отпуск всей семьей. У нас была большая голубая машина, и мы, дети, на заднем сиденье менялись местами, чтобы по очереди сидеть в центре. Тогда еще не было ремней безопасности, поэтому мы наклонялись между родителями и спрашивали: «А мы скоро приедем?» Я был назойливым молодым человеком, как можно догадаться. Две мои сестренки спокойно сидели сзади, а я снова и снова доставал папу. Потом он попросил меня кое-что сделать. У нас в семье не было принято спорить с родителями. Так значит, папа меня о чем-то попросил. А я был в особо дерзком настроении. Я сидел, подавшись вперед. Он высказал свою просьбу, а я заявил: «Нет». Заметьте, в тот момент я сидел вот так, потому что дальше произошло то, что я очень отчетливо помню. Моя мама, которая сейчас уже на небесах, была замечательной женщиной. Она никогда меня не била, ни до этого случая, ни после. Это была скоропалительная реакция, и я уверен, что она об этом очень сожалела. Но я понял, что есть граница, есть черта, которую никогда нельзя переступать. Итак, папа говорит мне что-то сделать, и я отвечаю: «Нет». И в следующее мгновение раздается громкий звук. Это мамин перстень врезается между моими передними зубами. Я откинулся назад на сиденье и не сказал ни слова. Она тоже промолчала. Но я больше никогда не восставал против папиного авторитета. Я переступил черту, и это имело серьезные последствия. Вторая история о баскетбольной форме. Когда я учился в старших классах, мы жили в Огайо, и в нашей школе не было ничего круче, чем играть в школьной баскетбольной команде. Я мечтал получить призовую стипендию за свою игру и продолжал играть в колледже. Мне предстояло еще 3 года учиться в школе, и редко кто попадал в школьную команду в таком юном возрасте. Но я упорно шел к цели, и все понимали, что скоро я там окажусь. Конечно, и тренер это видел. И вот однажды главный тренер нашей команды позвал меня и повел куда-то по длинным коридорам школы. У нас было огромное здание. Мы пришли в комнату с решетками на дверях и окнах, с большим висячим замком. Тренер осмотрелся вокруг, а затем открыл дверь. Мы вошли туда, словно во святое святых. Там стояла стиральная машина и сушка, а за ними полки, прекрасные белоснежные полки, а на полках лежала форма нашей команды. Белосиние майки и шорты, а на них номера золотыми и синими нитками. Ведь мы именовались «Линкольнскими львами», сине-золотая команда. Это была форма высшего качества. И вот тренер взял с полки одну футболку и дал мне подержать со словами: «Эту форму никто и никогда отсюда не выносит.
только на себе на время игры, и только 12 человек, которые представляют нашу школу. В школе учатся тысячи учеников, но только 12 из них каждый год имеют честь надевать эту форму и играть за наши синий и золотой цвета. Возможно, эти слова покажутся вам слишком напыщенными, и, возможно, вы будете правы, но когда вы в 10 классе и мечтаете выступать за школьную команду, это просто... Можно подержать? Хорошо, но только минутку. Затем тренер описал, что это за форма. Это лучшее, что производится в стране. После матча, когда игроки снимают форму и идут в душ, ее стирают именно здесь, по специальной технологии. Потом ее складывают и бережно хранят. И больше нигде ты такой формы не увидишь, только здесь, у нашей команды. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал... Если будешь стараться, у тебя есть шанс однажды войти в число 12 счастливчиков, играющих за нашу школу. Я привел тебя сюда, чтобы показать, что тебя может ожидать. Мы вышли, он запер комнату, спрятал ключ в потайное место. Опять-таки, не копайте слишком глубоко, но у этой истории есть смысл. Третья история про особенный проход. Когда я был маленьким, наша семья посещала одну церковь. Там не особо учили Библии, но много говорили о Боге, уделяли внимание традициям и правилам. Это была церковь со стрельчатыми сводами, где за алтарем был огромный витраж, а перед витражом огромный крест, метров 12 в ширину и 20 в высоту. Очень величественно. Итак, впереди был алтарь, а по центру проход и еще два боковых прохода. Я понятия не имел, что это значит, но был приучен, что когда ты выходишь в центральный проход и видишь перед собой крест, то нужно остановиться, поклониться или перекреститься, и только потом идти дальше. Ступая в этот проход, я понимал, здесь место святое. Как вы помните, я был непоседливым ребенком, и мы часто бегали по церкви, играя в салочки, пока родители собирались домой. И вот, допустим, я засалил одного пацана, и теперь он бежит за мной, но когда мы пробегаем через проход, а потом бежим дальше, до прохода поклониться, перекреститься, бежать дальше, до прохода, бежать дальше, любопытная привычка. Как бы мы ни бегали, что бы мы ни делали, когда оказываешься в проходе, ты понимаешь, что это особенное место, что тебе нужно остановиться и что-то сделать. И последнее, что мне вспоминается, как мы проводили сочельник. Мы всей семьей шли в церковь. А потом возвращались домой. Мама готовила разные угощения. Тефтели, блюда из сыра. Мы немного обсуждали, что было в церкви. Вместе ужинали. А потом мама единственный раз в году открывала шкафчик над холодильником и доставала оттуда бокалы на высокой ножке. Бокалы приносились к столу и выдавались каждому участнику торжества, а потом мама доставала из холодильника бутылку шампанского и разливала всем по чуть-чуть. Когда тебе 12, и ты пьешь шампанское, это круто! Я больше никогда не пил алкоголя, да и другие члены нашей семьи тоже. Только раз в году. А потом мы получали подарки. Мы допивали шампанское и распечатывали подарки, а мама собирала бокалы, мыла, вытирала. Они возвращались в свой шкафчик, и дверца закрывалась. И никто не пил из этих бокалов молоко или кока-колу. Даже для особых гостей эти бокалы не доставались. Только раз в году и только на Рождество. Пожалуйста, поймите вот что. У нас есть много искаженных представлений о том, что такое святость. Много религиозных идей. Мне кажется, что очень многие люди неправильно понимают значение этого слова.
Поэтому мы часто устанавливаем для себя какие-то правила поведения, думая, что святость требует того-то или не приемлет этого, или, может, святость — это особая интонация, с которой нужно произносить слово «Бог». Вот так, «Бог». Вот это святость. А может, святость нужно блюсти в особые дни, когда нельзя делать того-то и того-то, а в другие дни это не важно. Но в тех четырех историях, которые

Я вам рассказал, есть зерно истины. Надеюсь, они помогут вам уяснить, что означает святость на самом деле, вне религиозного контекста. А уяснив, мы сможем применить это в реальной жизни. Итак, что же такое святость, собственно говоря? Если не свечи, не темные рясы, если не список правил или запретов, то что же? Что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог свят? Для точности определения, вот значение корневой морфемы. Разделять, особо отмечать, отделять от всего остального. Это антоним обыденного, распространенного, заурядного. Быть святым означает быть особенным, уникальным, отличным от обыденного. Божья святость – это то, что отличает его от всех остальных и всего остального. Подумайте об этом. Дело не только в чистоте или безгрешности. Конечно, Бог безгрешен. Божья святость – это то, что отличает Его от всех остальных и всего остального во Вселенной. Это единственная характеристика, которая повторяется подряд трижды при описании Бога в Ветхом Завете. Свят, свят, свят. В древнееврейском языке, чтобы подчеркнуть какое-то слово, не говорили так, как мы, наилучший или, допустим, очень-очень хороший. Чтобы подчеркнуть слово, повторяли дважды. Вспомните, что говорил Иисус, когда хотел акцентировать какой-то пункт своего учения. «Истинно, истинно говорю». То есть, подчеркните, выделите жирным шрифтом, это важно. Уясните это хорошенько. И одно слово повторяется трижды в описании Бога. «Свят, свят, свят». В Исходе 15.11 сказано «Кто, как Ты, Господи?» Здесь названо Его имя Завета Яхве. «Кто, как Ты, Господи, величествен святостью?» А слово «величествен» буквально означает «широк». «Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» Это риторический вопрос, подразумевающий ответ «никто». «Нет никого подобного Тебе. Божья святость относится и к Божьему величию, и к Его моральной чистоте. Святость – это полное отсутствие зла». Подумайте об этом. Святость – это полное отсутствие зла, и она включает в себя все, что только есть во Вселенной чистого, здравого, правильного и праведного. Святой – священный, безгрешный, незапятнанный злом, заслуживающий уважения, почтения, благоговения. Пожалуйста, запомните связь святости со здоровьем, поскольку мы с вами увидим одно интересное следствие Божьей святости. Если что-то угрожает здоровью Вселенной, мы еще поговорим о Божьей справедливости. Но если что-то вредит или может навредить здоровью Вселенной или того, что Бог любит и ценит, Бог вынужден противостать этому и осудить. Это оскорбительно для Него. Итак, нужно уяснить, что Бог абсолютно иной. Об этом очень красноречиво пишет Тозер. Нет ничего подобного Божьей святости. Она сама по себе уникальна, неприступна, непостижима и недостижима. Человек слеп и не может видеть ее. Он может бояться Божьей силы и восхищаться Его мудростью, но Божью святость он даже не может себе представить. Чтобы уяснить это Божье качество, многим помогает слово «иной». Какой именно иной, мы не можем себе представить, но совершенно иной. Даже если представить себе самого лучшего человека и умножить его хорошие качества на 100 миллионов, Бог все равно не такой. Бог не занимает первое место ни в каком человеческом рейтинге. Он вне рейтингов. Святость – это совершенно иная категория. Мы не можем представить, с кем имеем дело, приходя к Богу. Вот почему в Писании мы читаем, что люди «падали на лице свое», хоть мельком увидев Бога. Они падали ниц перед Ним. И Бог сам сказал, что если кто его увидит, то будет поглощен огнем.
Бог, о котором мы говорим, создал 200 миллиардов звезд в одной только маленькой галактике – Млечный Путь. И знает название каждой из них. Он поддерживает все мироздание, включая 200 миллиардов других галактик. Он так силен, так величествен, настолько иной, что вы даже не можете себе этого представить. Он святой, иной, отличный от других, уникальный. Вот что такое Божья святость. Итак, давайте вместе исследуем это Божье качество. Как Бог открывает нам свою святость? Мне кажется, есть 7 проявлений. Возможно, конечно, и 170, но в Писании я четко вижу по меньшей мере 7. Первое, как Бог открывает свою святость, это через людей. Помните Моисея? Что мы можем узнать из его жизни? Когда Бог захотел открыть себя Моисею, он показал ему горящий куст. Божье присутствие было в кусте, который горел, но не сгорал. И что сказал Бог Моисею? «Моисей, ты на святой земле». И что нужно сделать? «Сними обувь свою». «Моисей, ты не понимаешь? Ничто искусственное не должно разделять нас сейчас. Это воздух и земля, созданные мною. Я Творец Вселенной». А в то время туфли или сандалии носили только свободные люди, не рабы. То есть Божьи слова означали, «Ты должен приходить ко мне в смирении без чего-либо своего, в наготе, так сказать, с почтением. Это земля святая». Если бы у нас было время, мы бы разобрали 10 казней египетских. Эти казни были не случайны. «Знаешь, что-то никак не могу вывести наших людей из Египта. Давай попробуем мух». «Нет, мухи не помогут. Может быть, крови в воду напустить?» «Нет, не так». Иногда, когда мы читаем об этих казнях, не имея исторических сведений, мы думаем, мухи, жабы, что за ерунду Бог творит? Но там все не случайно. Каждая казнь – это суд, неспосланный Богом и связанный с одним из богов, которым поклонялись египтяне. А главный их бог – это фараон, и его наследник – сын. И так раз за разом, взмахивая своим простым жезлом, Моисей изрекал слова Бога, великого Создателя, уникального и иного, говоря, «Отпусти мой народ!» Египетские башки восставали, их чародеи приходили и творили свои чудеса, но бум-бум-бум, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бог превыше всех, Он свят, Он иной. Итак, Бог открывает свою святость через людей. Иногда Он чудесным образом избавляет нас, а иногда дает нам увидеть нашу греховность. Помните Давида? Он был царем, а в те времена цари творили, что хотели. У каждого хорошего человека бывают моменты слабости, и как-то раз, как описано в 11 главе 1 книги Царств, все отправились на войну, а Давид по какой-то причине решил отдохнуть. Он поднялся на крышу и увидел оттуда очень красивую женщину, которая как раз принимала ванну. С какой стати она там принимала ванну, не знаю, но так оно было. И он согрешил, вначале совершил грех прелюбодеяния, а затем еще и убийство. И Бог открывает нам здесь, что Он нелицеприятен. Он посылает Нафана обличить Давида. «Давид, ты виноват. Для меня не важно, что ты царь, что ты пишешь псалмы. Что бы ты там ни делал, кем бы ни был, ты согрешил против святости Бога, против Его моральных стандартов». То, что пророк стал обличать царя, было совершенно неприемлемо в их культуре. Но Бог говорит, «Я явлю свою святость через людей, я явлю ее через их успехи, я явлю ее через их поражения». Еще один классический отрывок – книга Исаии. Можете посмотреть в своей Библии, 6 глава. Исаия переживает здесь кризис, и Бог являет ему свою святость в кризисе. Умер царь Озия, и пророк идет в храм, желая встретиться с Богом. Что будет дальше? Я не знаю, что мне делать. Первый стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном». В те времена у царя должна была быть длинная мантия со шлейфом, которую несли все придворные. Если мантия была 2 метра, ну ничего, так царь. Если 5 метров, очень могущественный царь. Ну а если 10 или 12 метров с толпой придворных, это великий царь, непревзойденный, несравнимый с другими. Это можно было определить по длине мантии. И в начале этого отрывка мы читаем, что Исаия зашел в храм, он в нужде, у него кризис. «А края рис Господних наполняли весь храм».
Это образ наивысшего величия. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Такие необычные ангельские создания. Их название означает «горящие глаза». Они горят от ревности по святости Божией. И заметьте, они стоят у Божьего престола, там, где раньше стоял помазанный херувим Люцифер, который восстал против Божьей святости, возжелал быть равным Богу. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Исаия увидел Бога, увидел, насколько Бог иной. А когда человек видит Божью святость, это вызывает у него одну реакцию: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». «Очищен» попросту означает «прикрыт». У вас есть грех, а Бог, будучи святым, иным, не похожим на других, абсолютно не приемлет ни одного атома греха. Поэтому серафим прикрыл грех Исаии. «Грех твой очищен». И дальше сказано: «И услышал я голос Господа, говорящего: „Кого мне послать? И кто пойдет для нас?“ И я сказал: „Вот я, пошли меня“». Бог являет свою святость через людей, иногда через их прекрасные поступки, иногда через неудачи, иногда в сложных отношениях с ними. И если вы хотите видеть Бога таким, как Он есть, в Его святости, вы должны понимать, что Он высок и превознесен. И Он существует не для того, чтобы упрощать вам жизнь или помогать в отношениях с другими людьми. Он иной, Он свят, Он Творец, Он всемогущий Бог. Весь мир принадлежит Ему, и Он вершит свои планы. И когда вы видите Его таким, как Он есть, высоким и превознесенным, вы непременно начинаете замечать в себе то, чего раньше не замечали. Вы видите, что не все ваши побуждения чисты, осознаете свою вину, восклицаете: «Горе мне!». Чем больше мы видим, каков Бог в Его святости, тем больше мы осознаем, каковы мы, не в глазах других людей, даже не в наших собственных, а в Божьих глазах. Мы видим, какая огромная между нами разница, и это побуждает нас приходить к Нему в сокрушении, в полной зависимости от Него. А в такой ситуации Он жаждет нас простить. И когда вы осознаете Божье величие и свое положение, тогда происходит нечто удивительное. Вы еще больше посвящаете себя тому, чтобы жить согласно Его планам, а не своим собственным. Будь то с Исаией или Неемией, или Иоанном на острове Патмос, всякий раз, когда человек видит Бога в Его святости, вначале он ощущает сильнейшую сокрушенность. Он понимает, что на самом деле совсем не такой, как он себе представлял. И затем он неизбежно начинает жертвовать своими планами ради Божьих. Позволю себе заметить, что в наши дни в христианских церквах почти отсутствует подлинное осознание Божьей святости. Никто не имеет права отдавать Богу приказы. Никто не должен манипулировать Богом Вселенной. Он не потерпит, чтобы им пользовались. Но многие из нас в глубине души очень сердятся или обижаются на Бога, поскольку наша жизнь складывается не так, как нам хотелось бы. Мы подсознательно поддались идее, что если мы ведем себя так-то и так-то, Бог просто обязан нам содействовать и улаживать все в нашей жизни. А если что-то не так, мне плохо, я несчастен, почему это я должен страдать? И не то, чтобы я был жертвой цунами, или 3 недели ничего не ел, или у меня погибли все родственники. Нет. Может быть, мне скучно на работе, или эти отношения не приносят мне того, чего я ожидал. В общем, что-то не так. И вообще, учитывая мое образование, я не понимаю, почему у меня такая зарплата, а вот у него больше.
И, кстати, Боже, если уж говорить на чистоту, а ты сам этого хотел. Так вот что, я сижу на этой диете уже 3 недели, а сбросил всего 1 килограмм. Я молился, чтобы было место на парковке, а ты мне не помог. Ты же знал, что будет дождь, и как мне прикажешь сделать покупки? Да что же это такое? Не такому Богу поклонялся Исаия. Итак, Бог открывает нам свою святость через людей, а также в определенных местах. Горящий куст, Красное море. Только представьте себе стену воды высотой 15 или 20 метров, и вы идете. Это бы точно оживило вашу молитвенную жизнь. Или скиния, вспомните, как она строилась, и как слава Божья снизошла на нее. А храм Соломона, когда он был построен и прошла церемония освящения, его наполнила такая слава Божья, что священникам пришлось оттуда выбежать, потому что они не могли этого вынести. Божье присутствие и могущество снизошли туда. Вот такому Богу мы поклоняемся. Он открывает себя в самых разных местах. Церковь собирается вместе и начинает молиться. И во время молитвы сотрясается земля. И эти люди почитали за честь страдать за имя Христово. И любое место, будь то скиния, или небо, или горящий куст, если туда приходит Божье присутствие, оно тут же становится святым, священным, особенным. И святым его делают не свечки, зажигаемые людьми, не музыка на заднем плане, не какие-то особенные слова, которые нужно повторять. Святым его делает Божье присутствие. Вот почему классический образ Божьей святости – это то, что происходит на небесах. Послушайте, что сказано в 4 главе Откровения. «И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель». Это и сейчас происходит на небесах, который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Видите? Вот какому Богу мы поклоняемся. Думаю, Тозер правильно сказал, что наше поклонение может быть фальшивым или истинным, в зависимости от того, каким мы видим Бога. Если вы осознаете Божье величие, ваше поклонение будет истинным. Если нет, фальшивым. Думаю, многие печали и страдания в теле Христовом – это наказание, посылаемое святым Богом на неправедных людей, которые думают, что они одеты, а на самом деле наги. Думают, что чисты, тогда как на самом деле нечисты. Думают, что все в порядке, а на самом деле не холодны, не горячи. Но Бог призывает нас осознать Его величие и святость. Он являет их через людей в некоторых определенных местах, и третий через закон. Вспомните 10 заповедей. Что было на первой скрижали? «Да не будет у тебя других богов, кроме меня, не твори себе изображений, не произноси мое имя напрасно». И суббота. Первые 4 заповеди связаны с тем, каков есть Бог. Ему нет равных. «Не создавай изображений и не делай ничего, чтобы уменьшало меня, что представляло бы меня обычным, заурядным, похожим на других богов». И какой самый первый грех совершают эти люди? Гора содрогалась, дым валил с вершины, глаз Божий гремел, и люди пришли к Моисею и сказали: «Слушай, давай договоримся. Пусть он поговорит лично с тобой, а ты нам перескажешь. Мы уже устали от этих потрясений. Проведи черту вокруг горы, я собираюсь обратиться к моему народу. Я дам им завет. Я избрал их для себя». И Бог дал 10 заповедей. А если бы кто перешел черту, то был бы предан смерти, даже животное. А Моисей взошел на гору, чтобы внимать Божьим словам. И Бог через заповеди заявляет: –
Вот мои границы, вот каков мой характер. Эти заповеди никогда никого не спасали, ни тогда, ни сейчас. Они отражают чистоту Божьего характера, Его святость. И теперь, если кто подумает, что может состязаться с Богом, то скоро убедится, что это не так. Заповеди побуждают нас взывать о милости. «О Боже, ты не такой, как я, ты чист. Я не могу, я не способен соблюсти эти заповеди». Мне нужен посредник, нужен спаситель, нужна милость, нужно прощение. Через эти заповеди Бог являет свою святость и свой характер. А как насчет книги «Исход»? Не знаю, как вы, но поначалу, когда я читал Библию, это было так. Бытие, Исход и два дня на левит. Какой-то он скучный. «Закалите тельца, покропите кровью налево и направо, вымойте руки 6 раз, обернитесь вокруг себя 4 раза, помейте кровью мочку правого уха». Я, конечно, хотел узнать больше о Боге, но эта книга мне не помогала, так что я ее просто перелистывал. Но чуть попозже вы понимаете, что Левит – книга о поклонении. Бог призвал свой народ и дал им четкие и конкретные указания, чтобы они начали понимать, что Он свят, что никто не имеет права просто так предстать перед Ним. Вначале нужно совершить омовение и привести сердце в порядок, и осознать свои грехи, и разобраться с ними. Также есть грехи всего народа, с ними тоже нужно разобраться. Есть приношение за то и за это, всесожжение, жертва благодарности, мирная жертва. Все это задумано для того, чтобы они поняли, вы очень далеко, а тот, кому вы поклоняетесь, очень отличается от вас, поэтому вас нужно учить, как это делать. И, кстати, много ли люди знали о бактериях во время Левита? Или о свертываемости крови? Или даже о мытье рук? Еще в 18 веке доктора делали операции, не мыя рук. Поэтому Божья святость не только в Его уникальности, чистоте и величии, она также способствует здоровью Его народа, моральному и физическому. Бог дает им разные указания, например, не пить кровь. Тогда еще не было научных данных о всяких паразитах и болезнях, передающихся через кровь. Люди не знали, что, моя руки перед едой или другими занятиями, они убивают микробы. Они не знали, что на 8-й день по исследованию университета Пурдью начинают функционировать тромбоциты, когда делается обрезание. Но Бог все это знал. И многие из них, наверное, думали, как мы, зачем нужны все эти правила? Тут кропить кровью, тут мыть руки. Но знаете, почему Бог их ввел? Потому что Он иной. Он свят, свят, свят. Он хочет, чтобы вы были здоровы морально и физически, целы и невредимы. И Он не просто предлагает, а требует, чтобы вы Его слушались. Он требует, чтобы я жил по Его заповедям ради моего же блага. Часто, когда мы изучаем Божий характер и видим, насколько Он свят, нам становится страшно. Но не забывайте, скоро у нас будет отдельное занятие об этом. Он также и любящий. Он благой, Он мудрый. Это не какое-то космическое существо с раздвоением личности и перепадами настроения. Бог по определению прост. Простота – это когда все элементы мироздания действуют одновременно в ладу и гармонии. Его святость пронизана любовью. Она вечна и бесконечна и проистекает из Его благости и мудрости. Он поворачивает все события в нашей жизни так, чтобы в них открывалась Его святость, с намерением, чтобы мы были Его сынами и дочерьми. Таково Его намерение. И вот что забавно. Если ваша цель – жить спокойно и припеваючи, ни в чем не нуждаться, все делать по-своему и осуществлять свои мечты, если такова ваша цель, то могу вам гарантировать, что ваша христианская жизнь не будет вас удовлетворять. Ведь это должна быть жизнь Божьего ребенка, отражающего характер Отца, стремящегося быть святым, как Он, думать, как Он, любить других, как Он, быть щедрым, как Он. Ваше время, ваши силы, ваши деньги и способности нужно тратить их так, как тратил бы Христос, если бы жил на земле в вашем теле. Ведь так оно, по сути, и есть. Через Духа Святого. И если ваша цель и ваша мечта быть святым, подобно как Он свят, то у этого есть побочные продукты – мир и счастье, неугасимая радость, независящая от обстоятельств. И часто Бог дает вам то, о чем вы мечтали, но это уже второстепенный вопрос.
Бог может что-то дать, а что-то забрать, но все это не принципиально, не самое важное в жизни. Итак, Бог открывает свою святость через людей в определенных местах, через закон, через пророков: Самуил, Иона, Исаия, Иеремия, Захария. В чем была их миссия? Если бегло просмотреть Ветхий Завет, чем они там занимались? Всегда говорили одно и то же: прекратите поклоняться идолам, правда? Перестаньте следовать другим богам. Почему? Потому что он свят. Он уникален, не такой, как все. Он требует нашего поклонения. Работа пророка проста. Успокаивать тех, кто расстроен, и расстраивать тех, кто спокоен. Говорить с людьми от лица Бога и с Богом от лица людей. Вот чем занимались пророки. Иными словами, они всегда старались привлечь внимание к Божьей святости, к Его заповедям и намерениям. Интересно, что Его святость проявляется также в Его гневе и суде. Жаль, что у нас нет времени разобрать все примеры, но вспомните Ахана из 7 главы книги Иисуса Навина. Бог сказал не выносить ничего из той битвы, но Ахан набрал серебра и спрятал у себя под шатром. Бог осудил Ахана, и его убили. И в Новом Завете также первый грех, вошедший в историю новозаветной церкви – лицемерие. Если хотите узнать, как Бог относится к лицемерию, прочтите 5 главу Деяний об Анании и Сапфире. Суть не в том, дали они денег или не дали. Суть в том, что они притворялись и выдавали себя за святых, такими не являясь. Что они сделали? Продали свой участок и придумали хитрый план. Кстати, чуть выше, в конце 4 главы, говорится, что Варнава, благочестивый человек, сын утешения, продал свою недвижимость на Кипре, это все равно, что сейчас в центре Нью-Йорка, и отдал деньги церкви. И, видимо, Анания рассудил так: теперь все только и говорят: «Ай да Варнава!» Все им восхищаются. Давай сделаем вот что: продадим землю, но скажем, что получили за нее столько-то, а на самом деле больше. Тогда все подумают, какие мы классные и духовные, и деньжата еще останутся. Что скажешь, Сапфира? Прекрасная мысль, золотце. Примерно так. Помните, что было дальше? Приходит Анания к Петру, и тот спрашивает: «Почему сатана вложил в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Бум! Анания мертв. Заходит его жена, ей тоже дается шанс. «Ты об этом знала?» Вот в чем, по сути, состоит вопрос. Но она тоже притворяется и играет в ту же игру. Бум! Она тоже мертва. Были эти люди верующими? Конечно. Но что делает Бог с теми верующими, которые живут в сознательном неповиновении Ему, отвергая Его закон и попирая Его святость? Согласно 11 главе 1 послания к Коринфянам, иногда Бог посылает свой суд на верующих людей, членов церкви. Павел пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Немало верующих умирает. Видите, Бог относится к таким вещам очень и очень серьезно. Его ярость и гнев – свидетельство Его святости. Там у вас есть и другие ссылки на Ветхий Завет, но, коротко говоря, Божий гнев – это Его справедливое негодование на все, что разрушает Его творение, вредит Его здравию и благополучию. Почему Он поступил так с Ананией и Сапфирой? Потому что иначе раковые клетки лицемерия разрослись бы в церкви от самого начала, и все пропало бы. Мы знаем, как ужасно лицемерие. Что часто слышат в ответ христиане, когда делятся благой вестью? «Лично я только чудом стал христианином, ведь я наблюдал за людьми в церкви и вне церкви. В церкви люди говорили, что любят Бога, что верят в определенные истины, но я-то знал, каковы эти люди. Они говорили одно, делали другое. Не верю я во все эти россказни про Иисуса». Поэтому Бог осудил поступок Анании и Сапфиры ради здоровья церкви в праведном гневе. Он уничтожил рак и забрал их домой пораньше. Зачем? Чтобы защитить остальных. То же самое и с Аханом. То же самое относится к любому наказанию, постигающему верующих. Бог открывает свою святость через людей в определенных местах, через пророков, через гнев и суд. И, наконец, в Сыне Своем. Как это замечательно! Просто взглянуть на жизнь Его Сына,
Господа Иисуса, от рождения до вознесения на небеса, все это путь святости. Он свят, ибо родился от девы. Всецело Бог, всецело человек, без греха. Он свят. Он прожил святую жизнь. В 8 главе от Иоанна сказано, что никто не мог найти за ним никакого греха. В 9 главе от Марка нам тоже приоткрывается его святость. Помните преображение, когда он повел учеников на гору молиться? В оригинале сказано, что произошла метаморфоза. Метаморфоза. И дело не в том, что на Иисуса сошел свет с небес. Нет, преображение происходит внутри и сияет изнутри. На самом деле, как сказано во 2 главе к филиппийцам, Иисус не показывал всю свою славу, но поскольку этим ученикам предстояло принять от Него эстафету, нести Его учение дальше, им необходимо было знать, кто Он на самом деле. И вот явились Моисей и Илья. Это величайшие ветхозаветные святые, и их свидетельство надежно подтверждало, кто такой Иисус. Спустилось облако, и ученики услышали голос Отца: «Сей есть Сын Мой, Его слушайте». И сияние истекало от Иисуса, и Петр изумился: «Ого!» Видите, он был свят. Жизнь Христа, его служение, его рождение, смерть и воскресение. Как сказано в послании к евреям, он проложил путь во святое святых. Он открыл нам путь и стал нашим святым первосвященником. Помните мои забавные истории о праздничных бокалах, о том, как мама заехала мне кольцом по зубам, о проходе в церкви? В каждой из этих историй было что-то особенное, не похожее на остальное. Было нечто отделенное от других вещей. Вот это здесь, а это там. Было нечто необычное. И благодаря этому я с детства понял, что бывают вещи особенные, которые можно использовать только по особым случаям. И знаете, как это называется? Святость. И Бог хочет, чтобы вы знали, Он святой. И кроме того, у Него есть определенное намерение, чтобы Его святость, Его уникальность, чистота, любовь, благость, сострадание сделались известны миру, не знающему Его. Поэтому последний путь, каким Бог открывает свою святость, это через церковь. Откройте первое послание к Коринфянам, 3 главу. Можете заложить там закладку. 1 Коринфянам, глава 3, начиная с 16 стиха. Здесь идет речь о Вселенской Церкви, не об отдельных общинах, о том, что только Бог помогает ей расти, далее о суде над верующими, о том, что некоторые получат духовную награду, а другие потерпят урон. А теперь 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вы второе лицо, множественное число, все вы. Разве не знаете, что вы – церковь в целом? Разве не знаете, что вы, когда собираетесь все вместе, храм Божий?» Что такое храм? Это место, где обитает Бог, где явно Его присутствие. Коринфяне, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Читайте дальше. Если кто разорит храм Божий, если кто навредит этому особенному, сверхъестественному сообществу под названием церковь, того покарает Бог. Мы с вами вместе тело Его, и Бог хочет, чтобы, заходя в наши церкви, малые группы, семьи, неверующие, видели искренность и чистоту и Божье присутствие, чтобы они говорили: «Здесь живет Бог, я ощутил Божий Дух, когда пришел сюда, я еще никогда не видел, чтобы люди были настолько открыты и искренни, я заметил, что у одной девушки проблемы в жизни». И все отложили книги, подошли к ней, преклонили колени и со слезами молились о ней, разделяя ее боль. Это действительно духовное сообщество. Здесь Божье присутствие и сила. Вы в Его скинии. Как миру увидеть Божью святость? Уже не через Моисея и не через Давида, не в скинии, не в Красном море, не через 10 заповедей и не через пророков. По Божьему замыслу мир должен увидеть Его святость в нас, в собрании святых, чистом, сверхъестественном сообществе. Но это еще не все. Также и в каждом в отдельности. Переверните пару страниц
до 6 главы того же послания. Здесь уже не множественное число. Здесь автор обращается к отдельным верующим. И что он им говорит? Вот что. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших». Понимаете? Вспомните, о чем мы говорили.

Я видел ваши глаза, когда мы говорили о том, как слава Божья наполнила храм Соломона, так что священникам пришлось оттуда убегать. Тот же Бог в третьем лице Троицы обитает и в вас.

видя вас, видели Христову любовь и святость в том, как вы говорите, как относитесь к другим, как работаете, в вашей сексуальной чистоте, в ваших мыслях и побуждениях. Вы надежда мира. Серьезно. Вы Божья скиния. Поэтому так печально, когда люди в церкви лицемерят и ропщут. Когда мы разводимся друг с другом без библейских оснований, когда мы, так же, как все вокруг, злоупотребляем алкоголем и наркотиками, чтобы приглушить свою боль, когда закрываем глаза на сексуальные грехи, и 25% пасторов зависимы от порнографии. Это причиняет боль Богу и подрывает Его свидетельство. И я верю, что Бог призывает новое поколение, состоящее из обычных людей, таких как мы с вами, призывает нас осознать, что мы все вместе – храм Божий, и по отдельности тоже я Его храм, Его представитель. Я живу по вере, и Дух Святой хочет использовать обычных людей, ведь Он обитает во мне. И мое тело, моя жизнь, мои слова, мои мысли должны отражать Христову святость. Но как? Как этого достичь? Обратимся к последней странице, и я предложу вам несколько конкретных путей. В связи с Божьей святостью возникает два важных вопроса. Во-первых, Бог настолько свят, что не может даже смотреть на грех. Но как же тогда грешные люди, как мы с вами, могут иметь отношение с Ним? Возможно, вы давно это знаете, но если Бог свят и справедлив, есть только один путь к таким отношениям, только один мост между человеком и Богом – Иисус. Он всецело Бог и всецело человек, единственный посредник между нами и Богом, человек Иисус Христос. На кресте Он занял ваше место и заплатил за ваш грех. Бог справедлив, и Его справедливость была удовлетворена. Он взял ваше наказание и весь гнев, который заслужили вы, я и все остальные люди на земле, и возложил все это на Христа, который стал жертвой за грех. И в тот момент, поскольку на Христе были все грехи, Отец отвернулся от Него, и поэтому Иисус воскликнул: «Боже мой, для чего Ты Меня оставил?» Христос заплатил за мой грех и за ваш грех, и за грехи всех людей, искупил эти грехи, и поэтому благодатью вы спасены через веру. И благая весть вовсе не в том, что теперь люди могут соблюдать наши правила, посещать наши церкви, меньше ругаться, жертвовать деньги на благотворительность и вообще быть приятнее. Это не благая весть. Она гораздо лучше и радостнее. Вы прощены. Вам это ничего не стоит. Христос все сделал Сам. Но вы должны лично принять этот дар верой. Ведь если вы держитесь от Бога на расстоянии, если решаете жить по-своему, отворачиваетесь и не принимаете дар, то у Бога достаточно достоинства, чтобы вас не принуждать. На небеса никого силой не тащат. Бог никому не навязывает отношений с Ним. Он позволяет вам делать свой выбор, и то, что вы выбираете здесь, в этой жизни, умножится в вечности. Если здесь вы говорите: «Боже, я не хочу иметь с тобой дел», Бог скажет: «Я уважаю твое решение, и в вечности ты будешь находиться очень далеко от Меня». Это называется вечность без Христа, и так оно и будет. А тем, кто здесь говорит: «Я нуждаюсь в Тебе, Господи Иисусе, и хочу быть с Тобой», Бог отвечает: «Да, хорошо, и не только сейчас, все ближе и ближе ко Мне, как сейчас, так и в вечности. Мы будем так близки, как ты даже не можешь себе представить, и все это по благодати». Второй вопрос. Если благодаря искупительной жертве Христа Бог больше не видит наших грехов, и мы святы в Его глазах, почему мы продолжаем грешить? Этот вопрос очень мучил меня, когда я был молодым христианином. Кто-то объяснил мне тогда, что значит оправдание через Христа. Я об этом только что говорил. И я подумал: «Ой, я верующий уже 4 дня, а по-прежнему бронюсь нехорошими словами. Наверное, это плохо». Сквернословие не было самой ужасной моей проблемой, но одной из наиболее очевидных. Знаете, что поменялось?
Раньше я тоже сквернословил, но не замечал этого. Но поскольку в моем сердце поселился Дух Святой, Он обличил меня, и я понял, что это отдаляет меня от Бога.

препятствует нашим отношениям. Уясните себе вот что. Как только вы начинаете верить во Христа, происходит одно юридическое действие. Судья опускает молоток, а в данном случае судья Бог, и вас провозглашают праведным по всем законам небесного суда. Это называется оправдание. Но в продолжении остальной вашей жизни будет происходить то, что называется освящением или святостью на практике. Вы будете ходить с Богом, питаться Его Словом, жить в общении с верующими, повиноваться. Три шага вперед, два назад. Знаете, прошло около 9 месяцев, прежде чем я перестал сквернословить. И это произошло не за один день, но обновляя разум Писанием, понемногу, шаг за шагом. Я учился жить новой жизнью. В благодарности Богу посели Его Слово, и Бог понемногу менял меня и делал более похожим на Христа, и этим он занимается последние 30 с чем-то лет. Однажды я увижу его. Может, он вернется и заберет нас, или я погибну в автокатастрофе. Как бы то ни было, я его увижу. А в первом послании Иоанна сказано, что когда я его увижу, то стану подобным ему. Это называется прославлением. Если вы путаетесь в этих понятиях, то можете заблудиться духовно. Вам нужно понять первый момент, когда я принимаю Христа, это оправдание, официальное вменение праведности. С него начинается практическая жизнь в святости, где будут взлеты и падения, неудачи и достижения, и временами я буду ссориться с Богом. Отношения от этого не исчезнут. Это как ссориться с женой. Если я поссорился с женой, это не значит, что мы перестали быть женаты. Просто я сплю, повернувшись в одну сторону, а она в другую, и мы не очень любезны друг с другом, и в наших отношениях нет близости. Поэтому мне нужно попросить у нее прощения. Также и с Богом отношения никуда не деваются, но общение нарушается. И мне нужно исправляться, идти вперед, грешить меньше и меньше, расти и отражать Христа с каждым днем все больше, пока однажды я не увижу Его и не стану подобным Ему. И это будет всю вечность, когда грех уже перестанет существовать. Вам нужно четко это понимать, чтобы жить с Богом и возрастать в святости. Что мы должны делать в ответ на Божью святость? Позвольте подытожить то, о чем мы говорили. Во-первых, от нас ожидается посвящение. В послании к Евреям 12:14 сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Заметьте, здесь сказано «старайтесь». Это не произойдет случайно. Нельзя рассуждать: ну, кажется, я вроде бы стал чуть более святым. Нужно провести черту, твердо решить: Боже, я хочу быть святым, я Твоя скиния. Во-вторых, нужен правильный образ мышления. Ефесянам 4:17-24. Не стану читать весь отрывок, но если вы его прочтете, то убедитесь, что поле битвы за святость – это ваш разум. В этом отрывке речь идет о людях, которые живут по-старому, по суетности ума, по невежеству и ожесточению сердца. Буквально их сердца зачерствели. А начинается все с мыслей. Эти люди жили во всякой мирской нечистоте, но вы не так познали Христа. Поэтому вот к чему я вас призываю. Отложите прежнее, обновите свой разум, облекитесь в новое, и это тесно связано с мышлением. Придерживайтесь хороших мыслей. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего. Зачем? Чтобы в вашей жизни проявлялась воля Божья, чтобы люди видели, каков Бог в жизни обычного человека, такого, как вы, который каждый день ходит на обычную работу. Видели, что воля Божья благая, угодная, приятная, но за это нужно бороться в нашем разуме. В-третьих, нам нужно слушаться Бога. 1 Петра 1, 14-16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Запишите две области применения этого стиха. Два слова. Секс и деньги. Секс тесно связан с глубочайшими желаниями нашего сердца, а именно желанием близости и принятия.
И секс – дешевый заменитель этого, будь то фантазии, или дешевые романы, или порнография, или похоть. Бог хочет сам восполнять вашу потребность в близости. А деньги связаны с вашими приоритетами. Если вы не позволите Богу распоряжаться вашими деньгами, то и сердцем тоже. Не обманывайтесь, точка. Можете петь, поднимать руки, служить в церкви, петь в хоре, наклеить рыбку на машину, говорить «Слава Богу» везде, где положено. Если Бог не распоряжается вашими деньгами, то и сердцем тоже. Это не мое мнение, а Христа. Где ваше сокровище, там и сердце будет. И последнее, наше отношение. В книге Притчи 8.13 сказано: «Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Когда вы начинаете осознавать Божью святость, вы не просто не хотите грешить, вы ненавидите грех, вы ненавидите зло, на дух не переносите. В начале своей христианской жизни я часто вел себя так. Представьте, что за этой чертой грех. Ой, а это грех, а это... Некоторые считают, что да, другие, что нет. Как же близко я смогу подобраться к греху, чтобы не... Ой, опять согрешил. Извини, Боже, все зависит от отношения. А может, вы рассуждаете, так, это фильм без возрастных ограничений, а этот до 16 лет, но мне ведь уже есть 16. Лучше такой подход. Возможно, это грех, но я выбираю чистоту и святость. Боже, я люблю Тебя. Я хочу вести целостный и здоровый образ жизни. И не стоит тратить время на вычисление того, где грех, а где нет. Сомневаетесь? Не делайте. Боже, я хочу следовать за Тобой, и я не стану долго разбираться, какое учение правильное или какой у книги автор. Во мне живет Дух Святой, и у меня есть Твое Слово. Думаю, Ты сможешь ясно дать мне понять, как не приступать к совести, жить в чистоте и святости. И, Боже, я хочу бежать к Тебе в объятия, а не стоять и гадать, вот куда я зашел, интересно, это грех? А если сюда... Или сюда? А, кстати, насчет десятины, ее надо давать с чистой зарплаты или с грязной? Понимаете? Бог любит каждого из вас и меня тоже. Он хочет, чтобы вы были Его представителем на земле. Он хочет, чтобы вы были святы, как Он свят, чтобы ваша жизнь была целостной и полноценной, чтобы ваши отношения с другими были здоровыми отношениями, и чтобы все это приносило Ему святое удовольствие. Бог получает святое удовольствие от счастья Своих детей, и мы можем доставить Ему это удовольствие, если будем послушны, если не будем сообразовываться с этим миром. Будем ли мы идеальны? Конечно же, нет. Но главное говорить от всего сердца: «Господи, вот я, жертва живая, святая и благоугодная Тебе».

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога,

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: И снова мы здесь.
1: Да.
0: Вторая сессия.
1: Сессия номер два из цикла «История брака». Начало с окончанием в уме.
0: Мне очень нравится это название.
1: Мы хотим, чтобы все здесь начинали с окончанием в уме. Мы не знаем, какова история вашего брака до этого момента.
0: Да.
1: Но мы точно знаем, что вы можете написать другое окончание. И мы хотим, чтобы у вас было видение о том, чего должен достичь ваш брак, как он будет выглядеть.
0: Если говорить об историях, романах, кинофильмах, мы хотим, чтобы они заканчивались победой, или же «И жили они долго и счастливо».
1: Когда мы слышим «И жили они долго и счастливо», то возникает вопрос «Как? Как они это сделали?» Это, конечно, хорошо, но нам-то надо знать «Как?».
0: Только у Голливуда нет ответа на этот вопрос.
1: Мы хотим поговорить, как жили они долго и счастливо.
0: И жили они долго и счастливо не происходит само собой, верно? Не происходит. Если такова точка назначения, то разве не следует нам знать, как туда добраться? И я, и ты, мы постоянно путешествуем. Когда я еду в машине, мне очень нравятся карты Google. Я вставляю адрес...
1: В iPhone.
0: Вставляю адрес в iPhone, нажимаю кнопку, и что? Навигатор приводит меня туда, куда надо.
1: Да.
0: Меня удивляет, сколько людей вступают в брак, не имея точки назначения. Все остальное мы планируем.
1: Да.
0: Но не делаем этого в том, что касается точки назначения нашего брака. Об этом у нас и пойдет речь.
1: Вся причина, почему Бог заключил завет с Авраамом, и причина, почему Бог заключил завет с нами, в том, что для этого у Него есть цель.
0: Да.
1: Многие люди, когда я спрашиваю их, почему для завета Бог выбрал именно Авраама, отвечают, потому что он отец веры.
0: Ну да.
1: На самом деле не так. Бог сказал, что Он избрал Авраама по одной причине.
0: По одной причине.
1: Он знал, что Авраам научит своих потомков.
0: Бытие 18:19.
1: Это так сильно. Бог ищет себе людей, которые понимают, что завет, который Бог заключил с ними, на них не закончится.
0: Верно.
1: Бог говорит, «Мне нужны люди завета, которые поймут, что суть завета не в них, но в том, чтобы распространять мою благость на тысячу поколений».
0: Слово «завет» встречается более 280 раз в Ветхом Завете и более 30 в Новом. Слово «завет» в Ветхом Завете имеет то же значение, что и в Новом.
1: Завет.
0: Итак, Бог заключает завет с этим человеком, и этот завет касается тысяч поколений.
1: То, чему Авраам научил своих детей, благословило все народы.
0: Да.
1: Я думаю, что нам необходимо понимать, каким образом происшедшее между двумя людьми влияет на детей, влияет на наследие и оказывает влияние на народы. Мы хотим сделать на этом акцент. Если ваша история лишь о вас, я просто хочу быть счастливой, и пусть все остается так, то этого недостаточно. Вам нужно знать, что ваша жизнь коснется каждого, с кем вы вступите в общение, с кем вы будете иметь дело.
0: Ваша история имеет большое значение. Важно влияние, которое вы окажете на окружающих. Важно умножение влияния, которое будет у вас, как у супружеской пары, и влияние это будет больше, нежели если бы вы были одни.
1: Абсолютно.
0: Задача не только в улучшении нашего брака. Я знаю, что мы сейчас говорим со многими парами.
1: Они думают, что наша задача — лишь улучшение брака.
0: Возможно, вы сейчас на мероприятии, устроенном церковью, и ваша цель — чтобы ваш брак хотя бы выжил.
1: Да.
0: Я рад тому, что вы хотите, чтобы ваш брак выжил, вместо того, чтобы осквернять дело Божье. Но этого недостаточно. Если наша цель — лишь выживание нашего брака, то этого недостаточно. Мы не возрастем в широту нашего брака, если наша цель — лишь его выживание. Так что пойдите дальше этого. Конечно, я одобряю вас за ваше решение. Посмотрим эти передачи, чтобы наш брак выжил. Это, конечно, хорошо, но также мы хотим, чтобы после этого цикла у вас было широкое видение для вашего брака.
1: Мне очень нравятся слова из Вестминстерского...
0: Краткого катехизиса. Основное предназначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Ну так какова тогда, Лиза, Божья цель для брака?
1: В прошлой программе мы цитировали книгу Малахии.
0: Да.
1: Чего Бог хочет от брака? В книге Малахии сказано «Детей Божьих». Вот чего. Поэтому берегите дух брака внутри вас и не изменяйте супругам своим. И дальше Бог говорит, «Я ненавижу развод», говорит Бог Израилев, Бог армий ангельских. Мне нравится, как Господь позиционирует себя. Поймите, у меня есть поддержка тяжелой артиллерии. Я ненавижу

0: Я вижу насильственное разделение.
1: Сделаем акцент на этом. Насильственное разделение.
0: Одной плоти брака. Так что смотрите за собой. Смотрите за собой.
1: Микеланджело создал скульптуру Давида, верно?
0: Да, насильственное разделение.
1: Ты можешь себе представить, чтобы кто-то пришел и разбил ее? Однако же, это ничто по сравнению с тем, когда мы насильственно разрушаем Божье искусство.
0: Верно. Бог не говорит, следите за своими супругами. Он говорит, следите за собой.
1: Это сильно.
0: И дальше. Не теряйте бдительности. Не изменяйте супругам. Слова «не изменяйте» относятся не только к супружеской неверности. Я думаю, что нередко мы изменяем процессу Божьему. Потому что мы переносим ситуации, вместо того, чтобы позволить им изменять нас. Бог говорит, не изменяйте, решайте сложные задачи. Пусть работа происходит. Цель Бога не сводится к тому, чтобы на земле родилось больше людей. Мне надо, чтобы больше людей пели песни обо мне. Бог ищет не этого. Он желает появления детей Божьих. Конечно, Он любит, когда мы рождаем детей.
1: Да, и для них есть цель.
0: Однако же Бог благословит и браки, в которых детей никогда не будет. Потому что происходит вот что. Через брак вы становитесь чадом Божьим. Через брак вы приобретаете более природы Божьей.
1: Облекаетесь в образ Иисуса Христа.
0: Абсолютно, да.
1: Итак, такова цель Божья для брака. Честно сказать, я этого не понимал, пока мы не начали погружение в Писание. На самом деле, брак — это представление отношений между Иисусом и Церковью. Он жених, мы невеста. Апостол Павел говорит, что это тайна. Часть этой тайны, когда муж и жена становятся одной плотью в браке.
0: Это «и жили они долго и счастливо Иисуса».
1: Да, вот «и жили они долго и счастливо Иисуса» — послание к Ефесянам 5:27, чтобы представить ее себе славную церковью. Когда вы слышите слово «славное», это слово говорит о величии, о красоте, о великолепии, великолепную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот такова его цель для брака с нами, с его невестой. Каким образом он решает эту задачу? Ответ в предыдущих стихах. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
0: Да.
1: Так каким образом Он делает нас славными, говоря над нами Слово, будучи Словом в нас?
0: Да.
1: И это зеркальное отражение для нас, как мужей и жен. В послании к Ефесянам 4:15 апостол Павел говорит, «Говоря истину в любви, все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Апостол Павел говорит, что говоря друг другу истину в любви, мы возрастаем.
0: В детей Божьих.
1: Обратите внимание на то, что он говорит не просто «говорите истину», но «говорите истину в любви». И он не просто говорит «любите». В браке мы имеем дело с двумя крайностями. Есть люди, которые используют слово, чтобы отомстить своему супругу. С другой стороны, есть люди, которые подавляют в себе разочарование, обиду на своего супруга и проявляют поверхностную любовь. И то, и другое неправильно. Нам необходимо быть как Иисус. Говорить истину в любви. А это значит, если Лиза разочарует меня, то с моей стороны молчать будет неправильно. Вот что я должен сделать. Первое — простить, потому что Иисус простил нас на кресте. Христиане все время делают это утверждение. Я прощу его, когда он извинится. Если бы Иисус дожидался от нас извинений, мы бы никогда не спаслись. Он простил нас на кресте, когда сказал, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это он сказал не только о воинах, распинавших его.
0: Но мы должны знать, что мы делаем. Если я обижаю тебя...
1: Верно.
0: Я должна знать, что я делаю.
1: Прежде всего, я должен простить. Без прощения я не могу подходить к ней, потому что, не говоря истину в любви, я буду говорить ее из чувств мести. А это неправильное оружие. Давайте я объясню вам это так. Джон Бивир 30 лет назад был очень эгоистичным. Джон Бивир 30 лет назад был очень сосредоточенным на себе. После того, как я женился, и Лиза говорила мне истину, говорила истину в любви.
0: Сначала были слова.
1: И благодаря этому у меня открылись глаза на мое состояние. Что?
0: Сначала я находила слова, а потом присоединяла к ним любовь.
1: То, что ты говорила истину в любви, открывало мне глаза.

0: на мое состояние. И тогда я мог сказать: «Боже, убери это из моей жизни». Вот что происходит. Мы приходим в брак такими, как руда выходит из шахты. Когда добывают золото, оно добывается не таким чистым, как то, из которого сделаны наши кольца. В нем самые разные примеси. И знаете, что происходит при переплавке? Все примеси поднимаются на поверхность. Знаете, что делает жизнь в браке? Она поднимает на поверхность весь шлак. Однажды я спросил: «Боже, откуда все это приходит? Что мне надо связывать? Что изгонять из себя?» И Господь сказал мне: «Ты не можешь изгнать из себя свою плоть». Так он мне сказал. Я сказал: «Объясни мне, прошу тебя». Дело в том, что я очень гневался на Лизу. Господь сказал мне: «Посмотри на свое золотое кольцо. Что будет, если поместить золото в печь и разогреть до высокой температуры? Вообще-то у меня инженерное образование». Я сказал: «Оно расплавится, станет жидким». «А что потом?» Я очень упрощаю. Я сказал: «Шлаки выйдут на поверхность. Медь, цинк, никель». Он сказал: «Они появляются, верно?» Я сказал: «Да, они появляются». Он сказал: «Они все время были там?» Я сказал: «Да, были». Господь сказал: «Они были невидимы для тебя, но при переплавке вышли на поверхность». Я сказал: «Да». Господь сказал: «Но они были невидимы мне». Женившись, я оказался в плавильной печи. Павел сказал, что, вступив в брак, будете иметь скорби по плоти. Добро пожаловать в плавильную печь.
1: Но это доброе дело.
0: Верно.
1: Потому что мы станем как золото.
0: Правильно.
1: И это хорошо.
0: И мы хотим этого.
1: Абсолютно.
0: Я хочу преображаться в образ Иисуса больше, чем я хочу быть правым, больше, чем я хочу быть гордым, больше, чем я хочу быть эгоистичным.
1: И даже больше, чем мы хотим быть счастливыми. Многим людям необходимо понять, что мы должны быть причастниками страданий Христовых. Иногда приходится проходить через периоды, которые отнюдь не являются веселыми, однако же они развивают в нас силу. Автор послания к евреям говорит о том, что Иисус — автор нашей истории.
0: То, чем ты собираешься поделиться, это рецепт для плавильной печи.
1: Точно. Послание к евреям, 12 глава, 2-3 стихи. «Взирайте на Иисуса». Тут не сказано «взирайте на своего супруга».
0: Это так хорошо, Лиза.
1: «Взирайте на Иисуса». Не на себя. «Взирайте на Иисуса», который и начал, и закончил этот забег, в котором мы участвуем. Изучайте.
0: Писание говорит: начал и закончил.
1: Да.
0: Не только начал.
1: Не только начал.
0: Должен быть и финиш, потому что тема нашего занятия – начало с окончанием в уме.
1: Иначе это было бы неразумно.
0: Хорошо.
1: Изучайте, как он делал это, потому что он никогда не терял из виду то, куда он направлялся.
0: Карта Google.
1: Вот в этом и есть сила видения. Вы должны понимать, куда вы направляетесь. Поскольку он помнил о предстоящей радости с Богом, то смог перенести все, что ему встретилось на пути. Крест, стыд и все прочее. А теперь он там, на месте чести, прямо рядом с Богом. Когда вы увидите, что колеблетесь в своей вере, то снова, деталь за деталью, перечитайте историю Иисуса, историю о том, как он пробивался через враждебность, и это придаст энергии вашим душам.
0: Хорошо, хорошо, вот оно.
1: Даст вам адреналин.
0: А были у тебя моменты, когда ты колебалась в вере в наш брак?
1: Абсолютно.
0: Ладно.
1: Иисус...
0: Ты нуждалась в адреналине?
1: Я нуждалась в кофе. Иисус следовал тому, что всегда делал Бог.
0: Да.
1: И это придает нашему Богу иную позицию, нежели позиция всех остальных ложных богов. Бог что-то заканчивает, а затем начинает.
0: Да.
1: Иисус видел предлежащую Ему радость. Он видел нас. Когда Он шел на крест, то Он видел не крест. Он смотрел дальше креста и видел нас с вами.
0: И Он видел нас не как кучу негодных грешников, иначе Он бы не пошел на крест.
1: Правильно. Нам необходимо понимать.
0: Он видел нас как чистую девственницу, которая будет представлена Ему в день брака.
1: Если мы хотим действовать как дети Божьи, тогда мы должны действовать как Иисус.
0: Правильно.
1: И должны действовать как Отец наш Небесный. И вот что сказано в 46 главе книги Исаии. «Я Бог, и нет иного подобного мне, возвещающего от начала, что будет в конце». Итак, вот что мы делаем. Мы возвещаем конец от нашего начала. Многие люди думают: «Как это прекрасно!» А потом испытывают шок от того, что все выглядит не так, как было в начале. А происходит это потому, что они не движутся к концу.
0: Бог является планировщиком поручения. Его мотивация — это поручение. И он — планировщик.
1: Абсолютно.
0: Бог дает поручение, и он планирует, как его исполнить.
1: Да.
0: Поэтому самой значительной частью истории нашей любви должно быть то, как она закончится, а не то, как она начинается.
1: Да.
0: Однако же, для большинства людей, самая значительная часть их истории — это то, как она начинается.
1: Как она начинается.
0: А сейчас они просто выживают. Так что, могу ли я сейчас публично объявить о том, что у меня есть две огромных личных цели с Лизой? Это мои личные цели. Когда мы придем к концу нашего времени на Земле, как супружеская пара, первое, чтобы она была влюблена в меня больше, чем в день, когда мы поженились. И вторая моя цель, чтобы я был влюблен в нее больше, чем в день, когда мы поженились. Это моя страстная цель. Я готов перенести все, любые испытания, чтобы достичь этой цели. Да, мы служим многим людям, которым Бог призвал нас послужить, как супружескую пару. Это хорошая цель. Однако же, моя цель номер один. Я не хочу, чтобы при том, что я коснулся жизни миллионов людей через свои книги и через служение, Лиза сказала бы, как же мне пережить этот брак? Что происходит с людьми, которые не планируют свои финансы на время, когда они выйдут на пенсию? Что происходит? Они заканчивают нищетой. И мы видели такие примеры. У людей в старости не было ничего из-за того, что они не запланировали финансы на старость. А что насчет строительства дома? Недавно в центре города попытались выстроить здание без проекта, и закончилось это очень плохо. Если вы хотите начать бизнес, то все бизнесмены знают, что прежде чем начать бизнес, необходим бизнес-план. И этот бизнес-план должен быть правильным до того, как вы начнете свой бизнес. Иисус сказал, что прежде чем строить башню, вам надо вычислить издержки, а иначе вы бросите строительство на полпути, потому что вам не хватит ресурсов. Вот таким же образом вам надо поступать и со своим браком. Многие брачные отношения терпят крах по причине нереалистичных ожиданий, отсутствия видения, отсутствия планирования и посвященности процессу.
1: Да, абсолютно. И опять-таки хочу повторить, неважно, через что вы прошли, неважно, каково состояние вашего брака сейчас, вы можете полностью все изменить. Мы с Джоном делали это несовершенно.
0: Нет, несовершенно.
1: Но мы делали свой брак хорошо, здраво, хотя наш брак и несовершенный. У вас может быть хороший брак, даже если он несовершенный.
0: Иисус сказал нам,
1: у вас может быть хороший брак. Он не сказал совершенно, он сказал хорошо.
0: Именно.
1: Это значит, ты сделал это здраво, ты сделал это хорошо. И в конце люди смогли получить освежение от вашей жизни. В ранние годы нашего брака мы были очень бедны. Мы ходили в китайский ресторан и заказывали одного цыпленка.
0: Одного цыпленка.
1: Еще мы брали один блин и один соус. Мы брали по два блина каждый. Смазывали их соусом. Добавляли рис. Мы ели и мечтали. Мы говорили о том, какой будет наша жизнь, когда у нас появятся дети. Мы говорили...
0: И даже не прошло несколько лет после свадьбы.
1: Нет, это было самым началом. У нас были разные семьи. В семье Джона все делалось хорошо, но не так, как хотели бы мы. В моей семье не делалось хорошо, так что я не могла поделиться хорошим опытом. У нас был пример, как не надо строить семейную жизнь. В твоей семье все было хорошо, но мы хотели сделать свою семью по-другому. Мы так горячо обсуждали эту тему, что записывали свои планы на салфетках. Например, о том, когда укладывать детей спать. Потом мы размышляли о карманных деньгах для детей. Затем мы решили, что не стоит им платить за то, что они и так должны делать, а платить им лишь за дополнительную работу.
0: Так как мы хотели, чтобы в семье у них были свои обязанности.
1: Абсолютно. Я была старшей в семье. Меня шлепали, меня заставляли работать. А когда родился мой брат, родители говорили, «Ох, наш сыночек, мы не будем заставлять его ничего делать». Мне, конечно, это очень не нравилось. Я сказала, что в моей семье шлепать будем всех детей. Мы хотели создать в семье совершенно иную динамику. Мы говорили о той уникальной семье, которую мы хотели построить. И также мы мечтали, и мы осмеливались мечтать. Мы говорили, у нас будет такой дом, в который все захотят приходить. Мы хотим создать такую атмосферу, в которую наши дети захотят приглашать своих друзей. Пусть этот дом не будет роскошным, но пусть в этом доме будет атмосфера доброты и тепла. Мы сравнили то, как закончили твои родители в финансовом отношении, и то, как это произошло с моими родителями.

0: мамой.
1: У моих родителей было много денег, много прелюбодеяния, много алкоголя и много разводов. В конечном итоге они закончили ничем. У его родителей также было много денег, но они экономили и делали сбережения для своих детей.
2: Они жили ниже своих средств.
1: Да.
2: Мне всегда нравилось то, что, живя ниже своих средств, отец никогда не испытывал нужды и так прекрасно обеспечивал всех нас. Мы с тобой говорили о том, как мы будем распоряжаться своими финансами. Мы стали составлять планы.
1: И мы приняли решение не иметь долгов по кредитным картам. Возможно, это звучит глупо, но мы решили, что если Бог не даст нам финансов, мы все равно не будем брать в долг по кредитной карте. Будем жить за наличные.
2: Мы решили, что будем обращаться с кредитной картой, как с чековой книжкой.
1: Мы решили, что долги по кредитной карте – это плохо.
2: Мы решили выплачивать задолженность по кредитной карте к концу месяца. Мы решили быть хорошими управителями, чтобы достичь точки назначения. Я не хочу, чтобы наши дети обеспечивали нас, когда мы состаримся. Такое происходит с одним из наших родителей, и мы рады это делать, но я не хочу быть бременем ни для кого из своих детей. Я не хочу, чтобы наши дети думали о нашем обеспечении. Мы знаем, что Бог — источник нашего обеспечения, но также понимаем, что Бог не будет давать финансы людям, которые будут их разбазаривать. Он не даст финансы людям, у которых нет понимания о планировании.
1: Мы думали об обеспечении не только детей, но и внуков. В 13 главе книги Притчей сказано:
2: «О, это так хорошо!
1: Праведники оставляют наследие своим внукам или детям детей, что приводит меня к выводу о том, что мы не можем ограничивать свою жизнь лишь своими детьми».
2: Так,
1: вам надо думать о том, как ваша жизнь отразится в детях ваших детей. Потому что если вы не будете хорошо воспитывать своих детей, то и они не будут хорошо воспитывать своих. Иногда плоды воспитания проявляются не в первом, а в следующем поколении. Мы говорили о том, что хотим оставить наследие детям своих детей.
2: Да.
1: Нашим желанием было закончить хорошими друзьями.
2: Закончить хорошими друзьями.
1: А не посторонними людьми.
2: Они становятся чужими друг другу.
1: Так бывает в жизни многих людей, когда их дети покидают родительский дом. Муж и жена смотрят друг на друга и говорят: «А ты вообще кто?» Это происходит потому, что центром их семейной жизни всегда было воспитание детей. Мы приняли решение, что наш брак будет приоритетом в жизни, несмотря на различные периоды. Мы решили все время проводить вместе. Мы поставили задачи выяснить, какой плод принесет наш семейный союз в том, что касается влияния на жизни других людей.
2: Знаешь, что удивительно? Вот, мы сидели в этом китайском ресторане, записывали разные мысли. И послушайте, что написано в книге Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу». Тут не сказано, что они говорили Богу, но что говорили друг другу. «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Мы сидели в китайском ресторане, записывали планы и мысли. Это же мы делали потом в своем доме. Пока не прошло время, мы не понимали, что Бог слушал наш разговор и писал памятную книгу. Таким образом, Бог говорит не только «запиши видение» в книге пророка Аввакума. Надо не только записать видение, бизнес-план до того, как приступать к делу, но также Бог говорит: «Когда вы говорите, я записываю это в памятной книге».
1: Да. Он говорит: «Я запомню этот разговор».
2: В нашей жизни сегодня есть вещи,
1: когда будет выглядеть по-другому, я вспомню этот разговор,
2: который записывает Бог, хотя мы их не записываем. Мы увидели, как это сбылось, потому что Бог пишет памятную книгу. Мы наслаждаемся благами завета от Господа. Мы наслаждаемся благословениями, которые мы не записали на бумаге. Но, Лиза, мы наслаждаемся ими сегодня.
1: Да. Если вы этого еще не делали и живете текущим периодом в своем браке, я призываю вас, напишите живой, дышащий, органичный документ.
2: И он может измениться, не так ли?
1: В этом документе должны содержаться неоспоримые пункты о том, что мы посвящены друг другу, что мы посвящены возрастанию друг друга.
2: Процессу роста.
1: Мы будем верны друг другу, мы будем вместе поклоняться Богу. Должны быть неоспоримые пункты, которые изменяться не будут. Однако же в этот документ могут неоднократно вноситься добавления. Если Бог что-то вложит в ваш дух, добавьте это в документ. Очень сильно созидает веру то, когда вы, обратившись к Богу с конкретной молитвой, получаете на нее ответ. Вы говорите: «Посмотри, он ответил на молитву, надо молиться еще». К вам приходит великая радость. Итак, мы хотели, чтобы у нас была пошаговая оценка наших отношений, того, как мы будем общаться друг с другом, как мы будем общаться с нашими детьми, как мы будем общаться с окружающими нас людьми, как мы будем обращаться с нашими деньгами. Все эти вещи нельзя оставлять на волю случая.
2: Как мы будем общаться?
1: Точно. У каждого из вас должно быть место, где вы будете вместе мечтать. Вначале таким местом для нас был китайский ресторан, а теперь это два стула в нашей спальне. Это то место, где нам нельзя спорить. Это место, где мы говорим, глядя в глаза друг другу. Это место, где споры не позволяются. Там мы мечтаем о разном. Если вам это необходимо, используйте журналы, используйте фотографии, делайте записи. Начните мечтать, потому что Бог хочет созидать в вас что-то пространное. И Он хочет, чтобы вы мечтали.
2: Но вот что еще я хочу сказать. Возможно, в ваших отношениях накопилось много мусора. Поэтому прежде чем мечтать, очистите свои отношения от мусора. Но об этом мы поговорим на следующем занятии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. We'll be right back.

среди улочек Старой Праги словно спряталось здание Вифлеемской часовни. Интересно, что она была основана в 1391 году не духовенством, а обычными горожанами. В их учредительной грамоте было ясно заявлено желание слышать здесь проповеди на чешском языке. Под постройку часовни лавочник Ян Гржиш отдал свой сад. Вначале архиепископ Праги противился этому строительству, но король Вацлав IV, поддержавший идею горожан, уговорил его. Именно этой часовне суждено было стать трибуной для Яна Гуса. Давайте зайдем внутрь.

Когда входишь в часовню, первое, что поражает, насколько здесь все просто. Она даже снаружи очень аскетична, а внутри никаких излишеств. Как она не похожа на пышные соборы того времени. Здесь нет икон, статуй, нет даже алтаря. Такое ощущение, что эта часовня была создана для одного – для проповеди.

часовня вмещала 3000 человек, что было почти десятой частью тогдашнего населения Праги. Но несмотря на большие размеры, она так и не получила статуса приходской церкви.

Хотя у Гусса была возможность излагать свои взгляды студентам, он стремился обращаться к простому народу. Ян понимал, если народ останется невежественным в вопросах веры, то религиозные суеверия будут все больше распространяться. В 1400 году Ян становится священником, и начиная с 1402 года он проповедовал в этой часовне на протяжении 10 лет. С этой кафедры Гусс проповедовал. Он был смелым и талантливым оратором. Его речи оказывали огромное влияние на слушателей. Популярность Яна постоянно возрастала. Его приходили слушать не только простые люди, но даже сам архиепископ Праги и королева София, супруга короля Вацлава. Она сидела справа от кафедры в специальной оратории. Королева София даже сделала Яна своим личным исповедником. Некоторые пражские женщины так увлекались проповедями Гусса, что специально селились рядом с Вифлеемской часовней. В одной из своих проповедей Ян сказал, что некоторые женщины лучше отстаивают истину, чем иные богословы. Вообще, Гусс был довольно застенчив и робок с женщинами. Он даже их несколько побаивался и старался пореже исповедовать. В отличие от Лютера, который женился и воспитал множество детей, Гусс всю жизнь оставался безбрачным. Интересно, что в 1521 году с этой же кафедры проповедовал немецкий реформатор Томас Мюнцер. С улицы в часовню можно попасть через три входа. Существует и четвертый, но он соединяет часовню сразу с домом проповедника. Входы расположены так, что во время проповеди люди, которые решают уйти или прийти наоборот, не мешали другим слушать. Каждая стена в этой часовне рассказывает, что же здесь проповедовалось. О чем нам рассказывает Восточная стена? Прежде всего, на ней находится оратория, место, с которого проповеди слушали богатые и знатные люди. Именно там находилась королева София, когда приходила сюда. В Евангелии нуждаются не только простые люди, но и образованные, не только бедные, но и богатые. Над ораторией есть две фрески. Первая изображает изгнание торговцев из храма. Гусс часто обличал духовенство в жадности, высокомерии, симонии и сребролюбии. Архиепископ, который вначале симпатизировал Гуссу и понимал, что его обличения не беспочвенны, даже назначил его синодальным проповедником. Это была важная обязанность, состоявшая в произнесении наставлений духовенству. Гусс стремился не к расколу, а к церковному возрождению. Он хотел, чтобы церковь сама жила так, как учит верующих. Например, пражский кановник, первый чин после архиепископа, проиграл в кабаке все деньги и в полночь нагишом вернулся домой. Чтобы его впустили, он долго стучал и кричал на всю улицу. Такое он проделывал несколько раз. Именно против подобного поведения священнослужителей и выступал Ян Гусс. Обличения Гусса раздражали священников. На него начали поступать жалобы и доносы. Один из доносчиков писал: «У нас раздаются возмутительные проповеди, которые терзают души набожных людей, уничтожают веру и делают духовенство ненавистным народу». Священников выводило из себя утверждение Гусса, что брать деньги за таинства и обряды, особенность бедных, является ересью. На второй фреске Восточной стены изображен папа в сопровождении прелатов. Этот период был непростым в истории католической церкви. Она находилась в состоянии раскола. В XIV веке папский престол был перенесен из Рима во французский город Авиньон. Но римское духовенство не могло с этим смириться и избрало второго папу в Риме. Оба папы называли себя законно избранными и, не стесняясь в выражениях, проклинали друг друга. Чтобы прекратить раскол, был созван церковный собор, который низложил обоих пап и избрал нового. Однако низложенные папы отказались подчиняться этому решению. Так вместо двух пап их стало трое. Причем, что это были за папы? Один из них, папа Иоанн XXIII, призвавший Гусса на суд в Констанц, вообще раньше был пиратом. На его совести было множество преступлений. Такая ситуация ужасала искренне верующих христиан. В одной из своих проповедей Гусс сказал, что грубо ошибался, считая папу безгрешным. Впрочем, добавляет он, я и самого себя считал хорошим человеком, пока основательно не познакомился с Писанием. Из этих слов становится понятно, что Гусс не просто критиковал папство, но он думал о личном росте
и о духовном изменении. Прежде всего, он применял Писание к себе самому. Главным же объектом обличительных проповедей Гуса стали индульгенции. За деньги папы обещали прощение любых грехов, даже будущих. Папская булла об индульгенциях не согласуется с учением Христа, ибо если так продавать отпущение грехов, которое может даровать один только Бог, тогда и сам дьявол мог бы явиться и дать деньги, и тотчас попал бы на небо, иронизировал Ян Гус. Рядом с восточной стеной находится колодец. Так необычно видеть колодец внутри здания. Откуда он здесь взялся? Часовню строили на земле, на которой находился сад. И колодец решили не засыпать. Несмотря на то, что здесь проходили богослужения, колодец оставался рабочим. Тогда не было кулеров с холодной водой, и каждый жаждущий прихожанин мог напиться из колодца. Существование здесь колодца очень символично. В Евангелии сказано, что из чрева верующих потекут реки воды живой. В то время действительно это место было источником жизни и благодати. Люди переживали здесь очищение и освежение, поэтому и приходили сюда толпами. Настоящая церковь всегда должна быть колодцем.

Мы продолжаем экскурсию по Вифлеемской часовне, в которой на протяжении 10 лет служил Ян Гус. Каждая стена этой часовни рассказывает о том, что же здесь проповедовалось.

О чем же рассказывает «Южная стена»? Здесь изображены сценки из жизни простого народа. Вместо обычной церковной росписи Гус повелел нарисовать сюжеты, наглядно иллюстрирующие его учение. Ян проповедовал очень практично, приводя много примеров из повседневной жизни. Он хотел, чтобы его понимали все, в том числе и простые люди. Вперемешку с иллюстрациями на стене помещены выдержки из его проповедей. Во время проповедей в этой часовне он говорил, что реликвии, которые хранятся в соборах и привлекают туда верующих, ложны. Ян приводил такой пример. Если собрать все берцовые кости святой Бергитты, которые хранятся в соборах Европы, то получится, что она была сороконожкой. Наша вера должна утверждаться на Писании, а не на реликвиях и чудесах, учил Гус. Однажды в одном небольшом городишке Германии появилась живая кровь Христа, исцеляющая больных. Тысячи людей со всей Европы устремились туда за чудом. Пражский архиепископ послал туда комиссию, состоящую из трех магистров, в числе которых был и Гус. Исследования показали, что чудеса оказались обманом, а кровь – обыкновенным маслом, смешанным с ржавчиной. После этого Гус написал трактат, где утверждал, что ни одна капля крови Христа не может где-либо находиться, потому что он вознесся на небо целиком. Что же нам говорит Западная стена? Прежде всего, здесь размещены деревянные хоры. Над ними ноты гуситских песен. Одна из них называется «Вставай, большой город пражский». Ян ввел в часовни пение на родном языке. Он и сам сочинял песни на чешском. Позднее Мартин Лютер развил практику общинного пения. Совместное песнопение объединяет христианскую общину, а единство верующих – вещь очень важная. Реформаторы это отлично понимают.

0: Самая большая картина на западной стене изображает сражение гуситского войска с крестоносцами. Обратите внимание, гуситы сражаются под знаком чаши, что символизировало причастие и хлебом, и вином. Умеренное крыло гуситов даже назывались чашники. Перед нами знаменитая репродукция, на которой изображены Мартин Лютер и Ян Гус, которые причащают прихожан хлебом и вином.
1: Остается лишь догадываться, что переживали верующие, когда впервые причащались не только хлебом, но и вином. До этого их учили, что такая Евхаристия доступна только священникам. И вот у прихожан появилась возможность причащаться обоими видами. Так устранялся барьер между мирянами и клиром.
0: Здесь вы видите отрывок из трактата, который называется «О причащении под обоими видами». Его написал последователь Гуса Якоубек. Именно Якоубек в 1414 году вел здесь причащение и хлебом, и вином. У католиков миряне причащались только хлебом. Это нововведение вызвало разногласия среди последователей Гуса. Когда у Яна спросили, правильно ли поступил Якоубек, тот ответил, что в этом вопросе каждый должен поступать по своему разумению. Желающие причащаться под обоими видами должны так и поступать. Те же, кто причащается только хлебом, не теряют своего спасения. Из этого ответа Гуса видно, что его волновали не столько догматические тонкости, сколько нравственная сторона веры. Он говорил о чистоте, о справедливости, о помощи ближним, о важности проявлять веру в делах, поэтому его слова так касались людей. О чем же рассказывает Северная стена? Справа Ян Гус на костре, в центре император Сигизмунд и римский папа, осудившие реформатора на казнь, а слева Ян Жишко, легендарный предводитель гуситского войска.

То, что проповедовалось здесь, не могло не вызвать возмущения в католической церкви. Тучи над головой Яна сгущались. Эта стена словно возвещает о приближающейся расправе и о дальнейших войнах, которые вошли в историю под именем Гусицкие. Проповедовать правду никогда не было легко. Под изображением казни Гуса старинная надпись, у которой любопытная история. В 19 веке часовню закрыли и снесли. На ее месте вырос жилой дом. В середине 20 века часовню восстановили. Восстановили ее из чудом сохранившихся древних частей и на основании старинных гравюр, на которых она изображена. Во время реконструкции обнаружили, что в одном из пражских зданий используются фрагменты древних стен. На них была едва различимая надпись. Когда ее расчистили, то с удивлением увидели слова Яна Гуса. Это старинное изречение вновь находится в часовне. Времена меняются, здания рушатся, а слова продолжают жить.

Прямо к часовне примыкает домик проповедника. Комната Гуса находилась на втором этаже. Между первым и вторым этажом находится выход на кафедру. Гус, получив откровение, мог сразу идти и проповедовать. Вот и комната Гуса.

Эта комната показывает, что он вел довольно аскетичный образ жизни. Даже его недоброжелатели относились к нему с уважением. Один из личных врагов Гуса так писал о нем. «Жизнь его была сурова, поведение безупречно, бескорыстие такое, что он никогда ничего не брал за требы и не принимал никаких даров и приношений». Сейчас здесь располагается музей, проходят концерты, выставки, проводятся университетские мероприятия. Богослужение совершается в этом здании лишь раз в год, 6 июля. В День памяти Яна Гуса христиане разных конфессий

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Life TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем, и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это да и аминь, но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем. Мы как будто все это видим.

видим, понимаем, но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешняя, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил. Чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи, это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое. Но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него. Мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе. Мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь истинной жизни, и Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить», это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего»,
опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите

это искать Царство Божие, это тоже написано у Матфея, что ищите прежде всего Царство Божие и правды, истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду, и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно, это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, можно сказать, систему жизни, вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться
через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там, покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как Он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что Он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, Он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят, но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом
помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в старом

В Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность. Мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа. Будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые. И это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве. И тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

0: В этом выпуске программы «Место встречи» и «Иерусалим». Важные решения. Президент Трамп взвешивает варианты следующего этапа войны с Ираном, а премьер-министр Нетаньяху планирует принять меры в отношении марионеток Тегерана. Также анализ Игаля Кармона о растущем влиянии Турции на Ближнем Востоке и ее амбициях в отношении Иерусалима. И еще «Голос из пустыни», свиток Исаии, которому 2000 лет, теперь выставлен на обозрение. А также подготовка к Йом-Кипуру, священному дню еврейского календаря. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите спецвыпуск программы «Место встречи Иерусалим». Я Джули Стал.
1: Я Джошуа Свонсон. Президент Трамп на перепутье по поводу Ирана. Он должен решить, хочет он уничтожить Иран или нет.
0: Новые сообщения вызывают вопросы о роли России в ударах Тегерана по американским войскам. В Израиле премьер-министр Нетаньяху обещает свергнуть исламский режим и его союзников.
1: На предвыборном митинге в Северной Каролине президент Трамп заявил, что война с Ираном может вскоре закончиться. Он сказал собравшимся, что Иран хочет сделку, но не готов к ней. Их громят, и они так сильно хотят договориться, что звонят и говорят об этом. Но, по-моему, они еще не готовы. Хотя мы, конечно, можем договориться в любой момент. В то время как Трамп говорит о прекращении войны, фотографии, полученные эксклюзивно CBS News, показывают, какой ущерб нанесли иранские атаки американским базам по всему Ближнему Востоку. Эти снимки были предоставлены действующими военнослужащими на условиях анонимности. Сейчас возникают новые вопросы о том, как Иран мог нанести некоторые из этих ударов. CNN сообщает, что российские спутники, возможно, предоставили Ирану разведданные, в том числе перед ударом 27 марта по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате которого были ранены американские военнослужащие. По имеющимся данным, российские спутники пролетели над целями перед иранским ударом. Недавно обнародованное видео Пентагона демонстрирует, на какие невероятные меры пошли американские военные, чтобы вернуть домой двух сбитых американских летчиков. Один из них, известный как «Браво», выжил после того, как из-за неисправности парашюта упал на землю со скоростью, по оценкам, от 70 до 100 миль в час. «Мой парашют был поврежден во время атаки. Когда я поднял глаза и не увидел его над собой, меня охватил ужас». И тогда я начал молиться: «Господи, да будет воля Твоя. Но если я должен выжить, мне нужна Твоя помощь». Браво выжил, получив перелом позвоночника и другие травмы. Ему удалось избежать плена и подняться на возвышенность, где он дождался спасателей. Он считает это свидетельством Божьей милости. Второй летчик также выжил и был спасен. Невзирая на войну на Ближнем Востоке, спустя 6 лет после заключения соглашений Авраама, Израиль и Марокко налаживают отношения. В ходе встречи с представителями США в Нью-Йорке страны договорились преобразовать дипломатические представительства в полноправные посольства. Мировые лидеры собираются в ООН, а администрация Трампа второй год отказывает палестинской делегации в выдаче виз. Госдепартамент заявляет, что палестинские власти не выполнили обязательства, предусмотренные соглашениями по достижению мира с Израилем. В новом докладе ООН говорится, что США, возможно, совершили военные преступления в ходе атак на школу и спорткомплекс в Иране. В докладе также говорится, что иранское правительство совершило преступление против человечности в ходе репрессий, в результате которых погибли десятки тысяч протестующих. Президент Трамп рассматривает возможность начала очередной крупномасштабной военной операции против Ирана. В интервью Трамп сказал: «Мне предстоит принять важное решение, хочу ли я уничтожить их или нет». Он также добавил: «Любой вариант возможен». В следующий вторник в Нью-Йорке Трамп планирует встретиться с лидерами Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана. Он хочет выслушать их мнение, прежде чем принять решение о действиях Вашингтона в отношении Ирана. Трамп не уточнил, примет ли он это решение до или после промежуточных выборов. Он также отмечает, что Иран по-прежнему заинтересован в соглашении. Тем временем Иран быстро отстраивает атомный объект «Талеган-2», расположенный примерно в 20 милях к юго-востоку от Тегерана. Израиль неоднократно наносил удары по этому объекту, в том числе дважды в ходе недавнего конфликта. Спутниковые снимки показывают, Иран укрепляет подземный объект железобетоном, что повышает его защиту от авиаударов. В настоящее время объект накрыт большим брезентом, который, по мнению Института науки и международной безопасности, предназначен для сокрытия работ по реконструкции от спутникового и воздушного наблюдения. МАГАТЭ передало дело Ирана на рассмотрение Совбеза ООН в связи с тем, что Иран не предоставил инспекторам доступ и информацию, необходимые для учета его ядерных материалов. Это сообщение поступило на фоне сегодняшнего митинга, в котором приняли участие сотни тысяч иранцев, чтобы выразить свой протест против США. Митинг был организован исламским режимом после нескольких месяцев войны. Некоторые участники скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю» и заявляли о своей готовности взять в руки оружие. США одобрили выдачу виз президенту и министру иностранных дел Ирана для участия в Генассамблее ООН, несмотря на то, что между двумя странами продолжается война. Вашингтон запретил президенту палестинской администрации въезд в страну, однако Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы позволить ему выступить онлайн. Ожидается, что премьер-министр Нетаньяху также прибудет в Нью-Йорк, где у него запланирована встреча с госсекретарем Марко Рубио. В четверг после встречи Нетаньяху с Илоном Маском в Техасе может состояться неподтвержденная встреча с Трампом. Выступая в четверг в резиденции президента Израиля, Нетаньяху изложил бескомпромиссный план завершения войны Израиля против Ирана и поддерживаемых им террор-группировок Хамаса и Хизбаллы. «Мы должны довести дело до конца». Он заявил, что это ответ Израиля террористам Хамаса, ответственным за убийство израильтян 7 октября. Что касается Ирана, Нетаньяху заявил, что Израиль добился прогресса, но ему еще предстоит довести дело до конца. «Мы должны, прежде всего, свергнуть иранский режим. Это наша главная задача. Кроме того, мы должны ликвидировать Хизбаллу и Хамас». Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
0: Далее. Отношения между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном становятся все теснее. Что это означает для Ирана и для Израиля? Мнение Галя Кармона. На протяжении почти трех десятилетий Галь Кармон и Институт исследований СМИ Ближнего Востока отслеживают высказывания и действия ближневосточных лидеров.
1: Теперь он предупреждает о растущих региональных амбициях Турции и о том, что они могут означать для Израиля. Крис Митчелл говорил с ним на эту тему. Давайте посмотрим сюжет. Игаль Кармон, основатель Memory Middle East Media. Почти 30 лет вы занимаетесь аналитикой. За последние несколько недель образовался альянс между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Какова ваша оценка этого явления? Этот альянс является ответом на амбиции Ирана. У Турции амбиций не меньше, чем у Ирана. Их цель – возродить Османскую империю на религиозной основе. Они хотят вернуть себе как можно больше территорий бывшей Османской империи. От Ливии до Сомали, от Судана до, конечно же, Ирака и частей Сирии. В 6, 7, 8 и 9 веках они были повсюду, пока не пришли в упадок. Они не являются источником стабильности. Президенту Трампу будет сложно признать, что именно тот человек, которого он считает союзником, привел всех боевиков ИГИЛ в Сирию через турецкую границу. Он поддерживает мусульманское братство, которое является главным фактором дестабилизации во всех арабских странах. Также он пристально наблюдает за Иерусалимом. Он расширяет свое влияние. Один из его министров заявил: «Я хочу стать губернатором Иерусалима». Он хочет возродить Османскую империю. В этом заключается его цель. Он пытается проникнуть в Ливан, что обернется катастрофой. Президент поймет, что все те, кого он считает друзьями и союзниками, Эрдоган и пакистанец Асим Мунир, я называю его Бен Ладен Мунир, а также правитель Сирии Ахмед Аль-Шараа, террористы и, конечно же, Катар. Для президента будет тяжелым ударом осознать, что в час беды они оказались на стороне врага. Катар – союзник Ирана, безусловно. Игаль Кармон, спасибо, что поделились анализом и рассказали, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке. Спасибо.
0: Далее. 2000-летняя библейская реликвия и послание, актуальное по сей день. Великий свиток Исаии. В тот момент, когда еврейский народ стоял на пороге возвращения на свою древнюю родину, в Иудейской пустыне было обнаружено древнее библейское сокровище — свитки, остававшиеся скрытыми в течение почти 2000 лет. Джошуа Свонсон познакомит нас с великим свитком Исаии и объяснит совпадение, связывающее свитки Мертвого моря с зарождением современного Израиля.
1: Впервые с 1968 года одна из самых значимых библейских рукописей мира представлена в Иерусалиме. Вот оно, уникальное событие, которое бывает раз в поколение. Возможность увидеть великий свиток Исаии. Пойдемте. Великий свиток Исаии является центральным экспонатом выставки «Голос из пустыни», приуроченной к 60-летию Израильского музея и храма книги. Куратор Хагит Маоз называет его жемчужиной коллекции.
0: Это прекрасная возможность отпраздновать 60-летие храма книги и Израильского музея. И это жемчужина коллекции.
1: Сегодня эти древние свитки хранятся в здании, специально построенном для того, чтобы рассказать их историю. Храм книги, место, где сейчас хранятся свитки Мертвого моря, был построен по образцу верхушки глиняных сосудов, в которых хранились свитки. Свиток – это чудо, на которое можно смотреть бесконечно.
0: Длина свитка – 7 метров, 17 сантиметров. И он датируется примерно 120-125 годом до нашей эры. В нем содержатся все 66 глав книги Исаии.
1: На 17 листах кожи животных, сшитых льняной нитью, нанесены 54 столбца древнееврейского текста.
0: Этот свиток – объект всемирного наследия, поэтому мы хотим показать его как можно большему количеству людей. И мы должны его защищать.
1: В 1947 году произошло одно из величайших археологических открытий 20 века. Пастух-бедуин обнаружил в пещере недалеко от Кумрана на северо-западном берегу Мертвого моря кувшины с древними свитками. Среди рукописей, найденных в пещере, был великий свиток Исаии.
0: Это те самые кувшины, которые бедуин вынес из пещеры, когда впервые побывал там.
1: Обнаружение свитков в пустыне совпало с переломным моментом в процессе возвращения еврейского народа на свою древнюю родину.
0: 29 ноября профессор Сукеник отправился в Вифлеем и купил 2 свитка и 2 кувшина. А ночью было объявлено о разделении земли на 2 государства и создании государства Израиль.
1: Как раз когда близилось возрождение еврейского государства, из пустыни появилось древнее свидетельство библейского наследия еврейского народа. В 1947 году Мар Афанасий Самуил

0: Самуэль, глава Сирийской православной церкви в Иерусалиме, приобрел 4 из первых 7 свитков Мертвого моря, в том числе великий свиток Исаии. Год спустя, когда Израиль возродился, а в Иерусалим пришла война, Самуэль вывез их из региона и перевез в Соединенные Штаты. Несколько лет спустя он выставил их на продажу в неожиданном месте. Это и есть та самая газета Wall Street Journal.
1: Да, это оригинал газеты Wall Street Journal от 1 июня 1954 года. И можно увидеть между объявлениями о сельхозтехнике, автомобилях, мелким шрифтом...
0: Об одном из самых ценных артефактов в истории.
1: Да, на продажу выставлены 4 свитка Мертвого моря.
0: Профессор Сукенник скончался в 1953 году. Год спустя его сын, археолог Игаэль Ядин, узнав об этом объявлении, тайно организовал покупку этих 4 свитков для Израиля.
1: Он пишет срочно. Это свиток, выставленный на продажу. И посмотрите сюда, в том числе и свиток Исаии.
0: Спустя 7 лет после обнаружения в Иудейской пустыне, великий свиток Исаии и 3 других вернулись на родину в Израиль, а возраст слов, записанных в них, насчитывает более 2000 лет.
1: Вот что здесь написано о грядущих днях. Народ не будет воевать против народа, и они больше не будут учиться войне. Эти слова высечены над входом в здание ООН.
0: Для христиан этот свиток содержит некоторые из самых известных пророческих отрывков Священного Писания.
1: Вот дева понесет и родит сына, и назовет его Эммануил.
0: Слова Исаии по-прежнему актуальны.
1: Несомненно.
0: Название выставки происходит от гласа вопиющего в пустыне, который, по словам Хагит Маоз, звучит и по сей день.
1: Этот свиток пролежал 2000 лет в пещере, в кувшине, и мы до сих пор слышим его голос из пустыни.
0: Но как рукопись, написанная на коже животного, смогла сохраниться в Иудейской пустыне на протяжении 2000 лет? Джошуа – это Кумран, откуда открывается вид на Мертвое море. Почти 80 лет назад в этих скалистых утесах были обнаружены древние рукописи, навсегда изменившие библейскую археологию. На следующей неделе в программе «Место встречи Иерусалим» Крис Митчелл познакомит нас с общиной, которая когда-то жила в той пустыне, и мы узнаем, почему сохранившиеся свитки Мертвого моря – настоящее чудо. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Да, Джошуа, невероятная история.
0: Это было захватывающе.
1: Даже не сомневаюсь. Смотреть на эти свитки было просто потрясающе.
0: Да, экспозиция огромная. Ты смотришь на него через стекло, но при этом чувствуешь древность текста, и он как будто оживает для тебя.
1: Это тот же текст, что и в Библии, которую мы читаем сегодня. Это подтверждает ее подлинность. Есть один отрывок, который запомнился мне, когда я читала книгу Исаии. Это Исаия 11:11-12, и он как раз описывает то, что происходило в то время. В тот день Владыка во второй раз протянет руку, чтобы вернуть уцелевших, которые останутся из его народа, вернуть их из Ассирии, из Нижнего и Верхнего Египта, из Куша, из Елама, из Шинара, из Хамата и из морских островов. Он поднимет знамя народом и соберет изгнанников Израиля. Он соберет рассеянный народ Иудеи из 4 концов земли.
0: И что происходит?
1: Воплощение в жизнь. Здесь собрался еврейский народ.
0: И время тоже интересно. Исаия жил примерно в 660 году до нашей эры, а свитки датируются серединой 2 века до нашей эры. Это максимально близко к датам жизни пророка. И это еще одно из знамений, которые показывают, что не только эти истории и персонажи реальны, но и то, что они по-прежнему взывают из пустыни. Эти слова по-прежнему влияют на нас сегодня. Да, еврейский народ возвращается на свою землю. Исаия предсказал это тысячи лет назад. И вот это происходит.
1: Да, и если подумать о тех местах, которые Бог упоминает в Священном Писании, то

0: Мы знаем, где они находятся. И люди жили там, особенно в 50-е годы, когда евреи вернулись из соседних арабских стран. Вот что тогда происходило.
1: Хагит и весь Израильский музей проделали потрясающую работу. Вы были там в тот день, когда мы снимали. Это было особенное событие. Одна из тех съемок, на которую пришел весь коллектив. Они хотели быть там.
0: Все хотели увидеть.
1: Да. Проходя по разным залам, можно прикоснуться к истории, увидеть кувшины, в которых их нашли. История о том, как был основан современный Израиль, и о том, как свитки обрели новую жизнь, когда еврейский народ вернулся на родину, и что это была именно книга Исаии. Именно эта книга у нас есть. Невероятно.
0: Поразительно. Но мы должны в это верить. Да.
1: Верно. Если есть возможность посетить Израильский музей, чтобы посмотреть эту выставку, сделайте это.
0: И обязательно прочтите книгу Исаии.
1: Это особенная выставка. Если хотите понять, что нас ждет, прочтите книгу Исаии.
0: Далее. Самый священный день в еврейском календаре – Йом-Кипур, день искупления.
1: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: Для евреев всего мира самым священным днем в году является Йом-Кипур, день искупления. Это день поста, молитвы и покаяния.
1: В этот день евреи просят у Бога прощения, предварительно примирившись друг с другом. А то, как этот день отмечается в Израиле, не похоже ни на что на свете. Давайте посмотрим сюжет. Йом-Кипур, день искупления, является кульминацией 10 дней благоговения. Это 10 дней, которые проходят между Рош-Хашана и Йом-Кипуром. Это очень тяжелые дни покаяния, размышлений и стремления к Богу, когда мы готовимся предстать перед Ним в состоянии поста и смирения в день Йом-Кипура. Здесь, в Израиле, в Йом-Кипур, жизнь всей страны замирает. Улицы пустеют, прекращается работа общественного транспорта, останавливается телевещание, и в этот единственный день в году на всей земле страна останавливается, чтобы обратиться к Богу Библии. В течение 10 дней благоговения евреи приветствуют друг друга на иврите фразой «Гмар хатима това», что означает «Да будет твое имя записано в книге жизни». В Йом-Кипур они верят, что эта книга закрывается, поэтому молятся и постятся. Это 25-часовой пост, который начинается вечером накануне и продолжается в течение всего дня. Он сопровождается торжественной молитвой и прекрасными литургическими песнопениями, возносимыми к Богу. Мы произносим слова молитвы и покаяния. В течение дня в синагоге читают книгу Ионы. Иона – это символ покаяния. Иона часто олицетворяет наши собственные поступки, сомнения, непослушание, поступки, противоречащие тому, к чему Бог призвал нас, когда велел призывать других к покаянию и созидать Его царство. В Йом-Кипур евреи также произносят особую молитву, называемую «Видуи». Видуи – это центральная молитва исповеди и прошение о прощении, которую еврейский народ произносит в Йом-Кипур. И эту молитву они возносят не только от своего имени, но и от имени всего еврейского народа по всему миру. Видуи состоит из громкой части, произносимой хором, и тихой, которую каждый произносит в молитве индивидуально. То, чему мы учимся у еврейского народа, и это весьма важно, особенно в контексте Йом-Кипура, заключается в том, что недостаточно просто сказать, что ты сожалеешь. Нужно признаться, извиниться и одновременно предпринять конкретные шаги, чтобы изменить свое поведение. Книга Левит гласит, «Господь сказал Моисею, в 10-й день 7-го месяца будет день искупления. Созывайте священное собрание, смиряйте себя и приносите Господу огненную жертву. Не занимайтесь в этот день никакими делами, потому что это день искупления, когда для вас совершается искупление перед Господом, вашим Богом». В Библии Йом-Кипур описывается как великий день суда, когда мы предстаем перед Богом. Поэтому этот день считается днем суда. Врата открываются, и Хашем судит наши души, оценивая наши добрые и плохие поступки. Мы просим у Хашема прощения, и он дарует нам свое прощение. Мы ищем его лица, и он там. Его милость проявляется каждый день, и это особенно заметно именно в этот день. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим.
0: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
1: Вы можете получать доступ к материалам CBN через соцсети. Молитесь за мудрость для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Молитесь за защиту Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля и нас с вами, не дремлет и не спит. Я Джули Стал. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую, друзья.
1: Добрый день.
0: Мы продолжаем размышлять над лицемерием.нет. И сегодня у нас такая, казалось бы, избитая тема бездонная о виртуальных мирах. О том, как человек погружается в какой-то виртуальный мир, избегая реальности.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Ну вот сегодня я хотел бы поговорить на эту тему в контексте христианства и в контексте некоторых повелений, которые даны христианам в Священном Писании. Ну или рекомендаций, как минимум. Потому предлагаю вот начать с стиха, который апостол Павел рекомендует верующим, послание филиппийцам, 4 глава, 8 текст. Ну что, прочтете?
3: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
4: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
0: Как побег от реальности в виртуальный мир может согласовываться вот с этим текстом?
5: Ну, все зависит, наверное, от того, что именно ты в этом виртуальном мире ищешь. И на что обращаешь свое внимание, на что его тратишь.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
5: Ведь мы не ставим вопрос о том, что виртуальный мир — это что? Вот, может быть, с этого начнем тогда?
0: Ну, давайте попробуем дать определение. Давай. Определение виртуального мира. Виртуальный мир, в первую очередь, это нереальный мир. То есть это противоположность реальному миру, так?
3: Он как бы существует, есть, мы его видим, но...
0: Но он выдуман, в нашем воображении.
3: Он выдуманный.
0: Он выдуманный.
3: Да.
0: Он не настоящий.
3: Угу.
0: Что может быть виртуальным миром? Куда человек убегает от реальности?
3: То есть источники виртуального мира, да?
0: Да.
3: Это может быть художественная литература быть?
0: Может быть.
3: Книги, фантастика. Там,
0: то есть человек
3: роман.
0: Открывает книгу и погружается в тот
3: в этот мир. Мир этой книги.
0: Мир этой книги, да.
3: У которого есть автор свой.
0: Ну, естественно.
5: Ну, всякая
3: который,
5: книга
3: может, тоже
5: является...
3: этим живет и хочет передать этот мир другому человеку.
5: Ну, всякая ли книга является, например, вымышленным повествованием?
0: Художественная, я полагаю, что всякая. На то она и называется художественная, потому что там...
3: Вымысел.
0: Да, она почему художественная? Потому
3: или что нарисованная. Или желание чего-то, да?
0: Нарисованная. Художник нарисовал картину. Вот здесь вот художник, в данном случае автор, нарисовал нам вот вымышленный мир. Нарисовал его словами в тексте, вот в книге. И мы читаем, погружаемся. Там есть какие-то свои персонажи, они живут своей жизнью.
3: Красивое
0: мы
3: описание
0: начинаем за
3: такое художественное.
0: Переживать там как-то. Мы вот начинаем жить этим. Подходит под виртуальный мир?
3: Да.
0: Историческая
3: яркая картинка, приятный глаз.
0: Литература уже не совсем так, потому что она хотя бы описывает реальные события.
6: Я прочитаю официальное определение.
0: Замечательно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
7: Виртуальный мир, жанр, интернет-сообщество, который часто принимает форму компьютерно-моделированной среды. Находясь в этой среде, пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представленные в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего имени, ника, фотографий и так далее.
0: Ну, это очень,
7: поэтому,
0: я бы сказал, очень узкое определение.
7: Нет, я думаю, что это мы расширили. Дело в том, что пока не появилась интернет-среда, и не появились соцсети, не появились игры компьютерные. Вопрос о том, что такое виртуальный мир, вообще не стоял. Не было этого.
0: Вы знаете, не соглашусь. Было,
7: я не встречаю.
0: Мы называли другими словами это. Это называлось побег от реальности.
7: Другими словами называли. Все-таки виртуальный мир имеет узкое,
0: конкретное... Ну а побег от реальности куда? У нас просто не было слова «виртуальность», потому что это слово не русское, и пришло оно к нам с появлением вот как раз-таки интернет всяких сообществ, онлайн вот этих вот игр и ну, всего, что вы прошли. А на самом деле понятие побега от реальности существовало, тогда и в психологии оно существовало вообще очень давно.
7: Почему бы не называть, например, виртуальный мир виртуальным миром, а побег от реальности побегом от реальности?
0: Ну хорошо, никаких проблем, давайте называть это побегом от реальности.
7: Я бы не называл художественную литературу виртуальным миром, потому что, в принципе, ее так никогда не называли. Угу. Побегом от реальности в художественную литературу может быть, побег от реальности в художественную литературу может быть.
5: И то с натяжкой.
0: Вы не заметили, что мы
7: Ну просто я так понимаю, что просто наши зрители могут нас не понять. Да, люди пользуются общими терминами, а мы начинаем этим термином придавать.
0: А вы не заметили, что мы именно этим и занимаемся почти на каждой нашей встрече? То есть мы даем, мы берем определение, которое есть, а потом мы говорим, правы они или не правы, или чем. Мы даже начали с этого самым первый раз, когда мы сказали, что такое лицемерие. Мы прочли определение, начали это обсуждать и поняли, что в этом определении чего-то не хватает. И мы тогда сказали, что там не хватает мотива. Ну вот, потому что мотивом может определяться, будет это действие там лицемерием или нет. Поэтому не всегда те определения, которые мы читаем, не всегда они действительно полноценные, действительно объективны. Вот. Но если вы хотите, давайте называть это побегом от реальности.
5: А может быть,
0: для меня
5: вообще
0: не поменяется смысл.
5: Мне кажется, может быть, вообще художественную литературу сейчас не трогать, а поговорить о том виртуальном мире, которому есть определение официальное, и все этого придерживаются. По крайней мере, у нас будет база, от чего отталкиваться, и мы об этом точно сможем.
0: Ну, давайте я тогда добавлю еще третье. Это художественные фильмы. Тоже погружение в нереальность.
7: Ну, можно добавить четвертое, например, алкоголизм.
0: Легко.
7: В зависимости от наркотиков.
0: Легко. То есть
7: если говорить о побеге от реальности, человек, убегающий от реальности, он может использовать разные там психотропные вещества, чтобы оказаться в мире иным.
0: Чтобы забыться.
7: Но это совершенно. Это видите, какой широкий спектр. Поэтому действительно надо сузиться и говорить о чем-то конкретном.
0: Я почему расширяю? Потому что я хотел бы поговорить о том, что объединяет все это. И в чем истинная опасность всего этого. Потому что опасность, допустим, наркотиков и алкоголя мы видим только в том, что они разрушают человека физически.
7: Морально.
0: Ну да. А художественные фильмы разрушают человека морально?
7: Не все.
3: Смотри, какая тема фильма, может быть.
5: И литература.
7: И литература.
3: Есть фильмы исторические, например.
5: Есть множество художественной литературы, которая, наоборот, человеку помогает делать такие выводы, мораль.
3: Для своей души, да?
5: Выстроить как-то вот, для того, чтобы остаться личностью.
0: А есть такая, которая разрушает?
5: Ну, конечно, есть. Всегда есть. Положительная есть.
3: Мы считаем, что она запретная литература. Но почему-то вот наша греховность туда хочет войти.
0: Давайте приведем простой, наверное, пример из очень распространенной литературы. Романы разрушают или созидают?
5: Ну, скорее, романы скорее разрушают.
0: А почему?
5: Ну, потому
7: смотря
5: что
7: какие романы, смотря кого.
5: Смотря кому, да.
0: А потому что то, что человек читает, то, во что он погружается. В романе обязательно есть какой-то любовный треугольник, или больше, или меньше. Обязательно происходят какие-то измены.
5: Он начинает идеализировать себе, может быть, тоже может того быть человека, с которым ему хочется.
0: Знаете, как написано, на что смотришь, в то и преображаешься. Даже если ты смотришь на это и осуждаешь это, тем не менее, оно начинает на тебя влиять, вне зависимости от твоих собственных желаний.
3: Оно
0: если ты проводишь
3: это, я говорю.
0: Да. А потом ты начинаешь это видеть в этом реальном мире во всем. Я знаю очень многих людей, которые, жены проводят много времени за чтением романов и просмотров сериалов, которые крутятся вокруг семейных, бытовых, вот таких вот любовных треугольников и все прочее, а потом начинают подозревать своего мужа в том, что он изменяет, хотя он всегда оставался верным. И все. И она уже слепо верит, что он изменяет. И видит эти вещи во всем. Просто потому, что она смотрелась.
7: Ну, тогда надо говорить.
3: Верно.
7: Не о всех фильмах, не о всех книгах, а нужно говорить об опасностях, которые нас могут подстерегать когда мы читаем художественную литературу, как верующих людей.
0: Да, но это вот это как один из примеров опасности.
7: Фильмы, да, понятно, что много опасностей подстерегает, но точно так же много опасностей нас подстерегает и в реальной жизни.
0: О, да.
7: Так, если говорить, в реальной жизни.
0: Поэтому... Но только в реальную жизнь мы не можем полноценно контролировать. А наше погружение, я не могу...
7: У нас нет выбора, жить или не жить.
0: Нет. Я хочу сказать, что я не могу контролировать, что вы скажете или что вы сделаете. Вот, я не могу, я знаю, что я иду на работу или еду на работу, я не могу контролировать...
5: Там собьет машину или не собьет машину, понятно.
0: То есть реальную жизнь я не контролирую, разве что отчасти, и только небольшую часть. А вот чем я себя напитываю... Что я смотрю, что я читаю, где я провожу большую часть своего времени. Это я контролирую.
5: Это вот рыбу ешь, и очень важно тщательно отбирать косточки, чтобы не навредить себе.
0: Угу. Правильно? Ну, а другой говорит, а я не буду эту рыбу есть вовсе, да?
5: Ну, если он не хочет, пожалуйста, это его право. Пусть не читает художественную литературу, пусть не смотрит художественные фильмы. Угу. Это его право.
0: Больше ли у него шансов себе не навредить при этом?
5: Не знаю, сможет ли он...
7: Он все равно что-то будет это чем-то заменять. И то, чем он это заменяет, там тоже надо отбирать косточки.
0: Будет ли заменять? А и надо ли в том, в чем он заменит, отбирать косточки?
7: Наверное, косточки надо отбирать везде.
0: Вот это интересный нюанс. Давайте еще раз этот текст. Только то, что истина...
5: Ну а что истина?
0: Что честно.
5: Что истина что в честно. Этом мире?
7: Что добродетель?
5: Да, что похвала, что добродетель.
0: Мы, уже многие рассматривали художественные фильмы, и мультипликационные фильмы, и детские, и потом начинали показывать. Смотрите, вы удивляетесь, почему у нас дети себя ведут так, а вы посмотрите, что они смотрят, и чему их там учат. И психологи разбирают и показывают, как вот то, что они смотрят, казалось бы, безобидное, начинает влиять на подсознание, и вырастают дети, которые не просто непослушные, но которые вообще не умеют себя вести, не поддаются ни обучению, не поддаются ни воспитанию, вообще ничему. Какой-то...
5: Ну, это неоспоримый факт. Средства массовой информации и то, что ребенок смотрит, влияют.
7: Формируют человека.
5: Да, на формирование.
0: И вот получается эдакое лицемерие. То есть я ребенку убираю от него все эти мультфильмы, которые его уничтожают, но потом наполняю себя фильмами, литературой, которая уничтожает меня.
3: Вот это называется лицемерие.
5: Да, если дети так видят, делать, если, это лицемерие.
7: Это, если так, это лицемерие.
5: Да. Но ведь мы же не все мультфильмы убираем у детей.
7: Да.
5: Есть мультфильмы очень даже хорошие. Вот мы говорили
3: поучительные.
5: Да? Помните, мы говорили
0: о притчах? И потом мы говорим, что даже хороший мультфильм тоже надо включать ему в меру. Да. Иначе что происходит?
3: Дозировать время его.
0: Дозировать.
7: Конечно.
3: Посвящение.
5: Да, во всех вещах. Чрезмерность, излишество – это всегда плохо. Да.
7: Сами нам рассказывали, что женщина выпила 7 литров воды и умерла.
0: Да. А этот, если говорить о виртуальном мире, о котором вы прочли, уже связанный с интернет-сообществом, он затягивает как наркотики.
5: Безусловно. Ну вот когда дети сидят, например, с малолетства, им дают вот такие вот планшеты всякие, вот они заходят туда, сами же находят быстро, причем очень мультики всякие там. И родители-то... Им хорошо. Ребенок молчит, и ладно, и они счастливы, они занимаются своими делами. Но что смотрит ребенок?
0: И что происходит?
5: Кто формирует, и кто формирует?
3: И как это скажется потом, когда он вырастет? Как это
0: знаете, почему я такую категоричную позицию сейчас занимаю? Потому что на самом деле я и сам прошел через это. Я знаю, что такое игромания. Я, скажем так, был геймером. Вот. И я знаю, как сильно это затягивает. И я точно так же знаю, что мне вот на данном этапе, несмотря на то, что я как бы уже давно от этого, давно в этом не живу, но я знаю, что мне нельзя даже приближаться. Точно так же.
3: На сегодняшний момент, да?
0: Да. Да.
7: Как с алкоголем.
0: Как с алкоголем, как с наркотиками.
3: Но ты себя заставляешь это делать? Или у тебя в сердце уже влечение такое?
0: На самом деле, чем больше времени проходит, тем легче.
3: Привязанность.
7: Тем больше отпускает.
0: Тем больше отпускает. Но при этом я прекрасно осознаю, что мне нужно сдерживаться, и очень сильно сдерживаться, когда дело касается, допустим, игр.
7: Очень правильно.
0: Любых.
7: Мы за.
0: Даже самых, казалось бы, безобидных. Потому что, знаешь, что у меня была такая зависимость, я могу сорваться, и что потом будет?
3: Это как у алкоголика. Если много лет не пьет, потом вот буквально там вот чуть-чуть, и он вспоминает все это, и все возвращается.
0: Но точно так же, как с алкоголиком, мы говорим, что никто из них не планировал становиться алкоголиком. И все они говорили, что, ну, стакан пива — это ничего страшного, и все нормально. И один раз — это никаких проблем. И иногда по праздникам — это никаких проблем. А потом вот эта вот черта начинает отдвигаться, и он сам не заметил, как он стал алкоголиком. То же самое происходит с виртуальными мирами. То же самое происходит с игроманией. То же самое происходит с киноманией. И то же самое происходит. Пусть меня сейчас закидают камнями и скажут, я еретик. То же самое происходит с художественной литературой. Потому что это побег от реальности. А почему побег от реальности? Потому что меня чем-то реальность не удовлетворяет. Потому что я не могу справиться со своими житейскими проблемами. И в итоге...
5: А что плохого, если я немножечко убегу от реальности? Я хочу расслабиться, отдохнуть.
0: А что плохого в том, что я выпью банку пива? Сейчас ничего.
3: Тем более никто не увидит.
0: А завтра, завтра это изменит
5: банка, все. Банка пива, ну, выпил, опьянел, например. Перестал контролировать свои эмоции, чувства, пускаешься во всякие грязные помыслы. Выражаешься в поступках.
0: А вы думаете, что виртуальная реальность или даже вот вымышленная художественная реальность, когда ты погружаешься в фильм или когда ты погружаешься в книгу, она не дает вот этот же эффект опьянения? Mm-hmm. На химическом уровне в голове эффект тот же. Mm-hmm.
7: Не знаю, мне слово «погружаюсь» вообще не понимаю. Я смотрю, когда я что-то смотрю или читаю, я всегда смотрю с позиции какой критической оценки. Нельзя сказать, что я погружаюсь и вот отдаюсь этому, да? Угу. Иногда я получаю удовольствие, иногда мне не нравится. Дело в том, что мир наш очень серьезно поменялся. Мир, в котором мы живем, имеет мультимедийное мышление. Если раньше такого не было.
3: Это благословение или проклятие?
7: Ну, не надо говорить о том, это благословение или проклятие.
3: То есть две крайности,
7: это другой,
3: да,
7: мир.
3: Благословение и проклятие.
7: Это другой
3: крайность.
7: Мир. Если раньше мир был больше, как бы такой, ну, даже сейчас читать меньше, люди меньше читают. Раньше люди много читали.
3: Есть заменители просто.
5: Да, любая вещь в этом мире несет.
7: А сейчас мультимедиа.
5: И благословение.
7: И люди мыслят картинками, видеосюжетами, музыкой, мыслят так. Потому что мир поменялся, это мультимедийное мышление человека, это характеристика постмодернистского общества. И теперь мы говорим, нельзя смотреть. Я бы так вопрос не ставил, потому что это неграмотный вопрос.
0: Смотреть что?
7: Вопрос для меня вот что.
0: Потому
7: вопрос...
0: что я в данном случае очень четко отсек именно художественные произведения.
7: Вопрос для меня не то,
0: несут в себе,
7: что читать.
0: Истины.
7: Ну, это читать или не читать, смотреть или не смотреть. Для меня вопрос, что читать и что смотреть.
0: Именно.
7: Вот это очень важно. И художественная литература, и фильмы художественные попадают под эту же категорию. Что читать и что смотреть? Очень много художественной литературы, которая описывает просто переживания людей, описывает быт людей, описывает какие-то культурные, исторические моменты. Да? И человеку, читающему там же, ну, классику, я согласен, не все, и далеко не все. И, может быть, большинство, я бы, например... Да, как верующий человек, отложил бы в сторону. Но есть вещи, которые...
5: Даже полезно.
7: Даже полезно читать, потому что они помогают тебе понять внутренний мир другого человека, переживания другого человека, эмоции другого человека. Иначе ты становишься...
0: Знаете, что помогает?
7: Как робот становишься. Ты все чисто пропорционально

0: Тот человек, который написал красивую художественную книгу относительно каких-то взаимоотношений каких-то людей, он их описал. Откуда он взял их?
1: Это притча своего рода.
0: Либо он их придумал, но он не мог их придумать, если у него не было опыта. Значит, у него был опыт. И вот этот вот опыт он передает через художественную литературу. У меня есть два варианта. Я могу прочесть эту художественную литературу и перенять этот опыт. А могу этот опыт получить сам, когда я буду общаться с одним человеком, потом общаться с другим человеком, потом общаться с третьим человеком.
1: Научный мир, знаете, как строится, Андрей? Если бы мы все научные открытия делали сами заново, мы бы до сих пор ни в какой науке не продвинулись. Точно так же и с опытом.
0: Если
1: я никогда не переживу весь спектр человеческого опыта, который вообще человек может пережить.
0: А мне не надо.
1: А мне не надо, но для того, чтобы быть более, ну, больше понимать людей, я могу воспользоваться опытом другого человека. И это я нахожу в фильмах, в книгах. Здесь, ну, я раньше сам...
0: Это вопрос времени и ценности этого времени. Сейчас расхожая поговорка, да, время – деньги. Мне кажется, это гораздо больше даже, чем деньги. Я бы сказал, что время – это отношения. Потому что вся наша жизнь – это отношения. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с людьми. Как только человек перестает строить отношения, все, он больше не человек. И изначально Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
1: И по-другому еще говорят. Как человек перестает развиваться и расти, он начинает деградировать и умирать. И это не только область отношений, это область личного роста, анализа, понимания, осознания.
0: Да. И вот тут-то как раз приходят все эти исследования, которые показывают, что художественная литература, художественные фильмы, они способствуют деградации, а не росту. Научная литература, историческая литература, научные фильмы, исторические фильмы, исследовательские, они способствуют росту. Художественные – это вымысел, и вымысел способствует деградации. И именно об этом говорит апостол Павел вот в этом послании.
2: Ну, не все,
0: когда он говорит
2: вымысел,
0: только то, что истинно.
2: Мы же о притчах говорили.
1: Вымысел.
0: Говорили.
2: Это что, вот когда притчами разговаривает, сам Христос разговаривает притчами. Что это?
1: Вымысел.
2: Это вымысел. Для чего он это делает?
1: Но
2: для чего
1: он прибегает?
2: Из жизни. А это что?
1: Из жизни?
2: Ведь художественная литература полна как раз именно житейскими примерами, образами. Ведь вымысел это не означает... Ну, даже вот смотрите, басни Крылова мы читаем. Мы восхищаемся, как удивительно тонко он подмечает вот какие-то вещи, о которых нельзя сказать открыто. Да? Мораль какая там красивая в этих баснях. Но он с помощью чего это делает? Вымышленных персонажей.
0: Вы знаете, в «Рабасне Крылова» совершенно недавно, вот, немножко отвлечемся, видел сочинение одного школьника, я уж не знаю, в каком классе он был, по поводу басни Крылова, по поводу «Стрекозы и муравей». И вот он пишет, говорит, а что вы все так осуждаете? Я вот своими словами
2: стрекозу передаю,
0: да. Что вы все так осуждаете «Стрекозу»? А что стоило этому муравью? Ну, пустил бы. Должен же кто-то плясать, должен же кто-то петь, должен же кто-то радовать, вообще вот додавать вот эту красоту.
2: Кого-то развлекать.
0: Вот. И она этим занималась. Он занимался другими делами. И что он теперь из себя строит, что вот я тебя не пущу? Пустил бы, не обеднеет. И вот в таком ключе, ну, только другими словами, более таким детским языком, ну, вот это было написано. И я вот так вот посмотрел и думаю, вау. Потому что это выбивает из-под ног все наши стереотипы. Это переворачивает мир с ног на голову, а может быть, наоборот, на ноги.
2: Да нет, всегда найдется тот, кто дополнит еще чем-то эту общую картину, сделает еще какой-нибудь там вывод. Это как раз к тому, что мы не должны... что-то новое придумывая, да, или открывая, не отрицать при этом опыт предыдущих, понимаете? Он очень важен.
1: Конечно.
2: И очень ценен.
0: Именно поэтому я говорю о времени, потому что я считаю, что жизнь слишком коротка, и время слишком важно, чтобы тратить на вот эти не приносящие пользы вещи.
1: А что в жизни нам приносит пользу?
0: То, что истина. что честно, что развивает.
2: Я вообще думаю так, что нельзя прописать для каждого человека.

0: Вот это тебе принесет пользу, тебе вот это не принесет пользу. Я думаю, каждый должен для себя сделать все-таки сам. Есть вещи, ну, как бы общие, и все это признают, что есть общее какое-то зло, да? И все понимают, что от него вот, ну, пользы точно нет. Но есть вещи, которые мы не можем вот сказать, что вот, ну, совершенно точно и абсолютно, что вот то, что мне не приносит пользу и тебе не принесет, ты этого не делай.
1: Нет, но мы также иногда говорим, что наше общество уже заражено. Когда одно поколение, а потом другое поколение вырастает на вот так вот, вот на планшетах или на мультиках круглосуточно крутящихся, потому что у родителей нет времени. Или как в прошлый раз мы говорили, родители не научились общаться между собой и решать конфликты мирным путем. И уже ребенок не умеет. И у нас уже одно поколение не умеет, второе поколение не умеет. А потом мы начинаем говорить, вообще-то, друзья, это норма.
2: Андрей,
1: и надо нам к этой норме жить. А вообще-то это никогда не было нормой.
2: Вот что скажу. Я глубоко убежден, что компьютеры, художественная литература, фильмы могут причинить огромнейший вред. И здесь нужно иметь великую мудрость. Но твой подход, категорично отвергающий все, он для людей делает хуже. Он не смотрит на таких, говорит, фанатик. И...
1: Да. Но поэтому, я и обращаюсь поэтому, не к тем, которые так...
2: Поэтому я отошел от этого. Надо действительно великую мудрость иметь. И глупый тот родитель, который будет своих детей на всем этом воспитывать, и сам на мыльных операх, да, сериалах и все. Это действительно... Что тут это однозначно, с христианской точки зрения, это неверно. Но надо... Но на всем ставить крест, это тоже неверно.
1: Объясните, пожалуйста, вот этот текст. Пожалуйста, только что? То, что истина.
2: Так.
1: Только то, что честно.
2: И в чем проблема?
1: Об этом помышляйте.
2: И что такое истина?
1: Истина — пожалуйста, живой Христос. Вот как в вашем истина понимании этот текст Христос согласуется с вашим принципом?
2: Если я могу сказать, Господи, давай вместе с собой сядем и посмотрим этот фильм.
1: А будет ли он это делать?
2: Смотря какой фильм. Вот если он не будет, и я не буду этот фильм смотреть. А если он со мной рядом, я буду смотреть.
1: Вот будет ли он это делать? Вот вопрос.
3: Друзья мои, вот для меня лично Библия, Слово Божие, это как руководство к жизни. Я вот уже давно как бы в церкви познаю Господа. Для меня вот этот текст – это как бы письмо великого апостола Павла к своему сыну, духовному ученику Тимофею. И он пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно». То есть, чтобы поступать истинно, честно, нужно где-то брать какие-то
1: подпитку,
3: какие-то источники, которые как бы об этом говорят или направляют на что-то. Поэтому вот что значит вникать в себя и в учение? Люди, мне кажется, вот бегут от этого, современные люди, погружаясь вот в этот виртуальный мир, различную литературу, различные фильмы, чтобы не допустить такого времени, когда ты остаешься один и вникаешь в себя. Потому что если мы сейчас вот будем вникать в себя, то, мне кажется, мы будем больше разочарованы. Потому что находим в себе, что мы не такие, какими должны быть. Вот, поэтому очень важный момент — вникать в себя, но в свете чего-то. Вот как раз этим светом является учение, которое когда-то Тимофей услышал там от своей бабушки. И Тора, которая была на тот момент. Сегодня для нас учение — это вот Божьи советы, как быть счастливым, как быть блаженным, как служить этому обществу, людям, как избавиться от лицемерия. Мне кажется, вот эти вот два момента — вникание в себя и в учение, и если мы будем заниматься этим постоянно, то у нас будет внутренняя сила сопротивляться вот искушениям современного мира. А сегодня их достаточно больше, чем было раньше.
1: И вот вникая в себя и в учение,
3: да,
1: мы сможем видеть
3: разницу.
1: У Тимофея
3: не было интернета, не было там каких-то, может быть, увлечений других чем-то.
1: Ну, наверное, в то время было что-то другое.
2: Было не меньше.
0: Апостол Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно.
1: Да. И вот он предостерегает, что не полезно. Ну что ж, спасибо, интересная была беседа. Я думаю, мы еще многое продолжим эту беседу, может, даже и за кадром, но тем не менее. Увидимся еще в следующий раз. У нас есть еще острые темы. Спасибо.

Чакры нельзя измерить никаким современным медицинским аппаратом. Но почему-то существуют целые направления на Западе и в России, которые основывают лечение человека на данном учении. Мы вернемся к первоисточнику и разберем, что подразумевают под собой чакры. Это религия или наука? Есть ли научное обоснование существования чакр? Согласно науке, не существует никаких психоэнергетических центров. Ученые выяснили, что ни МРТ, ни КТ не обнаруживают никаких чакр, так как в физическом мире их просто не существует. Тогда вопрос, где же они находятся? Чакра — это круг, колесо, диск или падма, со слова санскрите, что означает лотос. Чакра относится к духовным практикам индуизма. Это психоэнергетический центр в тонком теле человека. Когда же они произошли, эти чакры? Самыми ранними текстами, где встречаются упоминания о чакрах, являются, во-первых, йога-сутры Патанджали, которые датируются примерно 2 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры. Мы привыкли считать, что чакр всего 7, но на самом деле в текстах индуизма разное их количество. Система 7 чакр была изобретена Чарльзом Лейдбитером, который являлся оккультистом, медиумом и соавтором Елены Петровны Блаватской в написании книги «Чакры». Дело в том, что в теософии Елены Блаватской, учеником которой он являлся, особое значение всегда придавалось числу 7. И теософы пытались подогнать под это число вообще все восточные понятия, с которыми они сталкивались. Отсюда и всякие идеи 7 рас, 7 тел человека и так далее, чего ни в одном тексте буддизма и индуизма вообще не встречается. То есть это все выдумки Блаватской и ее последователей. Каждая чакра, согласно индуизму, в человеческом теле имеет соответствующий символ, мантру и цвет, а также соответствующий элемент. Цветок лотоса, животное и божество. Эти символические образы иллюстрируют качество каждой чакры. Великий французский индолог Андре Паду в контексте концепции чакр предложил термин «имажинальные», то есть «воображаемые». То есть йог созерцает не какие-то реально существующие органы, которые недоступны для простых людей, а он просто своей фантазией их порождает, вызывает к жизни. Поэтому чакры существуют только в воображении. Другой индолог, переводчик санскрита Андрей Игнатьев говорит, что чакры — это фантом, который вызывает к жизни сознание адепта. Потому что если бы чакры были чем-то объективно существующим, то их описания не различались бы столь сильно в разных источниках. Йог не видит чакр. Он их визуализирует, он порождает их своим воображением, силой своей мысли. Какая же цель раскрытия чакр? Чакры раскрываются только с помощью йоги, так как они тесно связаны между собой. И автор этих учений один и тот же – древний змей Патанджали. Одна из целей учения йоги – раскрытие чакр, этих ворот в теле и душе, дабы энергия скапливалась и росла внутри вас. Эту энергию часто представляют и описывают как свернувшуюся змею, известную как шакти или кундалини. Цель данной практики, как и цель йоги вообще, поднять эту энергию в сознание, чтобы достичь осознания того, что мы тождественны Богу. То есть человек — это Бог. В разных книгах чакрам приписываются разные божества. К примеру, шат-чакра Нирупани, Брахма, Шива и Вишну помещены в первой, второй и третьей чакрах. Соответственно, в других чакрах размещены разные формы Шивы. Об этом пишет Лейдбитер. Все-таки наш мозг, наше сознание – это обитель Господа или змея. Для всех тех, у кого есть тело, их тело – это храм Шивы. Оно дает им сиддхи, достижение йогической цели, а именно спасения. Пишется в Упанишадах. В Библии, Евангелии от Иоанна, в 14 главе написано,
Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И для того, чтобы раскрыть чакру и объединиться с Шивой, необходимо заниматься йогой, в особенности кундалини-йогой. Кундалини представляет собой змея, который спит у человека у основания позвоночника. С помощью и заклинаний, и мантр, и дыхательных упражнений йоги поднимают этого змея, свое сознание, чтобы отдать ему свою волю. Возникает вопрос: мы хотим отдать свою волю Господу или змею? Таким образом, когда человек занимается кундалини, открывается третий глаз. То есть змеиная сила кундалини борется за то, чтобы поселиться на месте в нашем сознании, которое предназначено для Господа. Что же Бог говорит об отношении к поклонению другим божествам? В Исходе 23 главе в Библии сказано: «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих, да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу чужеземному». Откуда у нас есть система семи чакр? Как было уже сказано выше, Лидбитер является автором западной системы семи чакр. На спиритических сеансах я действительно видел, что голос медиума, его манеры и сами его черты действительно совершенно менялись физически. Но это всегда означает полное подавление его «я», говорящее через него сущностью, что должно быть совершенно чуждо системе подготовки, принятой нашими учителями. Об этом пишет Лидбитер. Господь запрещает обращаться к спиритам, к умершим. Это написано в книге Левит, 19 главе. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш». В Левитам, 20 главе, написано: «Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить во след их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». В Исайя 8 главе: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Цель данных чакр или работы с ними в индуизме – это открытие третьего глаза. Третий глаз, другие названия – глаз разума или внутренний глаз – это мистический и эзотерический невидимый глаз, обычно изображаемый расположенным на лбу, который обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. Шива и Будда всегда изображаются с третьим глазом – это божества в индуизме. В индуизме и буддизме третий глаз расположен примерно посередине лба, немного выше соединения бровей, представляя просветление, которое человек достигает посредством медитации. Индусы также помещают тилаку между бровями как символ третьего глаза, который также такое можно увидеть на изображениях Шивы. Буддисты считают третий глаз глазом сознания, представляющим собой точку обзора, с которой достигается просветление за пределами физического зрения. Вы думаете, что вы на пути просветления и открытия тайн Вселенной. На самом же деле может быть такой опыт, которым поделилась одна из адептов. Ее зовут Риторша, как она представилась на сайте. Одна из поклонниц йоги и раскрытия чакр. Она открывала третий глаз и написала следующее: «Но факт остается фактом. Кундалини вас пробудится, вне зависимости от того, верите вы это или нет. А вы не сможете ею управлять. Управлять вами будет она. И вот лежу я в шавасане, это поза в индуизме, с закрытыми глазами, и вижу яркие фиолетовые круги перед глазами, а внутри в теле разливается приятное тепло. Я даже не смогла сдержать улыбку. Когда практика закончилась, я рассказала об этом своему тренеру, на что она ответила, что у меня открылась аджана, то есть третий глаз. Он представлен фиолетовым цветом. Дальше же события стали развиваться крайне негативно для меня. Я стала ощущать упадок сил, а все созданное мной ранее начало рушиться. Негативному воздействию подверглись все сферы моей жизни».

жизни, семья, здоровье, бизнес, финансы. Разрушение началось так быстро и так стремительно, что я не успевала тушить пожары и незаметно для себя погрузилась в депрессию. Еще о змеиной силе или кундалине пишет сам Чарльз Лейдбитер и Елена Блаватская в книге «Чакры». Они говорят о том, что пробуждение пятого центра в области горла дает человеку способность слышать голоса, которые порой что-то внушают ему. Змеиная сила не только вызывает их, но и усиливает их действия до такой степени, что человек просто не в силах противостоять им. Ибо перед силой, приведенной в действие, он беспомощен, как пловец перед челюстями акулы. Такие люди становятся сластолюбцами, чудовищами безнравственности, потому что они оказываются во власти силы, мощь которой несравнима с обычными человеческими способностями к сопротивлению. Об этом пишет Лейдбитер и Блаватская в книге «Чакры». Еще они пишут следующее. Неконтролируемое движение этой энергии часто влечет за собой сильную физическую боль. Она легко может повредить ткани и даже разрушить физическую жизнь. Тем не менее, это наименьшее из зол, на которые она способна, ибо она может постоянно наносить вред телам более высоким, чем физическое. Чарльз Лейдбитер, Елена Блаватская. Книга «Чакры». Невозможно себе представить Иисуса Христа, который бы творил с человеком то, что делают бесы, представляющиеся энергией кундалини или змеиной силой. В Библии описан характер Иисуса Христа в Исаии 42 главе. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Если у вас проблемы со здоровьем, то идите к врачу, а не обращайтесь к шарлатанам и оккультистам. От первых, в лучшем случае, никакой пользы, от вторых – только зло, поскольку это прямой контакт с бесами. В церкви чакры не чистят, тут такой чушью не занимаются, пишет протоиерей Дионисий. Что же такое истинное просветление согласно Слову Божьему? Первое послание Иоанна, 5 глава. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». Источником чакр являются оккультизм и спиритизм, поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами. Чакры существуют только в воображении человека, занимающегося йогой или другой практикой, призванной пробудить третий глаз. Ни один медицинский источник не подтверждает их существование. Источником современного понятия чакр является оккультизм, спиритизм. Поэтому лечение, основанное на чакрах, связано с демоническими силами.

0: Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
1: Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.

0: Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
1: Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.

0: История брака. Сессия первая. Изначальный план.
1: Итак, мы начинаем нашу первую сессию. Наконец-то, после 31 года брака, мы что-то делаем вместе.
2: Да, мы вместе уже 31 год, но мы никогда не проповедовали вместе. Таким образом, это что-то новое.
1: И знаешь, что я открыл для себя, Лиза? Мужчины и женщины очень разные, и свои послания мы готовили по-разному. Это было настоящее приключение, не так ли?
2: Да, правда.
1: И было интересно.
2: Просвещение разума.
1: Ну да.
2: Потрясающе.
1: Да, мы объединились для общего дела, для общей цели, чтобы поговорить о браке. Потому что мы с тобой знаем, и это совершенно очевидно всем, что брак подвергается атакам, и происходит это уже давно.
2: Да.
1: Однако в последнее время и сам институт брака подвергается атакам.
2: Да. Мы обсуждали эту тему. Люди подходили к нам и спрашивали, «Почему вы не сделаете цикл занятий о браке?» Мы говорили, о чем проповедуешь, что мы подвергаешься атакам. Так что не будем говорить ни о браке, ни о воспитании детей. Будем делать другое. Но когда мы увидели, что самоопределение, сами основы того, что является браком, подвергаются нападкам, мы больше уже не смогли молчать.
1: Совершенно верно.
2: Бог есть тот, кто создал брак. Брак — это его идея. Бог — творец брака. И только он имеет право давать ему определение. Мы с тобой говорили о необходимости рассмотреть эту тему. Книга Малахии 2.15, перевод послания. «Бог, а не вы, создал брак. Дух его пребывает даже в мельчайших деталях брака».
1: Как мне это нравится.
2: Поэтому берегите дух брака внутри вас. И не изменяйте супругам своим. Мы с тобой говорили о цели этого занятия. Мы будем говорить о том, как беречь дух своего брака. Не только брак, но дух брака внутри нас. Мы будем рассказывать историю на примере нашего брака, которую людям необходимо услышать. Так что...
1: И я люблю дух нашего брака.
2: Да.
1: Зная о том, что Бог — автор брака, можно предположить, что будет делать враг. Всеми силами он будет стараться навредить тому, что создал Бог. А Бог называет брак очень хорошим. Мы смотрим на удручающую статистику и видим, что 40-50% первых браков заканчиваются разводом. 60% повторных браков заканчиваются разводом. И знаешь, Лиза, среди людей, называющих себя христианами, статистика такая же. Однако у людей, которые регулярно ходят в церковь, этот показатель снижается до 38%. И знаешь, показатель у супругов, молящихся вместе, еще ниже. Поэтому мы видим, если в браке участвует Бог, мы хотим, чтобы все, кто смотрит этот курс, супружеские пары и одинокие люди, знали, вы делаете вклад в нечто очень важное.
2: Абсолютно.
1: Что было создано Богом от начала? Мне очень нравятся эти слова. Берегите дух брака.
2: Как ты думаешь, почему он подвергается атакам? Мы много обсуждали этот вопрос. Почему именно брак подвергается таким атакам? Бог сказал, что брак — это хорошая идея. Но теперь, может быть, что-то изменилось, и эта идея не так хороша. Что стоит за всеми нападками на брак? И что сделали мы, христиане, чтобы сделать институт брака уязвимым для нападок?
1: Мы сделали много чего. Послание к Римлянам 2:24. «Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Иначе говоря, это происходит из-за того, что мы живем неправильно. Если мы живем согласно Божьим принципам,

0: исполняем их, то это не происходит легко и гладко. Нам приходится преодолевать сопротивление. Павел сказал, что ему приходится пробиваться, чтобы достичь почести высшего звания.
1: Верно.
0: Пробиваться — это означает, что есть противодействие и сопротивление. Думаю, что люди стали делать чрезмерный акцент на романтических чувствах, и поэтому они, не имея таких чувств, не пробиваются. И не защищают то, что Бог создал и сказал: «Берегите это». Так что мы, как верующие, должны быть примером. То есть у тех, кто именуется именем Христа, должны быть самые сильные и самые плодоносные браки. Так кому обращен этот наш курс?
1: Мы хотим пояснить, что этот курс не только для семейных пар.
0: Правильно.
1: Ведь брак — это еще и отношения Христа и Церкви. Мы хотим, чтобы незамужние женщины понимали, что в браке муж изменяет жену. Нужно приобрести понимание, как взаимодействовать в браке. Я много езжу и разговариваю с незамужними женщинами, и некоторые из них говорят: «Как я хочу выйти замуж?» Надеюсь, что вам не потребуется такая обработка, как мне. Потому что брак как бы стачивает ваши острые углы. То, что вы не в браке, не является чем-то плохим. И людям, не состоящим в браке, необходимо иметь понимание о том, что такое брак. А в наше время само это понятие сильно искажено и извращено. Так что люди уже толком и не знают, что это такое. Также наш курс для помолвленных.
0: Да.
1: Чтобы они получили необходимые знания и не испытывали такие шокирующие откровения, которые испытали мы в начале нашего брака. Также он и для тех, у кого сейчас трудный период в браке.
0: Да, особенно для них. Мы с тобой всем сердцем переживаем за таких людей. Думаю, что мы сможем помочь многим людям, в браке которых наступил трудный период, и они видят, что идут не в том направлении.
1: Мы расскажем о трудных периодах в нашей жизни. Мы женаты уже 32 года.
0: Да.
1: И наделали много ошибок. Много чего мы сделали неправильно, и вам незачем повторять наши ошибки. Но многое мы делали правильно, и вы сможете научиться у нас и даже сделать лучше. Мы видим, что у нашего сына Аддисона и его жены получается лучше, чем у нас.
0: Жаль, что мы не делали так.
1: Да.
0: Жаль, что жизнь нельзя перемотать назад.
1: Наш курс и для тех, кто хочет улучшить свой брак, и в это число входим и мы с Джоном. Честно говоря, этот курс уже обогатил наши отношения.
0: Наши отношения.
1: Да, у нас всегда был хороший брак, но мы еще никогда не изучали брак так глубоко. Многое у нас получалось случайно, но также многое мы делали неправильно и хотим это изменить. Итак, Бог не только создал брак, но Он также имеет и план для него.
0: Да.
1: План этот не изменился, но всегда был предметом дискуссий. Мы можем поговорить об этом?
0: Итак, брак был создан Богом. Он был задуман и создан Богом. Это произошло до создания любого другого служения, любого другого института.
1: До грехопадения.
0: До грехопадения. На самом деле, брак — это самый древний институт на Земле. Бог создал брак, и вот что удивило меня. Обо всем творении Бог говорил: «Хорошо, хорошо, хорошо». Но о том, что человек один, Бог сказал: «Нехорошо». Бог решил эту проблему. Мы с тобой говорили, что для того, чтобы понять само определение брака, нам необходимо обратиться к словам Иисуса, обратиться к Слову Божьему и посмотреть, что сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 19 глава. Потрясающее место Писания. Особенно хорош перевод послания. Однажды фарисеи приставали к нему с вопросом, законно ли человеку разводиться с женой по всякой причине. Они, конечно же, считали, что законно. Иисус ответил. Фарисеи постоянно старались уловить его в словах.
1: Уличить в нарушении закона.
0: Да, в нарушении закона. Они не берегли дух своего брака. Скажем это так. Иисус ответил, «Разве не читали вы в своей Библии, что Творец изначально создал мужчину и женщину друг для друга? Мужской пол и женский. По этой причине оставит мужчина отца и мать и крепко прилепится». Мне это очень нравится.
1: Крепко прилепится.
0: Крепко прилепится к жене своей, став одной плотью с ней. Больше уже не два тела, но одно. Потому что Бог создал этот органичный союз двух полов, и никто не должен осквернять его искусство, разлучая их. Вот это да! Бог такой потрясающий, не правда ли, друзья?
1: Не должен осквернять его искусство, органичный союз.
0: Об этом мы должны обязательно поговорить. Прежде чем нам идти дальше, расскажи об органичном союзе, потому что в этом глубокие истины. Мне кажется, что у тебя есть хорошее понимание этого.
1: Мы стараемся есть хорошую пищу.
0: Покупаем ее в специальном магазине.

0: Мы не хотим ничего искусственного.
1: Правильно.
0: Мы хотим чего-то подлинного, того, что выросло в почве.
1: И в чем есть жизнь?
0: И в чем есть жизнь? Мы хотим есть пищу, которая принесет жизнь нашему телу, поможет нам расти. Итак, органичный союз. Бог говорит: «Я соединяю двоих людей для того, чтобы они росли». Я сплету двоих людей вместе, и они будут расти. И процесс этот будет постоянным. Этот союз не будет неорганичным, он не будет насильственным. Я соединю их духовно. И то, что я сделал духовно, сплетется и будет расти органично во всех областях их жизни.
1: Очень сильно.
0: Интересно, Бог ясно говорит о двух полах. Мужской и женский. Муж и жена. Мужчина и женщина. И это потому, что наши различия делают нас одним.
1: Да.
0: Одинаковое не есть одно, а то, что мы разные, дает нам способность быть одним. Мужчина и женщина — зеркальное отражение друг друга. Мы выглядим по-разному, потому что у нас разные функции. Но наши различия — это то, что объединяет нас. Мы во многом утратили идею радоваться нашим различиям. Люди говорят: давайте сделаем мужчин более женственными, женщин более мужественными и создадим средний пол. Они не понимают, что когда есть двое разных, возникает органичный союз. И у них одно сердце и одна цель. Я люблю искусство Бога. Мы говорили, что искусство — это выражение чего-то привлекательного или необычного. Таким образом, наши браки...
1: Говоря об искусстве, произведение Микеланджело — потрясающее искусство.
0: Да.
1: Но насколько же более прекрасно Божье искусство? Вот что мне нравится в переводе Библии и послания Юджина Питерсона. Он провел много исследований. Это не только пересказ, но благодаря своим исследованиям он много чего привнес в перевод. И мне кажется, что он очень хорошо выразил мысль о Божьем искусстве. О том, что никто не должен осквернять его. Никто не пойдет в Сикстинскую капеллу Микеланджело, чтобы...
0: Осквернить ее.
1: Люди испытывают к его искусству великое почтение. Правильно? Эта капелла подвергалась разрушительному действию времени и атмосферных явлений.
0: Ее приходилось реставрировать.
1: Но люди оберегают ее. Почему же мы не оберегаем Божье искусство?
0: Я думаю, что причина в состоянии сердца. Продолжим читать из 19 главы Евангелия от Матфея. И вот говорят фарисеи. Они выступили с контрдоказательствами. Если это так, то почему Моисей дал инструкции касательно бумаг для развода и его процедур?
1: Ну вот оно, законничество.
0: Иисус сказал: Моисей дал возможность развода как уступку.
1: Уступку.
0: По причине вашего жестокосердия. Однако это не есть часть изначального Божьего плана или Божьего изначального искусства. И вот Иисус, через которого пришла благодать, говорит: «Я говорю вам, вы должны исполнять этот изначальный план».
1: Да, должны исполнять изначальный план.
0: Изначальный план. Вы будете виновны в прелюбодеянии, если разведетесь со своей верной женой, чтобы жениться на другой. Я делаю исключение лишь для случаев, когда супруга совершит прелюбодеяние. Читая это местописание, я думаю, почему Иисус сказал: «Вы должны исполнять план Божий»? Думаю, потому что Он понимал. Проблемы ожесточения сердца больше не будет. Он даст им новые сердца. Он возьмет их каменные сердца, которые выискивают причину для развода, и вложит сердца плотяные, которые станут искать причину любить. Однако эти слова расстроили не фарисеев, а учеников Иисуса.
1: Теперь расстроились ученики Иисуса. Это удивительно, и на этот факт я не обращал внимания, пока мы не стали изучать эту тему.
0: Да.
1: Начинается с того, что фарисеи придираются к Иисусу и стараются уловить его в словах. Но вот теперь уже ученики расстроены.
0: Мы эту тему раньше не обсуждали.
1: Ученики Иисуса возразили: если таковы условия брака, мы в замешательстве. Таково отношение людей, у которых проблемы в браке. Они в замешательстве. Вместо того, чтобы видеть возможность пройти трудные времена, потенциал решить проблемы, люди оказываются в замешательстве и застревают в плохом отношении к ситуации.
0: Они ищут внешнего решения проблемы, вместо того, чтобы решить ее вместе с супругом.
1: Я рад, что Иисус никогда не сказал: «Не знаю, что делать с этим Джоном». Я рад, что у него всегда есть способ провести меня через испытания и трудные ситуации, при том, что я, может быть, не всегда приятен.
0: Ты всегда приятен.
1: О, ты так добра ко мне. Ну ладно. Если таковы условия брака, мы в замешательстве. Это мнение учеников. Ученики

0: Греки прямо говорят, зачем тогда жениться? Но Иисус сказал, не каждый является достаточно зрелым, чтобы жить брачной жизнью. Ого! Увидев и поняв эти слова, я воскликнул, ого! Не каждый является достаточно зрелым. Так что, если хотите вступить в брак, убедитесь, что вы достаточно зрелый, и что вы ходите с Богом, правильно? Продолжение слов Иисуса. Для брака требуются определенные способности и благодать. Сегодня мы проповедуем о благодати, так?
1: Да.
0: «Брак не для каждого», — сказал Иисус.
1: Да.
0: Некоторые от самого рождения никогда не думают о браке. Другим никогда не делают предложения. Иные же решают не вступать в брак ради Царства Божьего. Но, и это моя любимая строчка, если вы способны возрасти в полноту брака, вступайте в него. Ну разве не потрясающе?
1: Мое любимое место.
0: И мое тоже.
1: Я имею в виду, для того мы вступаем в брак, чтобы расширить пределы своей жизни.
0: Да.
1: Брак ни для кого не должен быть потерей. Знаете, готовя этот курс, мы с Джоном прочли на Фейсбуке столько посланий людей, которые ощущают брак как потерю, как ущерб. Мы читали слова мужей, которые считают брак потерей. А почему так? Они чувствуют, что их жизнь стала такой маленькой, такой безнадежной. Некоторые женщины молятся так: «Я молюсь, чтобы моя дочь никогда не вышла замуж, потому что не хочу, чтобы она испытала то же, что и я». Мужчины говорят: «После всего этого я ненавижу женщин». Мы стали спрашивать, как это получилось? Как от полноты все перешло в нечто такое?
0: Я думаю, что мы ответственны.
1: Мелкое.
0: Мы несем ответственность, потому что мы — голос в теле Христовом.
1: Да.
0: Как печально, что мы так долго не делали этот курс о браке. Наши сотрудники многие годы просили и просили нас об этом. Ты постоянно говорила мне о том, что люди пишут в Фейсбуке, и я подумал, «Боже, какие бремена несут люди!»
1: Читая комментарии людей, мы плакали. Точнее, плакала я.
0: Люди переживают в браке такую боль, а ведь Божье намерение для брака — расширять пределы нашей жизни. Лиза, наш брак — это было легко?
1: Нет.
0: Так.
1: Нет.
0: Если бы Лиза задала мне тот же вопрос, мой ответ тоже был бы «нет».
1: Нет, нет.
0: Но оно того стоило?
1: Абсолютно.
0: А были времена, когда наш брак казался нам безнадежным?
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Да.
0: Так что...
1: У меня возникали в отношении тебя не очень хорошие желания.
0: Да, я это понимаю.
1: Ну, в общем...
0: Но ты рада, что мы вместе прошли эти испытания?
1: Да, абсолютно.
0: И я тоже.
1: Абсолютно. И я с радостью смотрю в будущее.
0: Да.
1: Поговорим о том, как выглядит это расширение.
0: Хорошо.
1: Я прочту из книги «Бытие», потому что вся эта история в контексте брака. Мы хотим поговорить о его цели. У Бога для брака есть цель. Первая глава книги «Бытие», 27-28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Мужчину и женщину сотворил их. Я хочу сделать акцент на этом. И мужчина, и женщина — носители образа Божьего.
0: Да.
1: Поэтому, когда наше общество...
0: Не только мужчина, и не только женщина. Мужчина и женщина.
1: Наше общество атакует само понятие «пол». И делая это, оно нападает на образ Божий. Атака на брак — это атака на отношения Бога со своим народом. А атака на пол — это атака... На образ Божий.
0: На образ Божий.
1: Атака на отражение Бога на земле.
0: Я хочу сделать на этом акцент. Мужчину и женщину сотворил их. Женщины были сотворены по образу Божьему в равной степени, как и мужчины.
1: Абсолютно, да. Дальше Писание говорит, «И благословил их Бог». Он благословил их, и мужчину, и женщину. Не только мужчину или не только женщину. Бог благословил их и сказал им, эти слова обращены к обоим, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Итак, в самом начале, Джон, мужчина и женщина были союзниками. Они не были врагами.
0: Правильно.
1: Они были близкими союзниками и сотрудниками. Им были доверены полномочия из книги «Бытие». Бог сказал, «Примите во владение этот сад, и пусть все плодится и размножается, пусть все приумножается,
0: Послушайте эти слова. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте».
1: Разве Бог установил какие-то границы? Разве Он сказал, «Я даю вам только 25 километров»? Он сказал, «Наполняйте землю». Он не поставил каких-то условий, а просто сказал, «Плодитесь». Во всем, что вы делаете, пусть будет приумножение, а не уменьшение. Обладайте ею. Это значит содержать все в порядке. И дальше «владычествуйте». Многие люди не понимают разницы между владычеством и доминированием.

0: умножение. Когда Бог сказал «плодитесь и размножайтесь, умножайтесь», это означает не только рождение детей. На основании своего опыта скажу, я бы никогда не достиг того, чего достиг. Вы никогда не прошли бы ни одной книги Джона Бивира, если бы не Лиза Бивир. Я вам точно говорю, вы бы не прошли ни одной моей книги. Мои книги никогда бы не коснулись вашей жизни.
1: То же самое могу сказать о себе и я. Если бы не Джон, моя жизнь никогда бы не была пространной. Она была бы узкой.
0: Я бы не был таким мужчиной, какой я есть сейчас, если бы не Лиза Бивир. Имея такую точку зрения, с приходом атак врага, вы понимаете, что на фоне большой картины эти испытания — нечто незначительное. А большая картина в том, что мы будем плодоносными, мы будем умножаться, мы будем владычествовать, мы будем приносить великий плод в Царство Божье. Поэтому враг и нападает на браки, особенно на христианские. Он хочет разделять, наносить поражение, приносить бесплодность. Очень важно это видеть, потому что тогда вы поймете, почему надо сражаться за свой брак. Брак очень важен. Брак — это не ваша идея. Суть не в том, что мужчина смотрит на женщину и говорит, «Ох, ну до чего же хороша!» Или женщина смотрит на мужчину и говорит, «Какой мужчина?» Или что-то еще. Брак — это гораздо больше. Брак — это то, что предопределил и создал Бог. Для меня потрясающе то, что Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному».
1: Да.
0: Нехорошо. Но Он сказал, «Хорошо весьма», когда мужчина и женщина соединились. Они стали одной плотью. И я хочу сказать об этом подробнее. Для меня это стало реальностью в первые годы нашего брака. Я постоянно готовился к служению. И я проводил буквально полтора часа...
1: Когда Джон ел, спал, что бы он ни делал, он всегда думал о служении.
0: И я каждый день молился по полтора-два часа. Исходя из моих наблюдений, я пришел к выводу, что Лиза молилась 10 минут в день в душе.
1: Ну, я еще молилась в машине.
0: Ну да, в машине.
1: Вдобавок к тому, что я молилась в душе, итого 15 минут.
0: Я, как молодой муж и глава семьи, чувствовал ответственность за то, чтобы принимать правильные решения. Однако, более половины принятых мною решений правильными не были. И в том, что эти решения не были правильными, мы убеждались на практике. Однажды я вместо молитвы стал протестовать. «Боже, я не понимаю. Я молюсь по полтора часа в день. Все это время я провожу с тобой». Лиза молится 10 минут в душе и 5 минут в машине. Но в своей мудрости она в большинстве случаев оказывается права. В чем дело?
1: Я была чувствительной в духе.
0: И Господь мне что-то показал. Он сказал мне, возьми лист бумаги и нарисуй круг. Я взял бумагу и нарисовал круг. Потом он сказал, теперь весь круг заполни крестиками. Так я и сделал. Заполнил круг крестиками. Он сказал, заполни круг крестиками. Потом Господь сказал, проведи линию посредине круга. Я провел линию прямо по центру. Он сказал, это половина ты, а вот это Лиза. Ты уже не сам по себе, ты одно с Лизой. Вот это ты. Но ты, как глава семьи, принимаешь решение на основании 50%. Он сказал, крестики представляют всю информацию, получаемую от меня, для того, чтобы принимать мудрые решения. А ты принимаешь решение на основании 50% информации. Другая половина информации от меня на стороне Лизы. Вот что Бог сказал мне. Если хочешь быть мудрым мужем, научись получать информацию от Лизы, без доминирования над нею, без давления на нее. Принимай то, что я вложил в ее сердце, чтобы вы вместе смогли принять правильное решение. Благодаря этому откровению я понял, что значит быть одной плотью, и насколько важно было, чтобы Лиза принимала участие в принятии мною решений.
1: Знаете, я думаю, что большинство мужчин и женщин не знают, как правильно получать информацию друг от друга. Как мы говорим друг с другом? Вместо того, чтобы постараться убедить, мы поступаем иначе. И мы в начале нашего брака не знали, как правильно говорить друг с другом. Я говорила, что за ужасное решение? Я же тебе говорила этого не делать. Почему ты не обратился ко мне? Я такая мудрая и чудесная. Но Джон не обращался ко мне. потому что я сама делала этот процесс для него нелегким.

0: Я старался доказать, что я умный, что я хороший руководитель, и это было глупо. Такое поведение — это спираль, ведущая вниз, и это не способствует единству.
1: А владычество?
0: Состязание.
1: Точно. Владычество — это когда я практикую свою власть и свое влияние от твоего имени, а ты практикуешь свою власть и свое влияние от моего имени. А доминирование — это когда я практикую свою власть для своей выгоды.
0: Верно.
1: Это нечто иное, нежели владычество. Манипуляция — это когда я использую свое влияние для своей выгоды.
0: Хорошо сказано.
1: Мы с тобой получили откровение о том, что брак — это не соревнование в силе.
0: А единство силы?
1: Это единство силы. Вот что происходит. Бог берет двух людей, которые смотрят на вещи совершенно по-разному, и использует их для приумножения. На самом деле, вот что делает Бог. Он возвращает все, что было потеряно. После грехопадения мы потеряли отношения с Богом. Очень многие проповедуют о том, что Бог пришел найти и спасти потерянных. Но Библия говорит, что Бог пришел взыскать и спасти погибшее, потерянное. Многие люди в церкви не понимают, что было потеряно. Мы потеряли не только отношения с Богом. Мы потеряли отношения мужчина-женщина. Мы потеряли отношения люди-земля. Мы потеряли отношения брат-брат, сестра-сестра. Нам надо проповедовать Евангелие относительно всего, что было потеряно. И я думаю, что начало всему — брак. Возвращение потерянного начинается с двоих людей, у которых, образно говоря, одно сердце.
0: Это значит, что у нас есть видение нашего брака.
1: Абсолютно.
0: В следующий раз мы поговорим на тему «Начало с окончанием в уме».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Привет, как вы поживаете? Я Влада из Швейцарии. Добро пожаловать. Сегодня мы поговорим о моем альбоме «Все о тебе». Это альбом не обо мне. Он называется «Все о тебе». Только благодаря Божьей благодати я могу быть здесь, в Нэшвилле, в Нью-Йорке. Это мой дом в Соединенных Штатах. Мы проводим туры сейчас, когда только что вышел этот альбом, который я хочу вам представить. Итак, заглавная композиция называется «Все о тебе». Это очень особенная песня для меня. Я проснулся посреди ночи, и у меня уже была партия баса. Все уже было во мне, и мне нужно было просто встать и все это записать. Вначале она называлась «Все не обо мне». И я подумал, что это неправильно, не стоит так называть. Теперь она называется «Все о тебе». И это здорово. Надеюсь, вам понравится.

Привет, это снова Влада. Эта песня называлась «Все». Сложности случаются, и я переживаю это каждый день с тех пор, как уехал из Швейцарии. Я оставил работу мечты, а я был музыкальным промоушен-менеджером в Швейцарии. Но я оттуда ушел где-то 3 года назад, чтобы заниматься только музыкой. Я приехал в Нэшвилл и потом в Нью-Йорк. Бог верен. Я не знал, как я буду жить, ведь я оставил работу. Но я знал, что я призван быть в Штатах и заниматься музыкой. Бог очень верен. Я не платил аренду на протяжении 3 лет, потому что люди поддерживали меня. Спасибо всем, кто участвовал в этом. У меня были машины, у меня были обеды бесплатно, и ко мне было так много милости за все это время. Вот что означает сделать один шаг из лодки навстречу Иисусу. Мы читаем об этом в Новом Завете. Это страшно, но я хочу ободрить вас. Если вы призваны выйти из лодки и начать делать то, к чему призвал вас Бог, сделайте это. Бог будет верен. Если Он призвал вас, Он будет верен и обеспечит вас. Это мое свидетельство. Это было немного обо всем. Следующая песня называется «Не суди». И вновь есть история в этой песне. Она рассказывает о человеке, которого осуждают. Против него много предрассудков. И вот он осознает, «Если я спрошу, почему вы судите меня, я стану судить их». Я не могу сказать этого. И он открывает Матфея 7, где Иисус говорит, «Не судите, и не судимы будете». Это довольно простое послание, но в то же время песня классная и даже танцевальная. Мы немного поработали и придали глубокому посланию классное звучание.

Эта песня называлась «Неизвестный». Бог никогда не изменяется, Он всегда тот же. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я христианин уже 17 лет. И все это началось с того, что я стал участником госпел-хора в 93 году. Я даже еще не был христианином тогда. Но мы пели песни об Иисусе в госпел-хоре в Швейцарии. Я был верующим с самого раннего детства, но не знал Иисуса, не знал Бога. На самом деле я его не знал и не читал Слова Божьего. И тогда я подумал, мне стоит прочитать этот Новый Завет. И когда я его начал читать, а мне было тогда 21 год, я понял, вот оно, это то, чего я искал. Оглядываясь назад, я понимаю, что я старался избегать внутренней пустоты внутри себя, наполняя ее абсолютно всем подряд, без исключения. Меня бросало из отношений в карьеру и успех. Я старался заполнить эту пустоту, но ничего не получалось, и я думал, что ничего и не поможет. И я по-прежнему верю, что ничто такое, как секс, наркотики или рок-н-ролл, никогда не поможет. Даже три большие F, быть футболистом, фешенебельным или на Facebook, это все не наполнит вас. Это все я пережил. Именно об этом следующая песня. Она называется «Только ты». Я искал и исследовал многое, что могло бы наполнить меня, но я осознал, что только одна личность — Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой, Троица, может сделать это в моей жизни. И я по-прежнему иду этим путем. Только ты. Надеюсь, вам понравится эта песня.

Это была песня «Только ты». И я уверен, что вам нравится наше шоу. Конечно же, я должен рассказать вам, что мой новый альбом только что вышел. Вы можете найти его на iTunes. Он называется «Все о тебе». Вы можете найти его на iTunes, в магазинах или зайти на страницу в интернете vladamusic.com. Если вы запомнили, это мое имя, Влада. И, конечно же, я надеюсь увидеть вас где-то в туре. У нас будет тур в Штатах и Европе. Вы можете найти информацию в интернете и во всех социальных сетях. Есть видео на YouTube и разных блогах. Там вы можете найти все, что вы ищете. И что, возможно, еще важнее, возвращайтесь сюда к нам, смотрите эту передачу. Но на этом наше время закончилось. Надеюсь, еще пересечемся где-нибудь с вами. А пока, пока.

Наша стая облетела поля и леса, пустыни и побережья вместе с Иесода. Мы научились многим вещам и помогли большому количеству птиц. Теперь можно и отдохнуть. Нас пригласили на обед голуби, которые живут на большом дубе. Марта всегда много суетится и старается все делать идеально. Ее сестра Мэри более спокойная и не такая щепетильная. И у них обеих прекрасные голоса.

0: удивительный, величественный, проницательный, непревзойденный королевский пернатор Крей Гудок.
1: Ну, наконец-то меня прилично представили. Мне нравится, как ты все тут украсила. Для меня?
2: Не совсем. Мы ждем наших друзей на обед.
1: Очень празднично. Но хочу вам напомнить, что мы, Удоды, как представители королевства, издали важный указ.
3: Что такое указ?
0: Это закон.
2: Ух-ух-ух.
1: Зачитай.
0: Чоппари, чоппари, чоп-чоп-чоп! Официальное заявление. Королевский совет Удодов, северное отделение, считает, что любой друг Иесада является нашим врагом. Чоппери-чоп!
2: Почему же вы так думаете?
4: Чарли!
0: Ларри!
4: Для нас все птицы – желанные гости. Мы, голуби, считаем, что вам надо посчитать как-то иначе.
1: Это мы еще посмотрим, полетели, Чарли.
0: Вас предупредили!
4: Это только ты так считаешь. Продолжаем.
2: Но, брат мой...
4: Не волнуйся, Марта, все будет хорошо. Голуби – друзья всем. Даже Удоды не могут это изменить.
5: Мэри, ты закончила уборку?
2: Да.
5: Надеюсь, что так. Я хочу, чтобы все было идеально.
6: Ах, какой красивый закат.
7: Прекрасный.
8: Извините, простите. Эй, послушайте.
7: Что?
8: Я голоден.
9: Ты всегда голоден.
8: Я знаю, но поэтому я такой ценный гость на любом званом обеде. Я ем все.
10: Даже скользких грязных саламандр
11: и электрических угрей.
8: Ну, может, я и не так уж голоден. Когда мы уже прилетим?
1: Хотел бы я знать, что будет на том обеде.
0: Я думаю, сэр, что там будет какая-то еда, а пить будут нектар.
1: Да пусть они там хоть колпаки наденут. Меня интересует только Иесада.
0: Вот колпак Иесада вряд ли наденет.
1: Ох, будет ли он там?
10: Да нет, нет, да. Нет такого правила, чтобы младший брат сидел за столом для детей, а старший брат сидел со взрослыми птицами. Точно есть! Нет, нету!
11: Боюсь, что есть!
10: Тогда скажи мне, что это за правило?
11: Почитай мать и брата твоих!
12: Там не так сказано!
10: Так!
12: Не так!
13: Ребята, ребята, прекратите ссору, прежде чем приступите к обеду на дубе, хорошо?
10: Ладно, когда он признает, что я прав...
12: Только когда ты признаешь, что не прав.
4: Иесада, вот и ты, друг мой.
13: Давно мы не виделись.
5: Ты забыла подмести столовый уголок.
2: Я подмела.
5: Может, и подмела, но плохо.
7: Спасибо вам за приглашение.
5: Пойдемте, я покажу вам наше дерево.
8: Как они сделали, что цветы так растут?
6: Они своими когтями сплетают стебли цветов вместе, как веревки.
8: Для этого, наверное, нужен большой талант и много времени.
2: Мне помогли соседские птенцы-воробьи. Мы поем, и это как игра.
6: Похоже, это очень весело.
8: Интересно, уборка моего гнезда может превратиться в игру? Я могу из веточек, цветочков и перьев сплести очень красивое украшение. Хотя нет, не стоит.
5: Это большая комната.
7: Да уж, точно большая.
13: Какая красивая.
8: Я еще никогда такого большого стола не видел.
5: А куда подевались Джейк и Поджек?
14: О, у них там небольшие разборки перед обедом.
6: Не стоит так беспокоиться, Марта.
5: Я столько работала.
13: Мы знаем.
5: Угощение готово.
13: Мы знаем.
5: Ох, а те удоды?
13: Удоды недовольны. Ведь я говорю о доброте, сострадании и помощи другим. Но однажды и они с этим согласятся. Нам нужно стараться больше обращать внимание на то хорошее, что нас окружает.
3: И радоваться друг другу.
5: Садитесь за стол.
14: Я слетаю, позову ребят.
7: Я полечу с тобой.
8: Это была закуска или десерт?
10: Нет, да. Нет, нет. Сказано, почитай отца и мать, а не брата и мать.
11: Но почему там так сказано?
10: Потому что это логично.
11: Но тогда это бы означало, что я не сильнее, не умнее и не больше тебя.
10: Вот ты и понял.
11: Но как старший брат я имею особые права и привилегии.
15: Права и привилегии.
10: Неужели? Но почему?
11: Например, потому что Иесада выбрал первым меня.
10: Он выбрал нас обоих одновременно.
15: Одновременно.
7: Ребята, вы еще не закончили спорить?
15: Нет.
14: Вы спорили перед этими малышами?
15: Где Иесада? Мы хотим Иесада.
7: Похвальное желание, мои юные друзья. Но Иесада всегда очень занят. Ох, так никого и не останется за обеденным столом.
6: Мы прилетели. Все уже здесь.
13: Пустите детей приходить ко мне.

0: смешные пеликаны.
1: Марта и Мэри. Чудесный обед.
2: О, спасибо.
3: Спасибо.
1: Нехорошо, когда мы трудимся по принуждению или ради похвалы. Очень важно все в жизни делать с любовью. Любую работу нужно выполнять с хорошим отношением и радостью в сердце, не ожидая ничего взамен.
4: Похоже, у них там отличный обед. Орехи, фрукты, рыба, червячки.
5: Хватит про меню. Ясно там?
4: Извините, сэр, я проголодался. Не видно из-за горы продуктов.
6: Есада сказал нам, что главное то, что у тебя в сердце. Если хочешь быть большим лидером, ты должен стать слугой. Всегда поступай правильно. Будь ты маленький птенец или большая птица, живи с открытым сердцем, наслаждаясь всем тем прекрасным, что есть в жизни.
7: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Мария Вероника Глазунова, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Наталья Жуковская, Яна Перетядько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Яна Перетядько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. А у других все лучше. Это история о слоненке Ларе. Ларе живет в Африке, в деревне слонов, со своим большим семейством. Ларе хороший слоненок, но он часто бывает всем недовольный. То неудобно ему, то далеко к воде идти, то листья невкусные, то игрушек мало, то скучно, то неинтересно. Эх! И вот сегодня Ларе тоже был в плохом настроении. Сегодня он был расстроен из-за того, что у него не такая, как ему казалось, красивая деревня, как соседняя, где живут зебры.
1: Вот у зеброчек красивые и аккуратные домики, а у нас некрасивые, и трава у нас вытоптанная, и вообще у них так красиво, а у нас... Эх!
0: Вздыхал недовольный Ларе.
1: Не нравится мне здесь. У них все лучше.
0: И тут у Лари появилась отличная, как ему казалось, идея.
1: А чего я здесь сижу? Я же могу к ним пойти жить. Конечно. У них, наверное, и трава вкуснее.
0: Ларе решил пойти в деревню к зебрам.
1: Все, пойду.
2: А как сыночек,
3: а как же мы?
2: Куда ты?
0: Спросили взволнованные родители.
1: А родители у них тоже, наверное, лучше. Потому что зебры играют все время. А вы меня заставляете уроки делать, игрушки складывать и ложиться рано спать. А я не хочу. Вот так.
0: Капризно сказал Ларе и пошел в соседскую деревню. А родители растерянно смотрели ему вслед. Зебры оказались гостеприимными и разрешили Ларе жить в их деревне.
4: Привет, давай к нам, догоняй. Давай, я побежала. Я бегу, догоняй.
0: Целый день Ларе бегал с ними и веселился, а к вечеру очень проголодался.
1: Как классно добегались, а? А когда кушать будем? Я такой голодный.
0: Зебры с радостью угостили гостя своим травяным пирогом. Но Ларе не очень понравился вкус этого блюда. Он привык ужинать листьями деревьев и бананами, а не травой. После ужина зебры повели слоника в его домик.
4: Все, спокойной ночи.
5: Спокойной ночи.
4: Пока-пока. До завтра.
5: До завтра. Пока.
0: Пожелали новые друзья Ларе и ускакали к себе. Домик оказался совсем маленьким, как для Лари. Слоненок еле пролез в двери. Все было маленьким и неудобным.
1: Ой, так, я... Ой, ну, а что это? Не помещаюсь? Ой.
0: Пока Лари пытался разместиться в своем новом жилище, он разбил чашку и сломал стул. И кровать была слишком маленькая и неудобная. Утром Ларе проснулся недовольный и грустный. Ему не понравилось жить в тесном домике, и еда была не такая вкусная, как дома.
1: Не нравится мне у вас. Пойду я лучше в деревню к мартышкам. Вот, все, пошел.
0: Сказал недовольный слоник и отправился на поиски лучшего места. Приблизившись к деревне мартышек, Ларе услышал смех и очень обрадовался.
4: Давай к нам.
0: Ларе решил, что здесь он точно останется навсегда.
1: О, у них весело. Это хорошо.
0: Мартышки были рады играть с Ларе и вечером пригласили Ларе в домик, который находился на дереве. Как Ларе не пытался взобраться на дерево, ему так и не удалось.
1: Нет, мне здесь тоже не нравится. Кто это дома на деревьях строит? Ну, придумали такое.
0: Возмутился слоненок. Ларе обиделся на мартышек и ушел из деревни. Недовольный слоненок брел по тропе.

0: И тут Ларри вспомнил свою деревню, свой домик, свою мягкую кровать, свои игрушки, мамину еду и игры с папой. Теперь это все не казалось ему скучным, плохим или некрасивым. Но наоборот, он все отдал бы, чтобы оказаться сейчас дома, в своей родной деревне, со своими любимыми родителями. Но как это сделать? Ведь он заблудился. Слоненку стало так горько на душе, что он заплакал.
1: Я хочу домой, к маме и к папе.
0: Плакал слоник. Внезапно слоненок услышал какой-то шум. Он слышал приближение чьих-то шагов. Этот кто-то был очень большой. Под его ногами трещали ветки и кусты. И что самое страшное, эти звуки приближались все ближе и ближе к слоненку.
1: Ой, как страшно! Папа!
2: О, сынок, это ты?
0: Ларри услышал самый родной голос на свете. Голос папы. Да, действительно, это был папа, который уже несколько дней искал своего недовольного сыночка.
1: Папа, это ты?
0: Ларри высунул свою голову из пещеры и увидел папу.
2: О, ну наконец-то, мы тебя нашли, сынок.
1: Папа, а что, я вам все еще нужен после такого?
0: Спросил неуверенно Ларри.
2: Конечно, ты наш сын, и мы тебя очень любим.
0: Успокоил папа малыша. Ларри был счастлив. Папа рядом, и он отведет его домой, в свою любимую деревню, в свой дом, к своим родным и близким. Ларри с папой вернулись домой. Слоненку было очень стыдно за свой поступок.
1: Мама, папа, простите меня. Я очень плохо сделал. Я не ценил вас и все, что у меня есть. Но я понял, что лучше вас нет никого на целом свете, потому что вы мои. И дом я свой люблю, и деревню люблю. А то, что мне не нравится, я постараюсь исправить, а не убегать.
0: Сделал вывод Ларри. Часто ты можешь заметить, как хорошо у других, но, к сожалению, пропустить то прекрасное и чудесное, что есть именно у тебя. Важно ценить и любить своих родителей, любить свой дом и место, в котором ты живешь, потому что это твои родители, это твой дом.

0: Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале «Люси Робин ТВ».
1: Да, святится.

Мы продолжаем разговор на тему «Сила благословения». Во время первой части сегодняшней встречи речь шла о том, что ребенок не знает, кто он и каков он. И первая информация, которая в этом отношении представляет для него основу построения мнения о себе, это слова его родителей и членов семьи. Библия раскрывает нам духовные механизмы действенности слов, говоря о том, что когда человек произносит Божьи слова, он тем самым озвучивает Божью волю и дает Богу право действовать. Однако есть и иные слова, слова проклятия, противоположность благословениям, и они по природе свои бесовские. Дьявол, бесы подталкивают человека на то, чтобы произносить проклятие, и тогда они обретают право действовать. Продолжая разговор на эту тему, давайте посмотрим с вами на несколько иллюстраций Священного Писания, которые демонстрируют силу слов. В данном случае страшный пример силы проклятия. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24 и 25. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 24.

24 и 25. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая я, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Есть попытки истолковать эти слова не в том смысле, в котором изначально они были сказаны. В Библии слова «кровь их на них» означает несение вины. А здесь взрослые говорят: «кровь его, праведника, на нас и на детях наших». То есть осуждение его на смерть, вот это преступление, когда безвинный осужден на казнь позорную, вот это на нас и на детях наших. Значит, мы несем ответственность. И хотя верно то, что сказал это не весь народ иудейский, и хотя верно то, что там перед Пилатом стояло ограниченное число людей, но стояли в первую очередь вожди, которые имеют право говорить от имени всего народа. И далее, в скором времени, в исторической перспективе, последовало исполнение этих слов. 70-й год нашей эры стал национальной трагедией для Иудеи. И страшное творилось. Вот небольшой абзац из книги автора по имени Дерек Принс «Благословение или проклятие ты можешь избрать». Эти слова сочетали два вида проклятия. Наложенное на себя проклятие, то есть кровь его на нас, говорят взрослые, и проклятие, переданное своим потомкам, и на детях наших, сказали взрослые. Объективная запись истории подтверждает действие их обоих. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Когда мы читаем повествование иудейского историка Иосифа Флавия, «Иудейская война», он описывает страшное состояние того периода, когда дело доходило даже до людоедства. Это была страшная эпоха. И именно это произошло, помимо всего прочего, поскольку народ сам на себя навлек эту судьбу. В Священном Писании есть и иные примеры того, как слова родителей, негативные слова, слова проклятия с точностью исполнялись в жизни детей. Но наша тема сегодня – сила благословения. И на этом нам необходимо сконцентрировать свое внимание. Послушайте древний текст, который часто читают в церквах разных направлений. Большинство из вас, полагаю, знают его наизусть. Книга «Числа», 6 глава, стихи с 24 по 27. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Какова значимость этих слов? Что происходит, когда священнослужитель произносит эти слова? Давайте посмотрим несколько стихов перед этим, начиная с 22-го. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Дальше звучат слова, которые я только что процитировал. И дальше объясняется механизм, 27 стих. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». То есть, что происходит, когда человек произносит Божьи слова, слова, отражающие Божью волю, слова, передающие Божьи пожелания, благодать и благословения? Что происходит в момент произнесения человеческих слов? «Я, – говорит Господь, – благословлю». То есть Богу, чтобы благословить, в данном случае нужны люди, которые на

земле призывали бы Его имя на какую-то группу людей. Бог говорит: «Я благословлю тогда, когда вы будете благословлять», то есть произносить благие слова сообразно моей воле. И многие, естественно, задают вопрос: а что Бог не может сам напрямую благословить? Конечно же, может и часто благословляет, но Он установил способ, благодаря которому мы можем быть служителями благословения. Мы можем быть служителями благословения в том смысле, что, произнося Божьи слова и давая Господу право таким образом теперь действовать, а слова Его живы и действенны, мы открываем сокровищницу Божьей силы, Божьих благословений и всего того добра и блага, которое Господь приготовил. Еще раз очень важно подчеркнуть, человеческое слово само по себе, кроме психологического эффекта, силы много не имеет. Но Бог говорит: если вы произносите то, что я вам говорю произносить, то тогда я буду благословлять. И у Божьего слова, у Божьего благословения есть великая сила. Итак, я благословлю их, говорит Господь. Теперь еще применительнее, уже применительно непосредственно касательно семьи. Книга «Бытие», 48 глава, 20 стих. «Бытие» 48, 20. Это описание эпизода, когда престарелый патриарх Иаков благословляет детей Иосифа. Итак, читаем 48, 20. «И благословил их в тот день, говоря: Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». Что означает эта фраза? Что значит «тобою будет благословлять Израиль»? Посмотрите, как этот текст выглядит в одном из переводов на русский язык, перевод Санчина. «Тобой да благословляет Израиль». То есть это призыв. Пусть Израиль, то есть народ, речь идет о будущем, если верить синодальному переводу, «тобою будет благословлять». То есть в будущем речь уже не идет о благословении самого патриарха Иакова. Израиль, израильский народ должен благословлять, или пусть благословляет своих детей, своих внуков. И дан текст. Текст какой? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». Таким образом, перед нами дан текст, текст благословения, текст, который можно использовать для того, чтобы благословлять своих детей и внуков. Давайте рассмотрим, как это понимается в израильском народе уже давно. Я читаю из классического комментария Санчина. Это отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и Менаше». У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Вопрос. Как звали отца этих двух молодых людей? Иосиф, уже было сказано. Как звали маму и кем она была? Она была дочерью египетского жреца. Это серьезное дело. Это означает, что они жили, эти мальчики, в окружении язычества. То есть все родственники были язычниками не просто, а высшая каста язычества. То есть они принадлежали к жреческому сословию. То есть там и оккультизм был, и всевозможные магические обряды, и сама философия, само мировоззрение, да еще и богатство, потому что земли жрецов, как говорит Библия, они не подвергались налогообложению и так далее. То есть это были соблазны большие. Но
как написано дальше в комментарии, несмотря на то, что они выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Эфраим и Менаше. То есть, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии, мы желаем своим мальчикам чего? Чтобы они также твердо стояли в вере, чтобы, несмотря на разные обстоятельства и соблазны мира, богатства ли, похоти ли, удовольствия, чтобы они ушли страдать с народом Божьим и получили вечную награду. Вот смысл этого благословения. Потому есть все основания, есть логика в том, чтобы вот эти слова «Тобой пусть благословляет Израиль, народ израильский, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасию, чтобы их использовать для благословения во всех семьях». И я напомню теперь, что Новый Завет был заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. И я напомню, что апостол Павел в послании к Галатам пишет, «Если же вы Христовы, то вы, пожалуйста, что дальше? Семя Авраамова, и по обетованию наследники, мы наследники всех благословений, которые Господь приготовил для своего народа во все эпохи истории земли. Потому вот это есть заповедь для всех родителей, это есть заповедь для всех, кто хочет, чтобы Бог теперь действовал через наши слова, через слова родителей, бабушек, дедушек и так далее, чтобы благословлял наших детей, наших внуков, правнуков и далее. Это отразилось в обычае благословения не только касательно мальчиков. Давайте посмотрим в отношении девочек. Книга Бытие, 24 глава, стихи 59 и 60. Это эпизод, рассказывающий о том, как в далекой стране нашли невесту для Исаака. И перед тем, как она отправилась в далекий путь, было произведено нечто очень важное. Прочитаем 24 глава книги Бытие, стихи 59 и 60. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». И 60 стих говорит, «И благословили Ревеку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих», и так далее. То есть, когда отправляются в дорогу дети, их благословляют. Еще одно место, где благословение на девочек, книга Руфь, 4 глава, 11 стих. Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели». И вот дальше идет благословение. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой», и так далее. То есть мальчиков благословляют и девочек благословляют. Им желают, чтобы Бог в их жизни соделал то же самое, что в жизни патриархов, чтобы в их жизни произошло то же самое благое, не те ошибки, которые патриархи делали, нам этого не нужно, а вот именно то, что Бог делал, то, что Всевышний подарил, чтобы вот это все теперь было и в жизни наших детей. Итак, это заповедь, это обычай, который засвидетельствован на страницах Священного Писания. И в результате, когда мы подходим с вами уже к эпохе служения Иисуса Христа, мы находим, что даже сам Он, Спаситель наш, получил благословение при рождении. Послушайте из Евангелия от Луки, 2 главы, стихи с 25 по 28 и 34. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 25 по 28 и 34. «Кто благословил Иисуса? Старец Симеон, которому открыто было Духом Божьим, что он увидит спасение Израиля. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал. Дальше идет текст. Текст, и вот 34 стих говорит: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его», и далее по тексту. То есть Иисус Христос даже, Сын Божий,

родившись, получил благословение. Благословение мужа Божия, который был близок к Господу, чтобы через это благословение, через слова человеческие, Господь смог благословить Иисуса. И когда уже Иисус вырос и совершал свое служение, то, как рассказывает нам евангельское повествование, Он также благословлял детей. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Иисус считал благословение детей настолько значимым, что Он готов был прервать свой разговор со взрослыми, благословить детей и только после этого продолжить свое служение дальше. То есть мы находим, что в обществе Господнем это было распространено и было обычным явлением. Теперь поговорим о том, как благословлять. Модели благословения. Первый очень важный момент. Книга «Бытие», 49 глава, 28 стих, который фактически заканчивает рассказ о том, как патриарх Иаков благословил каждого из своих сыновей, говорит о том, что вот благословение, которое сказал Иаков, и дал благословение, вот ключевой момент, каждому свое. То есть, если вы прочитаете благословение сынам Иакова, они все разные, потому что все дети разные, у них нужды разные, у них проблемы разные, изъяны характера разные, потому и благословлять их нужно по-разному. Вот это первый принцип. То есть, есть базовые тексты благословения, мы к ним еще сегодня вернемся, но помимо этих базовых, вот таких вот для всех предназначенных, дальше благословение, оно формулируется и произносится для ребеночка каждого отдельно. Что нужно вашему ребеночку? Нужно ли ему, чтобы он был более собранным, более организованным? Нужно, чтобы он был более радостным? Нужно ли, чтобы он был более общительным? То есть, что вот в характере представляет какой-то изъян или какую-то потенциальную сулит беду для ребеночка? То есть, в чем он должен бы возрасти личностно и духовно? Вот именно в этом, по Слову Божию, найдя соответствующие обетования Священного Писания, которые описывают, какова воля Божья для детей, для всех нас, вот именно этими словами нужно благословлять применительно к конкретному дитя. В небольшой книжечке, которая называется «Ежедневно благословляйте своих детей», автор Мэри Руф Своуп пишет так. «Именно так мы должны благословлять своих детей и внуков благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. Но чтобы быть в состоянии так благословлять, необходимо знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его. То есть должна быть вот эта живая связь между поколениями, чтобы родитель или вот прародитель был в состоянии сформулировать то благословение, которое ребеночку именно нужно. Далее, говоря о моделях благословения, мы можем посмотреть на то, как патриархи благословляли. 48 глава, стихи с 8 по 10 и с 14 по 16. Мы увидим там следующее. Во-первых, физический контакт. Сказано, поцеловал их и обнял их. И второе, руку свою положил на голову каждого из них. Вот что происходит при благословении от родителей или прародителей. Поцеловал, обнял, возложил руку на голову. Дальше идет пожелание. Да благословит Господь. Бог да сотворит тебе. И так далее. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в том отрывочке, к которому мы уже обращались, в стихах 13 и 16 написано, что детей приносили, чтобы Иисус благословил. То есть, неся своих детей, родители несли их с этой целью. Скажите, откуда вообще такая мысль могла прийти, что учитель вдруг будет благословлять? Видите, что это было для них обыденным. Они знали, что этим занимаются, что это вполне естественно. Это было обычаем. И как Иисус их благословлял, сказано, обнял их, возложил руки и благословил. Вот это модели благословения. Вот что происходит на физическом уровне. Теперь, что касается стратегии замечания. Когда мы начинаем изучать эту тему, то очень

Часто родители мыслят так: «Ну, я же не могу только позитивное постоянно своему ребенку говорить, потому что в действительности он вот и бывает и лень проявляет, там и несобранность, и непослушание, и так далее. Если я буду говорить только позитивное, так говорит, ты умница, да, так все нормально, никаких проблем, то тогда я не смогу его реально воспитывать». Это в действительности резонный вопрос. Поэтому давайте хотя бы немножечко времени посвятим разговору о том, как делать замечание и как выражать свою мысль, когда ребенок в действительности нуждается в коррекции. Вот в Библии много на эту тему сказано, у нас времени очень мало, потому обзорно хотя бы. Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 24 по 26 описывает человека по имени Аполлос. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Сказано, что он говорил о Господе как? Кто помнит? Правильно. Он говорил и учил о Господе правильно. И дальше странная фраза. «Зная только крещение Иоаннова». И дальше Акила и Прескила пригласили его в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, как большинство бы сказали сегодня. Аполлос учит о Господе неправильно, не знает учения Христова, только у него начатки учения, он только про Иоанна знает, больше ничего не знает. Давайте мы его наставим истине. Понимаете, то есть то же самое можно описать в целом правильно, да. И нужно признать, что ты молодец, ты стараешься, ты много знаешь. Но вот есть кое-что еще. То есть вначале должно прозвучать утверждение, похвала. Вначале нужно поддержать и укрепить ребеночка, любого человека, взрослого, в данном случае о взрослых людях идет речь, а потом сказать, а хочешь ли больше узнать? Ты можешь еще лучше. Вместо того, чтобы сказать, ты что сегодня тут говорил? Ты что не понимаешь, где тебя учили? И пошло-поехало. То есть можно, дорогие, и вот сидящие здесь служители церкви знают, о чем я говорю, можно к одному слову в проповеди прицепиться, и на этом построить критику и целую книгу написать, что тот-то там-то сказал неправильно. Понимаете? Вместо того, чтобы действовать, как Библия велит, все правильно было сказано. Но, может быть, в отношении этого слова стоит подумать, и сесть, и подумать, и предложить. То есть модель какова? Позитивизм. И на этом фоне легко услышать какие-то коррекции. И Библия говорит об этом очень много – очень много. Говорил и учил о Господе правильно, но нужно точнее. А вот из книги Откровения, пожалуйста. «Вести семи церквам». Вторая глава, стихи с 1 по 4. «Вести Ефесской церкви». Сказано, «Знаю дела твои, и то у тебя хорошо, и развратных ты не можешь сносить, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился и изнемогал. Но, имею против тебя». Да, то есть, видите, вначале что? Вначале благословение, похвала, а потом и необходимая коррекция, необходимое и замечание, и призыв к исправлению. То же самое мы читаем и далее. «Знаю твои дела», стихи с 12 по 14, перечисляется все доброе. Если оно есть, обязательно это надо отметить, но имею немного против тебя. То же самое мы находим в стихах с 18 по 20 и так далее. То есть, когда нужно сделать замечание, мы начинаем его с чего? С положительного. Мы хвалим и отмечаем, и признаем, вот это в тебе хорошо. И вы знаете, когда вот это вначале говорится, то тогда легко услышать, в чем еще надо исправиться. То есть, сегодня наша тема – сила благословения. Теперь, как именно благословлять? Для деточек мы произносим, в частности, для дочерей, книгу «Числа», 6 главу, стихи с 24 по 26, вот стандартный текст, согласно апостольским писаниям, «Вы – царственное священство, все вы можете благословлять, в особенности своих детей, этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя» и так далее. И для дочерей добавляем «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». И дальше уже благословение, которое этому ребенку непосредственно нужны, в зависимости от ситуации, от графика, от напряженности ситуации в тот или иной момент. Для сыновей мы произносим числа 6 главу стихи с 24 по 26 и далее Бытие 48:20. «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». А после этого следует то, что необходимо для ребеночка именно вот на этот день. Я свидетельствую вам, что когда мы

женой узнали эти простые законы, которые сегодня я только вкратце мог представить, законы и силу благословения, и стали благословлять детей своих вот так, и добавляя то, что было им нужно для возрастания, Господь стал использовать свою силу, чтобы преобразовывать характер, привычки, поведение наших детей. Сила благословения необыкновенно высока. Когда дети отправляются куда-то, это обязательно нужно сделать, как учит Священное Писание. И, в принципе, утром и вечером – это два таких момента, когда детей можно благословлять. Желаю, чтобы вы и ваша семья на опыте своем собственном, на жизни и судьбе своих детей, внуков и правнуков познали силу благословения. «Благословляйте, – говорит Священное Писание, – ибо вы к тому призваны». Да благословит вас Господь!

сегодня я еще немножко скажу о любви Господа, то, что важно для нас знать, потому что, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы не были разбиты и не перестали любить людей. Очень важно вот это знать, и это будет проповедь называться «Отверженная любовь». Я говорю сейчас о Божьей любви, и знаете, когда мы приходим к Богу, мы должны твердо знать, приходящего к Нему Он не изгонит вон. То есть, когда мы приходим к Нему и выражаем Ему свою любовь, Он точно нас примет. 100% примет. То есть, Иоанна 7:37 сказано, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Это значит, что Господь всегда тебя примет. Есть также, может быть, мама или папа, кто всегда тебя примет. И ты можешь быть уверен, что ты можешь прийти, попроситься там, на ночлег гости или покушать, или с какой-то нуждой, или с какой-то бедой. Это шестая глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Смотрите, точно мы можем приходить к Богу. Мы должны быть уверены в Нем. Он верный, он очень любящий, и это надежный человек. Понимаете, когда человек говорит тебе, я всегда тебе помогу или всегда тебя приму, когда ты придешь, это так вселяет надежду. Я немножко обучался в художественной школе, ну, пару лет, и уже будучи взрослым. А потом нам нужно было строить лагерь, и я тогда не мог уже там находиться, потому что нужно время, нужно просто ехать и работать. А там встречи были там, в 10, в 11 часов. И это было очень интересно, сидеть у холста, учиться учителю. Учитель очень хороший, азербайджанец. И он знал, что я верующий, так хорошо относился. Он говорит, здравствуй, брат, здравствуй. Обнимал меня этот пожилой человек, старенький пожилой человек. У него сахарный диабет, он очень старенький. Его жена также музыкант, но такой хороший человек. И вот он меня встречает в магазине как-то уже, вот, не знаю, год назад, может быть, даже и не прошло, и раньше, и говорит, если вы придете к нам, Володенька, я всегда вас приму, всегда к нам добро пожаловать на занятия. Знаете, когда человек так говорит, вот слава Богу, правда, так хорошо на сердце, да? Хвала Богу за доброту, хвала Богу за любовь, за принятие. Итак, есть Бог, который всегда нас примет, и есть люди, которые нас примут всегда в определенной ситуации. То есть, если они художники, они могут нас принять и помочь. Если они наши родители, да, или кто-то из близких друзей, они примут нас. Но есть также и отверженная любовь. То есть нам важно знать, что не все люди примут вашей любви. Не все, к сожалению. И моя цель этой проповеди – предупредить нас еще раз кого-то, может быть, а кого-то, может быть, в первый раз, что любовь твоя, она может быть отвержена, отвергнута людьми. А это приносит большую боль. Это приносит большое разочарование. И может принести остановку, если ты этому позволишь. То есть ты даже начнешь думать, а не напрасно ли я это все делаю.

делал, и зачем вот, наверное, не нужно было вот протягивать руку помощи, не нужно было делать то и то, у тебя могут, может быть, возникнут сомнения. И сатана через это захочет тебя остановить в твоем добре, остановить в твоем служении, остановить, чтобы ты перестал молиться за этих людей, перестал с ними общаться, чтобы ты перестал их любить, чтобы ты перестал их приглашать, чтобы ты перестал их угощать, чтобы ты перестал посылать им письма добрые, поздравления, приветы. Это хочет сделать сатана. Он хочет разделить тело Христа, и он хочет остановить церковь Христову от доброго дела. И тогда звучит такое выражение в Библии: «Не говори», Бог говорит, «не говори, как он мне поступил со мною, так я поступлю с ним». То есть, вы понимаете, люди этого мира, они учат отвечать так же или адекватно. Я даже с ужасом видел, как человек, вроде бы образованный, он говорит: «Когда вас ругают в интернете, ругайте их еще громче». Я думаю: «Господи, что вы говорите, пожилой человек, что вы говорите?» Где-то такое, то есть это заблуждение этого мира. Это заблуждение. Нет, Господь говорит как раз: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас». Смотрите, молитесь за тех, кто вас обижает и кто вас гонит. И это значит, что когда вы проявляете любовь, вы можете быть отвергнуты. И я хочу развернуться. А когда вы будете отвергнуты, то в разной степени мы с вами переживем отверженность. В разной степени и в разных чувствах, но мы переживем нехорошее чувство. Ну, может быть, кто-то возрадуется в этот момент. Это тогда полная победа. Но, как правило, мы чувствуем себя грустно, потому что люди не понимают. Однажды, много лет назад, я стоял на остановке у вокзала. Я видел, как одна молодая девушка, она мучилась с болями, зубной болью. И мне так было жалко ее. Я сказал: «Зуб болит, да». И я предложил помолиться за нее, но она сказала: «Нет». То есть я не знаю, по какой причине она отказалась, но это называется отверженность. И благословляем ее. То есть есть такие люди, которые даже перед смертью им предлагают помолиться, но человек отказывается. Но, как правило, многие соглашаются. Однако же отверженность – это обязательная составная часть в этом мире. Это не от Бога, это не у Бога, это не у любящих людей, но это должно, как сказать, в нас вызвать правильную реакцию. Это будет испытанием для нас. Любовь, казалось бы, как можно отвергать любовь? Как можно отвергать доброту? Как можно отвергать протянутую руку помощи? Но в этом мире все бывает. И это не от Бога, это от лукавого, это от этого мира. Но у Бога всегда люди примут. Если ты придешь к Богу: «Я хочу тебя прославить, я хочу поклониться», Господь всегда тебя примет. Аминь. Если мы придем к Нему: «Господь, дай мне откровение слова, скажи мне что-нибудь из Писания», Он нам что-то сердечно так подскажет, мысль такая придет, откровение придет. Если мы попросим у Него что-то, Он готов нам дать. Он, конечно, хочет, чтобы мы верили, чтобы мы твердо верили. Он говорит: «Верите ли, что я могу это сделать?» Бог хочет, чтобы мы в этот момент прощали других людей, чтобы наше сердце было открытым, чтобы мы имели милость к окружающим. То есть тогда Бог дает милость оказавшему милость. Скажите аминь, да? Давайте, дано будет вам. Написано: какой меры давайте, и дастся вам. Какой меры мерите, такой вам будет отмерено. То есть, на самом деле, законы веры в нас должны действовать положительно, любовью. Но Господь предупреждает нас. И Он начал об этом предупреждать с Евангелия Матфея, 10 главы, что когда вы придете, вы скажете слова мира, вас, если сыны мира, мир на них придет, если не будут сынами мира, мир к вам возвратится. То есть, говорит о том, что ваш мир может быть отвержен. То есть кто-то не откроет вам дверь, кто-то вежливо откажется, кто-то сурово откажется, кто-то оскорбит вас. И когда вы проповедуете Евангелие на улице, вы несете от всего сердца, вы идете и говорите слова любви, а вас отвергают. И поэтому тема называется «Отверженная любовь». Любовь, которую вы предлагаете, спасение, которое вы посылаете, оно вдруг не принимается. И я хочу сказать сегодня, это для того, чтобы мы были готовы и были готовы к этому. Вы знаете, когда людей учат, пожарных учат, они готовы должны быть к любой ситуации. Врача готовят, они готовы к ситуации.

Это те, кто работают с детьми, с инвалидами, детками. Они их учат, как быть готовым к ситуации. Если агрессия или нападение, все. Люди готовят, психологически готовят. Бог готовит нас духовно к тому, чтобы твое и мое служение, чтобы наше сердце, нашу любовь и доброту кто-то отвергнет, и чтобы мы могли продолжать любить, продолжать идти дальше. И поэтому Христос сказал о том, что «меня гнали, будут гнать и вас», «слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваши». И Он сказал в Матфея 10 главе, что ученик не выше учителя. То есть, если меня гнали, будут гнать и вас. То есть, один мужчина мне сказал: «Володя, ты не думай, что вот сейчас вот все тебя поймут, и каждый тебя поймет. Ты что, хочешь быть выше Бога? Вот Бога гнали. А что, ты тогда хочешь быть выше Его? Тебя не будут гнать». Ну, в его словах, он по-дружески говорил, была часть истины. Господь сказал: «Ученик не бывает выше учителя. Меня гнали, будут гнать и вас». То есть мы хотим, чтобы у нас было по-другому. Мы хотим, чтобы люди приняли все наши слова, чтобы нам поверили, чтобы имели полное доверие к нам, чтобы открыли сердце свое. Мы хотим так. И это было бы справедливо, потому что мы действительно их любим, мы хотим им служить. Но это не будет так всегда. И мы пишем письма, я пишу письмо одной молодой женщине, я говорю: «Я хочу вам помочь. Приходите, я хочу вам поговорить». Человек пишет: «Я не готова к разговору». Вот. Проходит несколько дней, я пишу еще одно письмо, мое предложение остается в силе. Я вот выслушал одну сторону, а теперь я хочу выслушать вас, вторую сторону. Приходите, когда будет время, я хочу вам помочь. То есть, все равно я предложил. То есть, когда... Потому что ты протягиваешь руку помощи, ты знаешь, чем помочь, ты знаешь, что сделать. Но это не значит, что каждый человек это примет. А что же хочет Бог? Он хочет, чтобы мы оставались в любви. Чтобы мы оставались такими, как вот сейчас в Господе, если мы в правильном состоянии, если мы в любви, если Татьяна в любви, Наташа в любви, Галина в любви, и Володя, и Анна. Если мы во Христе, если мы все любим детей, и Кариночка, например, и Лиза, и каждый, кто любит, хочет служить, будем готовы, мы должны быть готовы быть отверженными. Христос сказал: «Вы будете преданы, готовьтесь к предательству». То есть написано, что предадут друг друга, там будут в синагогах будут вас бить. Это представьте, вы ученики, вы идете в Божью школу, Иисус, сам Иисус, допустим, учит вас на какой-то поляне или на горе, и Он вдруг вам это говорит. И Он говорит, что с вами будет вот это происходить. И когда вас изгонят из одного города, идите в другой. Смотрите, Он не говорит, что у вас будет все хорошо. Бог честный. Он говорит: «Аминь». Он не говорит, что никто вас о вас не подумает плохо. Нет. О вас будут плохо думать, а когда вас будут убивать, то люди будут думать, что тем самым еще и Богу служат. То есть вот такое есть. И это означает, что то, что я говорю сегодня, это не что иное, как Евангелие от Иоанна, от Луки, и Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, которое говорит нам о страданиях. То есть возьми крест свой и следуй за мной. Смотрите, возьми крест свой – это не значит, что нужно ожесточиться на людей, нужно отвернуться от них, нужно о них плохо думать, нужно сердиться, нужно писать им гневные письма. Нет, тогда это как раз мы не берем свой крест, мы просто в ответ сражаемся. Но взять свой крест – это значит просто принять то, что такое возможно. Итак, слово говорит: будьте с вашей стороны в мире со всеми людьми. То есть главное, чтобы мы были в мире, чтобы мы благословляли. Скажите аминь, да? Вот. И теперь, итак, люди должны принять обязательно любовь от нас. Ну, они должны принять, но они не все примут. И вы знаете, написано прямо в Библии. Слушайте, пожалуйста, дорогие, такое серьезное слово. Дух Святой сегодня проговорил мне 2 Фессалоникийцам 2:10. Не приняли любви истины своего спасения. Сосредоточимся, укоротим текст. Не приняли любви. Не приняли любви. А там еще истины. То есть любовь и истина – это одно и то же. Бог есть любовь, да? Он есть истина, Он есть путь, Он есть жизнь. Это одно и то же. Иисус есть путь, истина и жизнь. Истина любви. Не приняли любви. Да, это парадоксально. Но как можно не принять любви? Истинной любви. Ну, как можно не принять... Ну, какая-то добренькая тетя в Советском Союзе или продает мороженое, или продает булочки, и вдруг она угощает ребенка. Говорит: «На, детка, держи вот... Иди кушай, вот

можно не принять? Как можно не принять подарок? Но есть люди, которые, я переношу в духовный смысл, которые не принимают Божьей любви. Дает нам Иисуса, дает нам исцеление, дает нам радость, дает нам прощение, праведность. Однако же люди не принимают. Не принимают по нескольким причинам. 2.12 сказано, не веровавшие истине. Все проблема, что люди не верят, то есть они не доверяют. И поэтому там, где люди не верят, то есть не имеют доверия, они не принимают самые лучшие пожелания. Возможно, их в жизни обманывали, возможно, этот мир жестоко над ними глумился, политики могли обманывать, депутаты могли обманывать, может быть, сверстники обманывали, что бы ни было. И вдруг человек, он не расположен, чтобы принять самое доброе, самое хорошее. Теперь, если я скажу вам, что ваша любовь, я скажу такое грустное утверждение, если я вам скажу, что ваша любовь обязательно победит сердце какого-то человека, то есть он обязательно станет верующим, обязательно поверит, я не могу это утверждать, потому что слово говорит, что некоторые поверили, а прочие ожесточились. Итак, пример этому – Израиль. Написано, а остаток только спасется, то есть часть Израиля. Итак, если вы даже, или я, мы будем любить, ну, всем своим сердцем, вот любить так же, ну, в какой-то мере, похожей любовью на Христа. Я не дерзну сказать любовью Христа во всей его полноте. Это великая любовь. Это великая любовь. Но представим, что мы любим вот любовью Иисуса Христа, вот настолько великой, настолько возможно. Но Христа ведь Он любил так, Его же не приняли. Пришел к Своим, Свои Его не приняли. Иоанна 1:11. Вот пример. Не принята любовь. И это грустный факт. Это не для того, чтобы сказать отрицательно об этом мире. Не для того, чтобы обидеть кого-то или сказать, но я просто хочу сказать, чтобы мы с вами, Володя Первый, мы все должны продолжать людей любить. Ничего не должны быть им должными, кроме взаимной любви. То есть должны. Вот это слово «должны» – это долг. Это правильно. Заповедь – это то, что мы должны. Пусть это слово не раздражает вас, но я должен любить, я хочу любить. Бог во мне хочет любить людей, Он желает, но я должен также быть готов к тому, что моя любовь, твоя любовь, она может оказаться безответной или отверженной. И поэтому, смотрите, место Писания, Деяния 7:25. Моисей думал, что поймут братья. Моисей любил свой народ, любил. Он, будучи сыном дочери фараоновой, усыновленным, он имел полноту власти, и он хотел помочь своим братьям. От чего он это сделал? От своей любви к своему народу. Он сжалился, потому что египтянин жестоко избивал израильтянина. И он пошел, заступился, и он думал, что поймут братья, что его рукой Бог дает им спасение. Но они, что написано дальше? Прочитаем вслух. Но они... не поняли. Вот это слово «не поняли». Итак, любовь может быть не понята. Это как правило, как, не знаю, исключение из правил, или как, можно сказать, которое тоже в жизни будет. Не потому, что вы неправильно любите, не потому, что вы несовершенны. Мы несовершенны, но вы любите. Вы достаточно любите для того, чтобы сделать хорошее, доброе, приятное, и довольно много сделать человеку, но, однако, не каждый в это поверит. И поэтому я говорю честно, по основании Слова Божия, Моисей думал, что они поймут, но они не поняли. Неправильное это учение, неправильное желание помочь Израилю. Нет, желание правильное. Вот. Но, а потом, поняли ли его израильтяне, поняли ли, когда плакали в шатрах, поняли ли, когда роптали, когда не понимали его любви и доброты, он же нянчил их, он же мог жить в Египте, он же мог оставаться наследным принцем, он мог иметь огромные египетские сокровища, но он ради народа Божия, он почел это тщетой, то есть напрасным. Написано, что он отказался быть сыном дочери фараоновой. И написано, смотрите, лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение.

Евреям 11:25. «И поношение Христово почел для себя большим богатством, чем все египетские сокровища». То, что мы можем увидеть Тутанхамона, да, или других каких-то там остатки, или какие-то мумии, я скажу вам, или золото, все это лишь частичка того богатства, которое принадлежало ему. Мы можем только посмотреть. Мы можем только посмотреть на египетские сокровища. Что-то где-то сохранилось. Но все это принадлежало, могло принадлежать Моисею или многое из этого. Однако же он это все почел для себя страдать с народом Божиим. Он захотел помочь нации, он захотел помочь народу, но они его не поняли и потом роптали, тоже обижали. Какой еще пример? Апостол Павел. Любил ли он свой народ? Он сказал: «Для меня непрестанное мучение за братьев моих, израильтян по плоти. Я хотел бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих». Он готов был свое спасение променять на их спасение. Это что-то. Но он говорит, Бог сказал ему, Деяния 22:18. Деяния 22:18. Вот. Он говорит: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь не примут, не примут твоего свидетельства». Итак, свидетельство может быть не принято, да. Поэтому, друзья мои, что останавливает церковь? Когда нас отвергают, отвергают свидетельство, отвергают молитву, отвергают тебя, думают о тебе, что ты обманщик. Написано, ваше имя пронесут как бесчестное за Сына Человеческого. Бесчестное. Это называется отверженная любовь. И вот в этом состоянии это является для нас проверкой и испытанием то, что произойдет с нами или уже происходило с нами. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы покорились Его любви, проявили терпение и имели мир Божий в своем сердце, независимо от того, кто к нам относится. Написано, открывайте свои желания, мир Божий, который превыше ума, наполнит вас. То есть, потому что мы знаем, кто нас любит. Мы знаем, кто нас принимает. Аминь. Род Парсли проповедовал, я еще раз расскажу. Он так необычно говорил. Он Библию как свитки показывал. Вот так он носил. Он говорит, вы говорите мне, что вас не любят. Я вам здесь покажу, кто вас любит. Он так говорил. Я сейчас покажу. Но он говорил со своим таким ажиотажем. Пастор большой церкви, многотысячный. Здесь я покажу вам, кто вас любит. Да, действительно, Бог нас любит. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Но теперь любовь — это та сила, которую не надо останавливать. Надо любить тех, кто нас не любит, кто плохо о нас думает, кто нас пишет плохо о нас, или говорит, или вообще не пишет нам, или не игнорирует нас, и не приглашает, или не ценит то, что вы делаете. Что бы ни было, можно пополнять список. Господь говорит, это наша с вами часть. Потому что, скажите, все ли в мире... Любовь ли каждой девушки принята? Нет. Любовь каждого юноши принята? Нет. Даже в обычной земной любви не каждая любовь, она двухсторонняя, она не каждая любовь ответная. Это факт. То есть нет любви в сердце другого человека. Если ты любишь, не значит, что любит тебя. И это больно, это тяжело. Я не хочу говорить сейчас психологически, но это факт жизни. Человеку тяжело. Страдает девушка от неотвеченной любви, страдают юноши. Но Божья любовь, она также может быть отвержена. Не потому, что что-то с этой любовью не так. Нет, с ней все в порядке. Эта любовь хорошая, чистая и добрая. Но Бог тебя всегда примет раз, и второе, всегда найдутся те люди, которые будут рады твоей любви. Господь говорит, идите, на перекрестке идите, приглашайте, чтобы дом мой наполнился. Потому что пошли посланники, это проповедники, пророки, они сказали, идите, все заколото, готово, дома много холодца. Я просто говорю с юмором, потому что у меня сварено холодец, 11 литров холодца. Вот. И говяжий. Немножко свинины, да. Но, извините, но я просто как друг вам говорю.

И можно сказать, ой, приходите, да, дома холодец или дома щи, борщ. Но есть люди, которые не придут, а есть те, которые придут. Понимаете? А в Библии написано, все заколото, все.

Когда человек, который не любящий, он скажет, ну ладно, в мире придумали поговорку, мне больше достанет. Ну, люди так говорят. Но, а любящий человек скажет, нет, нет, вот как, возьмите, пожалуйста, я от всего сердца прошу. Потом, вот, и хлава Богу, человек берет, вот, может быть, по скромности, я возьму вот немножко, вот немножко. Вот. А кто-то возьмет больше, и хозяин будет рад. Так вот, Господь зовет всех, но не все принимают. Там было жаркое, там не то, что холодец, там все, там был шашлык, там было жаркое, там все было на самом высшем уровне. Все приготовлено, и специи, и все там было. Но они говорят, извини, не могу. Это называется отверженность. Не могу. У меня такие обстоятельства, такие и другие. Смотрите, отверженность. Вообще на земле это всегда... болезненно, тяжело для нас. А как же у Бога? Написано, они не приняли любви истины для своего спасения. Есть что-то там еще печальное и ужасное. Написано, они тогда будут верить лжи. Неправедное обольщение за то, что не приняли истину любви. Итак, кто не принимает истину любви, он может попасть в действие заблуждения. Вот что опасно. Или когда люди принимают заблуждение, они не могут принять истины о любви Божьей. Но я сейчас не хочу вдаваться в Божий суд, но там большая опасность. Ну, хорошо, подытожим. В чем опасность того, что люди не принимают истины спасения? Там же и ответ. 2 Фессалоникийцам, да? Написано, не приняли любви истины спасения, 10 стих. Потому что придет сатана со всяким обольщением погибающих. Со всяким обольщением погибающих кого? Тех, которые не приняли истины любви. Вот те, которые не приняли истину любви, к ним придет антихрист со всяким обольщением. И за то, что написано, за это пошлет им Бог действие заблуждения. Поэтому люди начинают всякую астрологию верить, всякие слухи верить, всякие басни, сплетни, всякие клевету верить. Верить в всякие там гороскопы и прочее. Почему? Потому что не приняли любви Иисуса Христа. Поэтому не принять любовь очень опасно для самого человека. Дальше. «Да будут осуждены все неверующие истине». Оказывается, эти люди попадут под осуждение. И Господь скажет, «Я алкал, вы не дали мне есть». То есть вы не проявили любви. «Да будут осуждены». А он дальше, «Мы же должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Святого Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Я заканчиваю проповедь. Итак, это так нам предупреждение. Написано Иоанна, Матфея 10, 17, «Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах вас будут бить». И поэтому это такая истина, что люди будут бить словами, да, может быть, где-то и физически, могут бить и обижать. Особенно сейчас у мусульман это вот проявляется, потому что там отрекаются, если стал христианином, от него отрекутся, то есть его будут проклинать, его не будут считать больше за брата, там нужно огромную цену заплатить, его будут избивать родственники. То есть вот это происходит в мусульманских странах часто. За любовь к Иисусу Христу. Вы знаете, один из лидеров Хамас, у него же сын верующий, христианин, живет в Америке. Много лет стал христианином. Вот. Потому что он был сидел, ну, у него был жизненный путь, он увидел, как сидят в тюрьме. Он был сидел в тюрьме тоже, и Хамас сидели. И как Хамас пытали своих, заставляли их быть радикальными, как Хамас издевались над своими палестинцами. Вот, ему открылся Господь, он стал христианином. Поэтому один из главных лидеров Хамас, у него сын христианин. И поэтому он публично выступал в Америке, он так далее. Всякое бывает. Но я скажу, что огромная цена платится. Поэтому не всегда любовь будет принята, не всегда. И это нужно принять. Я вас прошу, запомните это слово, потому что вам будет очень больно. Сверстники в школе отвернутся, студенты могут отвернуться. Кто-то найдется, кто будет ненавидеть вас. Кто-то будет бороться с вами. Я говорю, потому что мы проходим все в этой в своей жизни что-то подобное. Проходили. А может быть, еще будем проходить. И Господь говорит, любите врагов ваших.
Разница в том, что мы не только удаляемся от зла, мы, удаляясь от зла, но остаемся в любви с

Скажите аминь, да? Мы удаляемся от зла, но продолжаем любить. И прямо давайте скажем, я хочу удаляться от зла, но оставаться любящим. То есть, если мы закроемся в себе, все, изоляция происходит, мы перестаем служить, проповедовать, молиться, любить, наше сердце другое. И тогда мы не можем принести плод. Но Христос – пример отверженной любви. И Он сказал, придите ко Мне все, я дам вам покой. Мы видим, как Его отвергли в Назарете, да? Мы видим, как Ирод отверг. Ирод и Понтий Пилат. И Понтий Пилат сказал, царь иудейский. Он признал его, но на расстоянии. А надо признать его лично. Мой царь. Не царь только иудейский, а царь моей души, мой спаситель и мой Господь. Вот. Люди признают, что есть Бог, но они его держат на расстоянии. Они ставят эту надпись. Но Бог хочет, чтобы любили, приняли истину. Что есть истина, спросил Пилат. А истина стояла прямо перед ним. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас, друзья мои. Иисус сказал еще одно, может быть, последнее, здесь пару мест. Смотрите, Он говорит, вложите себе в уши слова эти. Представляете? Я вот сегодня хочу сказать, давайте вложим это в наши уши, в наше сердце. Слова. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Луки 9:44. Иисус говорит им, они никак не могли это принять. Но как это Иисуса будут предавать? Как это Его будут бить? Как? Он говорит, вложите себе в уши. И вот сегодня я хотел бы сказать вот этим словом, друзья, давайте вложим в свое сердце, в свои уши, что тебя, Надю, за то, что она вкусно готовила и любила, и все делала, могут отвергнуть как повара, могут отвергнуть, могут обидеться, могут что угодно. Вложите себе в уши, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. И это вот сейчас, если это не актуально для вас, то сохраните себе на будущее. Любовь обязательно во многих случаях будет отвержена. Теперь, я думал, также дома скажу, мы любим фильмы с счастливым концом, как говорится, happy end, то есть счастливый конец. Но не у каждого человека будет счастливый конец. Не каждый примет Евангелие, к сожалению. Не каждый примет любовь. Поэтому мы хотим, чтобы каждый, вот я сейчас буду любить, я сейчас буду все делать для человека, и мы с вами соглашаемся любить, мы соглашаемся прощать все, мы соглашаемся, не знаю, сделать что-то много и даже больше. И вдруг человек все равно относится к нам отрицательно. И что тогда? И тогда нельзя допустить разочарования, а просто принять истину, что есть люди, которые не примут истинной любви. И поэтому нам не надо расстраиваться. Это просто жизненный факт. Кто-то нас не любит, кто-то нас не понимает, кто-то нас отвергает. И нам их должно быть очень жаль. Потому что те, кто не любят, они, написано, тьма ослепила глаза. Он не знает во тьме, куда идет. То есть, он, написано, есть человек-убийца, кто не любит брата своего. То есть, понимаете, поэтому на самом деле, если мы посмотрим словами Писаний, то те, кто не любит и отвергает любовь, они находятся в печальном положении. А Господь хочет, чтобы мы с вами продолжали любить. И это любовь, которая долго терпит. Именно Божья любовь, она вытерпит все это. Она в ответ все равно человека обнимет. Ты его обнял, поцеловал его в щеку, как брата. А может быть, Он все равно тебя будет отвергать, а Божья любовь все равно будет любить. И она просто смирится с этим фактом и будет продолжать любить. Любовь удивительна. И она дает нам божественный мир, и мы спокойны. Мы говорим, Господь, слава Тебе. Тебя ведь отвергали, Тебя гнали, Тебя били, Тебя распили. Божья любовь. А я разве ученик выше учителя? Разве что теперь должны все меня любить? И все должны меня... Как это так? Почему меня не любят? Все же должны меня принимать. Ведь я же их люблю, ведь я же им хочу добро. Друзья, мы не выше учителя. Слава Богу, что мы не выше учителя. Но усовершенствовавшись, будем как учитель. А как мы будем как учитель? Мы будем висеть на кресте, образно говорю, и говорить, отче, прости им. Они не знают, что делать. Вот тогда мы будем как учитель. Мы будем всех прощать и любить. Аллилуйя. Помоги нам, Господь. Спасибо всем за внимание. Спасибо, кто слушал эту проповедь. Спасибо, кто пришел в церковь. Особенно тем, кто смог посетить собрание в Нарве. Я предлагаю нам помолиться о Божьей любви.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте! Что такое система ценностей? Зачем она нужна? Как ценности влияют на нашу жизнь? И как определить свою систему ценностей? На наши вопросы отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Что вообще можно считать ценностью?
1: Ценности – это такие жизненные ориентиры, то, что для нас важно, то, что для нас ценно. Вообще, само слово «ценности» появилось не так давно, только 19-20 век. Изначально об этом размышляли философы, Платон, Аристотель. И тогда это слово использовалось как «добродетель», какие добродетели есть. И только в 19-20 веке оно трансформировало слово «ценность». И что самое интересное, что слово «ценности» звучит так, как будто бы что имеет определенную большую цену. Но на самом-то деле под ценностями подразумевается то, что как раз-таки бесценно, то, что как раз заслуживает того, чтобы это было бесценно и важно для нас. То есть на самом деле слово используется, ну, немножечко так неправильно подобрано, потому что под ним подразумевается как раз то, что бесценно важно, и то, что для нас как бы больше, чем обычное желание. Потому что когда ты спрашиваешь, например, у человека, какие у тебя ценности, он как будто бы слышит, что ты хочешь. А ведь это совсем разные вещи. Ценности и что мы хотим. Вот ценности действительно это то, что для нас больше, чем наши желания. Это то, что над всеми желаниями. Это то, что мы выберем, то, что мы поставим во главу угла в каких-то событиях, происшествиях. Это то, что для нас будет важно, чем даже мнение окружающих, или еще, если только оно не является для нас ценностью. Да? То есть это то, что для нас будет сильнее и нашим ориентиром.
0: Но мне кажется, все равно то, чего я хочу, к чему я стремлюсь и что является для меня ценностью, здесь все равно какой-то общий знаменатель присутствует.
1: Что-то общее такое может быть, особенно в контексте того, к чему мы теперь уже привыкли, размышляя о ценностях. Хотя не всегда нам может даже этого хотеться. Ну, например, мы возьмем такой библейский контекст ценностей.

0: Да, если человек является христианином, то какая самая главная библейская ценность, которую как бы Бог нам заповедал? Это любовь. Да, любовь. Возлюбить Бога, возлюбить ближнего. Вот это любовь. И, но ведь не всегда хочется. Да, не всегда хочется где-то любить, где-то, возможно, хочется выразить всю гамму негативных чувств, да, вместо того, чтобы покрыть любовью, милосердием. Да, и вот, например, такая библейская история о добром самарянине, когда все прошли мимо, да, а он остановился. Он проявил ценность любви, милосердия, сострадания. Это было его ценностью. Да? И когда мы действительно формируем свои ценности, когда мы задумываемся вообще о ценностях, нам важно понимать, что наши ценности — это, по сути, и есть часть нас, как бы мы. Мы есть олицетворение наших ценностей, то есть то, что для нас важно. И вот от того, какие у нас ценности, зависит и то, кто будет вокруг нас, кого мы будем выбирать в качестве спутников жизни, и будут ли у нас конфликты. То есть глубинные конфликты, они возникают тогда, когда что-то идет вразрез нашим ценностям. Ну, например, ценность справедливость или честность. И когда что-то идет вразрез именно нашим ценностям, то есть глубинным нашим пониманием важности нашей, то тогда это режет глубже всего, потому что это как будто бы разрезает самих нас. То есть как будто бы нашу сущность, нашу идентичность затрагивает.
1: Как вообще понять, что вот для человека, как человеку понять, да, что для него является ценностью? Вот есть какие-то вещи, которые мы привыкли называть ценностями. Мы говорим, ценность — это семья. При этом человек может семье уделять мало внимания. Он может пропадать на работе, с друзьями, но он рад, что у него есть тыл надежный. Ему от этого хорошо, но времени он этому уделяет мало. Значит ли это, что семья для него ценность, к примеру, да?
0: Очень хороший вопрос, потому что он очень актуальный. Действительно, то, что для нас важно, и то, что для нас является ценностью, не всегда может реализовываться и быть удовлетворено. И тогда возникает вопрос, а насколько моя жизнь соответствует моим ценностям? Насколько я живу по ценностям? Потому что человек, например, может работать в компании, где не совсем честно, не совсем справедливо, взятки, например, коррупция, и ему, например, приходится, через него это все проходит. Хотя у него ценность, честность и справедливость. И тогда вопрос, получается, раз он там остается, у него, получается, нет таких ценностей? Нет, они у него есть, и поэтому он страдает. А, например, человек, да, находится, посвящает большое количество времени работе и в то же время говорит, что у него семья ценность. Но и не страдает от этого, да? Он как бы мало времени уделяет семье и вроде как считает, что все в порядке, в то же время называя семью ценностью. Возможно, просто он был воспитан так, что то время, которое он уделяет семье, это для него и есть полная реализация ценностей. А вот для тех, для членов его семьи было совсем другое понимание. И для них это кажется очень мало. И у них, наоборот, есть такое понимание, что, например, отец не уделяет времени или мама не уделяет времени своей семье. Хотя восприятие разное. Почему? Все те же языки любви. Например, для этого человека язык любви, например, подарки, и он одаряет свою семью подарками. А у всей остальной семьи время. И они считают, сколько дней или часов он с ними провел. А он может даже не подозревать. Ему может казаться, что я живу по своим ценностям.
1: То есть если вдруг мы хотим обсудить с близкими наши ценности, насколько они совпадают, и для нас это важно, прийти к чему-то общему, значит, надо, получается, высказать свой взгляд на ценности. То есть для меня ценность вот это семья. Хорошо, говорит там супруг, если для тебя ценность – это семья, почему ты не делаешь то и то? Или почему ты делаешь то и то? Потому что в моем понимании, если семья – это ценность, это значит, вот ты это делаешь. И как бы и так нужно как бы обсудить, чтобы прийти к чему-то общему, получается.
0: Я бы воспользовалась немножко другим вопросом. То есть смотрите, когда мы, например, формируем свои ценности, или мы о них задумываемся, и мы, например, поняли, что, например, семья для нас – ценность, но один человек скажет, да, для меня тоже семья ценность, и другой. А реализуют они это абсолютно по-разному, и каждый из них считает, что он придерживается ценности семьи. На самом деле одинаковые слова значат для каждого человека абсолютно разные вещи. То есть смыслы, которые стоят за этими словами, они разные. Это даже такое есть целое направление, логотерапия, такая, можно сказать, терапия смыслом, когда мы точно знаем, что стоит за какими-то словами, что это значит лично для нас. Uh-huh. Это очень важно. И вот так же мы можем пойти в этот смысл. И нам всего лишь надо спросить, а что это для тебя значит? Семья, ценность. Это, uh-huh. это как? Это uh-huh. про что для тебя? И тут человек как бы начинает раскручивать этот клубок. Uh-huh. Да? Что для него семья, ценность? Это для меня проводить много времени вместе, uh-huh. например. А много времени — это сколько? Что для тебя значит много? То есть мы дальше раскручиваем uh-huh. клубок. Таким образом мы смотрим, что слово «семья», из него идет время, из него значит выходные, из него значит там отпуск, и для него значит, например, даже планировать это время. Uh-huh. Хотя мы всего лишь изначально слышали слово «семья». А другой человек говорит, а для меня это значит? Для меня это значит доверительные отношения. Это значит, когда мне доверяют то, что не доверяют другим. А что значит для тебя доверие? Это значит какие-то тайны, секреты. Это значит, что у нас есть доверительное общение. Например, хотя бы раз в год у нас есть какой-то такой разговор. Это совсем разные вещи. Но так люди могут понимать, что для каждого важно. И подстраивать свои отношения так, чтобы у каждого ценности были удовлетворены.
1: Ну, я хочу сказать, что, наверное, ценности бывают разные. Вот вроде бы это уже то, что всегда, ну, как святое, да, uh-huh. семья, так uh-huh. скажем. Это то, что нельзя спорить. Если ты создал семью, значит, у тебя в твоей жизни присутствует одна из ценностей — это семья. Ну, например, для кого-то ценностью является зарабатывание денег. Угу. И человек, где бы он ни был, где бы он ни оказался, вот его уволили, вот его там обвинили в чем-то, там, он всегда найдет возможность заработать. Он говорит, я без денег сидеть не буду, моя семья голодать не будет, я везде найду, где сделать деньги. Угу. То есть и это тоже определенная ценность, и в этом есть определенный угу. плюс. Или может быть ценностью могут быть друзья. Угу. То есть человек для семьи как бы, ну, семье не очень много угу. времени уделяет, но как только друг позвонит, слушай, братан, выручи, там машина нужна, еще угу. что-то, он просто сквозь километры, сквозь дождь и метель, в любое время суток побежит к своему другу. Ну, то есть это тоже определенная ценность. Они разные.
0: Да, и даже когда мы слышим, например, ценность деньги, mm-hmm. опять же, для нас это может звучать одним образом. Для человека mm-hmm. может быть совсем иное. И спросив, а что для тебя значит деньги? Mm-hmm. Да, он может сказать, для меня это значит помощь другим. Что я всегда mm-hmm. могу помочь другим. А для другого это будет значить, что это престиж. Для меня mm-hmm. это подтверждение собственной значимости. То есть это абсолютно разные вещи. И mm-hmm. смотрите, mm-hmm. из одного и того же слова, казалось бы, сформулированные ценности, деньги, мы mm-hmm. понимаем, что для одного на самом деле за этим стоит ценность престиж, а для другого ценность помощь людям. Хотя mm-hmm. изначально они сказали mm-hmm. деньги. Да? И вот это интересно. Вот про то, про систему ценностей, что стоит за даже теми формулировками, да, которыми мы называем, угу. да? Что там угу. в глубине, то есть глубинные ценности. И до глубинных ценностей можно дойти действительно вот таким вот раскрытием смыслов слов.
1: Угу. А как определить свою систему ценностей? Как ее понять? Мне кажется, на первый взгляд, кажется, это просто. Угу. И мы же знаем, что есть, вот как я сказала, что семья – это святое, там, мать – это святое, uh-huh. да, но кроме семьи, матери, там, маленьких детей, есть множество различных сфер жизни, да, где мы либо хотим быть, либо не хотим быть, да. Yeah. Вот, и поэтому иногда, вот когда мы начинаем глубже копать, а кроме семьи, там, uh-huh. например, а кроме здоровья, что еще? Uh-huh. Вот как понять свою, вот, так глубинно понять свою систему ценностей угу. и как их определить для себя.
0: Угу. Ну, на самом деле, вот действительно, можно сказать, если так хочется основательно за это взяться, угу. да, то в этом действительно помогает логотерапия. Мы можем угу. У специалиста, специалист может нас так провести, вот этот клубок угу. раскатать, и потом сказать, смотри, в том, что ты говорил, звучит вот это, вот это, вот это, вот это. Это действительно является твоими ценностями. И то есть сама, может быть, встреча со специалистом посвящена тому, чтобы понять, какие у меня есть ценности. И действительно, человек выйдет со своими ценностями, и увидев, как даже раскрутился этот клубок. Но если у нас нет такой возможности, тогда есть разные другие методики. Самое простое, что предлагают, это просто есть список разных ценностей, и нужно выбрать там 10, которые больше всего откликаются. Потом из них еще 5 самых главных и даже их проранжировать. Другой вопрос, что, возможно, это может быть из разряда как бы, ну, я вроде как этого хочу, но вроде как и нет. Поэтому есть другие методики. Например, подумать, кому я последний раз завидовал. Ну, или что-то подобное. Почему? Что у него было такого, или что делал тот человек такого, что вот мне хотелось бы, или вот что меня привлекало? Или на какую тему у меня был последний раз конфликт? Да, вот, и подумать, последние конфликты о чем были? Потому что, когда мы о чем-то конфликтуем, когда что-то происходит, или у нас какие-то претензии, это часто про то, что какие-то ценности либо не были удовлетворены, либо что-то пошло вразрез с ценностями. И отсюда нужно задать вопрос, что для меня было важно тогда, что не было реализовано, что не было сказано, что не было удовлетворено. То есть на самом деле мы в своей жизни, мы постоянно, можно сказать, эти ценности, свои ценности, глубинные ценности, мы их людям, можно сказать, где-то прям пропихиваем, где-то прям мы о них кричим, но мы даже не подозреваем, да, что мы об этом кричим. Mm-hmm. И вот осознание своих ценностей, то есть если бы мы знали, что у меня ценность, например, там, справедливость, да, mm-hmm. и когда мы видим что-то, что идет не так, мы можем уже даже проговаривать, что подождите, я в этом не участвую, у меня ценность справедливость, я не пойду наперекор своих mm-hmm. ценностей. Да, то есть сразу сказав, это сразу озвучу.
1: А важно вообще вот действительно понять, какая у меня система ценностей. Может быть, без этого тоже можно нормально жить. Все равно где-то интуитивно мы чувствуем, как нам поступить и что нам выбрать, когда наступает какой-то критический момент. Все равно у нас она, как в какой-то прошивке, эта система есть. Угу. Или все-таки важно прям выписать по пунктам, проговорить, описать это для себя.
0: Ну, конечно же, и без этого действия мы выживем, мы все равно будем жить, мы все равно будем существовать. Вот. Но на самом деле даже проводились исследования о том, вот есть люди, которые осмысляют свои ценности, обдумывают это, и те, которые, ну, особо этим не занимаются. Uh-huh. Так вот, люди, которые осмысляют свои ценности, думают об этом, рефлексируют, их самооценка, их уверенность в себе, она выше достижения каких-то целей, чем тех людей, которые их не осмысляют. Интересно. Потому что люди с ценностями — это обычно люди, которые больше как будто бы поняли себя, поняли, про что они и ради чего они. Они как будто бы за своими действиями и в каких-то ситуациях, где действительно что-то сложно, нужно где-то сказать, не постесняться, они знают, что это стоит того, что как будто бы за этим есть вес. Не просто какой-то «сейчас я скажу, а вдруг я этого на самом деле не хочу», ну а вдруг там кто-то что-то подумает, да? То есть они вот этим своим осмыслением, процессом осмысления, они как бы углубляют какие-то вещи в себе, что помогает им уже оттуда делать вот этот вот какой-то, можно сказать, скачок, прыжок, фразу какую-то. То есть это помогает им быть увереннее в себе, потому что за ними, они понимают, стоит большая такая осмысленность. Есть ради чего.
1: Ну и выбор в жизни, наверное, проще делать, когда ты точно знаешь, где для тебя красный флажок, где для тебя открытая дорога. Да. Что ты, например, иногда мы делаем какой-то выбор, а потом думаем, а я не могу с этим выбором жить.
0: Да.
1: Я погорячилась, что-то я не туда рванула.
0: Да.
1: Мне надо было понять, это вообще что мне принесет. Теперь меня мучает совесть, к примеру. Да? Человек ну, согласился на какое-то нечистое дельце. Да? Да, его там никто не судит, не обвиняет, но он не может с этим жить. Да, да? Ну, может быть, конечно, ну, понятно, что есть как бы Божьи заповеди, есть какие-то ну, нормы, которые, они, хоть они где-то, может быть, там написаны на скрижалях, человек об этом и не думал никогда, но это все равно как внутренний закон, который заложен когда-то Творцом внутри, и когда ты его нарушаешь, совесть-то все равно она колет тебя. Вот. Итак, время нашей программы подошло к концу. Ирина, я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этом свете есть всего лишь один человек, которого вы можете изменить. И этот человек — вы.

0: Здравствуйте. Крис Шин не ожидал подобного. В одно мгновение его жизнь разбилась вдребезги из-за пьяного водителя. Несмотря на ужасные травмы, Крис выжил и даже снова стал на ноги. В этом ему помогла сила молитвы.
1: Это был обычный вечер. Я ехал домой и проезжал перекресток на зеленый свет. 19 сентября 2019 года. Крис Шин ехал в полночь домой, закончив свою смену в службе такси. В какой-то момент я посмотрел налево и увидел вспышку света, летящую ко мне, а дальше темнота. Пьяный водитель влетел в его машину на скорости 100 км в час. Криса зажало в салоне, и он терял сознание. Я заметил, что рядом медики, они пытались вытащить меня. В следующий раз я очнулся в реанимации. Криса отвезли в госпиталь. Он получил несколько травм, угрожающих его жизни. У него был пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и несколько переломов, включая бедро и колени. Учитывая такое количество травм, врачи думали, что он не выживет. Пастор церкви Зик Родригес приехал в госпиталь, как только узнал о случившемся. Мне сказали, что с Крисом все очень плохо. По дороге в больницу мы с женой молились, просили у Бога милости, помазания и силы. Криса отвезли в операционную. Он был новообращенным христианином и во время операции увидел видение. Это было так ярко. Я увидел операционный стол и врачей. Они передавали инструменты и делали операцию, а я стоял там и смотрел на свое тело. И вдруг увидел человека в белой одежде, стоящего рядом со мной. Это, безусловно, был Иисус. Крису сделали несколько операций и перевели в реанимацию. Он был в критическом состоянии. Его родные и члены церкви продолжали молиться, в то время как он боролся за жизнь. Врачи говорили, что если он и выживет, то не сможет нормально функционировать. Я отказывался принимать эти обстоятельства. Я не слушал новости, я начал провозглашать жизнь над ним и сообщил церкви. У нас были молитвенные команды, ходатаи, которые постоянно молились за него. Все время молились. Я ощущал молитвы людей. Пастор Зик молился за меня. Это ободрило меня. Через неделю пребывания в реанимации состояние Криса начало стабилизироваться. Его перевели в медицинский центр Линкольна, где начался его долгий и непростой путь.

0: путь восстановления. Он учился полагаться на Бога в вопросе силы и исцеления. Вначале мне было тяжело заниматься терапией, даже в инвалидном кресле. Я молился и повторял стих из Писания, Филиппийцам 4:13. Это известное место, и оно обладало для меня особым смыслом. Я понимал, что должен полагаться на Христа во всем, через что прохожу. Мне нужна была Его сила. У Криса была еще одна причина для восстановления. Я понимал, что нужен моим детям здоровым. Я не был эгоистом и думал не только о себе. Я должен сделать это для своих детей. Я хотел снова ходить. Через месяц после начала реабилитации Крис начал ходить. А еще через 2 недели его выписали домой. Крис говорит, что медработники были в шоке. Они были удивлены. Это была Божья сила. Любовь Христа помогла мне пройти через это. Через 6 месяцев Крис вернулся на работу. Он наслаждался жизнью как отец, муж и уличный евангелист. Он считает этот несчастный случай настоящим благословением. Я не отношусь к вещам как к данности. То, через что я прошел, было непростым испытанием. Но Бог провел меня. У нас есть чудесный и сильный Бог. Он делает невозможное возможным. Он оживляет мертвые. Я говорю людям, чудеса происходят не там, где в них нуждаются, а там, где их ждут. Крис хотел получить чудо. Я знаю, что Бог исцеляет и сегодня, и я ходячее свидетельство этому. Я уверен, что именно поэтому я и попал в аварию и выздоровел. Я делюсь своим свидетельством со многими людьми, чтобы укрепить их в вере. Я хочу, чтобы люди знали, что, проходя через бурю или испытание, они могут положиться на Бога и получить веру для того, чтобы пройти через это.
1: Жизнь – непростая вещь. Бывает, что-то происходит внезапно и без предупреждений. Так было и с Крисом. Травмы угрожали его жизни. Но пастор, семья и друзья имели веру. Они начали штурмовать небеса от его имени. Мы хотим сделать то же самое для вас сейчас. Я знаю, что многие из вас сталкивались с неожиданными событиями. А возможно, это что-то, что давно не дает вам покоя. Бог силен. Он хочет слушать нас. Хочет, чтобы мы просили. Он хочет протянуть свою руку в наши обстоятельства и изменить их. Мы хотим помолиться сегодня за ваши нужды. У нас сейчас неделя молитвы. Как видите, перед нами 1000 молитвенных нужд, которые вы присылали нам. А вот некоторые из них. Кто-то пишет, молитесь о том, чтобы мой сын и невестка освободились от алкоголя, а также, чтобы их сын-подросток не стал жертвой алкоголя. Другой человек пишет, молитесь о том, чтобы полиция и другие службы спасения были защищены и в безопасности. Исцеление после серьезного инсульта, который повредил левую часть мозга и парализовал правую часть тела. Кто-то пишет, я нуждаюсь в исцелении зубов и десен, они болят. Я не могу молиться вслух и ходатайствовать, хоть и призвана к этому. Ну что ж, Гордон, что у тебя?
0: Просьбы об исцелении от болезни Крона и рака костей. Мой сын нуждается в том, чтобы тромбы в его ногах и желудке растворились и не пошли в сердце, легкие или мозг. Вот еще одна нужда, которая актуальна для нас. Молитесь о том, чтобы наша страна пережила духовное пробуждение, которое приведет к покаянию. Мы вознесем эти нужды Господу. У Криса было видение во время того, как ему делали операцию. Он увидел рядом с собой человека в белых одеждах и сказал, «Это Иисус. Он со мной сейчас. Во Христе мы живем, движемся и существуем». Да, вам не нужно видение, чтобы пережить явное присутствие Иисуса в своей жизни. Он не какой-то далекий Бог. Он Эммануил, что значит «Бог с нами». В нас, над нами, под нами, перед нами, позади нас, справа и слева от нас. Он рядом. Поэтому давайте примем Его любовь. Он ответ для каждого. Пусть ваши глаза и уши откроются, чтобы увидеть и услышать Его Слово. А сердце познает величие Его силы. И тогда Иисус станет вашей верой. Вам ничего не нужно придумывать. Это просто произойдет с вами. Мы будем молиться о ваших нуждах. А Бог, Эммануил, ответит. Он всегда с нами. Он рядом. Давайте молиться. Мы будем молиться, а вы присоединяйтесь к нам. Господь и Бог, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы мы видели, и уши, чтобы мы слышали Твое Слово. Дай нам понимающее сердце, чтобы мы познали величие Твоей славы. Погрузи нас в Твою любовь. Вера всегда действует через любовь. Твоя любовь так велика, что Ты умер за нас. Ты принес себя в жертву и отдал свою душу за наш грех. Мы благодарим Тебя за это. И в этой жертве Ты понес все наши болезни, все немощи, боль, скорбь и травмы. Иисус, мы отдаем все это Тебе. Мы не хотим, чтобы это было у нас. Исцели наши глаза, уши, разум, чтобы мы познали Тебя. Убери завесу, чтобы мы видели Тебя, Боже. Твори чудеса и знамения, потому что мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то есть болезнь крови. Вы попробовали традиционные методы лечения, но они не сработали. Вы начали применять нетрадиционное лечение, но ничего не работает. Бог исцеляет вас сейчас. Вы думали, что это конец, но это начало действия силы Божьей. Примите исцеление во имя Иисуса Христа.
0: У кого-то регулярно собирается жидкость в правом ухе. Вам установили трубку, чтобы она уходила. Бог исцеляет ваше ухо от воспаления. Вы только что ощутили, как давление в ухе исчезло, теперь вы здоровы, ваше ухо было создано, чтобы слышать. Закройте левое ухо, и вы поймете, что Бог совершил великое чудо для вас. Эта проблема больше не вернется к вам. Вам больше не нужно будет покупать лекарства, ходить к врачам, чтобы разобраться с этим. Во имя Господа нашего и Спасителя, Иисуса, вы исцелены и здоровы.
1: У кого-то остеопороз, и чем старше вы становитесь, тем больше вы его ощущаете, особенно в районе копчика. Вы чувствуете острую боль и сильную слабость. Бог исцеляет вас. И не только от остеопороза, но и от других проблем с костями. Будьте здоровы и благословенны во имя Иисуса.
0: У кого-то из зрителей рак горла. Вам назначили радиотерапию, но ничего не поменялось. Вы чувствуете ужасную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Вы ощущаете прикосновение, словно кто-то подошел сзади и прикоснулся к шее. Это рука Иисуса. Он возлагает на вас свою руку и исцеляет вас. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте здоровы. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы просим Тебя о тех нуждах, которые лежат перед нами и которые есть у наших зрителей. Мы приходим в согласии и говорим: «Будьте исцелены и будьте полностью свободны. Пусть Бог всякого обеспечения придет к вам сейчас и восполнит вашу нужду». Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хосе было всего 7 лет, когда он почувствовал такую острую боль, что думал, что умрет. Он даже сказал маме, что будет скучать по ней. Сегодня у него нет боли, и он хочет поблагодарить за это вас. 7-летний Хосея родился с криптохризмом, болезнью, которая приводит к острой боли в нижней части живота.
2: Однажды я игрался с машинками, и вдруг у меня сильно заболел живот. Я сказал маме: «У меня очень сильно болит живот».
0: Боль приходила и по ночам, и это было еще хуже.
2: Ночью было так больно, что я думал, что вообще умру. И тогда я сказал маме: «Если я умру, я буду по ней очень скучать».
0: Хосе живет в удаленном селе в Мексике. Его родители насобирали денег только для консультации в клинике. Врач сказал им, что мальчику нужно делать операцию. Без нее болезнь могла привести к раку.
1: Я заплакала, потому что видела многих матерей, которые страдали по умершим детям.
0: Об этом узнали в операции благословения. Отправили Хосе с мамой в больницу и оплатили операцию. Все прошло очень хорошо, и Хосе быстро встал на ноги. Он может без боли бегать и играть.
2: Я рад, потому что теперь я могу делать все. Мой живот больше не болит.
1: Я очень благодарна людям, которые поддерживают операцию благословения.
2: Спасибо, что помогли мне с операцией.
1: Джой не хотела жить по правилам родителей, и поэтому ей пришлось жить по правилам сутенера. 12 лет Джой заставляли продавать себя, пока ее не освободила отчаянная молитва. Мне приставляли к голове оружие и угрожали, что убьют мою семью. Они готовы были на все, чтобы я выполняла их приказы. В 2-месячном возрасте Джой Андерсон удочерили любящие супруги-христиане. Ее детство было наполнено смехом и музыкой. Девочка хорошо играла на пианино, но в подростковом возрасте увлеклась алкоголем и марихуаной, как многие ее сверстники. А вскоре ушла из семьи. Я жила в домах разных людей, потому что не хотела возвращаться домой. Не хотела жить по правилам родителей. В 17 лет в клубе Джой познакомилась с женщиной, которая предложила ей стать проституткой, чтобы заработать много денег. Она достала несколько тысяч долларов. Для меня это были большие деньги. Я тогда была в отчаянии и решила, что сейчас именно это мне и нужно. Если вы не считаете себя достойной здоровой семьи, то оказываетесь во тьме и верите лжи. Так было и со мной. Я поверила. Я доверилась чужому человеку. Ее новая семья познакомила ее с наркотиками. Уже после одного приема она стала зависима. Я сразу подсела на них. Они мне были необходимы. Я могла отключаться в эмоциональном плане. Когда приходили мужчины, я не была с ними на все 100. Да, я и не хотела там быть. Никто бы не хотел. Нужно увеличивать дозы, чтобы принимать больше клиентов. И сутенеры знали об этом. Прошло несколько ужасных лет в зависимости и проституции, и Джой начала мечтать о нормальной жизни. Однажды мы с сутенером заехали на заправку, и я увидела, как подъехала какая-то семья с детьми. У них был минивэн. Я подумала: «Я хочу снова быть нормальной». Но из той тьмы, в которой я была, это казалось абсолютно невозможным. Я думала, что смогу сбежать. Но когда ты скована внутри, тяжело представить, что можно снова жить нормально. Это кажется абсолютно невозможным. Джой мечтала освободиться, но она боялась за свою жизнь и оставалась в рабстве. На протяжении 12 лет Джой переправляли по разным штатам. В 2015-м ее пустая жизнь превратилась в отчаяние.

Я посмотрела в зеркало в ванной и просто не узнала себя. Я знала, что нужно выбираться. Я понимала, что мне нужен Бог. Я увидела себя в зеркале и обратилась к Нему. Я сказала: «Если ты слышишь меня, помоги мне. Я хочу выбраться». Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через 2 дня после обращения к Богу Джой вызвали в отель. Когда я зашла в комнату и закрыла двери, мужчина обернулся и показал жетон ФБР. Он сказал: «Мы ведем дело о торговле людьми». И я заплакала. С ними была женщина, которая занималась жертвами сексуального рабства. Она сказала: «Бог послал нас сказать тебе, что Он любит тебя, что это твой выход. Если ты отдашь Ему свою жизнь, Он освободит тебя». Я расплакалась. Она добавила, что я бесценна, что Бог создал меня для чего-то лучшего, чем все это. Она сказала, что Он выведет меня из этой тьмы. Когда я услышала это, то вспомнила молитву, которую произнесла в ванной. Я поверила ей. Я увидела свет, настоящий свет, не шучу. Я знала, что это был Бог. Я знала это. На протяжении следующих 2 лет Джой смогла избавиться от наркотиков и отдала свою жизнь Иисусу. Она начала вести прославление в поместной церкви. Моя жизнь изменилась, все стало другим. У меня бегут мурашки по коже, когда я думаю о свободе, которую имею сегодня. Меня не преследует мысль, что я хочу быть в другом месте. Я хочу быть здесь, потому что Бог дал мне цель. Я очень люблю Его. Это изменило все. Мне нравится поклоняться Богу. Это не просто чувство. Я знаю, что создано, чтобы петь и прославлять Бога. Джой несет через музыку то же послание, что получила сама. Любовь Божья может освободить пленников.

У вас есть ценность, есть достоинство. Бог любит вас. Вы здесь не просто так. Бог может дать вам новую жизнь. Он силен освободить вас от любых оков и дать вам прекрасное будущее. Джой не хотела слушать советов других о том, как ей жить, как мыслить, что делать, кем быть. Она думала, что найдет свободу сама. И знаете, когда человек начинает блуждать, он оказывается очень далеко от свободы. Хотя сначала так не кажется. Возможно, сегодня, когда вы смотрели историю Джой, вы поняли, что тоже находитесь не в том месте. В таких ситуациях доброе начинает казаться чем-то далеким, и трудно поверить, что вы ценны, и что Бог, Творец всего, Он скажет вам: «Ты нужна мне. Ты нужен мне». Но именно это Он говорит сегодня. Послушайте, никогда не поздно. Писание говорит, что Он протянул руку и вытащил нас из грязи и мусора, в котором мы закопались. Он поставил мои ноги на камень. Это может произойти сегодня и с вами. Поверьте, вы не можете сами выбраться из той ситуации, в которой вы оказались. Поэтому вы должны услышать сегодня голос Божий. Он говорит: «Приди ко мне. Я здесь. Прошу, позволь мне помочь».

тебе. Так говорит Библия. Позвольте мне помочь вам. Как это сделать? Нужно отдать ему свою жизнь. Нужно признать. Я наломал дров. Я поступил неправильно. Я не знаю, куда идти и кто я. Вы не должны разбираться во всем этом. Просто посмотрите на Бога. Он будет вести и направлять вас. Он изменит вас и ваши обстоятельства. Он даст вам будущее и надежду. Укажет вам новый путь. Только не оставайтесь в мусоре и грязи. У Бога для вас есть план и цель, которые очень важны для вечности. Не упустите это из-за глупости и гордыни или из-за того, что вы поверили лжи. Иисус Христос сильнее, чем мы думаем. Его любовь большая. Он создал вас, Он знает все ваши эмоции. Просто придите к Нему, вернитесь домой. Иисус, мне нужен Спаситель. Станешь ли ты моим Спасителем? Простишь ли ты мои грехи? Изменишь ли ты мою жизнь? Дай мне то, в чем я нуждаюсь, чтобы почтить Тебя, чтобы жить иначе. Прости меня, научи меня Твоим путям, Господи. Он придет в вашу жизнь сегодня. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы не будем осуждать, мы хотим помочь. А закончим мы со стихом из Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус сказал, что пришел, чтобы освободить пленников. Если это про вас, примите это. Иисус любит вас. До скорой встречи.

0: Сегодня я хочу проповедовать о том, чтобы нам вспомнить жену Лота. Сам Иисус дал нам такое наставление. Никогда не забывайте о жене Лота. Это женщина в Писании, о которой сам Иисус сказал, «Никогда не забывайте об этой женщине и о том, что произошло с ней и ее семьей из-за того, что она оглянулась назад». Есть и другая мысль. Не просто вспоминайте жену Лота, но я хочу еще добавить, вспоминайте правнучку Лота. И назову сегодняшнее послание «Помните правнучку Лота». Чтобы понять, о чем говорил Иисус, сказав «вспоминайте жену Лота», нам нужно вернуться в то время и вспомнить, как был призван Авраам и как его племянник Лот пошел вместе с ним. Бог благословил Авраама. У него было столько скота, что часть он отдал своему племяннику. Стада Лота тоже увеличились. Животных и пастухов стало так много, что между ними начались споры. Авраам и Лот стали спорить из-за травы, пастбищ, колодцев. Авраам был миротворцем. В каждой семье случаются неурядицы и споры, и в каждом доме должен быть миротворец. Должен быть кто-то, кто скажет, «Подождите, мы же семья». Это просто безумие ссориться из-за травы, позволять материальным вещам разделять семью и любящих людей. Авраам сказал, «Вот, что я предлагаю, Лот». Старший говорит с младшим племянником, «Бери свои стада, своих пастухов и выбирай. Если ты пойдешь на север, я пойду на юг. Ты можешь выбрать прекрасные, сочные пастбища». Одна из территорий была прекрасна, хорошо орошаема. Там было все, что можно пожелать. В том направлении находились 5 основных городов, двумя из которых были Содом и Гоморра. Авраам сказал, «Если ты пойдешь туда, то дорога будет легкой. Все выглядит таким прекрасным и безоблачным. Тебе не придется много трудиться, чтобы накормить и напоить своих животных». Лот именно так и поступил. Он выбрал эту легкую дорогу. Лот оставил Авраама в каменистой местности, но Бог все равно дал ему процветание, благословил Авраама, потому что сказал «блаженны миротворцы». Так происходит и в семейных вопросах. Блажен тот, кто возвращает мир в семью. И вот Лот начал двигаться в том направлении. Впоследствии это оказалось самым ужасным решением, принятым им в его жизни, хотя на первый взгляд все было прекрасно. Решение Лота принесло кратковременные блага и стало самым ужасным решением, принятым им в его жизни и для его семьи. Скоро я вам это покажу. Первым пунктом я хочу отметить мудрость. Она говорит, что жизненный выбор должен совершаться, помня о вечности. Когда вы принимаете важные жизненные решения относительно себя и своей семьи, они не должны основываться на большой финансовой выгоде. Такие решения не принимаются на основании того, что вы видите только в естественном мире. Такие решения не принимаются, исходя из того, что даст вам быструю выгоду и рост. Но важные решения для своей семьи вы всегда должны проводить через вопрос, а Божья ли это воля? И как это повлияет на меня и мою семью в вечности? Это то, чего не сделал Лот. Выглядело хорошо, ощущение хорошее, выгодно финансово, даст больше, чем когда-либо. И только потому, что все хорошо выглядело на первый взгляд, Лот не молился, а просто пошел в направлении Содома и Гоморры. Библия говорит, что каждый вечер, располагаясь в шатре, Лот сталкивался с порочностью тех городов. Когда ваш взгляд начинает блуждать, смотреть не в том направлении, ваше тело последует туда, куда смотрят глаза. Это только вопрос времени. Мало-помалу он начал передвигаться со своей семьей с полей на окраины. а потом и в гущу порока Содома и Гоморры. И вот они уже живут там, женятся, уже переняли образ жизни того развращенного места. Но Бог верен. Он услышал молитву Авраама за свою семью. Бог посылает двух ангелов. Они приходят с посланием к Лоту в дом. Они говорят: «Бог погубит этот город из-за тяжкого греха на этом месте». Библия говорит, что жители того города были настолько развращены, что мужчины хотели взять ангелов, вошедших в дом Лота, и надругаться над ними. Я хочу сказать что-то очень важное. Я хочу сказать, что мы не должны никого ненавидеть. Мы не должны восставать и нападать на людей, говоря, что есть большой грех и есть грех поменьше, потому что всем нам нужна благодать от Бога. Но я хочу сказать, что встать за истину не означает произносить речи, полные ненависти. Я также хочу сказать, что Божье Слово учит нас, чтобы мы говорили истину в любви. Вы можете говорить истину, но если вы не говорите ее в любви, вы уже не согласуетесь с Божьим Словом. Но с другой стороны, вы можете любить, но если при этом не говорите истину, тогда вы тоже не согласуетесь со Словом. Библия повелевает нам говорить истину в любви. Люди были развращены в том городе, и Писание говорит, что ангел взял Лота и его семью за руку и вывел их оттуда. В Бытие 19, стих 17, ангел говорит Лоту и его семье: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». «Выходи из этого места и не оглядывайся». В тот момент, когда они были за городом, почти уже ушли, жена Лота оглянулась. Она повернулась и посмотрела назад. Какое строгое предупреждение! Когда Бог выводит вас, когда Бог вас освобождает, когда Бог избавляет вас, когда Бог изменяет вашу жизнь и дает вам новое направление, не оглядывайтесь назад, не оглядывайтесь назад. Не смейте даже мельком взглянуть назад. Никогда не возвращайтесь. Сам Иисус говорит об этой женщине в Новом Завете, столетия спустя. В Луки, глава 17, Он говорит эти простые слова. «Вспоминайте жену Лота». Не забывайте об опасности оглянуться. Никогда не забывайте, как опасно повернуться, когда Бог выводит вас. Вы можете подумать, что если бы ангел меня выводил и сказал мне не оборачиваться, то я никогда не оглянулся бы. Но она это сделала и превратилась в соляной столб. История здесь не заканчивается. Все становится еще сложнее. Нужно знать Библию, так что слушайте. Позвольте мне поучить вас немного, потому что я быстро хочу перейти к тому, что собираюсь сказать. Когда жена Лота превратилась в соляной столб, то две дочери Лота испугались, что их род на этом закончится. Ведь все жители города погибли, они стали жить в пещере, и вокруг людей больше не было. В отчаянии они напоили своего отца и совершили самый ужасный из грехов, как повествует Писание. Произошла сексуально нечистая связь между дочерьми и отцом. Дочери забеременели. И как сказано в Бытие 19:36, через 9 месяцев первая дочь родила сына и назвала его Моав. Вторая дочь родила сына и назвала его Аммон. Так появились два племени – моавитяне и аммонитяне. И если вы читаете Писание, то помните, что моавитяне и аммонитяне постоянно нападали, воевали и были большими врагами для израильского народа. А это были внуки Лота.
1: So bad was this Moabite.
0: Моавитяне были настолько жестоки, что жертвовали своих детей идолам. Один из моавитских царей в жертву демоническому богу выбросил своего ребенка с городской стены. Это их история, это народ Моава. Их проклятие было настолько сильным, что Исаия, Иеремия, Иезекииль и Михей произнесли на них проклятие. Четыре разных ветхозаветных пророка прокляли моавитян. Это был проклятый род. Все моавитяне, семья Лота и его род были прокляты Богом. Бог даже заповедал, сказав: «Никогда не войдет моавитянин ни в скинию, ни на землю, где стоит скиния». Народ Моава был запретным. Они были под проклятием. И все же, когда вы открываете Матфея первую главу, я бы хотел, чтобы вы это сделали. Откройте Матфея 1. Вы готовы? Матфея глава 1, стих 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Минутку. Руфь. Вы не понимаете? Когда нам впервые представляют Руфь, а у нее есть целая книга в Библии, названная ее именем, и знаете, как там ее представляют? Она названа Руфь Моавитянка. Руфь Моавитянка. Ее история начинается в книге Руфь. Мы можем открыть, или я сокращу все это. Это так сильно. Если посмотреть на ее происхождение, то вы увидите там сексуальную нечистоту. Увидите пьянство, неверный выбор, неправильные решения. Вы увидите проклятие. Увидите грех, боль, раны и падение. Вы увидите все это. Но если потом вернуться в Матфея первую главу, в родословие Иисуса, там мы найдем моавитянку, правнучку Лота. А как она попала в родословие Иисуса Христа? Был голод, и она жила в месте под названием Моав, потому что была из колена Моава. Наимин с мужем и двумя сыновьями во время голода были в Вифлееме, а потом ушли оттуда в Моав в надежде раздобыть еды. Когда они пришли туда, то сын влюбился в моавитскую девушку по имени Руфь и женился на ней. Голод убил всех мужчин. Руфь и ее свекровь Наимин овдовели.

Тогда Наимини обращается к своим молодым снохам и говорит: «Я возвращаюсь в Вифлеем, туда, откуда я родом, и там умру. Вы же оставайтесь здесь». Но Руфь ухватилась за нее. И тогда появляются эти чудесные стихи из первой главы книги Руфь, стих 16. Руфь говорит ей: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом». Послушайте это. «И твой Бог будет моим Богом». В тот момент происходит сверхъестественное преобразование этой девушки из ужасного, проклятого фамильного рода. Она рождена из порочности, из кровосмешения, из пьянства, из боли, из насилия, всего того, что и не вообразить. Но она говорит: «Твой Бог будет моим Богом. Я пойду с тобой в Вифлеем». В этот момент произошло ее возрождение. Но вот они возвращаются. Руфь идет на поле. Возможно, это тоже поле, на котором ангелы будут петь. На земле мир, в человеках благоволение. Она подбирает то, что жнецы оставляют для бедных. К ней на коне подъезжает воз. Хозяин поля и говорит: «Здравствуй, красавица, выйдешь за меня?» Он еврей. Она моавитянка. Они женятся. У них рождается сын Авид. Потом у Авида рождается сын по имени Иисей. У Иисея рождается сын Давид. И Давид становится царем Израиля. А у него впоследствии рождается праправнук по имени Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли. Если посмотреть в прошлое рода Руфи, то можно увидеть Лота, увидеть грех, сексуальную нечистоту, историю, корнями уходящую в идолопоклонство, увидеть пьянство, боль и раны. Но если развернуться и посмотреть вперед, в Матфея первую главу, там в ее родословии поют ангелы при рождении Спасителя, в котором она сыграла большую роль. Вы видите Спасителя на кресте, умирающего за все человечество. Я думаю, что Руфь сказала бы в тот день: «Ваше прошлое неважно. Ваше будущее ярче вашего прошлого, если в нем есть Иисус». Давайте прервемся на хвалу. Неважно, каким ужасным было ваше вчера, неважно, из какой вы семьи и какая у вас история, если вы, не оглядываясь, будете смотреть вперед, то увидите Спасителя по имени Иисус, который взял это все и превратил в свое призвание, свой план, свои цели и свое служение для вас и вашей семьи. Давайте воздадим Богу славу. Я не знаю, что оставили вы позади. Я не знаю, какой грех вы сделали вчера. Я не знаю, какие у вас есть переживания и что вы хотите изменить. Но ваше будущее может быть лучше вашего прошлого. Когда вы смотрите назад, там Маав. Но когда вы смотрите вперед, там Иисус. Руфь, ты должна решить, будешь ли ты оглядываться туда, откуда пришла. И злые языки будут говорить тебе о том, почему Бог не может тебя использовать, благословить, любить, и уж точно не будет заботиться о человеке, подобном тебе, у которого в роду нечистота, пьянство, развращенность, идолопоклонство, жертвоприношение детей. Боже мой, если вы спросите любого еврея: «Как ты думаешь, может ли Мессия прийти через такую родословную?» Ни один не скажет: «Да, я могу предположить, что Мессия придет через такую жуткую семью». Но Руфь проповедует вам сегодня.
Руфь говорит вам, что ваше будущее ярче вашего прошлого. Ваше завтра будет лучше вашего вчера. Я хочу, чтобы вы прославили Бога. Если знаете, что получили от Спасителя освобождение от вашего вчера, и этот Спаситель в вашем настоящем прямо сейчас. Мне нравится моя сегодняшняя проповедь, потому что враг хочет, чтобы вы махнули рукой на свою семью. Враг хочет, чтобы вы думали, что вам суждено идти такой дорогой, и это никогда не изменится. Посмотрите на Руфь, вспоминайте правнучку Лота. Нам нужно вспоминать о жене Лота как предостережение. Но нам надо помнить и правнучку Лота как ободрение. Какие бы штормы ни бушевали бы в вашей семье, Бог может развернуть все это, покрыть своей благодатью и благословить вас. И вам предстоит сделать свою часть в Его цели на земле. Знаете, все это было вступлением, а теперь проповедь, и все. Я говорю, помните правнучку Лота. Обернетесь назад, там грех. Но посмотрите вперед, там жизнь, там искупление. Обернетесь назад, там проклятие. Но посмотрите вперед, там благословение. Обернетесь назад, там суд. Но посмотрите вперед, там милость. Обернетесь назад, там сожаление. Но посмотрите вперед, там цели. Обернетесь назад, там Лот. Но посмотрите вперед, там Иисус. Многих из вас враг заставляет как бы в зеркале заднего вида постоянно смотреть на растление и порочность вашего прошлого. Но Бог послал меня сказать, что ваше вчера не делает вас недостойными стать частью Божьего плана на сегодня и в будущем. Для этого и пришел Иисус. Мне все равно, что у тебя позади, Руфь. Впереди Спаситель. И пусть прошлое выглядит безобразно, но впереди у вас Иисус. Я обращаюсь сейчас к тем, кто, оглядываясь, видит разводы, родовое проклятие, алкоголизм, наркоманию, разводы в каждом поколении. И враг говорит, Бог не может сделать с твоей жизнью ничего хорошего. Но если вы посмотрите вперед, там Спаситель. Он может превратить проклятие в благословение. Он может остановить то, что происходило с вами в прошлом. Он может изменить вашу семью прямо сейчас. Возможно, с вами произошло что-то, чем вы не очень гордитесь. Что-то из прошлого преследует вас, и вы сожалеете о каких-то прошлых поступках, желая все изменить. Слово Господа к вам сегодня. Иисуса нет в зеркале заднего вида. Уберите взгляд от этого зеркала, и вы увидите украшение на капоте вашего автомобиля в виде Иисуса, который говорит вам, «Я впереди, пойдем, я по-прежнему хочу задействовать тебя». Пусть позади Лот и Руфь, но впереди Иисус. Цель впереди тебя не зависит от того, что осталось позади. Вы понимаете, о чем я говорю? Прошлое Руфи омерзительно, но Божья цель была в том, чтобы Спаситель пришел на землю. Призвание впереди вас больше пропасти, оставшейся позади. Служение перед вами. Надежда перед вами, невзирая на все, что осталось в прошлом, невзирая на все то, что в прошлом. Ты, Руфь, будешь в роду Иисуса. Ты, Руфь, которая вышла из такого мерзкого прошлого, будешь среди тех, кто принес Иисуса в этот потерянный мир. Когда я смотрю в зал, то думаю о семьях и о том, что враг хочет убедить нас, что из-за нашего прошлого Бог не может использовать вас и вашу семью.
Матеря, вы молитесь и молитесь, и молитесь. Вы привели с собой кого-то, кого вы так любите.

Флота. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Всем привет! В эфире «Трезвый разбор».
1: Привет! Всем хорошего настроения!
0: Привет! С вами Влад, Кира, Гром, ну а я Макс. Это передача для тех, кто умеет думать.
2: Ну или для тех, кто хочет этому научиться.
1: Сегодня у нас на разборе блогер, вещающий об алкоголе.
0: Ага, Валентин Конан.
3: Та куча суеверий и предрассудков, что мы зовем традиционной культурой, так любимой поборниками духовности, олицетворяет собой идеалы средневекового общества с всепоглощающим обскурантизмом, тотальным отсутствием элементарной научной грамотности и всеобщим легковерием.
0: Хорошо, говорит. Только непонятно что.
1: Вначале, думаю, надо сказать о манере подачи информации этим персонажам.
2: Ага. Он использует простой метод манипуляции. Наговорить малопонятных терминов, чтобы сойти за умного и поднять свой авторитет в глазах зрителей. Это можно назвать демагогией.
0: Демагогия? Это что?
2: Демагогия, Макс, это набор ораторских приемов, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону с помощью ложных рассуждений, основанных на логических ошибках.
1: Короче говоря, многие поверят в твою чушь, если ты говоришь заумно.
4: Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются.
5: Эритроциты образуют тромбы. Видимо, о других клетках крови ребятам забыли рассказать. Да, именно тромбоциты – основная составляющая тромбов, не эритроциты.
2: О, а вот и ложные рассуждения.
1: Ну да. В ролике говорится о разрушении клеток крови алкоголем, а он ушел от темы, рассказывая о тромбозе.
0: Он бы еще о фотосинтезе рассказал. Предлагаю посмотреть все своими глазами.
4: Проходит еще полчаса после приема алкоголя, и состояние крови снова меняется. Вместо активных эритроцитов – застывшее месиво из кровавых комков. Лопнувшие деформированные красные кровяные тельца.
6: Произошел так называемый гемолиз, то есть разрушение эритроцита, разрушение мембраны эритроцита, тотальный выход гемоглобина, то есть содержимого эритроцитов, в плазму. И, естественно, эритроциты не могут выполнять свою функцию вообще, ну, никаким образом.
1: Думаю, теперь с этим понятно. Двигаем дальше.
5: Более того, алкоголь снижает уровень белка фибриногена, который участвует в свертывании крови, так что кровь сворачивается даже хуже. Соответственно, уменьшается риск образования тромбов и, как следствие, снижение риска ишемического инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний.
0: Ага, мы уже говорили, в этом ролике речь идет не о процессе тромбоза, а о появлении в сосудах комков из разрушенных бухлом клеток крови.
1: А то, что десятки тысяч людей умирают от инсультов и инфарктов из-за алкоголя, он типа про это не слышал?
2: А вот что на самом деле.
7: Через стенки желудка алкоголь начинает всасываться в кровь. Ее клетки страдают самыми первыми. Алкоголь прекрасно растворяет жир, из которого состоят внешние оболочки кровяных телец, эритроцитов и тромбоцитов. В результате разрушения оболочек они теряют свои заряды, перестают отталкиваться друг от друга и слипаются, подобно виноградной грозди.
8: Если говорить простым языком, что при этом происходит, формируется тромб. Этот тромб формируется внутри сосуда. И также внутри сосуда он может убегать куда-то по току крови и там закупоривать этот сосуд. Результатом может быть инсульт, инфаркт, гангрена какая-то. Нарушение функционирования почек.
5: Ну, с тромбами мы разобрались.
0: Ага, точно, разобрались. Давай, чеши дальше.
5: Употребление алкоголя увеличивает концентрацию фермента альдегид-дегидрогеназы. На практике это означает, что повышенное содержание альдегид-дегидрогеназы после употребления алкоголя защищает от повреждений, возникающих, когда кровь возвращается к тканям после периода нехватки кислорода.
0: Приехали. Станция маразм. Алкоголь защищает органы от повреждения? Он читал еще определение алкоголя?
2: Открываем курс лекций по медицине. Алкоголь или этанол относится к наркотическим ядам жирного типа и убивает все живое – микроорганизмы, клетки.
1: Ну да, все сталкивались с тем, как перед уколом руку спиртом протирают для дезинфекции. Гром, малыш, ты не любишь уколы. Я тоже.
2: Вот, с сайта Всемирной организации здравоохранения.
9: Главным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех видах алкогольных изделий. Повреждение клеток этанолом подвергает их большему риску злокачественного перерождения. Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака.
1: Идем дальше.
10: При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье десятки тысяч.
5: А вот хрен вам, фантазеры! Употребление 100 граммов водки не вызовет гибель нейронов, о чем говорят и исследования.
0: Не, видать, у него сильная привязанность.
1: Не так уж сложно погуглить фотки мозгов любителей алкоголя.
2: Вот как раз на эту тему патологоанатом. Из фото.
11: Что происходит при употреблении алкоголя? Опять же повторюсь, что речь идет, во-первых, о любом количестве, во-вторых, о любом качестве. Не имеет значения, что вы пьете. А происходит вот что. Происходит фиброз мягкой мозговой оболочки. То есть вот слева вы видите картинку здоровой мозговой ткани, да, и мягкой мозговой оболочки, а справа не очень. Разницу видите? То есть на правой фотографии мягкая мозговая оболочка, она мутная. А кроме того, что она мутная, она еще и толстая, и сосудов в ней практически нет.
0: Походу, у этого блогера мозг как раз такой. Ну, идем дальше.
5: О чем говорят исследования, как раз устанавливающие безопасный порог
12: в 40 граммов чистого этанола для мужчин.
1: 40 граммов? И откуда эти исследования?
0: Это его личное. Заливал в себя и снимал метаданные.
2: Очередное вранье. Можно привести недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet. Специалисты наблюдали за людьми в 195 странах, изучая, как употребление спиртного влияет на их здоровье. Было установлено, что безопасных доз алкоголя не существует.
1: Кстати, и Всемирная организация здравоохранения, а также и Министерство здравоохранения России говорят об отсутствии безопасных доз в употреблении алкоголя. Можно еще показать и статью из Кембриджа. Представители Кембриджского университета потребовали признать алкоголь наркотиком на законодательном уровне. Ученые заявили, что спиртное вреднее героина, и от него ежегодно умирают гораздо больше людей, чем даже от запрещенных веществ.
5: Также умеренное употребление алкоголя увеличивает содержание в крови липопротеидов высокой плотности, что, помимо прочего, связано
13: уже со снижением риска слабоумия и нарушений памяти.
0: Слабоумие побеждено.
1: Что-то ему это не особо помогло.
2: Без комментариев.
6: Мне так хочется людям сказать, не растворяйте свои мозги этиловым спиртом, потому что они вам очень сильно пригодятся в этой жизни. Алкоголь и интеллектуально-творческая деятельность человека – это еще один миф. Говоря простым языком, он тупит мозг и затормаживает передачу нервных импульсов с клетки на клетку. Воздействие алкогольного опьянения – это такое грубое вмешательство в тончайшие интеллектуальные механизмы нашего мозга. Я обычно это сравниваю с тем, что если у вас завис компьютер, не надо по нему стучать молотком.
5: Также исследования не показывают риска развития язвы 12-перстной кишки у людей, употребляющих больше 30 граммов этанола в день.
2: Но ученые говорят совершенно обратное.
0: Вот на эту тему.
14: Вот видно длинное сужение нижней трети пищевода. У человека уже проходит только жидкость, он уже не может кушать. Но если мы постоянно стимулируем, то в один прекрасный момент факторы защиты не справляются с факторами агрессии, которые являются алкоголь. И тогда у человека получается воспаление в желудке. Если человек продолжает употреблять, особенно это относится к крепкому алкоголю, то на раздраженную слизистую, на воспаленную слизистую выливается следующая доза. И механизм продолжается дальше.
0: Ну, идем дальше.
15: Действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
16: И что? Это должно напугать?
1: А что у него с волосами?
0: Лучше спроси, что у него с мозгами.
2: Если набрать в поисковых системах слова «самый опасный наркотик в мире», то можно увидеть, что по данным самых разных исследований, алкоголь занимает верхние строчки.
1: Из-за того, что алкоголь – это наркотик и вызывает зависимость, родители перестают заботиться о своих детях. Поэтому спиртное – главная причина сиротства в нашей стране.
17: Я никогда раньше не задумывалась, почему ребенок оказывается в детском доме. Вот на данный момент в учреждении находится 38 человек детей. Из них только 30% – это дети-сироты, то есть дети, у которых нет родителей. 70% – это дети, которые попали в детский дом при живых родителях. Основная причина вот этих 70% – это алкоголизм, родителей. Статистика показывает, что оставшиеся 30% детей – это чаще всего потому, что родители там в 32, в 28, в 29 лет умирают, и умирают по одной причине – причине алкоголизма.
18: Умеренное потребление – это примерно 50 граммов водки, 200 граммов вина или пол-литра пива.
13: Система накоплений здесь не работает.
0: Приехали. А как тогда возникает алкоголизм? Сразу, что ли?
1: Прикол. Если спросить любого алкоголика, он как раз и начал с 50 граммов.
2: То есть, по его мнению, человек выпил стакан водки и сразу стал алкоголиком? Время для развития зависимости не требуется?
1: Гром тоже удивлен.
13: В малых количествах этанол вообще естественный метаболит организма.
0: Секундочку, а что такое естественный метаболит?
2: Естественные метаболиты – это органические вещества, которые производит организм для поддержания своей жизнедеятельности.
1: Ну, приплыли. Организм человека производит алкоголь для поддержания своей жизни?
2: Да он опять загоняет. Дело в том, что некоторые бактерии, живущие внутри кишечника человека, в ходе переработки пищи действительно вырабатывают небольшое количество алкоголя. Из кишечника часть спирта попадает в кровь, организм распознает алкоголь как яд и выделяет специальные ферменты для его нейтрализации. Другими словами, неверно говорить, что организм человека производит алкоголь. Правильнее говорить, что его производят некоторые бактерии в кишечнике. И уж тем более неправильно говорить, что алкоголь является метаболитом. Ведь единственная известная науке биохимическая реакция с участием алкоголя – это процесс его детоксикации ферментами печени.
0: А вообще-то надо сказать, у нас в организме много химических элементов. Магний, цинк, железо. Но это же не значит, что гвозди теперь надо есть.
1: Да, двигаем дальше.
10: Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал.
19: Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
10: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
19: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам.
10: И в 1993 году.
19: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
10: Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
16: Кстати, не в первый раз слышу о ГОСТе 1972 года. Да, ждановцы любят об этом заявлять. Но вот чего они не любят говорить, это того, что в ГОСТах 70 и 82 года говорится об этиловом техническом спирте, получаемом из непищевого сырья, с высоким содержанием опасных примесей.
0: Но, во-первых, в этом ролике говорится, как манипулируют людьми подменой понятий. Поэтому и приведен этот пример.
2: Можно привести и другой пример. Ведь не только ГОСТ поменяли. Например, был изменен термин в энциклопедическом словаре. Большая советская энциклопедия «Алкоголь относится к наркотическим ядам». В российской энциклопедии это убрано.
0: Чтобы не мешало алкоголь всем впаривать. Ну а во-вторых, ГОСТ говорит о ректификованном спирте, то есть спирте, очищенном путем ректификации.
13: С высоким содержанием опасных примесей.
2: Врать ты гораст, конечно.
1: Да. Часто путают, думая, что раз технический, он с какими-то добавками, там, примесями. Или говорят, типа, это метиловый, бутиловый.
0: Ректификованный спирт как раз-таки и идет на изготовление водки. Ну а в целом очень много алкоголя производят не из пищевых продуктов. Из нефти, например, или из древесных опилок.
1: Мчим дальше. Он про преступность стал задвигать.
16: Моя привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
0: Жестилово. Пару минут назад он нес, что 50% преступлений совершается под воздействием алкоголя.
2: Отмотаем.
5: Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, по убийствам и покушениям за 2000 год доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составила 51%.
1: То есть он говорит, что причина каждого второго преступления – это алкоголь. А потом несет, что на преступность алкоголь не влияет.
0: Главное врать уверенно.
18: Моя привязка потребления алкоголя к уровню преступности вообще не имеет под собой оснований.
2: С одной стороны, можно было бы сказать, ну, врет и врет, понятно, что видео снято тупо для раскрутки себя на Ютубе. Типа, все говорят пить плохо, а я буду нести, что это хорошо, делая вид, что что-то понимаю в этом. Но по комментариям видно, что в эту чушь кто-то верит.
0: Ага, типа, спасибо за ваше видео. Друг, ты просто гений, спасибо за твою работу. Ты открыл мне глаза на мир. Спасибо за научность ролика. Да не за что, брат. Привет тебе из города околпаченных.
2: То, как здесь все прописано, показывает, что он тщательно подбирал информацию и должен знать о реальных последствиях употребления алкоголя.
0: Это жесть. Он тупо пиарится на протесте. Ну, типа, все говорят, что мать Тереза хороший человек, буду говорить, что плохая. Все говорят, что наркотики это зло, буду говорить, что хорошо. Тупо ради своей популярности.
1: Интересно. Задумывается ли он, что кто-то после его роликов мог начать принимать наркотики и умереть?
0: Думаю, ему плевать на это.
2: Ладно. Уверены, друзья, наш разбор помог вам разобраться в этой теме лучше.
0: Ребята, предлагайте в комментах новые темы для трезвого разбора. Интересно, что бы вы хотели увидеть в наших обсуждениях.
2: Все ссылки на научные источники, упомянутые в нашем разборе, в описании под роликом.
0: Держите нос по ветру, ноги в тепле. Пока!
1: До свидули, не скучайте.
2: Всем пока, до новых встреч.
20: Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Аминь. Сегодня вечером я продолжу тот разговор, который мы начали. Сегодня утром я говорил о погружении в воду, о водном крещении. И сейчас я хочу говорить о крещении Духом Святым. Я указал на то, что слово «baptize» — «крестить», которое мы находим в Библии, является на самом деле не английским словом, а транслитерацией греческого слова, значение которого не подлежит никакому сомнению. Оно означает полное погружение в какую-то среду. Итак, я буду использовать слово «погружение». Утром я говорил о погружении в воду, сейчас я буду говорить о погружении в Святой Дух. Видите ли, есть два способа погружения. Первый называется бассейн. Когда вы входите в воду, опускаетесь под воду, а потом выходите из воды. Это крещение водой. Но есть еще способ Ниагарского водопада. Я помню, когда я впервые посмотрел на Ниагарский водопад, я подумал, стоит на секунду оказаться под потоком этих вод, и я промокну насквозь. Это крещение Святым Духом. Везде, где оно описывается, теми или иными словами говорится, что Дух Святой сошел на них свыше. Итак, мы говорим о двух погружениях. При погружении в воду вы входите в нее, опускаетесь под воду и выходите наружу. При погружении в Святой Дух вы просто подходите под него, и он изливается на вас. Но в обоих случаях вы оказываетесь полностью погружены. Не окроплены, не погружены частично, но полностью погружены. Интересно отметить, что во всех четырех Евангелиях говорится, что Иисус Христос придет, чтобы крестить нас Духом Святым. И я думаю, что этому уделяется слишком мало внимания. Я хочу прочитать четыре отрывка из каждого из Евангелий. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною, то есть Мессия, сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И затем у Марка, в первой главе, стих 8, мы читаем снова, как Иоанн Креститель говорит. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Потом у Луки, в 3 главе, 16 стихе, там говорится так. «Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший Меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И, наконец, Евангелие от Иоанна, в 1 главе, 33 стихе. Это часть официального представления Иисуса и Его предтечей, Иоанном Крестителем. И в каждом из этих четырех этих отрывков, в каждом из четырех Евангелий конкретно говорится, что Иисус Христос будет крестить Свой народ Духом Святым. Но Иоанн говорит об этом несколько полнее, начиная с 29 стиха. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». И затем в 33 стихе он продолжает, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Таким образом, здесь Иоанн сообщает три факта. Иисус — это Агнец Божий, Сын Божий, и Он тот, кто крестит Духом Святым. Мы все прекрасно знакомы с утверждением, что Иисус есть Агнец Божий. Но об этом говорится только в одном из Евангелий, в то время как все четыре Евангелия четко говорят о том, что Иисус будет крестить Святым Духом.
Иными словами, это одна из тех наиболее важных вещей, которые нам следует о нем знать. Это чудесно знать его как Спасителя, как Агнца Божьего. Но это еще не все. Очень важно, чтобы каждый для себя лично узнал его как крестящего Духом Святым. Затем, после того, как его земное служение было завершено, после воскресения, Евангелие от Луки, 24 главе, в Деяниях, в 1 главе, 4 и 5 стихи, Иисус вновь повторяет это обещание. И не будет преувеличением сказать, что это обетование упоминается в Писании чрезвычайно часто. В 1 главе Деяний, 4 и 5 стихах, об Иисусе говорится, «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Итак, Иисус вновь повторяет обетование, которым Иоанн Креститель представил его народу, что он будет крестить Святым Духом. И практически все толкователи Библии соглашаются с тем, что исполнение этого обетования описано в книге Деяний во 2 главе, в стихах с 1 по 4, где рассказывается о дне Пятидесятницы. И я хочу прочитать, как об этом рассказывает Библия, а затем быстро рассмотреть это. Деяния, 2 глава, начиная с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились от Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, здесь описаны три этапа этого события. Прежде всего, это было крещение. Дух Святой сошел с неба и объял их. Он наполнил весь дом, в котором они находились. Они были погружены в силу свыше. Во-вторых, каждый из них был лично наполнен Духом Святым. Это не было общим переживанием для всех, но каждый отдельный человек при этом испытывал что-то свое. И в-третьих, они были наполнены до избытка. Из них чудесным образом изливалось то, что они испытывали. И это согласуется с принципом, описанным в 12 главе Евангелия от Матфея, 34 стихе. Матфея, 12 глава, 34 стих. Просто последняя часть стиха. Иисус говорит, «Ибо от избытка сердца говорят уста». Я понимаю это так. Когда какое-либо чувство наполняет сердце до избытка, то оно выражается при помощи уст, посредством речи. И в Новом Завете есть ряд стихов, в которых говорится о людях, исполненных Духа Святого. Я просмотрел все эти места и обнаружил, что всякий раз, когда имело место исполнение Духом, человек начинал говорить, пророчествовать, говорить на иных языках, что угодно. Итак, это всеобщий принцип. От избытка сердца говорят уста. И когда сердце наполнено до избытка, то этот избыток изливается через уста, в речи. И именно это произошло в день Пятидесятницы. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух

давал им провещевать, или как Дух давал им говорить. И очень важно понимать, что в этом вопросе необходимо взаимодействие Бога и человека. Бог наполнил их, но они начали говорить. Говорил не Святой Дух, говорили люди, но Дух дал им язык, на котором говорить. Я встречал так много людей за годы, проведенные мною в церкви пятидесятников, которые говорили: «Брат Принц, я хочу, чтобы все это было полностью делом Божьим». Я встретил человека, который сказал: «Я ожидаю этого уже 25 лет». Он сказал: «Я хочу, чтобы это было совершено Богом». Я сказал ему: «Ты можешь ждать всю свою жизнь, потому что это не библейский подход. Бог делает свою часть работы, но мы должны сделать свою. Вы говорите, Бог дает язык, но говорить за вас Бог не будет». Они начали говорить, как Дух давал им провещевать. И позвольте мне сказать, это правда, они ждали, пока Дух Святой не сошел на них в день Пятидесятницы. Но после этого нет ни одного места, где бы говорилось, чтобы кто-то ожидал Святой Дух, потому что Он уже был дан. После этого, когда они молились, когда они выполняли условия, они тут же получали Дух Святой. И я хочу сказать каждому из вас сегодня, если вы принимаете условия, о них я поговорю позднее, и вы жаждете, то вы можете быть исполнены Духом Святым здесь сегодня, если вы никогда раньше не получали Его. И это может быть днем для вас. Мы вернемся к этому позже. А сейчас я хочу немного обсудить то, как апостол Павел описывает это. Во втором послании к Коринфянам, в первой главе, 22 стихе, он говорит, и мы прочитаем также и 21 стих: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Павел говорит две вещи. Дух Святой — это печать, и это залог. В послании к Ефесянам, 1 главе, 14 стихе, он использует похожее выражение. Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Он говорит в 13 стихе: «Вы, уверовавшие в Него, в Иисуса, были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». И это означает гарантию нашего искупления. Итак, крещение Духом Святым, которое видимо и слышимо, оно не просто происходит внутри вас, не будучи заметным для окружающих. Это нечто, что можно увидеть. Павел говорит, что суть этого в двух вещах — это печать и это искупление. Итак, прежде всего, это печать. Вы уже принадлежите Иисусу. Но это является всенародным признаком того, что вы принадлежите Ему. Он запечатлевает вас прилюдно своей печатью. И не знаю, помните ли вы то время, когда мы должны были отправлять заказную корреспонденцию. Письма нужно было запечатывать расплавленным сургучом. И на этом сургуче делался оттиск. И именно это делает Святой Дух. Святой Дух действует именно так. Это печать, горячий сургуч. И затем Иисус делает на нем свой оттиск, и тем самым отделяет вас. И вы знаете, что с заказными письмами обращаются особенно. За ними намного внимательнее следят. И вы, когда получаете крещение Святым Духом, уподобляетесь такому письму, и на небесном почтамте вам уделяют особенное внимание. Второе следствие крещения — это залог. И получается, знаете, я очень увлекаюсь языком, получается очень интересно, потому что на еврейском это слово «аравон», по-арабски это «арбон», на суахили это «аравуни». Иными словами, это все одно и то же слово. И было время, когда я жил и говорил. Было время, когда я говорил по-арабски, когда жил в Иерусалиме несколько лет назад вместе с моей первой женой. И я никогда не забуду одного события 1947 года. Мы только что переехали в новый дом в Иерусалиме, и нам нужно было купить ткань для занавесок. И вот мы отправились в старый город, нашли там человека, который продавал эту ткань, и мы увидели ткань, которая нам была нужна.
Эти цифры не точны, но просто чтобы дать вам представление, нам нужно было 20 ярдов материала. А на ценнике было написано, что один ярд стоит $5. То есть за всю покупку нам надо было заплатить $100. И мы сказали продавцу: «Послушайте, у нас нет с собой всей суммы, но мы дадим вам пятую часть, $20 в качестве залога». Знаете, как он назвал это по-арабски? Арбон. И мы сказали ему: «Теперь, когда мы дали залог, вы должны помнить две вещи. Во-первых, это принадлежит нам. Вы подготовите это для продажи нам, и вы не можете продать эту ткань кому-либо другому, потому что это для нас. Второе, наш залог — это гарантия того, что мы придем с остальными деньгами и заберем у вас материал». И в этом суть крещения Святым Духом. Иисус платит за вас залог и отделяет вас для себя. И после этого вас уже никто другой не может приобрести для себя. И во-вторых, это его гарантия. Я приду, чтобы забрать вас. И когда я приду, то принесу полную плату, и вы будете принадлежать мне навеки. Такое замечательное и живое описание того, что есть крещение Духом Святым. Теперь, что же такое печать? И об этом вопросе нередко спорят. Но я хотел бы сказать, что, насколько я понимаю, Новый Завет обозначает только одну печать — говорение на иных языках, как Дух, Святой Дух, дает провещевать. Я знаю, и некоторые из вас, возможно, тоже, что существует движение, например, растафарианство на Ямайке, и люди из других различных культов говорят на иных языках. И это пугает многих. Они задаются вопросом: а как мне быть уверенным, что я получу то, что надо? Иисус сказал, что если вы дитя Божье, обратите внимание на это. И если вы попросите у своего небесного Отца кусок хлеба, Он не даст вам змею. Иными словами, когда вы просите у Бога доброе, у вас есть записанное обетование Божье, что вы получите именно то, что нужно, и не беспокойтесь об этом. Однако, если вы не дитя Божье, то к вам этот принцип неприменим. Вы должны являться Его ребенком. Иисус говорит, что если вы попросите Его Отца дать вам Святой Дух, Он вам даст Его. Итак, эта печать — это нечто видимое, нечто слышимое, нечто открытое для всех. Печать не может оставаться в тайне, иначе она не выполняет свои функции. Печать — это, как об этом говорится во второй главе книги Деяний, что все они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И теперь бы я хотел бы высказать 3-4 мысли по этому поводу. Во-первых, это была печать, которую апостолы получили, и это стало их личным переживанием. Иисус повелел им: «Оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите обещанное от Отца». И они ждали в течение 10 дней, и сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках, и они уже больше ничего не ждали. Они получили печать, и это был их личный опыт. Во-вторых, эту печать они получили, находясь на людях. Через несколько мгновений мы рассмотрим одно удивительное событие. В-третьих, они никогда не просили для себя никакой другой печати. Позвольте мне повторить это, потому что это важно. Видите ли, за свою жизнь я встречал очень много людей, которые говорили: «Брат Принц, как мне узнать, крещен ли я Святым Духом? В моей жизни произошло вот то и то, я молился и взыскивал Бога, но как я могу узнать наверняка?» Мой ответ таков: вы можете быть уверены, если вы получили печать. Когда вы впервые начинаете говорить на иных языках, как Дух дает вам провещевать, у вас это есть. Я даже могу сказать, вы получили его, потому что это не просто это. Вы принимаете личность. Позвольте мне еще раз назвать эти три пункта. Апостолы получили печать. Эту печать они получили в присутствии множества людей, и они не просили больше никакой другой печати. Более того, Новый Завет и не предлагает никакой другой печати. Давайте посмотрим, что Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Луки, стихи 52-53. После Его воскресения, когда Он простился со Своими учениками, там говорится, Луки 24 глава, 52-53 стих. Они поклонились Ему. Извините, это не та мысль, которую я хотел сообщить. Многие люди говорят: «Ой, я стал таким счастливым, я исполнен радости, я славил Бога, не переставая». Разве это не печать?
Нет, если верить Новому Завету. Это прекрасно быть наполненным радостью. Это прекрасно славить Господа. Но это не та печать, которую описывает Новый Завет. И я скажу вам, почему я уверен в этом. Потому что после воскресения Иисуса в самом конце Евангелия от Луки говорится, что когда Он был вознесен, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И так они радовались. Они постоянно прославляли и благословляли Бога. Но они не имели крещения Духом Святым, и они не получили печати, пока не наступил день Пятидесятницы. Им было дано повеление ждать, пока это не произойдет. И после этого они уже ничего не ждали. Дух Святой сошел, и они заговорили на иных языках, и это был конец ожидания. И я думаю, что в книге Деяний описано одно особенное событие, которое очень живо показывает это. Я хотел бы открыть это место. Это 10 глава книги Деяний, в самом конце главы. Вы знаете эту историю. Петр был сверхъестественным способом направлен в дом Корнилия. Он не очень-то хотел идти туда, потому что ему, как еврею, не полагалось ходить в дом язычников, и уж тем более есть вместе с ними. Но по велению Божьему он отправился туда и взял с собой еще 6 верующих евреев. Он хотел, чтобы у него были свидетели. И когда Петр говорил с ними, рассказывая им об Иисусе, в 44 стихе 10 главы Деяний говорится, «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово». Интересно отметить, как далеко он успел зайти в своей проповеди. В предыдущем стихе он говорит о нем, об Иисусе. «Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». И те простые люди, что собрались в доме Корнилия, поверили Ему и получили прощение грехов. И когда они получили прощение грехов, Дух Святой был готов сойти на них. Вы видите, там говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Помните, что они шли туда, будучи убеждены, что благая весть предназначена только для одних евреев, ни для кого больше. Они не верили, что язычники могут стать христианами. Но, услышав их говорящими на иных языках, они сказали, «Вот оно, с этим мы не можем спорить». Почему они поверили? Там говорится, что они слышали их говорящих языками и величающих Бога. И никакого другого доказательства у них не было. И они не просили никакого другого доказательства. И многие люди сегодня скажут, «Ну, им нужно было подождать 6 недель и посмотреть, будут ли они приносить плод». Но они не стали этого делать. Видите ли, мы сейчас говорим не о плодах. Мы говорим о даре. Это две совершенно разные вещи, обе из которых очень важны. Мы получаем дар в один момент передачи. Плод появляется в результате длительного процесса роста. Мы не так давно отмечали Рождество, и у многих из вас в домах стояли рождественские елки. И под эти елки вы клали свои подарки. И те люди, для кого эти подарки предназначались, они пришли и взяли каждый свой подарок. И это все. Подарок бывает получен в один момент его передачи. А плод растет. И на это нужно время. Это процесс. Пожалуйста, поймите меня. Плод крайне важен. Но не путайте плод и дар. Мы сейчас говорим о даре Святого Духа. Это нечто, что может быть нами получено в один краткий момент времени. И затем Петр ответил по поводу собравшихся в доме Корнилия людей. «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Другими словами, он не увидел разницы между тем, что произошло с этими людьми, и тем, что случилось в день Пятидесятницы. И позднее, отвечая своим братьям-евреям, которые критиковали его, говоря, что он не должен был ходить и общаться с язычниками, Петр говорит в 11 главе Деяний, в 15 стихе, «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале».
Там нигде не упоминается, что в доме Корнилия подул сильный ветер, или о том, что появились огненные языки, но есть одно, что совпадает в обоих случаях. Они все начали говорить на иных языках. И поэтому я говорю и верю, что это не может быть подвергнуто сомнению. Это была печать, которую получили апостолы. Это была печать, которую они приняли в присутствии других людей. И они никогда после не просили ни о какой другой печати. Я не смог найти никакой другой печати, которую предлагал бы нам Новый Завет. Я, вероятно, знаю это лучше, нежели большинство из вас. Но говорение на иных языках нередко считается странным, неортодоксальным. Некоторые люди даже называют это явление бесовским. Я помню, как-то был такой служитель-евангелист, он даже не ходил со мной по одной стороне улицы, потому что он знал, что я говорю языками. Понимаете, я прощаю его, но я не приветствую его взглядов. Видите ли, Бог иногда при начале нашего пути полагает камень преткновения. И если вы по-настоящему не жаждете, то вы приткнетесь. Люди говорят на языке, которому их никто никогда не учил. И, вероятно, это приятно волнует их. Но для других это может показаться неправильным. И я предположу, что в основном мы, со своим англосаксонским, американским или европейским окружением, сотворили извращенную картину того, что есть христианство на самом деле. Во-первых, мы думаем о нем как о чем-то величавом. Приходя в церковь, мы должны говорить тихим голосом. Мы сидим или стоим и поем гимны, но по-настоящему ничто не может нас взволновать. Такова картина христианства, с которой я вырос. А я ходил в церковь 8 раз в неделю в течение 10 лет, так что меня нельзя упрекнуть в недостатке опыта. Однако это не библейская картина. И мы пострадаем, многие из нас, потому что не можем мы свободно проявлять то, что Бог делает внутри нас. В Библии мы читаем о людях, которые кричали, восклицали, плакали, смеялись, хлопали в ладоши и танцевали. Они были взволнованы, они были воодушевлены. Я некогда заведовал колледжем подготовки учителей в Восточной Африке, и я должен был экзаменовать учителей. И тогда я обнаружил, что учитель может обладать всевозможными академическими степенями, но не быть при этом хорошим учителем. А другой учитель, чья академическая степень далеко не так внушительна, как учитель может быть значительно лучше по одной простой причине. Он воодушевлен. И я пришел к такому заключению. Энтузиазм и воодушевление ничем нельзя заменить. Когда я и Руфь были в прошлом году в Москве, может быть, чуть больше года назад. Там было около 1000 в основном новообращенных. И я был преисполнен энтузиазма. Про себя я думал: «Господи, если бы и в других местах было бы нечто подобное». Они начали петь, и они пели «Иисус Христос, Господь всего» в течение 10 минут. Никто не руководил и не дирижировал ими. Они просто не могли остановиться. И у нас с Руфью сохранилась запись того пения. И когда нам нужно было поднять дух, мы просто включали эту запись. Это не профессионально сделанная запись. Но что она несет? Возбуждение, энтузиазм. И знаете, если вы действительно хотите, чтобы другие поверили в то, во что верите вы, то самый лучший способ добиться этого — это быть исполненным энтузиазмом. Если бы вы когда-нибудь мучились от мозолей и узнали, что от них найдено лекарство, которое я верю существует, я никогда не страдал от них, вы были бы так взволнованы, что хотели бы сказать всем и каждому, страдающему от мозолей, что от этого есть лекарство. Что ж, у вас есть нечто гораздо лучшее, нежели лекарство от мозолей. У вас есть лекарство от греха. И это неестественно, если вы не одушевлены этим и не хотите рассказать об этом всем. Но тот, кто дает воодушевление, это Святой Дух. Помните, что мы с Руфью прочитали вам в самом начале? «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Что делает нас богатыми надеждой? Сила Святого Духа. Кто из вас, собравшихся здесь сегодня, не отвечайте мне вслух, кто из вас по-настоящему богат надеждой? Кто из вас воодушевлен Иисусом? Кто из вас просто не в состоянии сдерживать то, что кипит внутри вас? Такими мы должны быть. Такими мы должны быть. Вся эта величественность, значительность и серьезность имеют очень мало общего с Новым Заветом.
И через минуту я приведу вам пару примеров. Давайте продолжим. В Новом Завете описываются два способа крещения Святым Духом. Первый — это непосредственно с небес. Дух просто опускается на людей. Так это было в день Пятидесятницы, а также в доме Корнилия. Другой вариант — через возложение рук. И это описывается в трех местах. В Деяниях 8 главе, стихах с 14 по 19. Это происходило в Самарии. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Итак, эти люди уже слышали Евангелие, проповеданное Филиппом. Они уверовали и были крещены. И об этом четко говорится в этой же главе ранее. Они были спасены, но они не были еще крещены Святым Духом. И апостолы не были удовлетворены этим. И было недостаточно того факта, что эти люди были спасены. Они хотели большего. Ибо, говорит 16 стих, Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них. Обратите внимание, здесь говорится о нисхождении Духа. Они только были крещены во имя Иисуса, но затем апостолы возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. То есть в данном случае Дух Святой был получен через возложение рук других верующих. А в следующей главе мы читаем, как Савл из Тарса, впоследствии ставший Павлом, находился в Дамаске, и ученик Анания был послан к нему и возложил на него руки и молился о нем, чтобы ему исцелиться и принять Святого Духа. Итак, Павел принял Дух Святой через возложение Анании рук. А в 19 главе Деяний, отрывок, который мы читали в другой ситуации, описывает, как Павел встречается в Эфесе с некоторыми верующими, и когда он спросил их, приняли ли они Святого Духа после того, как уверовали, то выяснилось, что они не знали, что это такое. Поэтому он понял, что они не были учениками Иисуса. Он выяснил, что они были учениками Иоанна Крестителя. И он сказал, что это было хорошо для того времени, но теперь нужно креститься в веру во имя Христа. Итак, они были крещены водой, и далее там говорится, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И позвольте мне призвать вас, не останавливайтесь на говорении языками, это чудесно, но почему бы вам не пойти дальше, чтобы пророчествовать? Бог независлив, Он позволит вам испытать это. Далее, в чем смысл и цель крещения Духом Святым? Самая первая основная цель — это возможность доступа к сверхъестественной силе Божьей. И вот как Иисус говорит об этом в первой главе книги Деяний, 8 стихе. Иисус вот-вот покинет их. И это одни из Его последних слов, обращенных к ученикам. Это самая последняя запись того, что говорил Иисус, будучи на земле. Он сказал им, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». По-гречески слово «сила» — это «дунамис». Отсюда произошло английское слово «динамит». А динамит — это то, что производит взрыв. И мы видели, что когда Дух Святой сошел, последовал взрыв. Многие люди говорят, что сам факт того, что Иисус воскрес из мертвых, наполняет их силой. Но это не вполне точно, потому что Иисус воскрес за 50 дней до того. Но никто ни в Иерусалиме не слышал об этом. Однако, когда Дух Святой сошел, то в течение нескольких часов весь Иерусалим узнал об этом. Это было подобно взрыву, правда? Некоторые люди не очень приветствуют взрывы, им страшно. Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался на люстре, хотя некоторые говорят, что это так. Но если бы Бог хотел, чтобы я это сделал, я был бы рад сделать это. Хорошо, что Он не дал мне такого указания. Дальше. Что они приняли? Силу быть свидетелями. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Весть Евангелия сверхъестественна. Это не просто перечень обычных событий. Это нечто полностью сверхъестественное. Иисус умер, был погребен, затем воскрес и вознесся на небеса. Это все сверхъестественно. Если вы собираетесь свидетельствовать о сверхъестественном событии, вам нужна сверхъестественная сила. Просто теологии вам будет недостаточно. Вы должны быть наполнены силой. Люди очень разборчивы. И грешники подчас значительно разборчивее христиан.
Они чувствуют, когда в действие вступает сверхъестественная сила, и они начинают слушать. Я видел подтверждение этому во многих различных культурах. Грешники могут различать действие сверхъестественной силы. И это кое-что для них делает. Это привлекает их внимание. И именно об этом говорил Иисус. «Вы примете силу, и затем вы будете мне свидетелем».

0: свидетелями.
1: И затем в послании к римлянам, 15 главе, стихи 18-19, Павел говорит о своем собственном служении. «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего». Итак, Павел говорит, «Единственное достойное того, чтобы об этом говорить в моем служении, это то, что совершал Святой Дух. Кроме этого, я даже ничего не стану говорить. Дух Святой сверхъестественной силой, знамениями и чудесами сделал язычников, не евреев, не евангелизированных людей, покорными вере. Я сталкивался с язычеством во многих странах. Я то и дело возвращаюсь к воспоминаниям о 5 годах, проведенных в Восточной Африке. Там я заведовал колледжем для подготовки африканских учителей. И в те времена страстной мечтой каждого африканца было получить образование. То есть я предлагал им то, чего они отчаянно желали. И они, приходя в колледж, были очень сговорчивыми, очень послушными, потому что им нужно было получить образование. И практически все, что мы, миссионеры, говорили им, они делали. И помню, как однажды я попросил студентов собраться и сказал им, «Я хочу с вами поговорить. Я хочу поблагодарить вас, что вы очень послушны и с вами легко работать. Что бы мы ни сказали вам сделать, вы это делаете, потому что вам нужно ваше образование». Но, сказал я, в ваших умах все еще нет ответа на один вопрос. И этим я привлек их внимание. И затем я сказал, я могу дать вам ответ на этот вопрос. И тут они стали еще внимательнее. Итак, вопрос таков. Годится ли Библия для африканцев, чтобы они могли поверить в нее? Или это всего лишь религия белых, которая не подходит для африканцев? А это было именно то, что им говорили старейшины. И тогда я сказал им, «Послушайте, вы никогда не получите ответа на этот вопрос, если не испытаете действия сверхъестественной силы Божьей в своей жизни. А когда это произойдет, вы будете знать, что это пришло не из Америки, не из Англии, это пришло с небес». И я оставил их, продолжал нести им Слово Божье, много молился. И через несколько месяцев произошло небывалое излияние сверхъестественной суверенной силы Божьей на этих студентов. И каждый студент колледжа был крещен Духом Святым. И если до того их нужно было уговаривать помолиться, то после этого их иногда приходилось останавливать. Они по полночи проводили в общежитии, молясь, потому что они получили печать, сверхъестественное вмешательство силы свыше. И у моих соработников-миссионеров было такое отношение. Мне жаль говорить об этом, но это правда, что можно поднять африканцев только лишь до такого состояния, но выше они уже не пойдут. Я с ними не спорил, я просто проводил время с африканцами. Но когда Святой Дух сошел, знаете, что случилось? Миссионеры пришли посмотреть, что происходит, и они вдруг открыли для себя, что африканцы могут подняться выше. Это всего лишь пример. Этим молодым людям, мужчинам и женщинам, было необходимо самим испытать эту сверхъестественную силу. Им было недостаточно просто услышать слова человека, принадлежащего другой расе и другой культуре. И затем, через несколько месяцев, среди этих молодых студентов, мы увидели все 9 даров Святого Духа в действии. Мы даже видели, как 2 людей воскресли из мертвых. Люди спрашивают, вы когда-нибудь такое видели? Мой ответ – да. Я абсолютно точно это видел. Поверьте мне, когда мертвые воскресают, люди садятся и слушают. Иисус сказал своим ученикам, «Идите, проповедуйте Царствие Небесное, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, очищайте прокашенных». Когда он отменял это указание? Никогда. Я говорил тем евреям, среди которых мы жили, «Мы не иудеи, как я, Мы должны приносить извинения вам, иудеям, всякий раз, когда призываем вас поверить в Евангелие, которое не было подтверждено сверхъестественным образом. Потому что на протяжении всего Писания Бог говорит вам, что всякий раз, когда Он посылает вещь через какого-либо посланца, тем или иным способом Он дает свое подтверждение. И в этом есть смысл крещения Святым Духом — привести нас в сферу сверхъестественного. Единственную сферу, в которой можно

можно действенно проповедовать Евангелие. Давайте на минутку откроем вторую главу послания к евреям. Евреям 2 глава, стихи 3 и 4. «То как мы избежим, вознеродевши отоликом спасения, которое быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Автор послания к евреям дает нам три причины, по которым мы должны последовать вести Евангелия. Во-первых, первым ее принес Иисус. Во-вторых, это было подтверждено очевидцами, видевшими Иисуса. И, наконец, в-третьих, Дух Святой прилагает к этому сверхъестественное свидетельство с чудесами, знамениями и дарами Духа. И неверующий имеет право ожидать от Церкви, что мы это сделаем. Мы живем ниже уровня воли Божьей, если всего лишь предоставляем интеллектуальное послание и цитируем при этом пару мест из Библии. Некоторые получат спасение, это прекрасно, но это не самое лучшее, что есть у Бога. Теперь я хотел бы сказать вам еще об одной причине для крещения Святым Духом. Она утверждена в 12 главе 1 послания к Коринфянам, в 13 стихе. И это один из наиболее ошибочно воспринимаемых стихов в Новом Завете. На самом деле, он не очень точно переведен. И неточность перевода возникла, потому что у переводчиков уже было свое понимание, что Павел хотел сказать. Я хочу сказать, что я выучил греческий, когда мне было 10 лет, и я абсолютно уверен в том, что я говорю. А если бы это было не так, то я бы не говорил. Текст, которым мы располагаем, и во всех переводах он звучит похоже. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И неточность тут заключена в следующем. По-гречески там говорится: «В одном духе мы крестились в одно тело». И нигде в Новом Завете вы не найдете упоминания о том, что Дух Святой крестит людей. Люди получают крещение в Святом Духе, но не Святой Дух крестит их. В Духе Святом мы рождаемся свыше, и это делает нас частью тела. Далее, слово, на котором следует заострить внимание. Один. Павел говорит, что целью крещения является единение тела. В одном духе крестились в одно тело, напоены одним духом. Трижды Павел использует слово «один». Я уже обращал ранее ваше внимание, но забыл указать на разницу между крещением во что-то и крещением в чем-то. Когда вы креститесь в чем-то и во что-то. Но в обоих случаях, и в Иоанновом крещении, и в крещении во имя Иисуса, люди уже пребывали в том, во что их крестили. Например, крещение Иоанна было крещением в покаяние, но он не крестил тех людей, которые не покаялись. Иоанново крещение не производило покаяния, оно являлось признанием покаяния. Затем христианское крещение, крещение в воде. Мы крестим во Христа, но когда мы крестимся, мы уже во Христе, иначе бы у нас не было права креститься. То есть не крещение полагает нас во Христе, но оно запечатлевает нас как Христовых. И то же самое здесь. В одном духе все мы крестились в одно тело. Не то, чтобы мы до того не были в теле, но это печать, удостоверяющая, что мы в теле. Итак, в каждом случае имеет место крещение в чем-либо и крещение во что-либо. В чем-либо — это посредник. В Иоанновом крещении — это вода. В христианском — вода. В крещении Святым Духом — Святой Дух. То, во что мы крестимся, это что-то, в чем мы уже пребываем, но что отмечает нас как пребывающих в этом. Покаяние во Христа в одно тело. Но вот что нам нужно всегда иметь в виду, и это одна из трагедий недавней истории Церкви. Крещение Святым Духом имеет...

имеет своей целью единение тела. Но мы, к несчастью, настолько плотские, что вместо единения зачастую использовали это, чтобы произвести разделение. И в этом всем нам нужно покаяться. Итак, запомните это. Крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы вы знали, что вы являетесь частью одного тела, и что любой другой верующий, независимо от деноминации, культуры и расы, является частью того же тела. Потому что есть всего лишь один Святой Дух, и есть лишь одно тело. В этом состоит цель Божья. И, к несчастью, я знаю очень много моментов, когда мы нарушаем его цели. Празднование вечери было предназначено для той же самой цели — привнести единение в тело. К чему это привело? Через нашу плотскую природу. Это разделяет нас. Но это не Божья вина, а наша. И каждый из нас должен нести свою долю ответственности. Не пятидесятники за излишний критицизм, пятидесятники за излишнюю заносчивость. Я вращаюсь в пятидесятнической среде уже достаточно долго, и нашим знаменитым лозунгом было «У нас есть все». Но глядя на некоторых из них, я думал, чем бы ты ни обладал, это не очень много. Помнится, я был как-то раз в пятидесятнической церкви в Дании, и там была очень милая пожилая вдова, она была бедна и она была больна, и она сказала по-датски «У нас есть все». Я посмотрел на нее и подумал, если это все, то этого совсем немного. Но знаете ли, многие люди были обижены подобным отношением. Это наше отношение, пятидесятников или кого-либо другого. Мы обладаем полным Евангелием. У нас есть не больше того, что есть. Мы можем быть крещены, говорить на иных языках, и все равно быть не соответствующими Божьим стандартам. Это не является гарантией вашего совершенства. Это не печать вашего совершенства, но это помощь, чтобы вы могли стать совершенными. У многих пятидесятников сохранилось такое отношение, мне это хорошо известно. Вы получаете спасение, рождение свыше, крещение в воде, дар говорения на иных языках, и вот вы достигли цели. Нет, вы только что тронулись с места. Это не конечная цель, это лишь открытые ворота. Но если вашей целью являются ворота, вы не пойдете дальше них. Вам, пятидесятники, нужно бы здесь заострить ваше внимание. Если вы являетесь пятидесятником и сейчас находитесь здесь, я люблю пятидесятников, я обязан им своим спасением. И долгие годы я думал, что они правы относительно всего. А затем я обнаружил, что и они также имеют свои слабости. Итак, запомните, крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы объединять христиан. Теперь нам нужно разобраться еще с одним вопросом, с физическим проявлением. Мое мнение таково. Многие христиане живут, словно они в бутылке. Они не свободны выражать то, что Бог дал им, потому что они привязаны к стандарту благопристойности. Говорить спокойным голосом, не позволять эмоциям завладеть ими, сидеть прямо на своем стуле. Вы входите, встаете, садитесь, опускаетесь на колени, и затем вы выходите из церкви. Я провел таким образом многие годы, поэтому не говорите мне, что это не так. Но у этого так мало общего с христианством, описанным в Новом Завете. У этого так мало общего с тем, как вели себя персонажи Библии. Они давали волю эмоциям. Вы читаете псалмы Давида. Он восклицал, он плакал, он окроплял свою постель слезами. Это был человек сильных эмоций. Даже сам Иисус, он плакал, он рыдал, он выражал свои чувства. Никто не знает этого лучше меня. Я вырос, будучи воспитанным в традициях старой школы. Если вы знаете что-то об Англии, я получил образование в Итоне и Кембридже. Но однажды вечером Бог крестил меня Святым Духом. Я не знал, что это было. Я не ходил в церковь. Это произошло в армейской казарме. Я был так несведущ, что даже не знал, нужно ли мне ходить в церковь. Я получил спасение и крещение Святым Духом, и то, и другое сразу в армейской казарме, посреди ночи. Но затем, когда я начал работать в церкви, я обнаружил, что люди не оставляют места для Бога. Послушайте, я не слишком эмоциональный человек. Я думаю, те, кто знают меня, согласятся с этим. Но наша беда в том, что мы подавляем наши эмоции. Мы не можем свободно выражать то, что Бог вложил в нас. В воскресенье вечером я собираюсь говорить о поклонении. И если вы будете здесь, то мы разберем это подробнее.
Но поклонение — это не просто слова, которые вы произносите. Это отношение всего тела. Вы склоняетесь, вы падаете, хлопаете в ладоши. Вот библейская картина поклонения. Нам так далеко до уровня Божьих стандартов. И одна из основных причин для этого, для нас, англосаксов и кого бы то еще ни было, заключается в том, что мы не выражали того, что было вложено в нас Святым Духом. Мы угашали Святой Дух. Мы подавляли Святой Дух. Мы пытались быть благопристойными. Мы боялись чрезмерного волнения, излишней эмоциональности. Я не слишком эмоциональный человек, но я верю в водительство Духом Святым. Я верю в выражение того, что Дух Святой вложил в меня. Теперь позвольте мне зачитать вам небольшой список людей. Нам нужно продолжать. Это те люди, которые встретились с Богом. Авраам. Бог явился ему, и что сделал Авраам? Он пал на лицо свое. Кто из вас повел бы себя так же? Некоторые бы повели. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как поют гимн. «Несите царский венец, венчайте Господа всего, пусть ангелы падут ниц». И я думаю, за этих милых прихожан, это ничего, если ангелы падут, но только не мы. Нет, мы для этого слишком благопристойны. А затем Израиль, когда Господь принял их жертву в сверхъестественном пламени. Там говорится, что они все пали на лица свои и закричали. Вы знаете, Библия говорит нам, восклицайте радостно. Я скажу вам, восклицать — это не значит петь вслух. Я не думаю, что мы займемся этим сегодня. Для этого у нас будет служение в воскресенье вечером. Но восклицать — значит восклицать. Некоторые из вас, я уверен, ходят на футбольные матчи. Не нужно поднимать руку, вас это может смущать, но факт остается правдой. И когда ваша команда забивает гол, что вы делаете? Вы встаете с места и кричите. Почему? Потому что вы возбуждены. Вы возбуждены из-за футбола, так почему же вы не можете быть такими из-за Иисуса, из-за Святого Духа? Затем Иисус Навин. За стенами Иерихона он встретился с предводителем Божьего воинства, и он пал на лицо свое. И я отважусь сказать вам, что великие мужи Божьи падали на лица свои пред Богом хотя бы один раз. И затем Бог сказал ему, «Сними свою обувь, потому что то место, на котором ты стоишь, свято». Вы когда-нибудь попадали в такое место, где вы должны были снять обувь с ног? Мне случалось. Мы были на конференции в Иерусалиме 2 года тому назад, и Бог начал действовать. Никто не давал никакого распоряжения, но люди вдруг начали тихо снимать свою обувь, потому что они знали, они находятся на святом месте. Священники, когда огонь Божий и присутствие славы Господней наполняло храм, Библия говорит, они падали ниц, они не могли стоять. И я хочу прочитать отрывок из книги пророка Иеремии. Он был уважаемым пророком, и он написал значительную часть Библии, возможно, больше, чем кто-либо другой. Иеремия, 23 глава, 9 стих. Там говорится, «Сердце мое во мне раздирается из-за пророков». Уже пророк. «Все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Такова была реакция Иеремии на святость Божию. Он говорит, «Все мои кости сотрясаются». Ваши кости не могут сотрясаться, если не сотрясается все тело. Это невозможно. Иеремия говорит, «Я как пьяный из-за святости Божьей». Вы когда-нибудь ощущали святость Божью так, что это касалось вашего тела? Знаете, мы живем очень скудными мерками, большинство из нас. Апостолы в день Пятидесятницы. Дух Святой сошел, а они были очень благопристойны. Нет, совсем наоборот. Они вели себя очень странно и отнюдь неблагопристойно. Говорили все вместе на языках, которых никогда не слышали. И что сказали неверующие? Что они пьяны. А вас кто-нибудь говорил такое, когда вы выходили из церкви? Апостол Иоанн, он увидел Иисуса в видении. И он упал к его ногам, как подкошенный, потому что там была сила, которая переполняла его. Я не стану говорить об остальных, потому что хочу перейти к наиболее важной части всего этого. 7 требований для получения. Я перечислю их очень быстро. 1. Покайтесь.
Номер два. Креститесь. Креститесь, и вы получите Дух Святой. Номер три. Жажда. Иисус говорит, всякий жаждущий, приходи ко мне и пей. Номер четыре. Вам необходимо прийти к Иисусу. Есть только один

И принятие подобно тому, как вы пьете. И, наконец, это самое трудное для многих. Вам нужно отдаться на волю неуправляемого члена вашего тела, той части, которую вы не в состоянии контролировать, языка. Язык, контролируемый Святым Духом, это Божье знамение того, что Он вошел, чтобы взять все в свои руки. И вы знаете, Библия называет язык «Моя слава». И это видно не во всех переводах. Но в 16-м псалме Давид говорит: «Я буду хвалить Господа моей славой». И Петр цитирует это в Деяниях 2 главе 26 стихе, говоря: «Я буду хвалить Господа языком моим». Ваш язык — это ваша слава. Знаете почему? Знаете, почему вам дан язык? Ради одной высшей цели — прославлять Бога. И всякое использование языка, при котором Бог не получает славы, это неверное употребление его. Но когда Дух Святой приходит и берет все под свой контроль, то все, что вы скажете и сделаете, будет прославлять Бога. И это впервые, когда вы используете свой язык именно для того, для чего Бог вам его дал. Ну вот мы и подошли к концу моего объяснения. Однако среди вас, несомненно, есть те, кто жаждет. Я надеюсь, что такие среди вас есть. Если таковых нет, очень жаль. Я хочу очень просто сказать вам, как вы можете испытать это здесь и сегодня. Я хочу прочитать слова Иисуса из 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо не было на них еще Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Он не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Но когда Он воссел одесную Отца, Он излил Дух Святой. Это простые условия. Это простые условия. Есть условия, которые вам следует принять, но это не обязательно. Вы можете не быть крещены, вы можете не просить. Я не был крещен, я даже не знал о крещении. Я не просил, но Бог излил на меня Святой Дух. Я ощутил странное чувство в животе, я знал, что это было именно в животе, я подумал, что это? И у меня возникла мысль, мой разум говорит на иных языках. Я подумал, какое отношение это имеет к иным языкам? И затем я сказал Богу, находясь в той пустой комнате: «Боже, если Ты хочешь, чтобы я говорил иными языками, я готов». И тогда это нечто двинулось наверх, в грудь и в горло, и мой язык начал двигаться без моего на то контроля. И я услышал, как говорю на языке, похожем на китайский. Я не просил, я не был крещен водой. Позднее, поверьте мне, я принял и это крещение. Но есть необходимые главные условия. «Если кто жаждет, — говорит Иисус, — иди ко мне и пей, и из чрева потекут реки живой воды». Чудесное превращение. Вы приходите жаждущим, и затем сами становитесь сосудом живой воды. Как это происходит? Посредством крещения Святым Духом. Что вам нужно сделать? Очень просто. Вам нужно прийти к Иисусу. Есть только один крестящий. Придите за крещением к тому, кто крестит. И вам нужно пить. И тут у религиозных людей начинаются проблемы. Это слишком просто. Никто никогда не пил с закрытым ртом. И никто никогда не получал крещение Святым Духом с закрытым ртом. Вы пьете, когда ваш рот открыт, и вы что-то вбираете в себя. Вы вбираете в себя не воду, вы принимаете сверхъестественную силу Божью. Я не думаю, что я видел когда-нибудь, как кто-то это делал и не принял. Не могу вспомнить. Я видел, как 3000 человек принимали это одновременно. Но они пили. А после питья происходило излияние. Помните, от избытка сердца говорят уста. И в этом вам необходима вера. Потому что Дух Святой не будет говорить за вас. Вы должны произнести эти слова, которые Дух дает вам. Это шаг веры. А без веры угодить Богу невозможно. Я готов повести вас, находящихся здесь, в простой молитве сейчас, если вы хотите испытать это необыкновенное сверхъестественное переживание. Помните, когда вас просят покинуть церковь или присоединиться к церкви, это не то, к чему мы стремимся. Мы просто предлагаем вам то, что было необходимо апостолу, что было необходимо ранней церкви. Итак, если вы хотите выйти вперед, чтобы я повел вас в молитве, я готов сделать это. Если вы скажете: «Брат Принц, я жажду сегодня, я хочу испытать это», просто встаньте со своего места и выйдите вперед, я поведу вас в молитве.

Лидия. Это чудесно. Это чудесно. Простите, можно подвинуть несколько стульев? Это просто чудесно. Продвигайтесь вперед, потому что позади вас еще собираются люди. Это здорово, не так ли? Те из вас, кто уже крещен, пожалуйста, пребывайте в молитве за этих людей. Молитесь за меня также. Проходите еще вперед. Не бойтесь, я не кусаюсь. Если вы не можете прорваться вперед, мы просто... Я не ожидал, что здесь окажется столько жаждущих людей. Это может существенно изменить многое в Новой Зеландии. Если такое количество получает крещение Святым Духом, то кто знает, что может произойти с Новой Зеландией? Я еще жду, потому что люди идут. Я даже не верил, что людей будет так много. Это потрясающе. Я радуюсь этому. Знаете, пресвитериан считают довольно суровыми людьми. Это не вполне истина. Но знаете ли вы, каков символ веры пресвитериан? Высший долг человека — славить Бога и радоваться в Нем непрестанным. Кто из вас радуется в Боге? Бог хочет, чтобы вы радовались в Нем. Он помогает вам радоваться. Это будет новое понимание радости в Боге. Теперь послушайте. Вы пришли не к брату принцу, не я есть крестящий. Вы пришли к Иисусу. Но я дам вам образец очень простой молитвы, которую вы произнесете, чтобы отдать себя Иисусу, как желающий получить крещение. Вы приходите к Нему, вы просите, и затем вы пьете. И затем это тот момент, где религиозность сталкивается с трудностями. Потому что вам нужно сделать что-то очень простое, практическое, но что выглядит довольно глупо. Вам нужно открыть рот и начать пить Святой Дух. Это не вода, но это Святой Дух, который вы пьете. И через какое-то время, для некоторых это очень быстро, эти маленькие глоточки превратятся в поток воды, и он начнет изливаться из вас, через ваши уста. И как это будет происходить? От избытка сердца говорят уста. И когда ваши уста говорят, знаете, что происходит? Ваше сердце переполнено. Вы не можете заглянуть в свое сердце. Вы не знаете, насколько оно наполнено. Но когда оно изливается через уста, будьте уверены, что оно переполнено. Потому что иначе нечему было бы изливаться. Итак, позвольте мне сказать вот это, и затем я поведу вас в молитву. Уединитесь сейчас с Богом. Пусть люди вокруг не мешают вам. Если кто-то испытывает сильные чувства, пусть вас это не тревожит. Мы решили, что возбуждение не обязательно означает грех. И помните, это очень важный шаг. Вы пьете, и затем в определенный момент вы начинаете говорить в вере. Но помните, что если вы дитя Божье, и я хочу подчеркнуть это, когда вы просите у Него хлеба, Он не даст вам камень. Если вы просите Дух Святой, то вы его получите. Теперь я поведу вас в молитве, в которой вы придете к Иисусу. И в этой молитве вы исповедуете Иисуса своим Спасителем. Потому что если вы не были спасены, вы можете получить спасение сейчас, сделав это. И тогда вы сможете получить также и Святой Дух. Когда в конце молитвы вы произнесете «Аминь», не молитесь дальше. Вы принимаете Святой Дух не когда молитесь, а когда пьете. Многие люди молитвой ограждают себя от этого. Потому что когда вы говорите на своем языке, вы не можете говорить на ином языке. Вам нужно прекратить говорить по-английски и начать говорить на ином языке. Итак, я поведу вас в этой простой молитве. Пожалуйста, помните, вы молитесь не мне. Я всего лишь подсказываю слова, с которыми вы приходите к Иисусу. И когда вы скажете «Аминь», что вы будете делать дальше? Начинайте пить. Хорошо? Извините, я не могу отвечать на вопрос сейчас. Вы сможете поговорить со мной позднее. Просто доверьтесь Богу в том, чтобы получить ответ на ваш вопрос. Хорошо? А теперь я хочу, чтобы вы повторяли за мной. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи,
и воскрес из мертвых. Я исповедую все совершенные мной грехи. И я доверяюсь Тебе, чтобы Ты простил меня и очистил меня своей драгоценной кровью. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это. И теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе, как к моему Крестителю Святым Духом. Я открываю себя Тебе и начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. Скажите это снова. Я начинаю пить от Твоего Духа, который Ты уже изливаешь на меня. И я доверяюсь Тебе, Господь, чтобы Ты наполнил меня до избытка. Верой я благодарю Тебя за это сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь начинайте пить. Вот так, не смотрите на меня, не я вас крещу. И предоставьте ему ваш язык. Начните говорить. Вам не нужно кричать, но вам нужно произнести это достаточно четко, чтобы вы были уверены, что вы сказали это. Некоторые уже говорят. Чуть погромче. Большинство людей вокруг меня, я думаю, уже говорят. Человек, задававший вопрос, говорит свободно. А теперь просто радуйтесь, Господи. Забудьте о своих проблемах. Забудьте о своих вопросах и просто выплесните себя. Отдайте себя Господу в этом ощущении. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Вот так. Если вас охватит возбуждение, мы поймем это. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Теперь вы общаетесь с Богом напрямую. Ваш Святой Дух напрямую обращается в молитве к Богу. Ему больше нет нужды пробиваться через узкое горлышко вашего ограниченного разума. Ваш дух свободно может общаться с Господом. Спасибо, Господь. Все в порядке, расслабьтесь. Спасибо, Господь Иисус. Хорошо. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аминь. Библия говорит, что Бог не отойдет от совершенного человека, доколе не наполнит его уста смехом. Пусть ваши уста восклицают от радости. Все в порядке, сестра. Я испытывал это чувство, оно прекрасно. Аминь. Теперь, что насчет остальных людей, которые, кажется, говорят языками? Давайте сейчас все встанем на своих местах и вместе прославим Господа на иных языках. Никакого английского, только иные языки. Давайте наполним это место славой Божьей. Господь Иисус, Господь Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Мы поклоняемся только Тебе. Я вам завидую. Очень завидую. Я помню это ощущение, подобного ему нет. Если вам хочется смеяться, смейтесь сколько угодно. Это по Библии. Бог не оставит вас, доколе не наполнит ваши уста смехом и ваш язык восклицающим от радости. Спасибо, Господь. Забудьте о своей благочинности хотя бы на немного. Возрадуйтесь. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Иисус не сказал, что это будет ручей. Он сказал, это будут реки. Так позвольте им течь, не преграждайте им путь. Будьте по-настоящему свободны сегодня. Будьте уверены, что вы славили Господа на иных языках. Не уходите отсюда, унося в себе хоть капельку сомнения.
Аминь. Давайте наполним это место хвалой Иисусу. Давайте возвысим наши голоса, воздадим Ему хвалу и благодарение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь Иисус. Ты достоин. Ты достоин. Агнец достоин славы. Ты достоин принять славу, честь и силу и благодарение. Аллилуйя, мы любим Тебя, Господь Иисус. И мы не стыдимся сказать об этом. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо за то, что Ты совершил здесь сегодня, Господь. Мы хотим воздать Тебе всю славу, всю хвалу. Потому что это все благодаря одному Тебе. Спасибо. Теперь просто ради того, чтобы увериться, что вы приняли это. Те из вас, кто говорил на языках, я хочу, чтобы вы снова сделали это. Не громко, но все же так, чтобы слышать себя. Помните, вы говорите Богу, а не мне. Чтобы, уходя отсюда, вы знали, что говорили на ином языке. Помните, если вы просили хлеба, вам не был дан камень. Аминь. Просто наслаждайтесь тем, что Бог дал вам. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо.

0: сцену. Об этом в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, тележурналист. Сегодня со мной человек, который родился на Среднем Востоке. И в его религии нет ничего общего с Иисусом. Будучи ребенком, он с отцом увидел изображение Иисуса. Расскажите об этом.
2: Мой отец ехал на машине по одной из главных улиц Среднего Востока. Вдоль дороги стояло много продавцов. Они продавали фрукты, овощи, различные вещи. И там был один мужчина, который продавал плакаты с изображением кинозвезд. И среди них был плакат с изображением Иисуса Христа, распятого на кресте. Это было мое первое знакомство с Иисусом. Я увидел этого человека, распятым на кресте. Его лицо было опущено. И мне казалось, что он плачет. Он страдал, и ему было больно.
0: Тогда вы о нем ничего не знали?
2: Я ничего тогда не знал о нем. И я спросил моего отца, кто этот человек? Отец ответил, что это Иисус. И тогда я впервые услышал это имя.
0: Он сказал вам, кем он был?
2: Да. Он сказал, что Иисус – это пророк Господа. Он сын Марии. Отец сказал, что он такой же пророк, как и другие пророки, как Мухаммед, Авраам, Исаак, и что его убили подлые люди. Это все, что мне рассказал отец.
0: Вы думали об этом, или ваш интерес сразу пропал?
2: Образ с этой картинки поселился в моем сознании, и где бы я ни был, я пытался отыскать картинку с распятым Иисусом. Я думал о нем. Я думал, как люди могли сделать это, и почему они его распяли на кресте.
0: В школе у вас был друг, который рассказывал вам немного больше об Иисусе. Что он вам говорил?
2: В те времена выбор христианства в стране считался свободным. Многие христиане посещали частные школы. Я выходец из богатой семьи, и мои родители определили меня в одну из таких школ. Эта христианская школа называлась «Свет». При школе была церковь, старая ортодоксальная церковь. И мне всегда хотелось побывать в ней. Однажды я заглянул в церковь через окно и увидел этого распятого на кресте человека. У меня был друг. Тогда ему было 7 лет. Я подошел к нему и спросил: «Знаешь, в этой церкви я видел рисунок распятого на кресте человека. Кто он?» Мой друг был христианином, и он ответил: «Это Иисус, Мессия. Иисус Христос умер на кресте». И добавил: «Римляне убили его». Он начал мне рассказывать про Иисуса и рассказал нечто любопытное. Он сказал: «Они убили Иисуса, но Он воскрес, Он ожил». И добавил: «Папа говорит, что Иисус скоро вернется».
0: Ваши родители перевели вас в мусульманскую школу, старшую школу, и тем самым украли вашу веру в Иисуса. Вы ведь очень интересовались им?
2: Да, я очень сильно заинтересовался Иисусом Христом. Будучи маленьким мальчиком, я посещал библиотеки и книжные магазины. Я покупал плакаты, и если у меня был доллар, я сразу же тратил его на плакаты с изображением Иисуса Христа. Я слышал истории о нем, и мне это нравилось. Но в моей стране многое изменилось. Все христианские школы закрыли, и мои родители перевели меня в мусульманскую школу. Там мы изучали Коран. У нас также был предмет, специальный предмет о жизни Иисуса. Учитель религии учил нас, что Иисус не умер и не воскрес. Он сказал, что распяли человека, похожего на Иисуса, и этого человека звали Иуда, что распят был Иуда, а не Иисус.
0: Вы думали, что на кресте умер Иисус, а учитель говорил, что на кресте умер Иуда. Как вы отреагировали?
2: Это разрушило мою жизнь. Маленькие дети верят тому, кому доверяют. И когда учитель сказал, что Иисус не умер на кресте, то я, естественно, поверил ему. Это разрушило мою жизнь. И я подумал, да, возможно, мой друг обманул меня, или, возможно, он не знал правды. Это был конец.
0: Вы полюбили ислам?
2: Да.
0: И однажды вы начали воспевать Коран, как я понимаю.
2: Да, да. Как и все мусульмане, они воспевают Коран. Есть два пути. Первый — воспевание. Это когда вы поете Коран. А второй — это чтение. Я решил, что буду воспевать Коран. Я был горд этим. Моя семья, моя бабушка гордились мною. И когда я пел, мне все аплодировали. Но когда я захотел сдать экзамен по чтению Корана, то учитель сказал, что я не сдам экзамен по Корану.
0: Почему?
2: Он сказал, ты не воспеваешь Коран. Ты просто поешь его, как поп-музыку. Я был разочарован. Я вкладывал в это всю свою душу. Я делал это всем своим сердцем. А этот человек разбил его.
0: Вы поняли, что у вас украли Иисуса?
2: Именно так.
0: А сейчас вы верите
2: в религию,
0: в то, что религия украдена?
2: Да, так.
0: Почему вы так решили?
2: С этого момента я взбунтовался. Я начал общаться с людьми, которые были коммунистами, и начал совершать дурные поступки. В 14 лет я начал читать Маркса и Энгельса.
0: Задержитесь на этой мысли. Философия Маркса и Энгельса довольно сложная, но произошло нечто удивительное. Однако, как бы там ни было, но он попал в беду, читая такие книги в своей стране. Оставайтесь с нами.

0: Я Сидрот, телеведущий этой программы, сегодня здесь с Самуэлем Ли. Самуэль, живя в восточной стране, начал верить в Иисуса. В старших классах у него украли эту веру, и он стал ярым последователем ислама. Но учитель украл у него и эту веру. Тогда он стал коммунистом. Начал читать философские книги. Стал членом группировки. Родители переживали за его жизнь, и поэтому продали все и переехали на Запад. Итак, вы переехали на Запад, и, как я понял, начинаете преследовать христиан.
1: Да, когда мы переехали, я решил продолжить образование и поступить в университет. Меня интересовали страны третьего мира и антропология. Я решил вернуться в страны третьего мира и помогать людям своими знаниями. В течение моего путешествия мне много рассказывали об Иисусе Христе. Мой друг из африканского братства Джордж постоянно говорил о нем. И в результате я начал ненавидеть Иисуса. Я начал преследовать христиан до тех пор, пока не встретил свою жену.
0: Поговорим о вашей жене. Она из Кореи?
1: Да.
0: Когда она увидела вас, с ней заговорил Бог. И что же он ей сказал?
1: Да. Первый раз она увидела меня в метро. И Божий Дух сказал ей: «Этот мужчина станет твоим мужем».
0: Вы первым заговорили с ней?
1: Нет. Это была не моя инициатива. Я ведь очень такой стеснительный человек. Но эта девушка заговорила со мной. И с того времени мы стали друзьями. Вначале она думала, что я еврей, но позже она поняла, что я мусульманин. У нее были сложности с семьей, потому что она была христианкой.
0: Но вы полюбили друг друга и поженились. А где вы провели медовый месяц?
1: Мы поехали в Испанию, точнее, в Коста-Браво. Это потрясающее место.
0: Итак, ваша брачная ночь.
1: Это случилось не в брачную ночь, а дней через 5-7. Ее семья была христианской, а я в то время с ожесточением боролся с христианской религией, преследовал их и придерживался своего мнения. Я даже хотел сжечь церковь, которой принадлежала вся ее семья.
0: Правда? Зачем же вы женились на ней?
1: Когда я хотел увидеться с ней в воскресенье, она сказала: «Мне нужно встретиться с пастором». И я подумал, что если я сожгу церковь, то она перестанет в нее ходить.
0: Логично.
1: Я даже позвал своего друга и сказал ему: «А почему бы нам не сделать этого? Церковь маленькая, мы ее просто подожжем». Но что-то внутри меня говорило, что этого делать не надо. У каждого из нас есть что-то от Бога, и я верю, что даже у бандита все равно есть что-то хорошее. «Не делай этого», — сказал мне голос, и я согласился. «Хорошо, я не буду этого делать». А через некоторое время, собрав всю свою волю, мы обвенчались в этой церкви. Я не хотел венчаться, но сделал это. Я лишь слышал «чинг», «чанг», «чу» на корейском. Ну, что-то в этом роде. И вообще я не понимал священника. Я лишь сказал «да», и мы поехали в путешествие. Спустя несколько дней мы приехали в Коста-Браво, и в отеле что-то невероятное произошло с моей жизнью. Нечто сверхъестественное изменило всю мою жизнь.
0: Так что же случилось?
1: Я лежал в постели и не мог уснуть. Я очень плохо сплю. Моя жена спала сладким сном. Она была такой милой. А я смотрел в потолок и думал: что же случится, если я вернусь? Как это отразится на моей учебе, на моем бизнесе? я ведь уже мужчина, я женат, у меня появилась ответственность. Я думал об этом, как друг Сид, я услышал прекрасный голос. Даже в Голливуде не могут сымитировать такой прекрасный голос. Он слышался отовсюду. Голос наполнил всю комнату. Стены были, как гигантские громкоговорители.
0: Вы раньше слышали нечто подобное?
1: Я никогда не слышал ничего подобного. Голос позвал меня по имени. Он знал мое имя. Он произнес: «Я стою перед твоим сердцем и взываю к нему. Если ты откроешь дверь, я войду в нее. Я буду есть и пить с тобой».
0: Вы слышали это раньше?
1: Эти слова я слышал и раньше, но никогда не обращал на них внимания, потому что многие люди хотели обернуть меня в христианство. Я оглядел комнату. Моя жена спала. А я человек достаточно образованный. У меня ученая степень, и поэтому я верю лишь тому, что могу объяснить. Но тогда я понял, это не сон и не видение, это реальность. Я посмотрел на часы, было 3 часа ночи. И через секунду голос повторил снова. Он сказал: «Я стою у двери твоего сердца и стучу в нее. Если ты откроешь ее, я войду и буду с тобой всегда». И я ответил: «Это реальность, это правда».
0: «Я буду с тобой всегда». Вы слышали, что ему сказал голос? Это был необычный голос. Этот голос раздавался отовсюду. Что случится, если подобное произойдет с вами? Об этом мы скоро узнаем. Оставайтесь с нами.
2: Дорогие друзья, книгу Сидрота «Они задумались» вы можете получить в подарок, если напишите по адресу 197-397, Санкт-Петербург, АЯ-320, Сидрот. Также посетите сайт Сидрота в интернете www.sidrot.org. Ждем ваших писем. Благослови вас Бог!
0: Итак, Самуэль, у вас медовый месяц. Вы не можете уснуть. На часах 3 часа ночи. И вдруг вы слышите голос, не просто голос, а вездесущий голос. И что же случилось потом?
1: Этот голос меня удивил. Я был даже больше, чем просто удивлен. Меня охватила паника. Я не мог пошевелиться. Я лежал на кровати и не шевелился. В этот момент я сказал: «Сэр». Именно так я и сказал: «Сэр, перед тем, как вы войдете в мое сердце, я хочу знать ваше имя». И этот сэр ответил: «Сын мой, ты не знаешь меня, я твой Господь, Король, Иисус Христос, тот, кого ты преследовал. Я пришел, чтобы спасти тебя».
0: Как вы отреагировали на происходящее?
1: Когда он произносил: «Я твой Бог, Иисус Христос», я оказался в духовном мире. Как только я вошел в духовный мир, то я услышал песнь ангелов Господних. Я чувствовал, что они поют и танцуют. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. И именно это произошло со мной. И сквозь этот шум Иисус говорил со мной на неведомом мне раньше языке, который я прекрасно понимал. Иисус сказал: «А теперь возвращайся туда, откуда ты пришел, и поведай всему миру, что я скоро вернусь. Скажи им, что я воскрес».
0: Помните, когда вы были маленьким, то узнали, что он воскрес, но это знание у вас украли. Он сказал, что это неправда. Он сказал: «Я не мертв, я жив». А он уточнил, когда вернется.
1: Он сказал: «Я скоро вернусь». По правде, я не знаю, насколько скоро, потому что никто не знает, когда Иисус вернется. Я лишь говорю, что Он вернется, а когда, я не знаю.
0: Но ведь скоро.
1: Он сказал «скоро».
0: Мне нравится это. Как на это отреагировала ваша жена?
1: Когда это произошло со мной, Бог коснулся меня своей силой. Я не чувствовал ее. Я лишь чувствовал огонь в своем теле. Больше я не помню, о чем он мне говорил. Он лишь сказал, «Вернись туда, откуда ты пришел, туда, где ты жил, и скажи всем, что я вернусь». Больше я ничего не помню. Утром я встал и сказал жене, «Сара, ты знаешь, что произошло? Иисус был в нашей комнате».
0: И что она на это ответила?
1: Она была так счастлива, но казалось, что она знала об этом. Знаете, моя жена иногда предсказывает события. Она сказала мне, что молилась за меня и сказала, «Боже, этот человек, мой муж, сотвори чудо». И ночью произошло чудо.
0: Поговорим о чудесах. Вы видели много чудес. Расскажите мне о слепом человеке.
1: Да, это было в Конакри. Это в Африке, в Западной Африке. Африканские страны, особенно западные африканские страны, в основном мусульманские. Мне говорили, что я стал вторым проповедником, который совершил паломничество в эти страны. Однажды я проповедовал, где собралось много народу, и все ждали чуда. Во время проповеди многие исцелялись, глухие начинали слышать, парализованный человек начал бегать по полю. Бог благословил этих людей. И там был один парень, ему было 12 лет, и он, увидев чудеса, сказал, «Если этот человек творит чудеса, то он может исцелить и моего слепого отца». Я не помню, на какой глаз он был слеп, но мальчик сказал, «Если этот человек помолится за моего отца, то он прозреет». Он поймал такси и поехал домой. Усадив слепого отца в машину, мальчик привез его на проповедь. Мы уже заканчивали богослужение и собирались уходить, но нас попросили, «Подождите». Тут еще один человек нуждается в молитве, и внутренний голос мне сказал, «Молись за него». Мужчину подняли на подиум, и он сказал, что слепой на один глаз. Я сказал, «О, Господи, сотвори чудо! Если ты этого не сделаешь, то у меня будут неприятности». Я сказал, «Отче, во имя Иисуса!» И дотронулся до его глаз и сказал, «Во имя Иисуса, исцелись!» Когда я отвел руку от его глаз, этот человек прозрел. Вот такое чудо произошло в этом городке, и многие мусульмане приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя.
0: Знаете, что самое поразительное? Изумительно то, что говорит Самуэль. Он приложил руку к глазам слепого человека, и во имя Иисуса он прозрел. Но большее чудо – это знать, что Иисус знает каждого. Вам не нужна религия, не нужны традиции. Все, что вам нужно, это знать истину, в чем правда, в чем смысл жизни, зачем я здесь, к чему я иду. Вот что. Если вы помолитесь Господу и скажете, «Господи, покажи мне истину. Я согрешил против Тебя, но искренне раскаиваюсь в этом. Я отрекаюсь от грехов. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, и кровь Его смыла их. Она смыла их, и я очистился. И сейчас, когда я очистился, я принимаю Иисуса, моего Мессию и Господа. Войди в мое сердце. Позволь мне познать Господа Авраама, Исаака и Иакова. Позволь мне ощутить любовь Божью. Позволь мне увидеть чудо Господне. Сделай мою жизнь значимой. Господи, я хочу познать Тебя. И если вы повторите эту молитву, то Бог ответит вам, и чудеса начнут происходить в вашей жизни. Почему? Потому что вы особенны. Вот почему.

0: любит ли меня по-настоящему и люблю ли по-настоящему я. Сотни лет человек ищет ответ на вопрос, какая она, настоящая любовь. Библия говорит нам о том, что не только люди любят друг друга, Бог тоже любит нас. Но как? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, собственно, вопрос такой. Какая она настоящая любовь?
1: Ну, это, наверное, тайна, загадка. Угу. Но Священное Писание, к которому мы обращаемся, к Слову Божьему, раскрывает нам эту тайну, хотя и отчасти. Вообще, любовь от Бога. Бог есть любовь. Так говорит Слово Божие. Так говорит Библия. И вот этот вот дар своей любви, Божьей любви, Бог дал всем людям. То есть, ну, можно сказать, что любовь – это не изобретение человека. Это какой-то дар свыше. Это внутреннее наполнение человека, который ощущает, что он любит, что его любит, некое ощущение счастья придает это. Поэтому, если мы хотим понять, настоящая любовь, ненастоящая любовь, то, конечно же, надо иметь какой-то идеал, какой-то ориентир. Потому что один говорит, я тебя люблю.

0: люблю. Другое, человек отвечает, нет, ты меня не любишь или у тебя не настоящая любовь какая-то. Вопросы, да, ну, возникают.
1: Ну да, в общем-то, все мы хотим, чтобы нас любили. Причем хотим, чтобы любил не абы кто, а вот те люди, которые нам дороги. Вот. Причем любили, ну, так, чтобы мы понимали о том, что нас любят. То есть понятно, что со временем, ну, скажем так, современные представления о любви, они отличаются от тех, которые были там, ну, я не знаю, там 50, 100, тем более 1000 лет назад. И, ну, во времена Христа, например, они могли отличаться вообще очень сильно. Как понять вообще, что моя любовь, она вот настоящая? Как понять, что любовь, которую ко мне декларируют, она тоже настоящая?
0: Есть такой старый мем. Я буду любить, я люблю, но не буду говорить, не признаюсь своей любви, но будут знаки. Будут знаки того, что я влюблен в кого-то. И вот по этим знакам мы и определяем. То есть нельзя подойти к человеку и спросить или сказать, вот прямо скажи мне, ты меня любишь или нет.
1: Ну почему? Скажет, рано или поздно такой вопрос задают.
0: На такие вопросы правду никогда чаще всего не услышишь. Угу. Потому что человек ради сохранения отношений говорит то, что хотят услышать. Да, я тебя люблю, дружба у нас, да, мы все друзья навек, у нас нормальные отношения, взаимопонимание. Человек обычно говорит то, что хочет услышать другой, ради сохранения отношений, ради того, чтобы не потерять в глазах другого человека свой статус. Поэтому вопрос любви — это вопрос состояния сердца. Да? Mm-hmm. Это вопрос некого внутреннего настроя. И это надо чувствовать. Это надо уметь определять. Если мы спрашиваем, любит ли меня кто-то, то надо уметь определять, меня любят или мною пользуются. Это, например, да, такой вот важный момент. Меня используют или действительно делают то, что мне будет хорошо.
1: Ну,
0: вопрос любви, это когда тебе делают то, что полезно для тебя, то, что тебе хорошо, заботятся о тебе. Это когда тебя любят. Когда я люблю, то, соответственно, это когда я забочусь о ком-то, я кого-то ценю.
1: Понятно. Ну, то есть любовь в данном случае даже нельзя назвать чувством. Хотя вроде бы это прозвучало. Но если любовь — это действие, то, ну как, это может быть какая-то мотивация, там еще что-то, но не непосредственно чувство. Дело в том, что мы же еще привыкли воспринимать, что любовь — это некое такое вот чувство, которое вызывает эйфорию, которое вызывает, ну, я не знаю, желание делать, может быть, безрассудные поступки, там еще чего-то.
0: Наверное, нельзя разделять. По крайней мере, я пришел к такому пониманию, что нельзя разделять все наши процессы и чувства, и мышление. Они происходят в голове у нас. Угу. И нельзя отделять, что вот любовь — это только разум холодный, но это уже тогда не любовь, без чувств. Или что это только чувство без какого-то принципа. Но если мы говорим о любви божественной или та, которая открывается в Священном Писании, которую нам показывает Иисус Христос, то мы видим там действительно проявление любви как, больше как принципа, заботы, ценности, которую вот Бог проявляет к человеку. Ибо сказано в Священном Писании, так возлюбил Бог мир.
1: Угу.
0: Вообще этот текст, он парадоксальный сам по себе, потому что те, кому этот текст был сказан, верующие люди того времени, они воспринимали так, что да, Бог любит, но он любит только их. Только вот их народ любит, а все остальные, ну нет, не очень. А Иисус говорит,
1: логично же.
0: Возлюбил мир, всех абсолютно. И вот это вот состояние, то есть это состояние и принципа, и чувств, которые Бог испытывает к людям.
1: А, тут еще один момент. Дело в том, что часто под любовью понимаются отношения между мужчиной и женщиной. То есть, но без этого это уже и не любовь вроде как. То есть, если нет какого-то сексуального контекста, то есть вот этого вот влечения, то это уже то это что-то другое. Можно назвать дружбой, там, я не знаю, родительской.
0: Ну, есть разные проявления любви.
1: Да.
0: Ну, есть разные проявления любви. Давайте поговорим о любви. Я люблю блинчики, вы любите.
1: Ну, это в том числе.
0: То есть у нас одно слово «любовь», но в разных языках есть по несколько значений.
1: Да у нас тоже полно синонимов.
0: Да, можно найти
1: то есть,
0: синонимы.
1: Там, симпатия, еще что-то.
0: А вот. И все это разные проявления любви. Угу. То есть, когда мы говорим о любви к детям, к родителям, любви к жене, к мужу, любви к Богу, к родине, это все выражается словом «любовь», или любви к своему делу, к работе, выражается все это словом «любовь», но вкладывается в это разные какие-то оттенки, разные проявления. Но это все, можно так сказать, составляющие любви. Нельзя сказать, что любовь — это только тот эмоциональный настрой, который я испытываю. Это не полноценное понимание любви. Нельзя также сказать, что любовь — это только вот принцип. Ты помогаешь, ты заботишься, и нету никаких эмоций. Но тогда это уже не любовь.
1: А что это такое?
0: Вот, например, дети. Да? Твои дети, мои дети. Тебе хотелось бы, чтобы дети твои, ну, без чувств любили тебя? То есть вообще никаких чувств не испытывали, только по принципу относились как-то хорошо, забота. Ну, нам этого, наверное, будет недостаточно. Каждый родитель хочет, чтобы его любили именно чувствами дети. И жена любила, чтобы чувствами. То есть любовь, ну, нельзя ее разделять. Вот как если взять цветок, да, и начнешь отрывать лепестки, разобрать, что, из чего состоит цветок. Ну, нельзя этого делать. Если ты хочешь наслаждаться любовью, так же, как цветком, то нужно в целом все это смотреть и наслаждаться, и ощущать. Ну, и разумом, и принципом, и чувствами, эмоциями.
1: Знаете, цветок — это хорошая аналогия, потому что на самом деле ребенок, когда познает, и когда он, ну, вот, понимает, что вот это вот цветок, что это красиво, он однажды его и разберет, и посмотрит со всех сторон, и поймет, что оно обратно не собирается, там еще чего-то. Ну, то есть какие-то такие моменты. Поэтому мне кажется, что мы все-таки вот сейчас как раз, ну, для того, чтобы понять, хотелось бы все-таки разобрать. Ну, то есть мы ж не препарацию производим какого-то события, которое потом, ну, или какого-то объекта, который потом собрать нельзя. Но понять-то бы хотелось.
0: Надо сказать, что любовь, понятие любви, оно развивалось со временем. Угу. Если мы берем Ветхий Завет, то там и в древности, именно в те времена, не в тексте, а в те времена, там и понимание любви, можно сказать, было меньше по отношению к Богу и по отношению Бога к человеку. Хотя есть несколько текстов, которые говорят, что Бог человека любивый, милосердный, многомилостивый. Mm-hmm. Но эти тексты, они остались без внимания, потому что какой вывод сделал народ Божий? Бог любит только нас, а всех остальных он ненавидит.
1: Ну, логично же. Какой образец был, тот и усвоили.
0: Это отображение мышления людей того времени, народов того времени. И только когда вот пришел Иисус Христос, он сделал акцент на том, что Бог по своей природе, по своей сути есть любовь. Бог есть любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть это главное, это важнее заповедей даже. Или это суть заповеди. Угу. И вот этот вот перенос акцента на любовь, на том, что

0: главное для Бога, вот эта вот любовь, она заставляет и нас задуматься о том, что же важно в отношениях. То есть в отношениях, что важно для меня, чтобы получить мне свое, требовать от тебя то, что мне выгодно, но это уже не любовь.
1: Тут ведь момент следующий. Насколько я помню Евангелие от Иоанна, например, то там во время последней вечери Иисус, он, ну, вообще такую революционную мысль, ну, революционную, наверное, для учеников, для меня тоже, когда я это читал, он, по сути, противопоставляет Бога и, ну, как бы, порядок текущего мира, ну, то есть, который вокруг нас, и противопоставляет следующим образом. Вот он много-много-много раз говорит о любви, о том, что Бог нас любит, о том, что сам Иисус любит, ну, вот учеников и так далее, и о том, что ученики должны любить друг друга. Ну, соответственно, мы тоже должны любить друг друга. И он противопоставляет вот эту вот любовь отношению мира. А мир нас ненавидит. Почему? А без причины. Просто потому, что вот мир такой. То есть вот есть два принципа, которые противопоставляются. Любовь Божья.
0: Да, это принцип любви.
1: Да, и ненависть, которая в мире. Но, слушайте, но вроде бы и любовь Божья, она далеко не всегда, вот, как бы это сказать, поглаживание по головке.
0: Ну и в мире тоже не всегда ненависть.
1: Потому что и в мире тоже не всегда ненависть.
0: Обычно люди тоже ценят любовь. Все хотят быть любимыми и любить. Но смотрите, какой интересный момент, что у нас нету заповеди любить себя или требовать, чтобы нас любили. Нету такой заповеди. И Иисус говорит, любите друг друга. То есть перенос акцентов происходит. Вместо того, чтобы соблюдать требования, соблюдать, чтобы угодить Богу, любите друг друга, потому что это есть любовь к Богу. Вот этот вот момент, что заповедь говорит нам, любите Бога всем сердцем и любите ближнего как себя. Он учит нас. То есть любви мы можем учиться. Любовь мы можем познавать. Внутри нас, в греховном состоянии человека, ну, есть только эгоистичные требования, эгоистичный настрой, чтобы меня любили, чтобы мне было хорошо. А вот здесь вот именно Иисус привносит божественный принцип. Любовь — это тогда, когда ты любишь. Это тогда, когда... То есть ты будешь счастлив тогда, когда ты будешь любить кого-то. Требовать любви к себе, ожидать, что все будут любить тебя, это путь к разочарованию. То есть те, которые ждут, что их все будут любить, как мне узнать, любят ли меня или нет, это путь к разочарованию. Не обращай внимания на то, любят тебя или нет. Люби сам.
1: То есть вообще-то любви надо учиться.
0: Любви надо учиться, и любовь всегда приводит к разочарованию. Правильно ли ты понимаешь, любят тебя, или неправильно понимаешь, что тебя не любят, а тобою пользуются. И так ты все равно будешь разочарован. В одном случае раньше, в другом случае позже. То есть ты разочарован в том, как человек относится к тебе, или будешь разочарован в том, что ты считал, что тебя любят, а на самом деле оказалось нет. То есть любовь, она всегда некое подразумевает страдание. Страдание несоответствия. Несоответственно того, что я хочу, и того, что есть на самом деле. И вот это вот несоответствие мы должны преодолеть. То есть, если я хочу быть счастливым, если я хочу быть исполненным вот этого состояния любви, то мне нужно преодолеть вот эту вот внутреннюю дисгармонию. Эгоизм требует, чтобы меня любили, а Иисус советует, настройся на то, чтобы любить все вокруг, любить других. Настройся на это, и тогда ты будешь счастлив. Потому что вот этот вот важный акцент любви. Что именно мы хотим любить? И как мы понимаем любовь, он и вызывает конфликт. То есть вроде бы как все говорят о любви, но одни требуют любви и все время недовольны. А другие всех любят и всеми довольны.
1: То есть разочароваться нельзя только в одном случае, если ты сам отдаешь.
0: Даже если ты отдаешь, все равно разочаруешься, потому что разочарование — это путь роста. Когда ты понимаешь, что что-то несоответствие есть какое-то, ты переходишь на следующую ступеньку духовного роста или жизненного роста, развития личностного. Это всегда путь роста разочарования. То есть какое-то небольшое разочарование помогает тебе переосмыслить и расти дальше. В том числе и в понимании Бога, в понимании ближних, в понимании любви. А настоящая ли любовь у меня? Это вопрос более важный, нежели чем любит ли меня по-настоящему. Да, я узнал, что, да, я определил, знаки есть определенные, что человек, может быть, не любит, а пользуется мной. Но это его состояние, это его отношение. На меня это может никак не повлиять, если во мне есть эта любовь. Если я же зависим от мнения другого, то тогда здесь уже проблема, разочарований будет больше.
1: Спасибо, Вениамин. Дорогие друзья, будьте активны, проявляйте любовь по отношению к другим людям. И тогда любое разочарование, любые переживания будут способствовать вашему росту. Всего доброго, до свидания.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Live TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем и могут видеть те, которые включаются с Богом в эту духовную жизнь.

в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты, и в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это да и аминь, но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем. Мы как будто все это видим, понимаем. Но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешняя, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи, это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое. Но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего.
голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него, мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе, мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего». Опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матфея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду». Да истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно, это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас.
Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти он нас переводит в его духовное измерение и эту, ну, можно, может быть, так можно сказать, систему жизни, вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до какой-то поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там, покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как Он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что Он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, Он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему
Но опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными,

уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят. Но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение. Делать что-то хорошее – это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые. И это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве. И тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

Мы продолжаем разговор на тему «Сила благословения». Во время первой части сегодняшней встречи речь шла о том, что ребенок не знает, кто он и каков он. И первая информация, которая в этом отношении представляет для него основу построения мнения о себе, это слова его родителей и членов семьи. Библия раскрывает нам духовные механизмы действенности слов, говоря о том, что когда человек произносит Божьи слова, он тем самым озвучивает Божью волю и дает Богу право действовать. Однако есть и иные слова, слова проклятия, противоположность благословениям, и они по природе своей бесовские. Дьявол, бесы подталкивают человека на то, чтобы произносить проклятие, и тогда они обретают право действовать. Продолжая разговор на эту тему, давайте посмотрим с вами на несколько иллюстраций Священного Писания, которые демонстрируют силу слов. В данном случае страшный пример силы проклятия. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24 и 25. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 24 и 25. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Есть попытки истолковать эти слова не в том смысле, в котором изначально они были сказаны. В Библии слова «кровь» и «их на них» означает несение вины. А здесь взрослые говорят: «кровь его, праведника, на нас и на детях наших». То есть осуждение его на смерть, вот это преступление, когда безвинный осужден на казнь позорную, вот это на нас и на детях наших. Значит, мы несем ответственность. И хотя верно то, что сказал это не весь народ иудейский, и хотя верно то, что там перед Пилатом стояло ограниченное число людей, но стояли в первую очередь вожди, которые имеют право говорить от имени всего народа. И далее, в скором времени, в исторической перспективе, последовало исполнение этих слов. 70-й год нашей эры стал национальной трагедией для Иудеи. И страшное творилось. Вот небольшой абзац из книги автора по имени Дерек Принс «Благословение или проклятие ты можешь избрать». Эти слова сочетали два вида проклятия. Наложенное на себя проклятие, то есть кровь его на нас, говорят взрослые, и проклятие, переданное своим потомкам, и на детях наших, сказали взрослые. Объективная запись истории подтверждает действие их обоих. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Когда мы читаем повествование иудейского историка Иосифа Флавия, «Иудейская война», он описывает страшное состояние того периода, когда дело доходило даже до людоедства. Это была страшная эпоха. И именно это произошло, помимо всего прочего, поскольку народ сам на себя навлек эту судьбу. В Священном Писании есть и иные примеры того, как слова родителей, негативные слова, слова проклятия с точностью исполнялись в жизни детей. Но наша тема сегодня – сила благословения.
И на этом нам необходимо сконцентрировать свое внимание. Послушайте древний текст, который часто читают в церквах разных направлений. Большинство из вас, полагаю, знают его наизусть. Книга «Числа», 6 глава, стихи с 24 по 27. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Какова значимость этих слов? Что происходит, когда священнослужитель произносит эти слова? Давайте посмотрим несколько стихов перед этим, начиная с 22-го. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Дальше звучат слова, которые я только что процитировал. И дальше объясняется механизм, 27 стих. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». То есть, что происходит, когда человек произносит Божьи слова, слова, отражающие Божью волю, слова, передающие Божьи пожелания, благодать и благословения? Что происходит в момент произнесения человеческих слов? «Я, – говорит Господь, – благословлю». То есть Богу, чтобы благословить, в данном случае нужны люди, которые на земле призывали бы Его имя на какую-то группу людей. Бог говорит, я благословлю тогда, когда вы будете благословлять, то есть произносить благие слова сообразно моей воле. И многие, естественно, задают вопрос, а что Бог не может сам напрямую благословить? Конечно же, может и часто благословляет, но Он установил способ, благодаря которому мы можем быть служителями благословения. Мы можем быть служителями благословения в том смысле, что, произнося Божьи слова и давая Господу право таким образом теперь действовать, а слова Его живы и действенны, мы открываем сокровищницу Божьей силы, Божьих благословений и всего того добра и блага, которое Господь приготовил. Еще раз очень важно подчеркнуть, человеческое слово само по себе, кроме психологического эффекта, силы много не имеет. Но Бог говорит, если вы произносите то, что я вам говорю произносить, то тогда я буду благословлять. И у Божьего слова, у Божьего благословения есть великая сила. Итак, я благословлю их, говорит Господь. Теперь еще применительнее, уже применительно непосредственно касательно семьи. Книга «Бытие», 48 глава, 20 стих. «Бытие 48, 20». Это описание эпизода, когда престарелый патриарх Иаков благословляет детей Иосифа. Итак, читаем 48, 20. «И благословил их в тот день, говоря, Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». Что означает эта фраза? Что значит «тобою будет благословлять Израиль»? Посмотрите, как этот текст выглядит в одном из переводов на русский язык, перевод Санчина. «Тобой да благословляет Израиль». То есть это призыв. Пусть Израиль, то есть народ, речь идет о будущем, если верить синодальному переводу, «тобою будет благословлять». То есть в будущем речь уже не идет о благословении самого патриарха Иакова. Израиль, израильский народ должен благословлять, или пусть благословляет своих детей, своих внуков. И дан текст. Текст какой? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». Таким образом, перед нами дан текст, текст благословения, текст, который можно использовать для того, чтобы благословлять своих детей и внуков. Давайте рассмотрим, как это понимается в израильском народе уже давно. Я читаю из классического комментария Санчина. «Это отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах.
Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и Менаше». У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Вопрос. Как звали отца этих двух молодых людей? Иосиф, уже было сказано. Как звали маму и кем она была? Она была дочерью египетского жреца. Это серьезное дело. Это означает, что они жили, эти мальчики, в окружении язычества. То есть все родственники были язычниками не просто, а высшая каста язычества. То есть они принадлежали к жреческому сословию. То есть там и оккультизм был, и всевозможные магические обряды, и сама философия, само мировоззрение, да еще и богатство, потому что земли жрецов, как говорит Библия, они не подвергались налогообложению и так далее. То есть это были соблазны большие. Но, как написано дальше в комментарии, несмотря на то, что они выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Ефраим и Менаше. То есть говоря: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии», мы желаем своим мальчикам чего? Чтобы они также твердо стояли в вере, чтобы, несмотря на разные обстоятельства и соблазны мира, богатства ли, похоти ли, удовольствия, чтобы они ушли страдать с народом Божьим и получили вечную награду. Вот смысл этого благословения. Потому есть все основания, есть логика в том, чтобы вот эти слова: «Тобою пусть благословляет Израиль, народ израильский, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассию», чтобы их использовать для благословения во всех семьях. И я напомню теперь, что Новый Завет был заключен с домом Израиля и с домом Иуды. И я напомню, что апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Если же вы Христовы, то вы», пожалуйста, что дальше? «Семя Авраамова, и по обетованию наследники». Мы наследники всех благословений, которые Господь приготовил для своего народа во все эпохи истории земли. Потому вот это есть заповедь для всех родителей. Это и заповедь для всех, кто хочет, чтобы Бог теперь действовал через наши слова, через слова родителей, бабушек, дедушек и так далее, чтобы благословлял наших детей, наших внуков, правнуков и далее. Это отразилось в обычае благословения не только касательно мальчиков. Давайте посмотрим в отношении девочек. Книга Бытие, 24 глава, стихи 59 и 60. Это эпизод, рассказывающий о том, как в далекой стране нашли невесту для Исаака. И перед тем, как она отправилась в далекий путь, было произведено нечто очень важное. Прочитаем 24 глава книги Бытие, стихи 59 и 60. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». И 60 стих говорит: «И благословили Ревеку, и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих», и так далее. То есть, когда отправляются в дорогу дети, их благословляют. Еще одно место, где благословение на девочек, книга Руфь, 4 глава, 11 стих. Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: мы свидетели». И вот дальше идет благословение: «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой», и так далее. То есть мальчиков благословляют и девочек благословляют. Им желают, чтобы Бог в их жизни соделал то же самое, что в жизни патриархов, чтобы в их жизни произошло то,
то же самое благое, не те ошибки, которые патриархи делали, нам этого не нужно, а вот именно то, что Бог делал, то, что Всевышний подарил, чтобы вот это все теперь было и в жизни наших детей. Итак, это заповедь, это обычай, который засвидетельствован на страницах Священного Писания. И в результате, когда мы подходим с вами уже к эпохе служения Иисуса Христа, мы находим, что даже сам Он, Спаситель наш, получил благословение при рождении. Послушайте из Евангелия от Луки, 2 главы, стихи с 25 по 28 и 34. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 25 по 28 и 34. Кто благословил Иисуса? Старец Симеон, которому открыто было Духом Божьим, что он увидит спасение Израиля. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал. Дальше идет текст. Текст, и вот 34 стих говорит: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его», и далее по тексту. То есть Иисус Христос даже, Сын Божий, родившись, получил благословение. Благословение мужа Божия, который был близок к Господу, чтобы через это благословение, через слова человеческие, Господь смог благословить Иисуса. И когда уже Иисус вырос и совершал свое служение, то, как рассказывает нам евангельское повествование, Он также благословлял детей. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Иисус считал благословение детей настолько значимым, что Он готов был прервать свой разговор со взрослыми, благословить детей и только после этого продолжить свое служение дальше. То есть мы находим, что в обществе Господнем это было распространено и было обычным явлением. Теперь поговорим о том, как благословлять. Модели благословения. Первый очень важный момент. Книга «Бытие», 49 глава, 28 стих, который фактически заканчивает рассказ о том, как патриарх Иаков благословил каждого из своих сыновей, говорит о том, что вот благословение, которое сказал Иаков, и дал благословение, вот ключевой момент, каждому свое. То есть, если вы прочитаете благословение сынам Иакова, они все разные, потому что все дети разные, у них нужды разные, у них проблемы разные, изъяны характера разные, потому и благословлять их нужно по-разному. Вот это первый принцип. То есть, есть базовые тексты благословения, мы к ним еще сегодня вернемся, но помимо этих базовых, вот таких вот для всех предназначенных, дальше благословение, оно формулируется и произносится для ребеночка каждого отдельно. Что нужно вашему ребеночку? Нужно ли ему, чтобы он был более собранным, более организованным? Нужно, чтобы он был более радостным? Нужно ли, чтобы он был более общительным? То есть, что вот в характере представляет какой-то изъян или какую-то потенциальную сулит беду для ребеночка? То есть, в чем он должен был возрасти личностно и духовно? Вот именно в этом, по Слову Божию, найдя соответствующие обетования Священного Писания, которые описывают, какова воля Божья для детей, для всех нас, вот именно этими словами нужно благословлять применительно к конкретному дитя. В небольшой книжечке, которая называется «Ежедневно благословляйте своих детей», автор Мэри Руф Своуп пишет так. «Именно так мы должны благословлять своих детей и внуков благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты.
Но чтобы быть в состоянии так благословлять, необходимо знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его. То есть должна быть вот эта живая связь между поколениями, чтобы родитель или вот прародитель был в состоянии сформулировать то благословение, которое ребеночку именно нужно. Далее, говоря о моделях благословения, мы можем посмотреть на то, как патриархи благословляли. 48 глава, стихи с 8 по 10 и с 14 по 16. Мы увидим там следующее. Во-первых, физический контакт. Сказано, поцеловал их и обнял их. И второе, руку свою положил на голову каждого из них. Вот что происходит при благословении от родителей или прародителей. Поцеловал, обнял, возложил руку на голову. Дальше идет пожелание. Да благословит Господь. Бог да сотворит тебе. И так далее. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в том отрывочке, к которому мы уже обращались, в стихах 13 и 16 написано, что детей приносили, чтобы Иисус благословил. То есть, неся своих детей, родители несли их с этой целью. Скажите, откуда вообще такая мысль могла прийти, что учитель вдруг будет благословлять? Видите, что это было для них обыденным. Они знали, что этим занимаются, что это вполне естественно. Это было обычаем. И как Иисус их благословлял, сказано, обнял их, возложил руки и благословил. Вот это модели благословения. Вот что происходит на физическом уровне. Теперь, что касается стратегии замечания. Когда мы начинаем изучать эту тему, то очень часто родители мыслят так – но я же не могу только позитивное постоянно своему ребенку говорить, потому что в действительности он вот и бывает и лень проявляет, там и несобранность, и непослушание и так далее. Если я буду говорить только позитивное, так говорит, ты умница, да, так все нормально, никаких проблем, то тогда я не смогу его реально воспитывать. Это в действительности серьезно.

резонный вопрос. Поэтому давайте хотя бы немножечко времени посвятим разговору о том, как делать замечание и как выражать свою мысль, когда ребенок в действительности нуждается в коррекции. Вот в Библии много на эту тему сказано, у нас времени очень мало, потому обзорно хотя бы. Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 24 по 26 описывает человека по имени Аполлос. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Сказано, что он говорил о Господе как? Кто помнит? Правильно. Он говорил и учил о Господе правильно. И дальше странная фраза. «Зная только о крещении Иоаннова». И дальше Акила и Прескила пригласили его в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, как большинство бы сказали сегодня. «Аполлос учит о Господе неправильно». Не знает учения Христова, только у него начатки учения, он только про Иоанна знает, больше ничего не знает. Давайте мы его наставим истине. Понимаете? То есть то же самое можно описать в целом правильно, да. И нужно признать, что ты молодец, ты стараешься, ты много знаешь. Но вот есть кое-что еще. То есть вначале должно прозвучать утверждение, похвала. Вначале нужно поддержать и укрепить ребеночка, любого человека, взрослого, в данном случае о взрослых людях идет речь, а потом сказать, а хочешь ли больше узнать? Ты можешь еще лучше. Вместо того, чтобы сказать, ты что сегодня тут говорил? Ты что не понимаешь, где тебя учили? И пошло-поехало. То есть можно, дорогие, и вот сидящие здесь служители церкви знают, о чем я говорю, можно к одному слову в проповеди прицепиться, и на этом построить критику и целую книгу написать, что тот-то там-то сказал неправильно. Понимаете? Вместо того, чтобы действовать, как Библия велит, все правильно было сказано. Но, может быть, в отношении этого слова стоит подумать, и сесть, и подумать, и предложить. То есть модель какова? Позитивизм. И на этом фоне легко услышать какие-то коррекции. И Библия говорит об этом очень много – очень много. Говорил и учил о Господе правильно, но нужно точнее. А вот из книги Откровения, пожалуйста. «Вести семи церквам». Вторая глава, стихи с 1 по 4. «Вести Ефесской церкви». Сказано, «Знаю дела твои, и то у тебя хорошо, и развратных ты не можешь сносить, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился и изнемогал. Но имею против тебя». Да, то есть, видите, вначале что? Вначале благословение, похвала, а потом и необходимая коррекция, необходимое и замечание, и призыв к исправлению. То же самое мы читаем и далее. «Знаю твои дела», стихи с 12 по 14, перечисляется «все доброе». Если оно есть, обязательно это надо отметить, но имею немного против тебя. То же самое мы находим в стихах с 18 по 20 и так далее. То есть, когда нужно сделать замечание, мы начинаем его с чего? С положительного. Мы хвалим и отмечаем, и признаем, вот это в тебе хорошо. И вы знаете, когда вот это вначале говорится, то тогда легко услышать, в чем еще надо исправиться. То есть, сегодня наша тема – сила благословения. Теперь, как именно благословлять? Для деточек мы произносим, в частности, для дочерей, книгу «Числа», 6 главу, стихи с 24 по 26, вот стандартный текст, согласно апостольским писаниям, «Вы царственное священство, все вы можете благословлять, в особенности своих детей, этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебе» и так далее. И для дочерей добавляем «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». И дальше уже благословения, которые этому ребенку непосредственно нужны, в зависимости от ситуации, от графика, от напряженности ситуации в тот или иной момент. Для сыновей мы произносим числа 6 главу стихи с 24 по 26, и далее Бытие 48:20. «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». А после этого следует то, что необходимо для ребеночка именно вот на этот день. Я свидетельствую вам, что когда мы с женой узнали эти простые законы, которые сегодня я только вкратце мог представить, законы и силу благословения, и стали благословлять детей своих вот так, и добавляя то, что было им нужно для возрастания, Господь стал использовать свою силу.
чтобы преобразовывать характер, привычки, поведение наших детей. Сила благословения необыкновенно высока. Когда дети отправляются куда-то, это обязательно нужно сделать, как учит Священное Писание,

Сегодня я еще немножко скажу о любви Господа, то, что важно для нас знать, потому что, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы не были разбиты и не перестали любить людей. Очень важно вот это знать, и это будет проповедь называться «Отверженная любовь». Я говорю сейчас о Божьей любви, и знаете, когда мы приходим к Богу, мы должны твердо знать, приходящего к Нему Он не изгонит вон. То есть, когда мы приходим к Нему и выражаем Ему свою любовь, Он точно нас примет. 100% примет. То есть, Иоанна 7:37 сказано, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Это значит, что Господь всегда тебя примет. Есть также, может быть, мама или папа, кто всегда тебя примет. И ты можешь быть уверен, что ты можешь прийти, попроситься там, на ночлег гости или покушать, или с какой-то нуждой, или с какой-то бедой. Это шестая глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Смотрите, точно мы можем приходить к Богу. Мы должны быть уверены в Нем. Он верный, он очень любящий, и это надежный человек. Понимаете, когда человек говорит тебе, я всегда тебе помогу или всегда тебя приму, когда ты придешь, это так вселяет надежду. Я немножко обучался в художественной школе, ну, пару лет, и уже будучи взрослым. А потом нам нужно было строить лагерь, и я тогда не мог уже там находиться, потому что нужно время, нужно просто ехать и работать. А там встречи были там, в 10-11 часов, и это было очень интересно, сидеть у холста, учиться учителю. Учитель очень хороший, азербайджанец, и он знал, что я верующий, так хорошо относился. Он говорит, здравствуй, брат, здравствуй. Обнимал меня этот пожилой человек, старенький пожилой человек, у него сахарный диабет, он очень старенький, его жена также музыкант, но... Такой хороший человек. И вот он меня встречает в магазине как-то уже, вот, не знаю, год назад, может быть, даже и не прошло, и раньше. И говорит, если вы придете к нам, Володенька, я всегда вас приму. Всегда к нам добро пожаловать на занятия. Знаете, когда человек так говорит, вот слава Богу, правда, так хорошо на сердце, да? Хвала Богу за доброту, хвала Богу за любовь, за принятие. Итак, есть Бог, который всегда нас примет. И есть люди, которые нас примут всегда в определенной ситуации. То есть, если они художники, они могут нас принять и помочь. Если они наши родители, да, или кто-то из близких друзей, они примут нас. Но есть также и отверженная любовь. То есть, нам важно знать, что не все люди примут вашей любви. Не все, к сожалению. И моя цель этой проповеди – предупредить нас еще раз кого-то, может быть, а кого-то, может быть, в первый раз, что любовь твоя, она может быть отвержена, отвергнута людьми. А это приносит большую боль. Это приносит большое разочарование. И может принести остановку, если ты этому позволишь. То есть ты даже начнешь думать, а не напрасно ли я это все делал? И зачем вот, наверное, не нужно было вот протягивает руку помощи, не нужно было делать то и то, у тебя могут, может быть, возникнуть сомнения. И сатана через это захочет тебя остановить в твоем добре, остановить в твоем служении, остановить, чтобы ты перестал молиться за этих людей, перестал с ними общаться, чтобы ты перестал их любить, чтобы ты перестал их приглашать, чтобы ты перестал их угощать, чтобы ты перестал посылать им письма добрые, поздравления, приветы. Это хочет сделать сатана. Он хочет разделить тело Христа, и он хочет остановить Церковь Христову от доброго дела. И тогда звучит такое выражение в Библии. «Не говори», Бог говорит, «не говори, как он мне поступил со мною, так я поступлю с ним». То есть, вы понимаете, люди этого мира, они учат отвечать так же, или адекватно. Я даже с ужасом видел, как человек вроде бы образованный, он говорит, когда вас ругают в интернете, ругайте их еще громче.

Ну, Господи, что вы говорите, пожилой человек, что вы говорите? Где-то такое, то есть это заблуждение этого мира. Это заблуждение. Нет. Господь говорит как раз, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. Смотрите, молитесь за тех, кто вас обижает и кто вас гонит. И это значит, что когда вы проявляете любовь, вы можете быть отвергнуты. И я хочу развернуться. А когда вы будете отвергнуты, то в разной степени мы с вами переживем отверженность. В разной степени и в разных чувствах, но мы переживем нехорошее чувство. Ну, может быть, кто-то возрадуется в этот момент. Это тогда полная победа. Но, как правило, мы чувствуем себя грустно, потому что люди не понимают. Однажды, много лет назад, я стоял на остановке у вокзала. И я видел, как одна молодая девушка, она мучилась с болями, зубной болью. И мне так было жалко ее. Я сказал, зуб болит, да. И я предложил помолиться за нее. Но она сказала нет. То есть я не знаю, по какой причине она отказалась, но это называется отверженность. И благословляем ее. То есть есть такие люди, которые даже перед смертью им предлагают помолиться, но человек отказывается. Но, как правило, многие соглашаются. Однако же, отверженность – это обязательная составная часть в этом мире. Это не от Бога, это не у Бога, это не у любящих людей, но это должно, как сказать, в нас вызвать правильную реакцию. Это будет испытанием для нас. Любовь, казалось бы, как можно отвергать любовь? Как можно отвергать доброту? Как можно отвергать протянутую руку помощи? Но в этом мире все бывает. И это не от Бога, это от лукавого, это от этого мира. Но у Бога всегда люди примут. И если ты придешь к Богу, я хочу тебя прославить, я хочу поклониться, Господь всегда тебя примет. Аминь. Если мы придем к Нему, Господь, дай мне откровение слова, скажи мне что-нибудь из Писания. Он нам что-то сердечно так подскажет. Мысль такая придет, откровение придет. Если мы попросим у Него что-то, Он готов нам дать. Он, конечно, хочет, чтобы мы верили, чтобы мы твердо верили. Он говорит, верите ли, что я могу это сделать? Бог хочет, чтобы мы в этот момент прощали других людей, чтобы наше сердце было открытым, чтобы мы имели милость к окружающим. То есть тогда Бог дает милость оказавшему милость. Скажите аминь, да? Давайте, дано будет вам. Написано, какой меры давайте и дастся вам. Какой меры мерите, такой вам будет отмерено. То есть, на самом деле, законы веры в нас должны действовать положительно, любовью. Но Господь предупреждает нас. И Он начал об этом предупреждать с Евангелия Матфея 10 главы, что когда вы придете, вы скажете слова мира, вас, если сыны мира, мир на них придет, если не будут сынами мира, мир к вам возвратится. То есть, говорит о том, что ваш мир может быть отвержен. То есть кто-то не откроет вам дверь, кто-то вежливо откажется, кто-то сурово откажется, кто-то оскорбит вас. И когда вы проповедуете Евангелие на улице, вы несете от всего сердца, вы идете и говорите слова любви, а вас отвергают. И поэтому тема называется «Отверженная любовь». Любовь, которую вы предлагаете, спасение, которое вы посылаете, оно вдруг не принимается. И я хочу сказать сегодня, это для того, чтобы мы были готовы и были готовы к этому. Вы знаете, когда людей учат, пожарных учат, они готовы должны быть к любой ситуации. Врача готовят, они готовы к ситуации. Те, кто работают с детьми, с инвалидами, детками, они их учат, как быть готовым к ситуации. Если агрессия или нападение, все. Люди готовят, психологически готовят. Бог готовит нас духовно к тому, чтобы твое и мое служение, чтобы наше сердце, нашу любовь и доброту кто-то отвергнет, и чтобы мы могли продолжать любить, продолжать идти дальше. И поэтому Христос сказал о том, что «меня гнали, будут гнать и вас, слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваши». И Он сказал в Матфея 10 главе, что ученик не выше учителя. То есть, если меня гнали, будут гнать и вас. То есть, один мужчина мне сказал, Володя, ты не думай, что сейчас вот все тебя поймут, и каждый тебя поймет. Ты что, хочешь быть выше Бога? Вот Бога гнали. А что, ты тогда хочешь быть выше Его, тебя не будут гнать? Ну, в его словах, он по-дружески говорил, была часть истины. Господь сказал, ученик не бывает выше учителя. Меня гнали, будут гнать и вас.
То есть мы хотим, чтобы у нас было по-другому. Мы хотим, чтобы люди приняли все наши слова, чтобы нам поверили, чтобы имели полное доверие к нам, чтобы открыли сердце свое. Мы хотим так. И это было бы справедливо, потому что мы действительно их любим, мы хотим им служить. Но это не будет так всегда. И мы пишем письма, я пишу письмо одной молодой женщине, я говорю, я хочу вам помочь, приходите, я хочу вам поговорить. Человек пишет, я не готова к разговору. Вот. Проходит несколько дней, я пишу еще одно письмо, мое предложение остается в силе. Я вот выслушал одну сторону, а теперь я хочу выслушать вас, вторую сторону. Приходите, когда будет время, я хочу вам помочь. То есть все равно я предложил. То есть когда... Потому что ты протягиваешь руку помощи, ты знаешь, чем помочь, ты знаешь, что сделать. Но это не значит, что каждый человек это примет. А что же хочет Бог? Он хочет, чтобы мы оставались в любви. Чтобы мы оставались такими, как вот сейчас в Господе. Если мы в правильном состоянии, если мы в любви, если Татьяна в любви, Наташа в любви, Галина в любви, и Володя, и Анна. Если мы во Христе, если мы все любим детей, и Кариночка, например, и Лиза, и каждый, кто любит, хочет служить, будем готовы, мы должны быть готовы быть отверженными. Христос сказал, вы будете преданы, готовьтесь к предательству. То есть написано, что предадут друг друга, там будут в синагогах будут вас бить. Это представьте, вы ученики, вы идете в Божью школу, Иисус, сам Иисус, допустим, учит вас на какой-то поляне или на горе, и он вдруг вам это говорит. И он говорит, что с вами будет вот это происходить. И когда вас изгонят из одного города, идите в другой. Смотрите, он не говорит, что у вас будет все хорошо. Бог честный. Он говорит, аминь. Он не говорит, что никто вас ни о вас не подумает плохо. Нет. О вас будут плохо думать, а когда вас будут убивать, то люди будут думать, что тем самым еще и Богу служат. То есть вот такое есть. И это означает, что то, что я говорю сегодня, это не что иное, как Евангелие от Иоанна, от Луки, и Евангелие от Марка, и Евангелие от Матфея, которое говорит нам о страданиях. То есть возьми крест свой и следуй за мной. Смотрите, возьми крест свой, это не значит, что нужно ожесточиться на людей. Нужно отвернуться от них, нужно о них плохо думать, нужно сердиться, нужно писать им гневные письма. Нет, тогда это как раз мы не берем свой крест, мы просто в ответ сражаемся. Но взять свой крест – это значит просто принять то, что такое возможно. Итак, слово говорит, будьте с вашей стороны в мире со всеми людьми. То есть главное, чтобы мы были в мире, чтобы мы благословляли. Скажите аминь, да? Вот. И теперь, итак, люди должны принять обязательно любовь от нас. Ну, они должны принять, но они не все примут. И вы знаете, написано прямо в Библии. Слушайте, пожалуйста, дорогие, такое серьезное слово. Дух Святой сегодня проговорил мне 2 Фессалоникийцам 2:10. Не приняли любви истины своего спасения. Сосредоточимся, укоротим текст. Не приняли любви. Не приняли любви. А там еще истины. То есть любовь и истина – это одно и то же. Бог есть любовь, да? Он есть истина, Он есть путь, Он есть жизнь. Это одно и то же. Иисус есть путь, истина и жизнь. Истина любви. Не приняли любви. Да, это парадоксально. Но как можно не принять любви? Истины любви. Ну, как можно не принять... Ну, какая-то добренькая тетя в Советском Союзе или продает мороженое, или продает булочки, и вдруг она угощает ребенка. Говорит, на, детка, держи вот... Иди, кушай, вот. Как можно не принять? Как можно не принять подарок? Но есть люди, которые, я переношу в духовный смысл, которые не принимают Божьей любви. Дает нам Иисуса, дает нам исцеление, дает нам радость, дает нам прощение, праведность. Однако же люди не принимают. Не принимают по нескольким причинам. 2:12 сказано, не веровавшие истине. Все проблема, что люди не верят, то есть они не доверяют. И поэтому там, где люди не верят, то есть не имеют доверия, они не принимают самые лучшие пожелания. Возможно, их в жизни обманывали, возможно, этот мир жестоко над ними глумился, политики могли обманывать, депутаты могли обманывать, может быть, сверстники обманывали, что бы ни было. И вдруг человек, он не расположен, чтобы принять самое доброе, самое хорошее. Теперь, если я скажу вам, что ваша любовь, я скажу такое грустное утверждение, если я вам скажу,
что ваша любовь обязательно победит сердце какого-то человека, то есть он обязательно станет верующим, обязательно поверит. Я не могу это утверждать, потому что слово говорит, что некоторые поверили, а прочие ожесточились. Итак, пример этому – Израиль. Написано, остаток только спасется, то есть часть Израиля. Итак, если вы даже, или я, мы будем любить ну, всем своим сердцем, вот любить так же, ну, в какой-то мере, похожей любовью на Христа. Я не дерзну сказать любовью Христа во всей его полноте. Это великая любовь. Это великая любовь. Но представим, что мы любим вот любовью Иисуса Христа, вот настолько великой, настолько возможно. Но Христа ведь он любил так, его же не приняли. Пришел к своим, свои его не приняли. Иоанна 1:11. Вот пример. Не принята любовь. И это грустный факт. Это не для того, чтобы сказать отрицательно об этом мире. Не для того, чтобы обидеть кого-то или сказать, но я просто хочу сказать, чтобы мы с вами, Володя Первый, мы все должны продолжать людей любить. Ничего не должны быть им должными, кроме взаимной любви. То есть должны. Вот это слово «должны» – это долг. Это правильно. Заповедь – это то, что мы должны. Пусть это слово не раздражает вас, но я должен любить, я хочу любить. Бог во мне хочет любить людей, Он желает, но я должен также быть готов к тому, что моя любовь, твоя любовь, она может оказаться безответной или отверженной. И поэтому, смотрите, место Писания, Деяния 7:25. Моисей думал, что поймут братья. Моисей любил свой народ, любил. Он, будучи сыном дочери фараоновой, усыновленным, он имел полноту власти, и он хотел помочь своим братьям. От чего он это сделал? От своей любви к своему народу. Он сжалился, потому что египтянин жестоко избивал израильтянина. И он пошел, заступился, и он думал, что поймут братья, что его рукой Бог дает им спасение. Но они, что написано дальше? Прочитаем вслух. Но они... не поняли. Вот это слово «не поняли». Итак, любовь может быть не понята. Это как правило, как, не знаю, исключение из правил, или как, можно сказать, которое тоже в жизни будет. Не потому, что вы неправильно любите, не потому, что вы несовершенны. Мы несовершенны, но вы любите. Вы достаточно любите для того, чтобы сделать хорошее, доброе, приятное, и довольно много сделать человеку, но, однако, не каждый в это поверит. И поэтому я говорю честно, по основании Слова Божия, Моисей думал, что они поймут, но они не поняли. Неправильное это учение, неправильное желание помочь Израилю. Нет, желание правильное. Вот. Но, а потом, поняли ли его израильтяне, поняли ли, когда плакали в шатрах, поняли ли, когда роптали, когда не понимали его любви и доброты, он же нянчил их, он же мог жить в Египте, он же мог оставаться наследным принцем, он мог иметь огромные египетские сокровища, но он ради народа Божия, он почел это тщетой, то есть напрасным. Написано, что он отказался быть сыном дочери фараоновой. И написано, смотрите, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Евреям 11:25. И поношение Христово почел для себя большим богатством, чем все египетские сокровища. То, что мы можем увидеть Тутанхамона, да, или других каких-то там остатки, или какие-то мумии, я скажу вам, или золото, все это, это лишь частичка того богатства, которое принадлежало ему. Мы можем только посмотреть. Мы можем только посмотреть на египетские сокровища. Что-то где-то сохранилось. Но все это принадлежало, могло принадлежать Моисею или многое из этого. Однако же он это все почел для себя страдать с народом Божиим. Он хотел помочь нации, он захотел помочь народу. Но они его не поняли. И потом роптали тоже, обижали. Какой еще пример? Апостол Павел, любил ли он свой народ? Он сказал, для меня непрестанное мучение за братьев моих, израильтян по плоти.
Я хотел бы сам быть отлученным

Христа за братьев моих. Он готов был свое спасение променять на их спасение. Это что-то. Но он говорит, Бог сказал ему, Деяния 22:18. Деяния 22:18. Вот. Он говорит, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь не примут твоего свидетельства. Итак, свидетельство может быть не принято, да. Поэтому, друзья мои, что останавливает церковь? Когда нас отвергают, отвергают свидетельство, отвергают молитву, отвергают тебя, думают о тебе, что ты обманщик. Написано, ваше имя пронесут как бесчестное за Сына Человеческого. Бесчестное. Это называется отверженная любовь. И вот в этом состоянии это является для нас проверкой и испытанием то, что произойдет с нами или уже происходило с нами. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы покорились Его любви, проявили терпение, имели мир Божий в своем сердце, независимо от того, кто к нам относится. Написано, открывайте свои желания, мир Божий, который превыше ума, наполнит вас. То есть, потому что мы знаем, кто нас любит. Мы знаем, кто нас принимает. Аминь. Род Парсли проповедовал, я еще раз расскажу. Он так необычно говорил. Он Библию как свитки показывал. Вот так он носил. Он говорит, вы говорите мне, что вас не любят. Я вам здесь покажу, кто вас любит. Он так говорил. Я сейчас покажу. Но он говорил со своим таким ажиотажем. Пастор большой церкви, многотысячный. Здесь я покажу вам, кто вас любит. Да, действительно, Бог нас любит. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Но теперь любовь, это та сила, которую не надо останавливать. Надо любить тех, кто нас не любит, кто плохо о нас думает, кто нас пишет плохо о нас, или говорит, или вообще не пишет нам, или не игнорирует нас, и не приглашает, или не ценит то, что вы делаете. Что бы ни было, можно пополнять список. Господь говорит, это наша с вами часть. Потому что, скажите, все ли в мире... Любовь ли каждой девушки принята? Нет. Любовь каждого юноши принята? Нет. Даже в обычной земной любви не каждая любовь, она двухсторонняя, она не каждая любовь ответная. Это факт. То есть нет любви в сердце другого человека. Если ты любишь, не значит, что любит тебя. И это больно, это тяжело. Я не хочу говорить сейчас психологически, но это факт жизни. Человеку тяжело. Страдает девушка от неотвеченной любви, страдают юноши. Но Божья любовь, она также может быть отвержена. Не потому, что что-то с этой любовью не так, нет, с ней все в порядке. Эта любовь хорошая, чистая и добрая. Но Бог тебя всегда примет раз, и второе, всегда найдутся те люди, которые будут рады твоей любви. Господь говорит, идите, на перекрестке идите, приглашайте, чтобы дом мой наполнился. Потому что пошли посланники, это проповедники, пророки, они сказали, идите, все заколото, готово, дома много холодца. Я просто говорю с юмором, потому что у меня сварено холодец, 11 литров холодца. Вот. И говяжий. Немножко свинины, да. Но, извините, но я просто как друг вам говорю. И можно сказать, ой, приходите, да, дома холодец, или дома щи, борщ. Но есть люди, которые не придут, а есть те, которые придут. Понимаете? А в Библии написано, все заколото, все. Так, на холодец срочно приходите, пока еще есть. Вот. И тогда... Бог хочет, чтобы было принято, понимаете? Как Он хочет, чтобы было принято. И человек, который любит, он хочет, чтобы приняли его любовь. Я говорю, возьмите холодец одной хорошей, доброй женщине. Возьмите, у вас сын, возьмите побольше. Нет, нет, я возьму немного. Ну, а знаете, если бы она совсем не взяла, то было бы так, ой, как тяжело. Лукавый человек, который не любящий, он скажет, ну ладно, в мире придумали поговорку, мне больше достанет. Ну, люди так говорят. Но, а любящий человек скажет, нет, нет, вот как, возьмите, пожалуйста, я от всего сердца прошу. Потом, вот, и хлава Богу, человек берет, вот, может быть, по скромности, я возьму вот немножко. Вот. А кто-то возьмет больше, и хозяин будет рад.
Так вот, Господь зовет всех, но не все принимают. Там было жаркое, там не то, что холодец, там все, там был шашлык, там было жаркое, там все было на самом высшем уровне. Все приготовлено, и специи, и все там было. Но они говорят, извини, не могу. Это называется отверженность. Не могу. У меня такие обстоятельства, такие и другие. Смотрите, отверженность. Вообще на земле это всегда болезненно, тяжело для нас. А как же у Бога? Написано, они не приняли любви истины для своего спасения. Есть что-то там еще печальное и ужасное. Написано, они тогда будут верить лжи. Неправедное обольщение за то, что не приняли истину любви. Итак, кто не принимает истину любви, он может попасть в действие заблуждения. Вот что опасно. Или когда люди принимают заблуждение, они не могут принять истины о любви Божьей. Но я сейчас не хочу вдаваться в Божий суд, но там большая опасность. Ну, хорошо, подытожим. В чем опасность того, что люди не принимают истины спасения? Там же и ответ. 2 Фессалоникийцам, да? Написано, не приняли любви истины спасения, 10 стих. Потому что придет сатана со всяким обольщением погибающих. Со всяким обольщением погибающих кого? Тех, которые не приняли истины любви. Вот те, которые не приняли истину любви, к ним придет антихрист со всяким обольщением. И за то, что написано, за это пошлет им Бог действие заблуждения. Поэтому люди начинают всякую астрологию верить, всякие слухи верить, всякие басни, сплетни, всякие клевету верить в всякие там гороскопы и прочее. Почему? Потому что не приняли любви Иисуса Христа. Поэтому не принять любовь очень опасно для самого человека. Дальше. «Да будут осуждены все неверующие истине». Оказывается, эти люди попадут под осуждение. И Господь скажет, «Я алкал, вы не дали мне есть». То есть вы не проявили любви. «Да будут осуждены». А он дальше. «Мы же должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Святого Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Я заканчиваю проповедь. Итак, это так нам предупреждение. Написано Иоанна, Матфея 10, 17, «Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах вас будут бить». И поэтому это такая истина, что люди будут бить словами, да, может быть, где-то и физически, могут бить и обижать. Особенно сейчас у мусульман это вот проявляется, потому что там отрекаются, если стал христианином, от него отрекутся, то есть его будут проклинать. Его не будут считать больше за брата. Там нужно огромную цену заплатить. Его будут избивать родственники. То есть вот это происходит в мусульманских странах часто. За любовь к Иисусу Христу. Вы знаете, один из лидеров Хамас, у него же сын верующий. Христианин, живет в Америке. Много лет стал христианином. Вот. Потому что он был сидел, ну, у него был жизненный путь. Он увидел, как сидят в тюрьме. Он был сидел в тюрьме тоже, и Хамас сидели. И как Хамас пытали своих, заставляли их быть радикальными, как Хамас издевались над своими палестинцами. Вот. Ему открылся Господь, он стал христианином. Поэтому один из главных лидеров Хамас, у него сын христианин. И поэтому он публично выступал в Америке, он так далее. Всякое бывает. Но я скажу, что огромная цена платится. Поэтому не всегда любовь будет принята, не всегда. И это нужно принять. Я вас прошу, запомните это слово, потому что вам будет очень больно. Сверстники в школе отвернутся, студенты могут отвернуться. Кто-то найдется, кто будет ненавидеть вас, кто-то будет бороться с вами. Я говорю, потому что мы проходим все в этой в своей жизни что-то подобное. Проходили, а может быть, еще будем проходить. И Господь говорит, любите врагов ваших. Разница в том, что мы не только удаляемся от зла, мы удаляемся от зла, но остаемся в любви. Скажите аминь, да? Мы удаляемся от зла, но продолжаем любить. И прямо давайте скажем, я хочу удаляться от зла, но оставаться любящим. То есть, если мы закроемся в себе, все, изоляция происходит, мы перестаем служить, проповедовать, молиться, любить, наше сердце другое. И тогда мы не можем принести плод. Но Христос
пример отверженной любви. И он сказал: «Придите ко мне все, я дам вам покой». Мы видим, как его отвергли в Назарете, да? Мы видим, как Ирод отверг. Ирод и Понтий Пилат. И Понтий Пилат сказал: «Царь иудейский». Он признал его, но на расстоянии. А надо признать его лично: «Мой царь». Не царь только иудейский, а царь моей души, мой спаситель и мой Господь. Вот. Люди признают, что есть Бог, но они его держат на расстоянии. Они ставят эту надпись. Но Бог хочет, чтобы любили, приняли истину. «Что есть истина?» – спросил Пилат. А истина стояла прямо перед ним. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас, друзья мои. Иисус сказал еще одно, может быть, последнее, здесь пару мест. Смотрите, Он говорит: «Вложите себе в уши слова эти». Представляете? Я вот сегодня хочу сказать, давайте вложим это в наши уши, в наше сердце. Слова: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Луки 9:44. Иисус говорит им, они никак не могли это принять. Но как это Иисуса будут предавать? Как это Его будут бить? Как? Он говорит: вложите себе в уши. И вот сегодня я хотел бы сказать вот этим словом, друзья, давайте вложим в свое сердце, в свои уши, что тебя, Надю, за то, что она вкусно готовила и любила, и все делала, могут отвергнуть как повара, могут отвергнуть, могут обидеться, могут что угодно. Вложите себе в уши, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. И это вот сейчас, если это не актуально для вас, то сохраните себе на будущее. Любовь обязательно во многих случаях будет отвержена. Теперь, я думал, также дома скажу, мы любим фильмы с счастливым концом, как говорится, happy end, то есть счастливый конец. Но не у каждого человека будет счастливый конец. Не каждый примет Евангелие, к сожалению. Не каждый примет любовь. Поэтому мы хотим, чтобы каждый... Вот я сейчас буду любить, я сейчас буду все делать для человека. И мы с вами соглашаемся любить, мы соглашаемся прощать все, мы соглашаемся, не знаю, сделать что-то много и даже больше. И вдруг человек все равно относится к нам отрицательно. И что тогда? И тогда нельзя допустить разочарования, а просто принять истину, что есть люди, которые не примут истинной любви. И поэтому нам не надо расстраиваться. Это просто жизненный факт. Кто-то нас не любит, кто-то нас не понимает, кто-то нас отвергает. И нам их должно быть очень жаль. Потому что те, кто не любят, они, написано, тьма ослепила глаза. Он не знает во тьме, куда идет. То есть он, написано, есть человек-убийца, кто не любит брата своего. То есть, понимаете, поэтому на самом деле, если мы посмотрим словами Писаний, то те, кто не любит и отвергают любовь, они находятся в печальном положении. А Господь хочет, чтобы мы с вами продолжали любить. И это любовь, которая долго терпит. Именно Божья любовь, она вытерпит все это. Она в ответ все равно человека обнимет. Ты его обнял, поцеловал его в щеку, как брата. А может быть, он все равно тебя будет отвергать, а Божья любовь все равно будет любить. И она просто смирится с этим фактом и будет продолжать любить. Любовь удивительна. И она дает нам божественный мир, и мы спокойны. Мы говорим: Господь, слава Тебе. Тебя ведь отвергали, Тебя гнали, Тебя били, Тебя распили. Божья любовь. А я разве ученик выше учителя? Разве что теперь должны все меня любить? И все должны меня... Как это так? Почему меня не любят? Все же должны меня принимать. Ведь я же их люблю, ведь я же им хочу добро. Друзья, мы не выше учителя. Слава Богу, что мы не выше учителя. Но усовершенствовавшись, будем как учитель. А как мы будем как учитель? Мы будем висеть на кресте, образно говорю, и говорить: «Отче, прости им, они не знают, что делать». Вот тогда мы будем как учитель. Мы будем всех прощать и любить. Аллилуйя! Помоги нам, Господь. Спасибо всем за внимание. Спасибо, кто слушал эту проповедь. Спасибо, кто пришел в церковь. Особенно тем, кто смог посетить собрание в Нарве. Я предлагаю нам помолиться о Божьей любви.

0: Здравствуйте. Что такое система ценностей? Зачем она нужна? Как ценности влияют на нашу жизнь? И как определить свою систему ценностей? На наши вопросы отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что вообще можно считать ценностью?
1: Ценности – это такие жизненные ориентиры, то, что для нас важно, то, что для нас ценно. Вообще, само слово «ценности» появилось не так давно, только 19-20 век. Изначально об этом размышляли философы, Платон, Аристотель. И тогда это слово использовалось как «добродетель». Какие добродетели есть. И только в 19-20 веке оно трансформировало слово «ценность». И что самое интересное, что слово «ценности» звучит так, как будто бы что имеет определенную большую цену. Но на самом-то деле под ценностями подразумевается то, что как раз-таки бесценно. То, что как раз заслуживает того, чтобы это было бесценно и важно для нас. То есть на самом деле слово используется, ну, немножечко так неправильно подобрано, потому что под ним подразумевается как раз то, что бесценно важно, и то, что для нас как бы больше, чем обычное желание. Потому что когда ты спрашиваешь, например, у человека, какие у тебя ценности, он как будто бы слышит, что ты хочешь. А ведь это совсем разные вещи. Ценности и что мы хотим. Вот ценности действительно это то, что для нас больше, чем наши желания. Это то, что над всеми желаниями. Это то, что мы выберем, то, что мы поставим во главу угла в каких-то событиях, происшествиях. Это то, что для нас будет важно, чем даже мнение окружающих, или еще, если только оно не является для нас ценностью. Да? То есть это то, что для нас будет сильнее и нашим ориентиром.
0: Но мне кажется, все равно то, чего я хочу, к чему я стремлюсь и что является для меня ценностью, здесь все равно какой-то общий знаменатель присутствует.
1: Что-то общее такое может быть, особенно в контексте того, как, к чему мы теперь уже привыкли, размышляя о ценностях. Хотя не всегда нам может даже этого хотеться. Ну, например, мы возьмем такой библейский контекст ценностей. Да, если человек является христианином, то какая самая главная библейская ценность, которую Бог нам заповедал? Это любовь. Да, любовь. Возлюбить Бога, возлюбить ближнего. Вот это любовь. Но ведь не всегда хочется. Да, не всегда хочется где-то любить, где-то, возможно, хочется выразить всю гамму негативных чувств, да, вместо того, чтобы покрыть любовью, милосердием. Да, и вот, например, такая библейская история о добром самарянине, когда все прошли мимо, да, а он остановился. Он проявил ценность. Любви, милосердия, сострадания. Это было его ценностью. Да? И когда мы действительно формируем свои ценности, когда мы задумываемся вообще о ценностях, нам важно понимать, что наши ценности — это, по сути, и есть часть нас, как бы мы. Мы есть олицетворение наших ценностей. То есть то, что для нас важно. И вот от того, какие у нас ценности, зависит и то, кто будет вокруг нас, кого мы будем выбирать в качестве спутников жизни, и будут ли у нас конфликты. То есть глубинные конфликты, они возникают тогда, когда что-то идет вразрез нашим ценностям. Ну, например, ценность справедливость или честность. И когда что-то идет вразрез именно нашим ценностям, то есть глубинным нашим пониманием важности нашей, то тогда это режет глубже всего, потому что это как будто бы разрезает самих нас. То есть как будто бы нашу сущность, нашу идентичность затрагивает.
0: Как вообще понять, что вот для человека, как человеку понять, да, что для него является ценностью? Вот есть какие-то вещи, которые мы привыкли называть ценностями. Мы говорим, ценность — это семья. При этом человек может семье уделять мало внимания. Он может пропадать на работе, с друзьями, но он рад, что у него есть тыл надежный. Ему от этого хорошо, но времени он этому уделяет мало. Значит ли это, что семья для него ценность, к примеру, да?
1: Очень хороший вопрос, потому что он очень актуальный. Действительно, то, что для нас важно, и то, что для нас является ценностью, не всегда может реализовываться и быть удовлетворено. И тогда возникает вопрос, а насколько моя жизнь соответствует моим ценностям? Насколько я живу по ценностям? Потому что человек, например, может работать в компании, где не совсем честно, не совсем справедливо, взятки, например, коррупция, и ему, например, приходится, через него это все проходит. Хотя у него ценность, честность и справедливость. И тогда вопрос, получается, раз он там остается, у него, получается, нет таких ценностей? Нет, они у него есть, и поэтому он страдает. А, например, человек, да, находится, посвящает большое количество времени работе и в то же время говорит, что у него семья ценность. Но и не страдает от этого, да? Он как бы мало времени уделяет семье и вроде как считает, что все в порядке, в то же время называя семью ценностью. Возможно, просто он был воспитан так, что то время, которое он уделяет семье, это для него и есть полная реализация ценностей. А вот для тех, для членов его семьи было совсем другое понимание. И для них это кажется очень мало. И у них, наоборот, есть такое понимание, что, например, отец не уделяет времени или мама не уделяет времени своей семье. Хотя восприятие разное. Почему? Все те же языки любви. Например, для этого человека язык любви, например, подарки, и он одаряет свою семью подарками. А у всей остальной семьи время. И они считают, сколько дней или часов он с ними провел. А он может даже не подозревать. Ему может казаться, что я живу по своим ценностям.
0: То есть, если вдруг мы хотим обсудить с близкими наши ценности, насколько они совпадают, и для нас это важно, прийти к чему-то общему, значит, надо, получается, высказать свой взгляд на ценности. То есть для меня ценность вот это семья. Хорошо, говорит там супруг, если для тебя ценность – это семья, почему ты не делаешь то и то? Или почему ты делаешь то и то? Потому что в моем понимании, если семья – это ценность, это значит, вот ты это делаешь. И как бы и так нужно как бы обсудить, чтобы прийти к чему-то общему, получается.
1: Я бы воспользовалась немножко другим вопросом. То есть, смотрите, когда мы, например, формируем свои ценности, или мы о них задумываемся, и мы, например, поняли, что, например, семья для нас – ценность, но один человек скажет, да, для меня тоже семья ценность, и другой. А реализуют они это абсолютно по-разному, и каждый из них считает, что он придерживается ценности семьи. На самом деле одинаковые слова значат для каждого человека абсолютно разные вещи. То есть смыслы, которые стоят за этими словами, они разные. Это даже такое есть целое направление, логотерапия, такая, можно сказать, терапия смыслом, когда мы точно знаем, что стоит за какими-то словами, что это значит лично для нас. Это очень важно. И вот так же мы можем пойти в этот смысл. И нам всего лишь надо спросить, а что это для тебя значит? Семья, ценность. Это как? Это про что для тебя? И тут человек как бы начинает раскручивать этот клубок. Да? Что для него семья – ценность? Это для меня проводить много времени вместе, например. А много времени – это сколько? Что для тебя значит много? То есть мы дальше раскручиваем клубок. Таким образом, мы смотрим, что слово «семья», из него идет время, из него значит выходные, из него значит там отпуск, и для него значит, например, даже планировать это время. Хотя мы всего лишь изначально слышали слово «семья». А другой человек говорит, а для меня это значит? Для меня это значит доверительные отношения. Это значит, когда мне доверяют то, что не доверяют другим. А что значит для тебя доверие? Это значит какие-то тайны, секреты. Это значит, что у нас есть доверительное общение. Например, хотя бы раз в год у нас есть какой-то такой разговор. Это совсем разные вещи. Но так люди могут понимать, что для каждого важно. И подстраивать свои отношения так, чтобы у каждого ценности были удовлетворены.
0: Ну, я хочу сказать, что, наверное, ценности бывают разные. Вот вроде бы это уже то, что всегда, ну, как святое, да, семья, так скажем. Это то, что нельзя спорить. Если ты создал семью, значит, у тебя в твоей жизни присутствует одна из ценностей – это семья. Ну, например, для кого-то ценностью является зарабатывание денег. И человек, где бы он ни был, где бы он ни оказался, вот его уволили, вот его там обвинили в чем-то, там, он всегда найдет возможность заработать. Он говорит, я без денег сидеть не буду, моя семья голодать не будет, я везде найду, где сделать деньги. То есть и это тоже определенная ценность, и в этом есть определенный плюс. Или может быть ценностью могут быть друзья. То есть человек для семьи как бы, ну, семье не очень много времени уделяет, но как только друг позвонит, слушай, братан, выручи, там машина нужна, еще что-то, он просто сквозь километры, сквозь дождь и метель, в любое время суток побежит к своему другу. Ну, то есть это тоже определенная ценность, они разные.
1: Да, и даже когда мы слышим, например, ценность деньги,

0: Опять же, для нас это может звучать одним образом. Для человека может быть совсем иное. И спросив, а что для тебя значит деньги? Да, он может сказать, для меня это значит помощь другим. Что я всегда могу помочь другим. А для другого это будет значить, что это престиж. Для меня это подтверждение собственной значимости. То есть это абсолютно разные вещи. И смотрите, из одного и того же слова, казалось бы, сформулированные ценности, деньги, мы понимаем, что для одного на самом деле за этим стоит ценность, престиж, а для другого ценность — помощь людям. Хотя изначально они сказали деньги. Да? И вот это интересно. Вот про то, про систему ценностей, что стоит за даже теми формулировками, да, которыми мы называем, да? Что там в глубине, то есть глубинные ценности. И до глубинных ценностей можно дойти действительно вот таким вот раскрытием смыслов слов.
1: А как определить свою систему ценностей? Как ее понять? Мне кажется, на первый взгляд, кажется, это просто. И мы же знаем, что есть, вот как я сказала, что семья – это святое, там, мать – это святое, да? Но кроме семьи, матери, там, маленьких детей, есть множество различных сфер жизни, да, где мы либо хотим быть, либо не хотим быть, да? Вот. И поэтому иногда, вот когда мы начинаем глубже копать, а кроме семьи, там, например, а кроме здоровья, что еще? Вот как понять свою, вот, так глубинно понять свою систему ценностей и как их определить для себя.
0: Ну, на самом деле, вот действительно, можно сказать, если так хочется основательно за это взяться, да, то в этом действительно помогает логотерапия. Мы можем у специалиста, специалист может нас так провести, вот этот клубок раскатать, и потом сказать, смотри, в том, что ты говорил, звучит вот это, вот это, вот это, вот это. Это действительно является твоими ценностями. И то есть сама, может быть, встреча со специалистом посвящена тому, чтобы понять, какие у меня есть ценности. И действительно, человек выйдет со своими ценностями и увидев, как даже раскрутился этот клубок. Но если у нас нет такой возможности, тогда есть разные другие методики. Самое простое, что предлагают, это просто есть список разных ценностей, и нужно выбрать там 10, которые больше всего откликаются. Потом из них еще 5 самых главных, и даже их проранжировать. Другой вопрос, что, возможно, это может быть из разряда как бы, ну, я вроде как этого хочу, но вроде как и нет. Поэтому есть другие методики. Например, подумать, кому я последний раз завидовал. Ну, или что-то подобное. Почему? Что у него было такого, или что делал тот человек такого, что вот мне хотелось бы, или вот что меня привлекало. Или на какую тему у меня был последний раз конфликт. Да, вот, и подумать, последние конфликты о чем были. Потому что когда мы о чем-то конфликтуем, когда что-то происходит, или у нас какие-то претензии, это часто про то, что какие-то ценности либо не были удовлетворены, либо что-то пошло вразрез с ценностями. И отсюда нужно задать вопрос, что для меня было важно тогда, что не было реализовано, что не было сказано, что не было удовлетворено. То есть на самом деле мы в своей жизни, мы постоянно, можно сказать, эти ценности, свои ценности, глубинные ценности, мы их людям, можно сказать, где-то прям пропихиваем, где-то прям мы о них кричим, но мы даже не подозреваем, да, что мы об этом кричим. И вот осознание своих ценностей, то есть если бы мы знали, что у меня ценность, например, там, справедливость, да, и когда мы видим что-то, что идет не так, мы можем уже даже проговаривать, что подождите, я в этом не участвую, у меня ценность справедливость, я не пойду наперекор своих ценностей. Да, то есть сразу сказав, это сразу озвучу.
1: А важно вообще вот действительно понять, какая у меня система ценностей. Может быть, без этого тоже можно нормально жить. Все равно где-то интуитивно мы чувствуем, как нам поступить и что нам выбрать, когда наступает какой-то критический момент. Все равно у нас она, как в какой-то прошивке, эта система есть. Или все-таки важно прям выписать по пунктам, проговорить, описать это для себя.
0: Ну, конечно же, и без этого действия мы выживем, мы все равно будем жить, мы все равно будем существовать. Вот. Но на самом деле даже проводились исследования о том, вот есть люди, которые осмысляют свои ценности, обдумывают это, и те, которые, ну, особо этим не занимаются. Так вот, люди, которые осмысляют свои ценности, думают об этом, рефлексируют, их самооценка, их уверенность в себе, она выше достижение каких-то целей, чем тех людей, которых не осмысляют. Интересно. Потому что люди с ценностями — это обычно люди, которые больше как будто бы поняли себя, поняли, про что они и ради чего они. Они как будто бы за своими действиями и в каких-то ситуациях, где действительно что-то сложно, нужно где-то сказать, не постесняться, они знают, что это стоит того, что как будто бы за этим есть вес. Не просто какой-то «сейчас я скажу, а вдруг я этого на самом деле не хочу», ну а вдруг там кто-то что-то подумает, да? То есть они вот этим своим осмыслением, процессом осмысления, они как бы углубляют какие-то вещи в себе, что помогает им уже оттуда делать вот этот вот какой-то, можно сказать, скачок, прыжок, фразу какую-то. То есть это помогает им быть увереннее в себе, mm-hmm. потому что за ними, они понимают, стоит большая такая осмысленность, mm-hmm. есть ради чего.
1: Mm-hmm. Ну и выбор в жизни, наверное, проще делать, yeah. когда ты точно знаешь, где для тебя красный флажок, где для тебя открытая дорога. Yeah. Что ты, например, иногда мы делаем какой-то выбор, а потом думаем, а я не могу с этим выбором жить.
0: Yeah.
1: Я погорячилась, что-то я не туда рванула.
0: Да.
1: Мне надо было понять, это вообще что мне принесет. Теперь меня мучает совесть,
0: да, это...
1: к примеру. Да? Человек согласился на какое-то нечистое дельце. Да? Да, его там никто не судит, не обвиняет, но он не может с этим жить. Да? Ну, может быть, конечно, понятно, что есть как бы Божьи заповеди, есть какие-то нормы, которые, хоть они где-то, может быть, там написаны на скрижалях, человек об этом и не думал никогда, но это все равно как внутренний закон, который заложен когда-то Творцом внутри, и когда ты его нарушаешь, совесть-то все равно она колет тебя. Вот. Итак, время нашей программы подошло к концу. Ирина, я благодарю вас за участие. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этом свете есть всего лишь один человек, которого вы можете изменить. И этот человек – вы.

0: Здравствуйте. Крис Шин не ожидал подобного. В одно мгновение его жизнь разбилась вдребезги из-за пьяного водителя. Несмотря на ужасные травмы, Крис выжил и даже снова стал на ноги. В этом ему помогла сила молитвы.
1: Это был обычный вечер. Я ехал домой и проезжал перекресток на зеленый свет. 19 сентября 2019 года. Крис Шин ехал в полночь домой, закончив свою смену в службе такси. В какой-то момент я посмотрел налево и увидел вспышку света, летящую ко мне, а дальше — темнота. Пьяный водитель влетел в его машину на скорости 100 км в час. Криса зажало в салоне, и он терял сознание. Я заметил, что рядом медики. Они пытались вытащить меня. В следующий раз я очнулся в реанимации. Криса отвезли в госпиталь. Он получил несколько травм, угрожающих его жизни. У него был пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и несколько переломов, включая бедро и колени. Учитывая такое количество травм, врачи думали, что он не выживет. Пастор церкви Зик Родригес приехал в госпиталь, как только узнал о случившемся. Мне сказали, что с Крисом все очень плохо. По дороге в больницу мы с женой молились, просили у Бога милости, помазания и силы. Криса отвезли в операционную. Он был новообращенным христианином и во время операции увидел видение. Это было так ярко. Я увидел операционный стол и врачей. Они передавали инструменты и делали операцию, а я стоял там и смотрел на свое тело. И вдруг увидел человека в белой одежде, стоящего рядом со мной. Это, безусловно, был Иисус. Крису сделали несколько операций и перевели в реанимацию. Он был в критическом состоянии. Его родные и члены церкви продолжали молиться, в то время как он боролся за жизнь. Врачи говорили, что если он и выживет, то не сможет нормально функционировать. Я отказывался принимать эти обстоятельства. Я не слушал новости.

0: Я начал провозглашать жизнь над ним и сообщил церкви. У нас были молитвенные команды, ходатаи, которые постоянно молились за него. Все время молились. Я ощущал молитвы людей. Пастор Зик молился за меня. Это ободрило меня. Через неделю пребывания в реанимации состояние Криса начало стабилизироваться. Его перевели в медицинский центр Линкольна, где начался его долгий и непростой путь восстановления. Он учился полагаться на Бога в вопросе силы и исцеления. Вначале мне было тяжело заниматься терапией, даже в инвалидном кресле. Я молился и повторял стих из Писания, Филиппийцам 4:13. Это известное место, и оно обладало для меня особым смыслом. Я понимал, что должен полагаться на Христа во всем, через что прохожу. Мне нужна была Его сила. У Криса была еще одна причина для восстановления. Я понимал, что нужен моим детям здоровым. Я не был эгоистом и думал не только о себе. Я должен сделать это для своих детей. Я хотел снова ходить. Через месяц после начала реабилитации Крис начал ходить. А еще через 2 недели его выписали домой. Крис говорит, что медработники были в шоке. Они были удивлены. Это была Божья сила. Любовь Христа помогла мне пройти через это. Через 6 месяцев Крис вернулся на работу. Он наслаждался жизнью как отец, муж и уличный евангелист. Он считает этот несчастный случай настоящим благословением. Я не отношусь к вещам как к данности. То, через что я прошел, было непростым испытанием. Но Бог провел меня. У нас есть чудесный и сильный Бог. Он делает невозможное возможным. Он оживляет мертвые. Я говорю людям, чудеса происходят не там, где в них нуждаются, а там, где их ждут. Крис хотел получить чудо. Я знаю, что Бог исцеляет и сегодня, и я ходячее свидетельство этому. Я уверен, что именно поэтому я и попал в аварию и выздоровел. Я делюсь своим свидетельством со многими людьми, чтобы укрепить их в вере. Я хочу, чтобы люди знали, что, проходя через бурю или испытание, они могут положиться на Бога и получить веру для того, чтобы пройти через это.
1: Жизнь – непростая вещь. Бывает, что-то происходит внезапно и без предупреждений. Так было и с Крисом. Травмы угрожали его жизни. Но пастор, семья и друзья имели веру. Они начали штурмовать небеса от его имени. Мы хотим сделать то же самое для вас сейчас. Я знаю, что многие из вас сталкивались с неожиданными событиями. Возможно, это что-то, что давно не дает вам покоя. Бог силен. Он хочет слушать нас. Хочет, чтобы мы просили. Он хочет протянуть свою руку в наши обстоятельства и изменить их. Мы хотим помолиться сегодня за ваши нужды. У нас сейчас неделя молитвы. Как видите, перед нами 1000 молитвенных нужд, которые вы присылали нам. А вот некоторые из них. Кто-то пишет, молитесь о том, чтобы мой сын и невестка освободились от алкоголя, а также, чтобы их сын-подросток не стал жертвой алкоголя. Другой человек пишет, молитесь о том, чтобы полиция и другие службы спасения были защищены и в безопасности. Исцеление после серьезного инсульта, который повредил левую часть мозга и парализовал правую часть тела. Кто-то пишет, я нуждаюсь в исцелении зубов и десен, они болят. Я не могу молиться вслух и ходатайствовать, хоть и призвана к этому. Ну что ж, Гордон, что у тебя?
0: Просьбы об исцелении от болезни Крона и рака костей. Мой сын нуждается в том, чтобы тромбы в его ногах и желудке растворились и не пошли в сердце, легкие или мозг. Вот еще одна нужда, которая актуальна для нас. Молитесь о том, чтобы наша страна пережила духовное пробуждение, которое приведет к покаянию. Мы вознесем эти нужды Господу. У Криса было видение во время того, как ему делали операцию. Он увидел рядом с собой человека в белых одеждах и сказал, «Это Иисус. Он со мной сейчас. Во Христе мы живем движемся и существуем. Да, вам не нужно видение, чтобы пережить явное присутствие Иисуса в своей жизни. Он не какой-то далекий Бог. Он Эммануил, что значит «Бог с нами». В нас, над нами, под нами, перед нами, позади нас, справа и слева от нас. Он рядом. Поэтому давайте примем Его любовь. Он ответ для каждого. Пусть ваши глаза и уши откроются, чтобы увидеть и услышать Его Слово. А сердце познает величие Его силы. И тогда Иисус станет вашей верой. Вам ничего не нужно придумывать. Это просто произойдет с вами. Мы будем молиться о ваших нуждах. А Бог, Эммануил, ответит. Он всегда с нами. Он рядом. Давайте молиться. Мы будем молиться, а вы присоединяйтесь к нам. Господь и Бог, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы мы видели, и уши, чтобы мы слышали Твое Слово. Дай нам понимающее сердце, чтобы мы познали величие Твоей славы. Погрузи нас в Твою любовь. Вера всегда действует через любовь. Твоя любовь так велика, что Ты умер за нас. Ты принес себя в жертву и отдал свою душу за наш грех. Мы благодарим Тебя за это. И в этой жертве Ты понес все наши болезни, все немощи, боль, скорбь и травмы. Иисус, мы отдаем все это Тебе. Мы не хотим, чтобы это было у нас. Исцели наши глаза, уши, разум, чтобы мы познали Тебя. Убери завесу, чтобы мы видели Тебя, Боже. Твори чудеса и знамения, потому что мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то есть болезнь крови. Вы попробовали традиционные методы лечения, но они не сработали. Вы начали применять нетрадиционное лечение, но ничего не работает. Бог исцеляет вас сейчас. Вы думали, что это конец, но это начало действия силы Божьей. Примите исцеление во имя Иисуса Христа.
0: У кого-то регулярно собирается жидкость в правом ухе. Вам установили трубку, чтобы она уходила. Бог исцеляет ваше ухо от воспаления. Вы только что ощутили, как давление в ухе исчезло, теперь вы здоровы, ваше ухо было создано, чтобы слышать. Закройте левое ухо, и вы поймете, что Бог совершил великое чудо для вас. Эта проблема больше не вернется к вам. Вам больше не нужно будет покупать лекарства, ходить к врачам, чтобы разобраться с этим. Во имя Господа нашего и Спасителя, Иисуса, вы исцелены и здоровы.
1: У кого-то остеопороз, и чем старше вы становитесь, тем больше вы его ощущаете, особенно в районе копчика. Вы чувствуете острую боль и сильную слабость. Бог исцеляет вас. И не только от остеопороза, но и от других проблем с костями. Будьте здоровы и благословенны во имя Иисуса.
0: У кого-то из зрителей рак горла. Вам назначили радиотерапию, но ничего не поменялось. Вы чувствуете ужасную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Вы ощущаете прикосновение. Словно кто-то подошел сзади и прикоснулся к шее. Это рука Иисуса. Он возлагает на вас свою руку и исцеляет вас. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте здоровы. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы просим Тебя о тех нуждах, которые...

0: лежат перед нами и которые есть у наших зрителей. Мы приходим в согласии и говорим: «Будьте исцелены и будьте полностью свободны. Пусть Бог всякого обеспечения придет к вам сейчас и восполнит вашу нужду». Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хосее было всего 7 лет, когда он почувствовал такую острую боль, что думал, что умрет. Он даже сказал маме, что будет скучать по ней. Сегодня у него нет боли, и он хочет поблагодарить за это вас. 7-летний Хосея родился с криптохризмом, болезнью, которая приводит к острой боли в нижней части живота.
1: Однажды я игрался с машинками, и вдруг у меня сильно заболел живот. Я сказал маме: «У меня очень сильно болит живот».
0: Боль приходила и по ночам, и это было еще хуже.
1: Ночью было так больно, что я думал, что вообще умру. И тогда я сказал маме: «Если я умру, я буду по ней очень скучать».
0: Хосея живет в удаленном селе в Мексике. Его родители насобирали денег только для консультации в клинике. Врач сказал им, что мальчику нужно делать операцию. Без нее болезнь могла привести к раку.
2: Я заплакала, потому что видела многих матерей, которые страдали по умершим детям.
0: Об этом узнали в операции благословения. Отправили Хосея с мамой в больницу и оплатили операцию. Все прошло очень хорошо, и Хосея быстро встал на ноги. Он может без боли бегать и играть.
1: Я рад, потому что теперь я могу делать все. Мой живот больше не болит.
2: Я очень благодарна людям, которые поддерживают операцию благословения.
1: Спасибо, что помогли мне с операцией.
3: Джой не хотела жить по правилам родителей, и поэтому ей пришлось жить по правилам сутенера. 12 лет Джой заставляли продавать себя, пока ее не освободила отчаянная молитва. Мне приставляли к голове оружие и угрожали, что убьют мою семью. Они готовы были на все, чтобы я выполняла их приказы. В 2-месячном возрасте Джой Андерсон удочерили любящие супруги-христиане. Ее детство было наполнено смехом и музыкой. Девочка хорошо играла на пианино, но в подростковом возрасте увлеклась алкоголем и марихуаной, как многие ее сверстники. А вскоре ушла из семьи. Я жила в домах разных людей, потому что не хотела возвращаться домой. Не хотела жить по правилам родителей. В 17 лет в клубе Джой познакомилась с женщиной, которая предложила ей стать проституткой, чтобы заработать много денег. Она достала несколько тысяч долларов. Для меня это были большие деньги. Я тогда была в отчаянии и решила, что сейчас именно это мне и нужно. Если вы не считаете себя достойной здоровой семьи, то оказываетесь во тьме и верите лжи. Так было и со мной. Я поверила. Я доверилась чужому человеку. Ее новая семья познакомила ее с наркотиками. Уже после одного приема она стала зависима. Я сразу подсела на них. Они мне были необходимы. Я могла отключаться в эмоциональном плане. Когда приходили мужчины, я не была с ними на все 100. Да, я и не хотела там быть. Никто бы не хотел. Нужно увеличивать дозы, чтобы принимать больше клиентов. И сутенеры знали об этом. Прошло несколько ужасных лет в зависимости и проституции, и Джой начала мечтать о нормальной жизни. Однажды мы с сутенером заехали на заправку, и я увидела, как подъехала какая-то семья с детьми. У них был минивэн. Я подумала: «Я хочу снова быть нормальной». Но из той тьмы, в которой я была, это казалось абсолютно невозможным. Я думала, что...

то смогу сбежать. Но когда ты скована внутри, тяжело представить, что можно снова жить нормально. Это кажется абсолютно невозможным. Джой мечтала освободиться, но она боялась за свою жизнь и оставалась в рабстве. На протяжении 12 лет Джой переправляли по разным штатам. В 2015-м ее пустая жизнь превратилась в отчаяние. Я посмотрела в зеркало в ванной и просто не узнала себя. Я знала, что нужно выбираться. Я понимала, что мне нужен Бог. Я увидела себя в зеркале и обратилась к нему. Я сказала: «Если ты слышишь меня, помоги мне. Я хочу выбраться». Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через два дня после обращения к Богу Джой вызвали в отель. Когда я зашла в комнату и закрыла двери, мужчина обернулся и показал жетон ФБР. Он сказал: «Мы ведем дело о торговле людьми». И я заплакала. С ними была женщина, которая занималась жертвами сексуального рабства. Она сказала: «Бог послал нас сказать тебе, что Он любит тебя, что это твой выход. Если ты отдашь Ему свою жизнь, Он освободит тебя». Я расплакалась. Она добавила, что я бесценна, что Бог создал меня для чего-то лучшего, чем все это. Она сказала, что Он выведет меня из этой тьмы. Когда я услышала это, то вспомнила молитву, которую произнесла в ванной. Я поверила ей. Я увидела свет, настоящий свет, не шучу. Я знала, что это был Бог. Я знала это. На протяжении следующих двух лет Джой смогла избавиться от наркотиков и отдала свою жизнь Иисусу. Она начала вести прославление в поместной церкви. Моя жизнь изменилась, все стало другим. У меня бегут мурашки по коже, когда я думаю о свободе, которую имею сегодня. Меня не преследует мысль, что я хочу быть в другом месте. Я хочу быть здесь, потому что Бог дал мне цель. Я очень люблю Его. Это изменило все. Мне нравится поклоняться Богу. Это не просто чувство. Я знаю, что создано, чтобы петь и прославлять Бога. Джой несет через музыку то же послание, что получила сама. Любовь Божья может освободить пленников.

У вас есть ценность, есть достоинство. Бог любит вас. А вы здесь не просто так. Бог может дать вам новую жизнь. Он силен освободить вас от любых оков и дать вам прекрасное будущее. Джой не хотела слушать советов других о том, как ей жить, как мыслить, что делать, кем быть. Она думала, что найдет свободу сама. И знаете, когда человек начинает блуждать, он оказывается очень далеко от свободы. Хотя сначала так не кажется. Возможно, сегодня, когда вы смотрели историю Джой, вы поняли, что тоже находитесь не в том месте. В таких ситуациях доброе начинает казаться чем-то далеким, и трудно поверить, что вы ценны, и что Бог, Творец всего, Он скажет вам: «Ты нужна мне. Ты нужен мне». Но именно это Он говорит сегодня. Послушайте, никогда не поздно. Писание говорит, что Он протянул руку и вытащил нас из грязи и мусора, в котором мы закопались. Он поставил мои ноги на камень. Это может произойти сегодня и с вами. Поверьте, вы не можете сами выбраться из той ситуации, в которой вы оказались. Поэтому вы должны услышать сегодня голос Божий. Он говорит: «Приди ко мне. Я здесь. Прошу, позволь мне помочь тебе». Так говорит Библия. «Позвольте мне помочь вам». Как это сделать? Нужно отдать Ему свою жизнь. Нужно признать: «Я наломал дров, я поступил неправильно, я не знаю, куда идти и кто я». Вы не должны разбираться во всем этом. Просто посмотрите на Бога. Он будет вести и направлять вас. Он изменит вас и ваши обстоятельства. Он даст вам будущее и надежду, укажет вам новый путь. Только не оставайтесь в мусоре и грязи. У Бога для вас есть план и цель, которые очень важны для вечности. Не упустите это из-за глупости и гордыни или из-за того, что вы поверили лжи. Иисус Христос сильнее, чем мы думаем. Его любовь большая. Он создал вас, Он знает все ваши эмоции. Просто придите к Нему, вернитесь домой. «Иисус, мне нужен Спаситель. Станешь ли ты моим Спасителем? Простишь ли ты мои грехи? Изменишь ли ты мою жизнь? Дай мне то, в чем я нуждаюсь, чтобы почтить тебя, чтобы жить иначе. Прости меня, научи меня твоим путям, Господи». Он придет в вашу жизнь сегодня. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы не будем осуждать, мы хотим помочь. А закончим мы со стихом из Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус сказал, что пришел, чтобы освободить пленников. Если это про вас, примите это. Иисус любит вас. До скорой встречи.

Сегодня я хочу проповедовать о том, чтобы нам вспомнить жену Лота. Сам Иисус дал нам такое наставление. Никогда не забывайте о жене Лота. Это женщина в Писании, о которой сам Иисус сказал, «Никогда не забывайте об этой женщине и о том, что произошло с ней и ее семьей из-за того, что она оглянулась назад». Есть и другая мысль. Не просто вспоминайте жену Лота, но я хочу еще добавить, вспоминайте правнучку Лота. И назову сегодняшнее послание «Помните правнучку Лота». Чтобы понять, о чем говорил Иисус, сказав «Вспоминайте жену Лота», нам нужно вернуться в то время и вспомнить, как был призван Авраам и как его племянник Лот пошел вместе с ним. Бог благословил Авраама. У него было столько скота, что часть он отдал своему племяннику. Стада Лота тоже увеличились. Животных и пастухов стало так много, что между ними начались споры. Авраам и Лот стали спорить из-за травы, пастбищ, колодцев. Авраам был миротворцем. В каждой семье случаются неурядицы и споры, и в каждом доме должен быть миротворец. Должен быть кто-то, кто скажет, «Подождите, мы же семья». Это просто безумие ссориться из-за травы, позволять материальным вещам разделять семью и любящих людей. Авраам сказал, «Вот, что я предлагаю, Лот». Старший говорит с младшим племянником, «Бери свои стада, своих пастухов и выбирай. Если ты пойдешь на север, я пойду на юг. Ты можешь выбрать прекрасные, сочные пастбища». Одна из территорий была прекрасна, хорошо орошаема. Там было все, что можно пожелать. В том направлении находились 5 основных городов, двумя из которых были Содом и Гоморра. Авраам сказал, «Если ты пойдешь туда, то дорога будет легкой. Все выглядит таким прекрасным и безоблачным. Тебе не придется много трудиться, чтобы накормить и напоить своих животных». Лот именно так и поступил. Он выбрал эту легкую дорогу. Лот оставил Авраама в каменистой местности, но Бог все равно дал ему процветание, благословил Авраама, потому что сказал «блаженны миротворцы». Так происходит и в семейных вопросах. Блажен тот, кто возвращает мир в семью. И вот Лот начал двигаться в том направлении. Впоследствии это оказалось самым ужасным решением, принятым им в его жизни, хотя на первый взгляд все было прекрасно. Решение Лота принесло кратковременные блага и стало самым ужасным решением, принятым им в его жизни и для его семьи. Скоро я вам это покажу. Первым пунктом я хочу отметить мудрость. Она говорит, что жизненный выбор должен совершаться, помня о вечности. Когда вы принимаете важные жизненные решения относительно себя и своей семьи, они не должны основываться на большой финансовой выгоде. Такие решения не принимаются на основании того, что вы видите только в естественном мире. Такие решения не принимаются, исходя из того, что даст вам быструю выгоду и рост. Но важные решения для своей семьи вы всегда должны проводить через вопрос, а Божья ли это воля? И как это повлияет на меня и мою семью в вечности? Это то, чего не сделал Лот. Выглядело хорошо, ощущение хорошее, выгодно финансово, даст больше, чем когда-либо. И только потому, что все хорошо выглядело на первый взгляд, Лот не молился, а просто пошел в направлении Содома и Гоморры. Библия говорит, что каждый вечер, располагаясь в шатре, Лот сталкивался с порочностью тех городов. Когда ваш взгляд начинает блуждать, смотреть не в том направлении, ваше тело последует туда, куда смотрят глаза.
Это только вопрос времени. Мало-помалу он начал передвигаться со своей семьей с полей на окраины, а потом и в гущу порока Содома и Гоморры. И вот они уже живут там, женятся, уже переняли образ жизни того развращенного места. Но Бог верен. Он услышал молитву Авраама за свою семью. Бог посылает двух ангелов. Они приходят с посланием к Лоту в дом. Они говорят: «Бог погубит этот город из-за тяжкого греха на этом месте». Библия говорит, что жители того города были настолько развращены, что мужчины хотели взять ангелов, вошедших в дом Лота, и надругаться над ними. Я хочу сказать что-то очень важное. Я хочу сказать, что мы не должны никого ненавидеть. Мы не должны восставать и нападать на людей, говоря, что есть большой грех и есть грех поменьше, потому что всем нам нужна благодать от Бога. Но я хочу сказать, что встать за истину не означает произносить речи, полные ненависти. Я также хочу сказать, что Божье Слово учит нас, чтобы мы говорили истину в любви. Вы можете говорить истину, но если вы не говорите ее в любви, вы уже не согласуетесь с Божьим Словом. Но с другой стороны, вы можете любить, но если при этом не говорите истину, тогда вы тоже не согласуетесь со Словом. Библия повелевает нам говорить истину в любви. Люди были развращены в том городе, и Писание говорит, что ангел взял Лота и его семью за руку и вывел их оттуда. В Бытие 19, стих 17, ангел говорит Лоту и его семье: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Выходи из этого места и не оглядывайся. В тот момент, когда они были за городом, почти уже ушли, жена Лота оглянулась. Она повернулась и посмотрела назад. Какое строгое предупреждение, когда Бог выводит вас, когда Бог вас освобождает, когда Бог избавляет вас, когда Бог изменяет вашу жизнь и дает вам новое направление, не оглядывайтесь назад.

не оглядывайтесь назад. Не смейте даже мельком взглянуть назад. Никогда не возвращайтесь. Сам Иисус говорит об этой женщине в Новом Завете, столетия спустя. В Луки, глава 17, он говорит эти простые слова. «Вспоминайте жену Лота». Не забывайте об опасности оглянуться. Никогда не забывайте, как опасно повернуться, когда Бог выводит вас. Вы можете подумать, что если бы ангел меня выводил и сказал мне не оборачиваться, то я никогда не оглянулся бы. Но она это сделала и превратилась в соляной столб. История здесь не заканчивается. Все становится еще сложнее. Нужно знать Библию, так что слушайте. Позвольте мне поучить вас немного, потому что я быстро хочу перейти к тому, что собираюсь сказать. Когда жена Лота превратилась в соляной столб, то две дочери Лота испугались, что их род на этом закончится. Ведь все жители города погибли, они стали жить в пещере, и вокруг людей больше не было. В отчаянии они напоили своего отца и совершили самый ужасный из грехов, как повествует Писание. Произошла сексуально нечистая связь между дочерьми и отцом. Дочери забеременели. И как сказано в Бытие 19:36, через 9 месяцев первая дочь родила сына и назвала его Моав. Вторая дочь родила сына и назвала его Аммон. Так появились два племени – моавитяне и аммонитяне. И если вы читаете Писание, то помните, что моавитяне и аммонитяне постоянно нападали, воевали и были большими врагами для израильского народа. А это были внуки Лота. Моавитяне были настолько жестоки, что жертвовали своих детей идолам. Один из моавитских царей в жертву демоническому богу выбросил своего ребенка с городской стены. Это их история, это народ Моава. Их проклятие было настолько сильным, что Исаия, Иеремия, Иезекииль и Михей произнесли на них проклятие. Четыре разных ветхозаветных пророка прокляли моавитян. Это был проклятый род. Все моавитяне, семья Лота и его род были прокляты Богом. Бог даже заповедал, сказав, «Никогда не войдет моавитянин ни в скинию, ни на землю, где стоит скиния». Народ Моава был запретным. Они были под проклятием. И все же, когда вы открываете Матфея первую главу, я бы хотел, чтобы вы это сделали. Откройте Матфея 1. Вы готовы? Матфея глава 1, стих 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Минутку. Руфь. Вы не понимаете? Когда нам впервые представляют Руфь, а у нее есть целая книга в Библии, названная ее именем, и знаете, как там ее представляют? Она названа Руфь Моавитянка. Руфь Моавитянка. Ее история начинается в книге Руфь. Мы можем открыть, или я сокращу все это. Это так сильно. Если посмотреть на ее происхождение, то вы увидите там сексуальную нечистоту. Увидите пьянство, неверный выбор, неправильные решения. Вы увидите проклятие. Увидите грех, боль, раны и падение. Вы увидите все это.

Но если потом вернуться в Матфея 1 главу, в родословие Иисуса, там мы найдем Моавитянку, правнучку Лота. А как она попала в родословие Иисуса Христа? Был голод, и она жила в месте под названием Моав, потому что была из колена Моава. Наимень с мужем и двумя сыновьями во время голода были в Вифлееме, а потом ушли оттуда в Моав в надежде раздобыть еды. Когда они пришли туда, то сын влюбился в моавитскую девушку по имени Руфь и женился на ней. Голод убил всех мужчин. Руфь и ее свекровь Наимень овдовели. Тогда Наимень обращается к своим молодым снохам и говорит: «Я возвращаюсь в Вифлеем, туда, откуда я родом, и там умру. Вы же оставайтесь здесь». Но Руфь ухватилась за нее. И тогда появляются эти чудесные стихи из первой главы книги Руфь, стих 16. Руфь говорит ей: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом». Послушайте это. «И твой Бог будет моим Богом». В тот момент происходит сверхъестественное преобразование этой девушки из ужасного, проклятого фамильного рода. Она рождена из порочности, из кровосмешения, из пьянства, из боли, из насилия, всего того, что и не вообразить. Но она говорит: «Твой Бог будет моим Богом. Я пойду с тобой в Вифлеем». В этот момент произошло ее возрождение. Но вот они возвращаются. Руфь идет на поле. Возможно, это тоже поле, на котором ангелы будут петь. На земле мир, в человеках благоволение. Она подбирает то, что жнецы оставляют для бедных. К ней на коне подъезжает воз. Хозяин поля и говорит: «Здравствуй, красавица, выйдешь за меня?» Он еврей. Она моавитянка. Они женятся. У них рождается сын Авид. Потом у Авида рождается сын по имени Иисей. У Иисея рождается сын Давид. И Давид становится царем Израиля. А у него впоследствии рождается праправнук по имени Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли. Если посмотреть в прошлое рода Руфи, то можно увидеть Лота, увидеть грех, сексуальную нечистоту, историю, корнями уходящую в идолопоклонство, увидеть пьянство, боль и раны. Но если развернуться и посмотреть вперед, в Матфея 1 главу, там в ее родословии поют ангелы при рождении Спасителя, в котором она сыграла большую роль. Вы видите Спасителя на кресте, умирающего за все человечество. Я думаю, что Руфь сказала бы в тот день: «Ваше прошлое не важно. Ваше будущее ярче вашего прошлого, если в нем есть Иисус». Давайте прервемся на хвалу. Неважно, каким ужасным было ваше вчера, неважно, из какой вы семьи и какая у вас история, если вы, не оглядываясь, будете смотреть вперед, то увидите Спасителя по имени Иисус, который взял это все и превратил в свое призвание, свой план, свои цели и свое служение для вас и вашей семьи. Давайте воздадим Богу славу. Я не знаю, что оставили вы позади. Я не знаю, какой грех вы сделали вчера. Я не знаю, какие у вас есть переживания и что вы хотите изменить. Но ваше будущее может быть лучше вашего прошлого. Когда вы смотрите назад, там Моав. Но когда вы смотрите вперед, там Иисус.
Руфь, ты должна решить, будешь ли ты оглядываться туда, откуда пришла. И злые языки будут говорить тебе о том, почему Бог не может тебя использовать, благословить, любить, и уж точно не будет заботиться о человеке, подобном тебе, у которого в роду нечистота, пьянство, развращенность, идолопоклонство, жертвоприношение детей. Боже мой, если вы спросите любого еврея, как ты думаешь, может ли Мессия прийти через такую родословную? Ни один не скажет. Да, я могу предположить, что Мессия придет через такую жуткую семью. Но Руфь проповедует вам сегодня. Руфь говорит вам, что ваше будущее ярче вашего прошлого. Ваше завтра будет лучше вашего вчера. Я хочу, чтобы вы прославили Бога. Если знаете, что получили от Спасителя освобождение от вашего вчера, и этот Спаситель в вашем настоящем прямо сейчас. Мне нравится моя сегодняшняя проповедь, потому что враг хочет, чтобы вы махнули рукой на свою семью. Враг хочет, чтобы вы думали, что вам суждено идти такой дорогой, и это никогда не изменится. Посмотрите на Руфь, вспоминайте правнучку Лота. Нам нужно вспоминать о жене Лота как предостережение, но нам надо помнить и правнучку Лота как ободрение. Какие бы штормы ни бушевали бы в вашей семье, Бог может развернуть все это, покрыть своей благодатью и благословить вас, и вам предстоит сделать свою часть в Его цели на земле. Знаете, все это было вступлением, а теперь проповедь, и все. Я говорю, помните правнучку Лота. Обернетесь назад, там грех. Но посмотрите вперед, там жизнь, там искупление. Обернетесь назад, там проклятие. Но посмотрите вперед, там благословение. Обернетесь назад, там суд. Но посмотрите вперед, там милость. Обернетесь назад, там сожаление. Но посмотрите вперед, там цели. Обернетесь назад, там Лот. Но посмотрите вперед, там Иисус. Многих из вас враг заставляет как бы в зеркале заднего вида постоянно смотреть на растление и порочность вашего прошлого. Но Бог послал меня сказать, что ваше вчера не делает вас недостойными стать частью Божьего плана на сегодня и в будущем. Для этого и пришел Иисус. Мне все равно, что у тебя позади, Руфь. Впереди Спаситель. И пусть прошлое выглядит безобразно, но впереди у вас Иисус. Я обращаюсь сейчас к тем, кто, оглядываясь, видит разводы, родовое проклятие, алкоголизм, наркоманию, разводы в каждом поколении. И враг говорит, Бог не может сделать с твоей жизнью ничего хорошего. Но если вы посмотрите вперед, там Спаситель. Он может превратить проклятие в благословение. Он может остановить то, что происходило с вами в прошлом. Он может изменить вашу семью прямо сейчас. Возможно, с вами произошло что-то, чем вы не очень гордитесь. Что-то из прошлого преследует вас, и вы сожалеете о каких-то прошлых поступках, желая все изменить. Слово Господа к вам сегодня. Иисуса нет в зеркале заднего вида. Уберите взгляд от этого зеркала, и вы увидите украшение на капоте вашего автомобиля в виде Иисуса, который говорит вам, «Я впереди, пойдем, я по-прежнему хочу задействовать тебя». Пусть позади Лот и Руфь, но впереди Иисус. Цель впереди тебя не зависит от того, что осталось позади.
Вы понимаете, о чем я говорю? Прошлое Руфи омерзительно, но Божья цель была в том, чтобы Спаситель пришел на землю. Призвание впереди вас больше пропасти, оставшейся позади. Служение перед вами, надежда перед вами, невзирая на все, что осталось в прошлом, невзирая на все то, что в прошлом. Ты, Руфь, будешь в роду Иисуса. Ты, Руфь, которая вышла из такого мерзкого прошлого, будешь среди тех, кто принес Иисуса в этот потерянный мир. Когда я смотрю в зал, то думаю о семьях и о том, что враг хочет убедить нас, что из-за нашего прошлого Бог не может использовать вас и вашу семью. Матеря, вы молитесь и молитесь, и молитесь. Вы привели с собой кого-то, кого вы так любите. Господь сказал мне обратиться к вам. Он сказал мне, что здесь будут Руфи. И здесь будут мужчины, сыновья и дочери. Враг хочет, чтобы вы жили, оглядываясь назад, в той боли, грехе и нечистоте. Но Иисус впереди вас. У Него прекрасный план для вас, для вашей семьи, для вашей жизни. Руфь говорит сегодня, что Бог все равно может использовать вас. Невзирая на ваше прошлое, Бог может использовать вас. Помните правнучку Лота. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены, мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь, я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».